0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
3: 13. Бессонов целыми днями валялся у моря. Разглядывая лица, женские, смеющиеся, покрытые солнечной пылью загара, и мужские, медно-красные, возбужденные, он с унынием чувствовал, что сердце его ледяным куском лежит в груди. Глядя на море, думал, что вот оно тысячи лет шумит волнами о берег, и берег был когда-то пуст, и вот он населен людьми, и они умрут, и берег опять опустеет, а море будет все так же набегать на песок. Думая, он морщился, сгребал пальцами раковинки в кучку и засовывал в нее потухшую папироску. Затем шел купаться, затем лениво обедал, затем уходил спать. Вчера неподалеку от него быстро села в песок какая-то девушка и долго глядела на лунный свет. От нее слабо пахло фиалками. В оцепеневшем мозгу прошло воспоминание. Бессонов заворочился, подумал, ну нет, на этот крючок не зацепишь, к черту, спать. Поднялся и побрел в гостиницу. Даша после этой встречи струсила. Ей казалось, что петербургская жизнь, все эти воробьиные ночи, отошла навсегда, и Бессонов, непонятно чем занозивший ее воображение, забыт. Но от одного взгляда, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел перед светом месяца, в ней все поднялось с новой силой, и не в виде смутных и неясных переживаний. А теперь было точное желание, горячее, как полуденный жар. Она жаждала почувствовать этого человека. Не любить, не мучиться, не раздумывать, а только ощутить. Сидя в залитой лунным светом белой комнате, на белой постели, она повторяла слабым голосом: «Ах, Боже мой, ах, Боже мой, что же это такое?» В 7:00 утра Даша пошла на берег, разделась, вошла по колено в воду и загляделась. Море было выцветшее, бледно-голубое, и только кое-где вдалеке тронутое матовой рябью. Вода не спеша всходила то выше колен, то опускалась ниже. Даша протянула руки, упала на эту небесную прохладу и поплыла. Потом, освеженная и вся соленая, закуталась в мохнатый халат и легла на песок, уже тепловатый. «Люблю одного Ивана Ильича», — думала она, лежа щекой на локте, пахнущим свежестью. «Люблю, люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо, радостно. Слава Богу, что люблю Ивана Ильича. Выйду за него замуж». Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом, набегая, будто дышит вода, Влад с ее дыханием. Этот сон был сладок. Она, не переставая, чувствовала, как ее телу тепло и легко лежать на песке. И во сне она ужасно любила себя. На закате, когда солнце сплющенным шаром опускалось в оранжевое безоблачное зарево, Даша встретила Бессонова, сидевшего на камне у тропинки, вьющийся через плоское полынное поле. Даша забрела сюда, гуляя, и сейчас, увидев Бессонова, остановилась, хотела повернуть, побежать, но давешняя легкость опять исчезла, и ноги, отяжелев, точно приросли, и она из-под лобья глядела, как он подходил, почти неудивленный встречей, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески, смиренным наклонением. «Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна. Это вы были на берегу?»
4: «Да, я».
3: Он помолчал, опустив глаза, потом взглянул мимо Даши в глубину степи. «На этом поле во время заката чувствуешь себя, как в пустыне. Сюда редко кто забредет. Кругом полынь, камни, и в сумерки представляется, что на земле никого уже не осталось». Бессонов засмеялся, медленно открыв белые зубы. Даша глядела на него, как дикая птица. Потом она пошла рядом с ним по тропинке. С боков и по всему полю росли высокие, горько пахнувшие кустики полыни. От каждого ложилась на сухую землю еще неяркая лунная тень. Над головами вверх и вниз неровно и трепеща летали две мыши, ясно видимые в полосе заката.
5: «Соблазны, соблазны, никуда от них не скроешься», — проговорил Бессонов. «Прельщают, заманивают, и снова попадаешь в обман. Смотрите, до чего лукаво подстроено».
3: Он показал палкой на невысоко висящий шар луны.
5: «Всю ночь будет ткать сети, тропинка прикинется ручьем, каждый кустик населенным, даже труп покажется красивым и женское лицо таинственным. А может быть, действительно так и нужно? Вся мудрость в этом обмане. Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна, какая вы счастливая».
4: «Почему же это обман? По-моему, совсем не обман, просто светит луна», — сказала Даша упрямо.
5: «Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно. Будьте как дети. Обман в том, что я не верю ничему этому. Но будьте так же, как змеи. И как это соединить? Что нужно для этого? Говорят, соединять любовь. А вы как думаете?»
4: «Не знаю. Ничего не думаю».
5: «Из каких она приходит пространств? Как ее заманить? Каким словом заклясть? Лечь в пыли и взывать: «О, Господи, пошли на меня любовь»?» Он негромко засмеялся, показав зубы.
4: «Я дальше не пойду», — сказала Даша. «Я хочу к морю».
3: Они повернулись и шли теперь по полыни к песчаной возвышенности. Неожиданно Бессонов сказал мягким, осторожным голосом: «Я до последнего слова помню все, что вы говорили тогда у меня в Петербурге. Я вас спугнул». Даша, глядя пред собой, шла очень быстро. «Тогда меня потрясло одно ощущение. Не ваша особенная красота, нет. Меня поразило, пронизала всего непередаваемая музыка вашего голоса. Я глядел тогда на вас и думал: здесь мое спасение, отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свете. А может быть, взять ваше сердце, стать бесконечно богатым? Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли, и я должен отгадать загадку».
4: Даша, опередив его, взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь, как чешуя в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой, и там над этим светом стояло темное сияние. У Даши так билось сердце, что пришлось закрыть глаза. «Господи, спаси меня от него», — подумала она. Бессонов несколько раз вонзил палку в песок.
5: «Только уж нужно решаться, Дарья Дмитриевна. Кто-то должен сгореть на этом огне. Вы ли? Я ли? Подумайте, ответьте».
4: «Не понимаю», — отрывисто сказала Даша.
5: «Когда вы станете нищей, опустошенной, сожженной, только тогда она станет для вас настоящая жизнь, Дарья Дмитриевна. Без этого лунного света, соблазна на три копейки, будет мудрость. И всего только и нужно для этого
3: развязать девичий поясок. Бессонов ледяной рукой взял Дашину руку и заглянул ей в глаза. Даша только и могла, что медленно зажмурилась. Через несколько долгих молчаливых минут он сказал: «Впрочем, пойдемте лучше по домам спать». Поговорили, обсудили вопрос со всех сторон, да и час поздний. Он довел Дашу до гостиницы, простился учтиво, сдвинул шляпу на затылок и пошел вдоль воды, вглядываясь в неясные фигуры гуляющих. Внезапно остановился, повернул и подошел к высокой женщине, стоящей неподвижно, закутавшись в белую шаль. Бессонов перекинул трость через плечо, взялся за ее концы и сказал: «Нина, здравствуй».
6: «Здравствуй».
3: «Ты что делаешь одна на берегу?»
6: «Стою».
3: «Почему ты одна?»
6: «Одна, потому что одна», — ответила Чародеева тихо и сердито.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
3: «Неужели все еще сердишься?»
6: «Нет, голубчик, давно успокоилась».
3: «Нина, пойдем ко мне».
4: Тогда она, откинув голову, молчала долго, потом дрогнувшим неясным голосом ответила:
6: «С ума ты сошел?
3: А разве ты этого не знал?»
4: Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно рядом с ним, вдоль лунных отсветов, скользящих по масляно-черной воде, вслед их шагам. Наутро Дашу разбудил Николай Иванович, осторожно постучав в дверь. «Данюша, вставай, голубчик, идем пить кофе». Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на чулки и туфельки. Все в серой пыли. «Что-то случилось? Или опять приснился тот омерзительный сон?»
6: «А, нет, нет, было гораздо хуже. Не сон!»
4: Даша кое-как оделась и побежала купаться. Но вода утомила ее, и солнце разожгло. Сидя под мохнатым халатом, обхватив голые коленки, она подумала, что здесь ничего хорошего случиться не может. И неумна, и трусиха, и бездельница. Воображение преувеличенное, сама не знаю, чего хочу. Утром одно, вечером другое. Как раз тот тип, какой ненавижу. Склонив голову, Даша глядела на море, и даже слезы навернулись у нее, так было смутно и грустно.
6: «Подумаешь, великое сокровище берегу, кому оно нужно? Да ни одному человеку на свете. Никого по-настоящему не люблю. И выходит, он прав, лучше сжечь все, сгореть и стать трезвым человеком. Он позвал, и пойти к нему нынче же вечером, и... Ой, нет».
4: Даша опустила лицо на колени, так стало жарко. И было ясно, что дальше жить этой двойной жизнью нельзя. Должно прийти, наконец, освобождение от невыносимого дольше девичества. Или уж пусть будет беда. Так, сидя в унынии, она раздумывала. «Предположим, уеду отсюда. К отцу. В пыль, к мухам. Дождусь осени. Начнутся занятия, стану работать по 12 часов в сутки, высохну, стану уродом, наизусть выучу международное право, буду носить бумазейные юбки, уважаемая юрист-девица Булавина».
6: «Конечно, выход очень почтенный».
4: Даша стряхнула прилипший к коже песок и пошла в дом. Николай Иванович лежал на террасе в шелковой пижаме и читал запрещенный роман Анатоля Франца. Даша села к нему на ручку качалки и, покачивая туфелькой, сказала раздумчиво: «Вот мы с тобой хотели поговорить насчет Кати».
3: «Да, да».
4: «Видишь ли, Николай, женская жизнь вообще очень трудная.
6: тут в 19 лет не знаешь, что с собой делать.
3: В твои годы, Данюша, надо жить вовсю, не раздумывая. Много будешь думать, останешься на бабах. Смотрю на тебя, ужасно ты хороша.
6: Так и знала, так и знала. Николай, с тобой бесполезно разговаривать. Всегда скажешь не то, что нужно, и бестактно. От этого-то и Катя от тебя ушла.
4: Николай Иванович засмеялся, положил роман Анатолия Франца на живот и закинул за голову толстые руки.
3: Начнутся дожди, и птичка сама прилетит в дом.
4: А помнишь, как она перышки чистила? Я Катюшу, несмотря ни на что, очень люблю. Ну что же, мы квиты.
6: Ах, вот ты как теперь разговариваешь. А вот я на месте Кати точно так же бы поступила с тобой.
4: И она сердито отошла к перилам балкона.
3: Станешь постарше и увидишь, что слишком серьезно относиться к житейским невзгодам вредно и неумно,
4: — проговорил Николай Иванович.
3: — Это ваша закваска, булавинская.
4: Все усложнять.
3: Проще, проще надо, ближе к природе.
4: Он вздохнул и замолчал, рассматривая ногти. Мимо террасы проехал потный гимназист на велосипеде, привез из города почту.
6: «Пойду в сельские учительницы», — проговорила Даша мрачно.
3: Николай Иванович переспросил сейчас же. «Куда?»
4: Но она не ответила и ушла к себе.
6: С почты принесли письма для Даши. Одно было от Кати, другое от отца.
4: Дмитрий Степанович писал: «Посылаю тебе письмо от Катюшки. Я его читал, и мне оно не понравилось. Хотя делайте, как хотите». У нас все по-старому, очень жарко. Кроме того, Семен Семенович говядину вчера в городском саду избили горчишники. Но за что он скрывает? Вот и все новости. Да, была тебе еще открытка от какого-то Телегина, но я ее потерял. Кажется, он тоже в Крыму, не то еще где-то.
6: Даша внимательно перечла эти последние строчки, и неожиданно шибко забилось сердце. Потом с досадой она даже топнула ногой. «Извольте радоваться. Не то в Крыму, не то еще где-то. Отец действительно кошмарный человек, неряха и эгоист».
4: Она скомкала его письмо и долго сидела у письменного столика, подперев подбородок. Потом стала читать то, что было от Кати.
6: «Помнишь, Данюша, я писала тебе о человеке, который за мной ходит». Вчера вечером в Люксембургском саду он подсел ко мне. Я сначала струсила, но осталась сидеть. Тогда он мне сказал: «Я вас преследовал, я знаю ваше имя и кто вы такая. Но затем со мною случилось большое несчастье, я вас полюбил».
4: Я посмотрела на него, сидит важно, лицо строгое, темное какое-то, обтянутое.
3: «Вы не должны бояться меня. Я старик, одинокий, у меня грудная жаба, каждую минуту я могу умереть. И вот такое несчастье».
4: У него по щеке потекла слеза, потом он проговорил, покачивая головой: «О, какое милое ваше лицо!» Я сказала: «Не преследуйте меня больше», и хотела уйти, но мне стало его жалко, я осталась и говорила с ним. Он слушал и, закрыв глаза, покачивал головой. «И представь себе, Данюша, сегодня получаю от какой-то женщины, кажется, от консьержки, где он жил, письмо. Она по его поручению сообщает, что он умер ночью». Ох, как это было страшно. Вот и сейчас подошла к окну, на улице тысячи, тысячи огней, катятся экипажи, люди идут между деревьями, после дождя туманно. И мне кажется, что все это уже бывшее, все умерло. Эти люди мертвые, будто я вижу то, что кончилось. А того, что происходит сейчас, когда стою и гляжу, не вижу, но знаю, что все кончилось. Должно быть, мне совсем плохо. Иногда лягу и плачу. Жалко жизни, зачем прошла. Было какое ни на есть, но все-таки счастье, любимые люди, и следа не осталось». И сердце во мне стало сухонькое, высохло. Я знаю, Даша, предстоит еще какое-то большое горе, и все это в расплату за то, что мы все жили дурно. Даша показала это письмо Николаю Ивановичу. Читая, он принялся вздыхать. Потом заговорил о том, что он всегда чувствовал вину свою перед Катей. «И видел, мы живем дурно, эти непрерывные удовольствия кончатся когда-нибудь взрывом отчаяния. Но что я мог поделать, если занятие моей жизни и Катина, и всех, кто нас окружал, веселиться? Иногда здесь гляжу на море и думаю, существует какая-то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь, ткет, кует, строит. Существуют люди, которые заставляют ее все это делать, а мы какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты. Мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас содержит, мы папильоны. Это трагедия. Попробую я, например, разводить овощи или еще что-нибудь полезное, ничего не выйдет. Я обречен до конца дней порхать папильоном. Конечно, мы пишем книги, произносим речи, делаем политику, но все это тоже входит в круг времяпрепровождения, даже тогда, когда гложет совесть. У Катюши эти непрерывные удовольствия кончились душевным опустошением. Иначе не могло быть. Ай, если бы ты знала, какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина. Я развратил ее, опустошил. Да, ты права, нужно к ней ехать.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Ехать в Париж решено было обоим, и немедленно, как только получатся заграничные паспорта. После обеда Николай Иванович ушел в город, а Даша принялась переделывать в дорогу соломенную шляпу, но только разорила ее и подарила горничной. Потом написала письмо отцу и в сумерки прилегла на постель. Такая внезапно напала усталость. Положила ладонь под щеку и слушала, как шумит море. Все удаленнее, все приятнее. Потом показалось, что кто-то наклонился над ней, отвел с лица прядь волос и поцеловал в глаза, в щеки, в уголки губ, легко, одним дыханием. По всему телу разлилась сладость этого поцелуя. Даша медленно пробудилась. В открытое окно виднелись редкие звезды, и ветерок, залетев, зашелестел листками письма. Затем из-за стены появилась человеческая фигура, облокотилась снаружи на подоконник и глядела на Дашу. Тогда Даша проснулась совсем, села и поднесла руки к груди, где было расстегнуто платье. «Что вам нужно?» — спросила она едва слышно. Человек в окне голосом Бессонова проговорил: «Я вас ждал на берегу. Почему вы не пришли? Боитесь?» Даша ответила, помолчав: «Да». Тогда он перелез через подоконник, отодвинул стол, подошел к кровати. «Я провел омерзительную ночь. Я хотел повеситься. У вас есть хоть какое-нибудь чувство ко мне?» Даша покачала головой, но губ не раскрыла. «Слушайте, Дарья Дмитриевна, не сегодня, завтра, через год. Это должно случиться. Я не могу без вас существовать. Не заставляйте меня тереть образ человеческий». Он говорил тихо и хрипло и подошел к Даше совсем близко. Она вдруг глубоко, коротко вздохнула и продолжала глядеть ему в лицо. «Все, что я вчера говорил, вранье. Я жестоко страдаю. У меня нет силы вытравить память о вас. Будьте моей женой». Он наклонился к Даше, выдыхая ее запах, положил руку сзади ей на шею и прильнул к губам. Даша уперлась в грудь ему, но руки ее согнулись. Тогда в оцепеневшем сознании прошла спокойная мысль: «Это то, чего я боялась и хотела, но это похоже на убийство». Отвернув лицо, она слушала, как Бессонов, дыша вином, бормотал ей что-то на ухо, и
6: И Даша подумала, точно так же было у него с Катей. И тогда уже ясный рассудительный холодок поджал все тело, и резче стал запах вина и омерзительнее бормотание. «Пустите-ка», — проговорила она с

0: встала у стены. Все еще трудно дыша, он опустился на стул и сидел неподвижно. Даша поглаживала руки в тех местах, где были следы пальцев. «Не нужно было спешить», — сказал Бессонов. Она ответила: «Вы мне омерзительны». Он сейчас же положил голову боком на спинку стула. Даша сказала: «Вы с ума сошли. Уходите же». И повторила это несколько раз. Он, наконец, понял, поднялся тяжко и тяжело, неловко вылез через окно. Даша затворила ставни и принялась ходить по темной комнате. Эта ночь была проведена плохо. Под утро Николай Иванович, шлепая босиком, подошел к двери, спросил заспанным голосом: «У тебя зубы, что ли, болят, Даша?»
1: «Нет».
0: «А что за шум был ночью?»
1: «Не знаю».
0: Он, пробормотав удивительное дело, ушел.
1: Даша не могла ни присесть, ни лечь, только ходила, ходила от окна до двери, чтобы утомить в себе это острое, как зубная боль, отвращение к себе. Если бы Бессонов совладал с ней, кажется, было бы лучше. И с отчаянной болью она вспоминала белый, залитый солнцем пароход, и еще то, как в осиннике ворковал, бормотал, все лгал покинутый любовник, уверяя, что Даша влюблена. Оглядываясь на белевшую в сумраке постель, страшное место, где только что лицо человеческое превращалось в пёсью морду, Даша чувствовала, что жить с этим знанием нельзя. Какую бы угодно взяла муку на себя, только бы не чувствовать этой брезгливости. Горела голова, и хотелось точно содрать с лица, с шеи, со всего тела паутину. Наконец свет сквозь ставни стал совсем яркий. В доме ли начали хлопать дверьми, чей-то звонкий голос позвал: «Матрёш, принеси воды». Проснулся Николай Иванович, за стеной чистил зубы. Даша ополоснула лицо и, надвинув на глаза шапочку, вышла на берег. Море было как молоко, песок сыроватый, пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плетушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него какой-то широкий человек, весь в белом. Взглянув, Даша подумала, как сквозь сон от солнца и усталости слипались глаза. Вот еще хороший, счастливый человек, ну и пускай его, и хороший, и счастливый. И она отошла с дороги. Вдруг из плетушки послышался испуганный голос: «Дарья Дмитриевна!» Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно родной, что Даша стремительно положила руки ему на грудь, прижалась лицом и громко, по-детски, заплакала. Телегин твердо держал ее за плечи. Когда Даша срывающимся голосом попыталась что-то объяснить, он сказал: «Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, пожалуйста, потом, это неважно». Парусиновый пиджак на груди у него промок от Дашиных слез, и ей стало легче. «Вы к нам ехали?» — спросила она.
2: «Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна. Вчера только узнал, что вы здесь, и вот хотел проститься».
1: «Проститься?»
2: «Призывают, ничего не поделаешь».
1: «Призывают?»
2: «Ну, разве вы ничего не слыхали?»
1: «Нет».
2: «Война, оказывается. Вот в чем дело-то».
1: Даша взглянула на него, поморгала, и так в эту минуту ничего и не поняла.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 14. В кабинете редактора большой либеральной газеты «Слово народа» шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване о плоти оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там клопы. Редактор, седой, румяный и английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом, слово к слову, одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати.
3: Сложность нашей задачи в том, что, не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, в то время как мы здесь разговариваем, под Красноставом происходит кровопролитное сражение, куда в наш прорванный фронт брошена наша гвардия. Исход сражения еще неизвестен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжиться дольше 3-4 месяцев, и какой бы ни был ее исход, мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству: «В тяжелый час мы были с вами, теперь мы потребуем вас к ответу». Один из старейших членов редакции, Белосветов, пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя:
4: «Воюет царское правительство, причем же здесь мы и протянутая рука? Убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, мы только выиграем».
5: «Да уж, знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, противно, господа», — пробормотал Альфа.
2: Передовик, выбирая в сухарнице пирожное.
5: «Во сне холодный пот прошибет».
2: Сейчас же заговорило несколько голосов. «Нет, и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение».
5: «Что же это такое? Капитуляция, я вас спрашиваю? Позорный конец всему прогрессивному движению? А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны. Вот когда немцы навнут шею, тогда узнаете».
4: «Батенька, да вы, кажется, националист».
6: «Просто я не желаю быть битым».
5: «Да ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго».
6: «Позвольте, а Польша? А Волынь? А Киев?
2: Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция.
6: А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева».
5: «Петр Петрович, стыдитесь, батенька!»
2: С трудом восстановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил.
3: «Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной». Он тонко улыбнулся и опустил глаза. «Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели».
5: «Василий Васильевич, да вы шутите или нет?» — уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. Да ведь вы целое мировоззрение рушите. Идти помогать правительству. А 10 000 лучших русских людей, гниющих в Сибири. А расстрелы рабочих, это ведь еще кровь не обсохла.
2: Все это были разговоры прекраснейшие и благороднейшие. Но каждому становилось ясно, что соглашение с правительством не миновать. И поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами «Перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», собрание молча просмотрело гранки. Кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно «Дожили-с». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло, и очередной номер был сверстан с заголовком «Отечество в опасности к оружию». Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух, и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно кололо глаза правительству и совестило обывателей, оказалось карточным домиком? Уж, кажется, выдумали книгопечатание, электричество и даже радий, а настал час, и под накрахмаленной рубашкой объявился все тот же звероподобный, волосатый человечище с дубиной. Нет, это редакции усвоить было трудно и признать слишком горько. Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать в Кюба. Молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче запустил по Невскому в главный штаб. Заведующий отделом печати, полковник генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, багрового, с львиным лицом генерала, бича свободной прессы, но перед ним сидел изящный, воспитанный человек, и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках. «А, так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы», — сказал Арнольдов, покосившись на темный во весь рост портрет императора Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая сказать ему: «Пиджачишка короткий, башмачишки желтые, нос в поту, вид гнусный. Боишься, сукин сын?»
7: «А, я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересуют главным образом некоторые частные вопросы».
2: Полковник Солнцев учтиво перебил: «Мне кажется, что русское общество недостаточно выясняет себе размеры настоящей войны. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я, со своей стороны, полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент — подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести». Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Солнцев продолжал: «Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии и густоте пограничной сети железных дорог. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них долг. Но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к Отечеству». Солнцев поднял брови.
7: Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено. Но опасность настолько серьезна, что, я уверен, все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в 12-м году не переживала столь острого момента. Вот все, что я хотел бы, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количества раненых. Поэтому с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
7: Простите, полковник, я не понимаю, какое же может быть количество раненых? Солнцев опять высоко поднял брови. Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300. Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно: «Сколько же нужно считать убитых в таком случае?»
8: «Обычно мы считаем от 5 до 10% от количества раненых».
7: «Ага, благодарю вас». Солнцев поднялся, Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим атлантом, чехоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке, уже со вчерашнего дня не пившим водки.
6: «Полковник, я к вам насчет войны!» — проговорил атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубахи. «Ну как, скоро берем Берлин?»
7: Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и некоторое время стоял прищурясь. «Война до победного конца!» — пробормотал он сквозь зубы. «Держитесь теперь, старые калоши! Мы вам покажем пораженчество!» На огромной чисто выметенной площади с гранитным грузным столбом Александра повсюду двигались кучки бородатых, нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек 50, поднявшись с мостовой, закричали нестройно «Ура!» и побежали с потыкливой рысью.
6: «Стой! Смирно! Сволочи, сукины дети!» — перекричал их осипший голос.
7: В другом месте было слышно
6: «Да бегишь и кали в туловище! Штык сломал, бей прикладом!»
7: Это были те самые корявые мужики с бородами-веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые 200 лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали поддержать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист флейт, шли 2 роты в полном походном снаряжении с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке с новенькими ремнями крест-накрест, поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза. «Правой! Правой!» Как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами Невской. «Правой! Правой! Правой!» Мерно покачиваясь вслед за маленьким офицером, шли покорные тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Рука ее в белой перчатке стала крестить их. Солдаты прошли. Их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно чего-то ожидали. Прохожие останавливались, слушали какие-то разговоры и выкрики, протискивали, спрашивали, в возбуждении отходили к другим кучкам. Беспорядочное движение понемногу определялось. Толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали молча и озабоченно какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Ура! Ура!» — загудело по морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в восстановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади. Разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна и крыши, и гранитные ступени Исаакия были полны народом. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебегали люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон, по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под уздцы коней, появились все те же хлопотливые человечки. Толпа затихла, ибо слышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему, началась давка. Бежали отовсюду. «В мойку их! В мойку окаянных!» Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо полная дама в пенсне и кричала ему: «Всех их перетопим, молодой человек! Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к мойке. Послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция. И вдруг среди бегущих и кричащих Арнольдов увидел страшно бледного человека без шляпы с неподвижно раскрытыми стеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошел к нему.
9: «Вы были там?» — сказал Бессонов. «Я слышал, как убивали».
7: «Разве было убийство? Кого убили?»
9: «Не знаю». Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невский, где начинался разгром кофейни Рейтера.
7: В тот же вечер Антошка Арнольдов, стоя у конторки в одной из прокуренных комнат редакции, быстро писал на узких полосах бумаги: «Сегодня мы видели весь размах и красоту народного гнева. Необходимо отметить, что в погребах германского посольства не было выпито ни одной бутылки вина. Все разбито и вылито в мойку. Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв нам это ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах «Отечество в опасности» народ поднялся как один человек. Гнев его будет ужасен. Отечество могучее, но забытое нами слово. С первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас». Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходилось писать? Не то, что две недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в буфе выходил на эстраду человек, одетый свиньей, и пел: «Я поросенок и не стыжусь, я поросенок и тем горжусь, а моя маман была свинья». «Похож на маму очень я». «Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война — наше очищение», — писал Антошка, брызгая пером.
9: Несмотря на сопротивление пораженцев во главе с Белосветовым, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили ее на третьей странице и под академическим заглавием «В дни войны». Сейчас же в редакцию стали приходить письма от читателей. Одни выражали восторженное удовлетворение по поводу статьи, другие — горькую иронию, но первых было гораздо больше. Антошке прибавили построчную плату и спустя неделю вызвали в кабинет главного редактора, где седой и румяный, пахнущий английским одеколоном Василий Васильевич, предложив Антошке кресло, сказала озабоченно: «Вам нужно
7: ехать в деревню.
3: Слушаюсь.
7: Мы должны знать, что думают и говорят мужики.
3: Он ударил ладонью по большой пачке писем. В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Вы должны дать живое, непосредственное впечатление об этом сфинксе.
10: Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъем, Василий Васильевич.
7: Знаю. Но откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте куда хотите, послушайте и поспрашайте. К субботе я жду от вас 500 строк деревенских впечатлений.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лягушка и Юпитер.
1: Живущая в болоте под горой, лягушка на гору весной переселилась. Нашла там тенистый в лощинке уголок и завела домок под кустиком в тени меж травки, как раёк. Однако ж им она недолго веселилась. Настало лето, с ним жары, и дачи квакушки так сделались сухи, что ног не замоча по ним бродили мухи. «О боги!» — молится лягушка из норы. «Меня вы, бедную, не погубите, и землю вровень хоть с горою затопите, чтобы в моих поместьях никогда не высыхала бы вода». Лягушка вопит без умолку и, наконец, Юпитера бранит, что нету в нем ни жалости, ни толку. «Безумная!» — Юпитер говорит. Знать не был он тогда сердит. «Как квакать попусту тебе охота? И чем мне для твоих затей перетопить людей? Не лучше ли вниз тебе стащиться до болота? На свете много мы таких людей найдем, которым все, кроме себя, постыло. И кои думают, лишь мне бы ладно было, а там весь свет, гори огнем».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Лягушка и Юпитер». Читал Борис Миронов. Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
2: «Господи, какой кавардак!» — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки. И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова. В 17 веке кавардаком называли «дорогое и вкусное яство», которым лакомились главным образом цари и бояре. Но миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало: и нечищенную рыбу с песком, и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом «кавардак» стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой? А потом еще через несколько лет к тому же слову прочно прикрепилось значение «бестолочь», «неразбериха», «беспорядок», «неряшество». Лексика каждой эпохи изменчива, и ее невозможно навязывать позднейшим поколениям. И кто же станет требовать, чтобы слово «кавардак» воспринималось в настоящее время как лакомое блюдо именитых бояр или как боль в животе?
0: Корней Чуковский. О русском языке.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Освобождение Лесного способствует продвижению на юго-западе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны России. Это также создает условия для дальнейших действий вооруженных сил России в районе Даниловки. Освобождение населенного пункта Ровное, в свою очередь, усилило давление на оборону ВСУ у Долинок, добавили в нашем военном ведомстве. Там также сообщили, что силами Черноморского флота уничтожены 7 безэкипажных катеров за сутки, средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и 806 украинских беспилотников. Потери киевской стороны составили 1395 боевиков за сутки. Средние тестовые баллы по предварительным результатам основного периода единого государственного экзамена этого года по большинству предметов превысили 60. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Первая тенденция – это снижение числа сдающих экзамен по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция – стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением мы не теряем качество, баллы растут у нас. И по литературе, истории, обществознания в среднем на 2% по всем предметам. Тенденция третья – увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов.
1: Музаев добавил, что в экзамене приняли участие более 750 тысяч выпускников. При этом в Рособорнадзор поступило менее 200 замечаний. Они были в основном связаны с условиями в пунктах проведения и не влияли на результат экзамена, заключил Музаев. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к социальным выплатам. Например, если человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с 1 июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Государственной Думе. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, добавили в ведомстве. Объявивший об отставке премьер Великобритании Кир Стармер анонсировал баснословные траты на оборону королевства, в том числе в ущерб другим отраслям. По его словам, для финансирования обороны приостановят некоторые капитальные проекты, которые важны, но не жизненно необходимы в данный момент. Это коснется проекта по дорожному снабжению и энергетике, пишет Financial Times. Великобритания в последние два года увеличила траты на эти цели с 2,3% до 2,47% ВВП. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
3: Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать, ружейным приемам. Я постиг с первых уроков всю эту немудрую науку, а благодаря цирку на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк. Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольно определяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Там нас положительно замучил муштровкой начальник команды капитан Иковский, совершенно противоположный Вольскому. Он давал затрещины простым солдатам, а ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что в рыло заехать, но еще «вы» должен был говорить. «Эй, вы!» — крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями, но понятно всем, что он родителей поминает. «Эй, вы, определяющиеся! Вольно! Коровы!» И чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует. «На плечо! Кругом! В карцер на двое суток шага марш!» И юнкер шагает в карцер. Его все боялись. Меня он любил как лучшего строевика, Тем более, что по представлению Вольского я был командиром полка назначен взводным, старшим капральным, носил не два, а три лычка на погонах и за болезнью фельдфебеля Макарова занимал больше месяца его должность. Но в ротную канцелярию, где жил Макаров, не переезжал и продолжал жить на своих нарах. И только фельдфебельский камчедал каждое утро еще до свету, пока я спал, чистил мои фельдфебельские, достаточно стоптанные сапоги, а ротный писарь Рачковский, когда я приходил заниматься в канцелярию, угощал меня чаем из фельдфебельского самовара. Это было уже на второй год моей службы в полку. Пробыл я лагере, пробыл вторую зиму в учебной команде, но уже в должности капрального, командовал взводом, затем отбыл следующие лагеря, а после лагерей нас, юнкеров, отправили кого в Казанское, а кого в Московское юнкерское училище. С моими друзьями Калининым и Павловым, с которыми мы вместе прожили на нарах, меня разлучили. Их отправили в Казань, а я был удостоен чести быть направленным в Московское юнкерское училище. Вместо грязных нар в Николомокринских казармах Ярославля я очутился в роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортове и сплю на кровати с чистым бельем. Дисциплина была железная, свободы никакой. Только по воскресеньям отпускали в город до 9 часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам. Ученье до упаду, и часто, чистя сапоги в уборной еще до свету при керосиновой коптилке, вспоминал я свои нары, своего шлему, который еще затемно, получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал на 2 чаю, на 2 сахару, на 1 копейку кипятку, и мы наслаждались перед учением чаем с черным хлебом. Здесь нас ставили на молитву, вели строем вниз в столовую и давали жидкого казенного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба. А потом ученье, ученье целый день. Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они и не интересовали. На меня начальство обратило внимание как на хорошего строевика и гимнаста, и, судя по приему начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой. Но, как всегда в моей прежней и будущей жизни, случайность бросила меня на другую дорогу. Я продолжал переписываться с отцом. Писал ему подробные письма, картины солдатской жизни, иногда по 10 страниц. Эти письма мне потом пригодились как литературный материал. Описал я ему и училищную жизнь. И в ответ мне отец написал, что в Никольском переулке, не помню теперь в чьем-то доме, около церкви Николы Плотника, живет его добрый приятель, известный московский адвокат Тубенталь. Написал он мне, что в случае крайней нужды в деньгах я могу обратиться к нему. Нужда скоро явилась. Выпивала юнкерация здорово. По трактирам не ходили, а доставали водку завода «Грефсмюль» в складе, покупали хлеба и колбасы и отправлялись в глухие уголки Лефортовского огромного сада и роскошествовали на раскинутых шинелях. Покупали поочередно, у кого есть деньги. Пропивали часы, вторые мундиры. Жили весело. И вот в минуту карманной невзгоды вспомнил я об адвокате Тубентале и с товарищем юнкером в одно прекрасное солнечное воскресенье отправились мы занимать деньги, на которые я задумал справить день своего рождения, 26 ноября, о чем оповестил моих друзей. Мы перешли мост, вышли на Гороховую. Как сейчас помню, горбатый старик-извозчик на ободранной кляче, запряженный в калибер, экипаж, напоминающий гитару, лежащую на 4 колесах. Я никогда еще не ездил на таком инструменте и стал нанимать извозчика в Никольский переулок на Арбат. Но когда он запросил страшную по нашим тогдашним средствам сумму, то мы решили идти пешком. «Гривенник хочешь?» — рискнул мой товарищ. «Меньше двугривенного не поеду», — заявил извозчик. И мы пошли. Помню, как шли по Покровке, по Ильинке, попали на Арбат. Все меня занимало, все удивляло. Я в первый раз шел по Москве. Добрались до Николы Плотника. И, наконец, я позвонил у парадного Тубенталя. Мой товарищ остался ждать на улице, а меня провели в кабинет. Любезно и мило встретил меня приятель отца, небольшой рыжеватый человек, предложил чаю, но я отказался. Я слишком волновался, потому что решил занять огромную сумму — 25 рублей, и не знал, как решительнее сказать это. Поговорили об отце, о службе, и, наконец, я прямо выпалил. «Одолжите мне 25 рублей. Я напишу отцу, и он вышлет вам». «Пожалуйста. Может быть, больше надо? Пожалуйста, не стесняйтесь». «Нет, больше не надо». Я чувствовал себя на седьмом небе и, получив деньги, начал прощаться. «Погодите, позавтракайте у меня». «Нет, меня товарищ на улице ждет». «Так можно его позвать к нам?» «Нет уж, я пойду в училище». Милый Тубенталь очаровал меня своей любезностью, и через четверть века вспомнил я в Москве при встрече с ним эту нашу первую встречу. Бомбой выскочив из подъезда, я показал товарищу кредитку. «Костя, живем!» «Ох, пьем! А мне уж есть хочется!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
3: Так и не пришлось мне угостить моих приятелей 26 ноября. В тот же день, возвращаясь домой после завтрака на Арбатской площади, в пирожной лавке мы встретили компанию возвращавшихся из отпуска наших юнкеров, попали в трактир «Амстердам» на немецком рынке, и к 8 часам вечера от четвертной бумажки у меня в кармане осталась мелочь. Когда мы подходили к училищу, чтобы явиться к сроку, к 9 часам, я, решив, что есть еще свободные полчаса, свернул налево и пошел в сад. Было совершенно темно. Кое-где на главной аллее изредка двигались прохожие и гуляющие, но на боковых дорожках было совершенно пусто. В голове у меня еще изрядно шумело после возлияний в трактире, и я жадно вдыхал осенний воздух в глухих аллеях госпитального старинного сада. Сделав несколько кругов, я пошел в училище, чувствуя себя достаточно освежившимся. Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего. Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке, и уже двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился. Ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось, в кустах около самой дорожки рядом со мной. «Кто здесь?» — окликнул я несколько раз и, не получив ответа, шагнул в кусты. Что-то белеет на земле. Я нагнулся, и прямо передо мною лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил. Подкинутый ребенок. Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности, за мной следила раньше, и, сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка так, чтобы я его заметил, и скрылась. Я сообразил это сразу, и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка, бесспорно ведь это сделала женщина, находится вблизи, я еще раз крикнул: «Кто здесь? Чей ребенок?» Ответа не последовало. Мне жаль стало и ребенка, и его мать, подкинувшую его в надежде, что младенец нашедшим не будет брошен, и я взял осторожно ребенка на руки. Он сразу замолк. Я решил сделать, что мог, и, держа ребенка на руках в пустынной темной аллее, громко сказал: Я знаю, что вы, подкинувшая ребенка, здесь близко и слышите меня. Я взял его. Снесу в полицейскую часть. Тогда участков не было, а были части и кварталы. И передам его квартальному. Слышите? Я ухожу с ребенком в часть. И понес ребенка по глухой заросшей дорожке, направляясь к воротам сада. Ни одной живой души не встретил. У ворот не оказалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканевом одеяльце на руках. Направо мост, налево здание юнкерского училища. Как пройти в часть, не знаю. Фонари на улицах не горят, должно быть, по думскому календарю в эту непроглядную ночь числилась луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против подъезда. Я как рыцарь на распутье. Пойдешь в часть с ребенком, опоздаешь к поверке, в карцер попадешь. Пойдешь в училище с ребенком. Нечто невозможное, неслыханное, полный скандал, хуже карцера. Оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом — это уже преступление. А ребенок тихо стонет. И зашагал я к подъезду, и через 3 минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером, с которым разговаривал ротный командир капитан Юнаков. Часы били 9. Держа в левой руке ребенка, я правую взял под козырек и отрапортовал. «Честь имею явиться! Из отпуска прибыл!» Оба офицера были заняты разговором. «Я стою». «Ступайте же в роту», — сказал мне дежурный. Я повернулся налево кругом и сообразил. «Снесу младенца в роту и расскажу все, как было». И уже рисовал картину, какой произведу эффект. А другая мысль в голове. «Надо доложить дежурному». Но при Юнакове, строгом командире, страшно. Опять на распутье. Но меня вывел из этого заплакавший младенец. «Это что?» — вскрикнул Юнаков. И оба они с дежурным выразили на своих лицах удивление, будто черта увидали. Я рассказал все дело, как оно было. Юнаков подошел и обнюхал меня. «Да вы пьяны!» «Никак нет, господин капитан. Водку пил, но не пьян». «Кажется, не пьян, но водкой пахнет», — согласился ротный командир. В это время в подъезд вошли 2 юнкера, опоздавшие на 10 минут, но их Юнаков без принятия рапорта прямо послал наверх, а меня и ребенка загородил своей широкой спиной. Юнаков послал сторожа за квартальным, но потом вернул его и приказал мне. «Раз уж вы вмешались в это дело, сами и выпутывайтесь. Идите с ним в квартал. А ты осторожно неси ребенка», — приказал он сторожу. В полиции под Лефортовской каланчой дежурный квартальный, расправившись с пьяными мастеровыми, которых, наконец, усадили за решетки, составил протокол о неизвестно кому принадлежащем младенце, по видимости, мужского пола, и нескольких дней от рождения, найденным юнкером Гилеровским, остановившимся по своей надобности в саду Лефортовского госпиталя и увидавшим оного младенца под кустом. Затем было написано постановление, и ребенка на извозчике немедленно отправили с мушкетером в воспитательный дом. Часа через 1.5 я вернулся в училище, и дежурный по распоряжению Юнакова приказал мне никому не рассказывать о найденном ребенке. Но на другой день все училище знало об этом и хохотало до упаду. Какое-то высшее начальство поставило это на вид начальнику училища, и ни с того ни с сего меня отчислили в полк по распоряжению начальства без указания причины. Я чувствовал себя жестоко оскорбленным, и ужасно мучило меня, что это был удар главным образом отцу. Я хотел уже из Москвы бежать в Ригу или Питер, наняться матросом на иностранное судно и скрыться за границу. Но у меня не было ни копейки в кармане. А продать было нечего. Был узелок с 2 переменами белья и только. Я прибыл в полк и явился к моему ротному командиру Вольскому. Он меня позвал на квартиру, угостил чаем, и я ему под великим секретом рассказал всю историю с ребенком. «Знаете что?» — сказал он мне. «Хоть и жаль вас, но я, собственно, очень рад, что вы вернулись. Вы у меня будете только что прибывших новобранцев обучать, а на будущий год мы вас пошлем в Казанское училище, и вы прямо поступите в последний класс. Я вас подготовлю». Я как-то сразу утешился, а он еще аргумент привел. «Знаете наших дядек, которых приставляют к рекрутам? Ведь грубые все. Вы видали, как обращаются с рекрутами? На что уж ротный писарь Рачковский, и тот дерет с рекрутов. Мне в прошлом году жаловались, призвал рекрута из богатеньких и приказывает ему: беги, купи мне штоф водки, цельную колбасу, кренделей, пару пива, четверку чаю и фунт сахару. Вот тебе деньги. И дает копейку. «Слушаюсь», — отвечает рекрут, догадавшись, в чем дело. Поворачивается и идет. А Рачковский ему вслед: «Не забудь рубь сдачи принести». Да разве он один такой? Каждый дядька так обращается с рекрутами. Они уж знают этот обычай. А я что сделаю? Я все-таки вышел ободренным и пришел на свои нары. Рота меня встретила сочувственно, а Шлема даже на свои деньги купил мне водки и огурцов, чтобы поздравить с приездом. На нарах, кроме двух моих старых товарищей, не отправленных в училище, явились еще три юнкера, и мой приезд был встречен весело. Но все-таки я думал об отце, и вместе с тем засела мысль о побеге за границу в качестве матроса, и мечталось даже о приключениях Робинзона. В конце концов, я решил уйти со службы и податься в Астрахань.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
3: Глава четвертая. Зима, горы. Без крова и паспорта. Наследство Аракчеева. Загадочный дядька. Беглый пожарный. По морозу. Иван Ёлкин. Украденный половик. Починка часов. Пропитая усадьба. Опять Ярославль. Будилов притон. Стыдно было исключенному из училища. Пошел в канцелярию, взял у Рачковского лист бумаги и на другой день подал докладную записку об отставке Вольскому, которого я просил даже не уговаривать. Опять он пригласил меня к себе, напоил и накормил, но решение я не переменил. И через два дня мне вручили послужной список, в котором была строка, что я из юнкерского училища уволен и припровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Дали мне еще аттестат из гимназии и метрические свидетельства, и 2 рубля 35 копеек причитающегося мне жалования, и еще каких-то денег. Мне стыдно было являться в роту, и я воспользовался тем, что люди были на учебных занятиях, взял узелок с бельем и стеганую ватную старую куртку, которую в холод одевал под мундир. Зашел в канцелярию к Рачковскому, написал письмо отцу и сказал, что поступаю в цирк. Куда идти? Где прожить до весны? А там в Рыбну, крючником, решил я. Я не имел права носить шинели погоны, потому что вольноопределяющиеся, выходя в отставку, возвращались в первобытное состояние без права именоваться воинским званием. Закусив в трактире, я пошел на базар, где сменял шинель совершенно новую, из гвардейского сукна, шитую мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна, на ватное потрепанное пальто. Кепи сменял, прибавив полтину, на ватную старую шапку, и, поддев вниз теплую душегрейку, посмотрел: «Зимогор. Рвань рванью, только сапоги и штаны с кантом новые. Куда же идти? Где ночевать? В Русский пир или к Ландрону и другие трактиры вблизи казармы до 9 часов показаться нельзя. Юнкера и солдаты ходят. Рядом с Русским пиром был трактир Ландрона, отставного солдата из кантонистов, любителя кулачных боев. В Ярославле часто по зимам в праздники дрались. С одной стороны городские, с другой фабричные, главным образом с Корзинкинской фабрики. Бойцы-распорядители собирались у Ландрона, который немало тратил денег, нанимая бойцов. Несмотря на строгость, в боях принимали участие и солдаты обозной роты, которым мироволил командир роты капитан Марьянинов, человек пожилой, огромной физической силы, в дни юности любитель боев, сожалевший в наших беседах, что мундир не позволяет ему самому участвовать в рядах. Но, тем не менее, он вместе с Ландроном в больших санях всегда выезжал на бои, становился где-нибудь в поле на горке и наблюдал издали. Он волновался страшно, дрожал, скрежетал зубами, и раз, когда городских гнали фабричные по полю к городу, он, одетый в нагольный тулуп и самоедскую шапку, выскочил из саней, пересек дорогу бегущим и заорал своим страшным голосом: «Арнауты, стой! Вперед!» Бросился, увлек за собой наших, и город прогнал фабричных. Из полка ходили еще только двое — я и Ларион Орлов. Ландрон нас переодевал в короткие полушубки. Орлову платил по 5 рублей в случае нашей победы, а меня угощал, верил в долг деньги и подарил недорогие с себя серебряные часы, когда на мостике близ фабрики Корзинкина главный боец той стороны, знаменитый в то время Ванька Гарный, во главе своих начал гнать наших с моста, и мне удалось сбить его с ног. Когда увидали, что атаман упал, фабричные ошалели, и мы без труда их расколотили и погнали. Ландрон и Марьянинов ликовали. Вот в 10:00 вечера и отправился я к Ландрону, надеясь, что даст переночевать. Это был единственный мой хороший знакомый в Ярославле. Вхожу, иду к буфету и с ужасом узнаю от буфетчика Семена Васильевича, что старик лежит в больнице, где ему сделали операцию. Семен меня угостил ужином, и я рассказал ему о своей отставке, и он мне разрешил переночевать на диване в бильярдной. На другой день я встретился с моим другом, юнкером Павликом Калининым, и он позвал меня в казарму обедать. Юнкера и солдаты встретили меня в вольном платье дружелюбно, да только офицеры посмотрели косо, сказав, что вольные в казарму шляться не должны, и формалист-поручик Ярилов, делая какое-то замечание юнкерам, указал на меня как на злой пример. «Да зимогора достукался!» И я действительно стал зимогором. Так в Ярославле и вообще в верхневолжских городах зовут тех, которых в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчишниками, в Саратове — галаховцами, а в Харькове — раклами, и всюду — золотая рота. Пообедав с юнкерами, я ходил по городу, забегал в бильярдную Ландрона и соседнего трактира «Русский пир», где по вечерам шла оживленная игра на бильярде в так называемую «фортунку», впоследствии запрещенную. Фортунка состояла из 25 клеточек в ящике, который ставился на бильярд, и игравший маленьким костяным шариком должен был попасть в старшую клетку.

0: окружены, и я отправился в Никитский переулок, думая пока у него пожить. Прихожу и вижу каких-то баб и двух портных, мучающихся с похмелья. Оказалось, что Страхов недавно совсем выехал в деревню вместе с женой. Я дал портным 2 гривны на опохмелку и выпросил себе разрешение переночевать у них ночь, а сам пошел в русский пир, думая встретиться с кем-нибудь из юнкеров. Их в трактире не оказалось. Я зашел в бильярдную и сел между довольно-таки подозрительными завсегдатаями, припевающими, как зовут их игроки. Потом пошел в карточную рядом с бильярдной, где играли в карты, в банковку. И вот входит высокий молодой щеголь, с которым я когда-то играл на бильярде, и не раз он пил вино в нашей юнкерской компании. Его приняли игроки довольно подобострастно и предложили играть, но он, взглянув, что игра была мелкая, на медные деньги, отказался и начал всматриваться в меня. Я готов был провалиться сквозь землю благодаря своему костюму. «Извините, кажется, вы зимой юнкером были, и мы с вами играли и ужинали».
1: «Да, вот в отставке».
0: «Бросили службу?»
1: «Ну что же, хорошо. Вот я зашел сюда, одеваться некуда, и здесь тоже никого. Игра дешевая. Пойдемте в общий зал. Вообще вы не ходите в эту комнату. Там шулера».
0: И объяснил мне тайну банковки с подрезанными картами. Подали водку, икру, потом солянку из стерляди и пару рябчиков. Приехал с завода, удрал от отца поразгуляться, поиграть. «Вы знаете, я очень люблю игру. Чуть что, сейчас сюда. А сейчас я с одной дамой на денек приехал и по привычке на минуту забежал сюда. В этот день я первый раз в жизни ел солянку из стерляди. Выпили бутылку лафита, поболтали. Я рассказал моему собеседнику, что живу у приятеля в ожидании места, и затем попрощались. «Позвольте мне вас довести до дома», — предложил он мне, нанимая извозчика в лучшую в городе Кокуевскую гостиницу. «Нет, спасибо, рядом живу. Вот тут». Он уехал, а я сунул в карман руку и нашел в правом кармане рублевую бумажку, а в ней 2 двугривенных и 2 пятиалтынных. И когда мне успел их сунуть мой собеседник, так и до сих пор не понимаю. Но сделал это он необычайно ловко и совершенно кстати. Я тотчас же вернулся в трактир, взял бутылку водки, в лавочке купил 2 фунта кренделей и 1 фунт постного сахара для портных и для баб. Я пришел к ним, когда они, переругиваясь, собирались спать. Но когда я портным выставил бутылку, а бабам лакомство, то стал первым гостем. Уснул на полу. Мне подослали какое-то тряпье, под голову баба дала свернутую шубку, от которой пахло керосином. Я долго не спал и проснулся, когда уже рассвело, и на шестке кипятили чугунок для чая.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Утром я пошел искать какого-нибудь места, перебегая с тротуара на тротуар или заходя во дворы, когда встречал какого-нибудь товарища по полку или знакомого офицера. Солдат я не стеснялся. Солдат не осудит, а еще позавидует поддевке и пальтишку. Вольный стал. Где-где я не был. И в магазинах, и в конторах, и в гостиницы заходил. Все искал место по письменной части. Рассказывать приключения этой голодной недели и скучно, и неинтересно. Кто из людей в поисках места не испытывал этого и не испытывает теперь? В лучшем случае вежливый отказ, а то и на дерзость приходилось натыкаться. Шляются тут, того и гляди, стащут что.

0: Наконец повезло. Возвращаюсь в город с вокзала, где мне добрый человек, услыхав мою просьбу, сказал, что без протекции и не думай попасть. Вокзал тогда был один, московский, и стоял, как и теперь стоит, за речкой к отраслью. От вокзала до Котросли, до американского моста, как тогда мост этот назывался, расстояние большое. А на середине пути стоит ряд одноэтажных казарменного типа зданий. Это военная прогимназия, переделанная из школы военных кантонистов, о воспитании которых в полку нам еще капитан Ярилов рассказывал. И он такую же школу прошел, основанную в аракчеевские времена. Да и долго еще по пограничным еврейским местечкам ездили отряды солдат с глухими фурами и ловили еврейских ребятишек, выбирая которые поздоровее. Сажали в фуры, привозили их в города и рассылали по учебным полкам, при которых состояли школы кантонистов. Здесь их крестили, давали имя и фамилию, какая на ум придет, но, впрочем, не мудрствовали, а более называли по имени крестного отца. Отсюда много межкантонистов было Ивановых, Александровых и Николаевых. Воспитывали жестоко и выковывали крепких людей, солдат, ничего не признававших, кроме дисциплины. Девизом воспитания был девиз, оставленный с аракчеевских времен школам кантонистов. «Из десятка девять убей, а десятого представь». И выдерживали такое воспитание только люди выносливости необыкновенной. Вот около этого здания, против которого в загородке два сторожа кололи дрова, лениво чмокая колуном по полену, которое с одного размаха расколоть можно, я остановился и сказал: «Братцы, дайте погреться, хоть пяток полешек расколоть, я замерз». «Ну ладно, погрейся, а я покурю». И старый солдат с седыми баками дал мне колун, а сам закурил на согрейку. Ну и показал я им, как колоть надо. Выбирал самые толстые, суковатые, сосновые были дрова. И пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток. «Ну и здоров, брат ты, на-ка вот покури». И бакенбардист сунул мне трубку и взялся за топор. Я для виду курнул раза три и к другому. «Давай, дядя, я еще бы погрелся, а ты покури». «Я не курю, я по сухопутному». Вынул из-за голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами раза три сбоку, открыл, забрал в два пальца здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю. «А ну-ка, табачку носового, вспомни дедушку Масолова, луку с Петром, попадью с ведром!» Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз, всунул в левую ноздрю свежую щепоть и потянул, приговаривая: «Клюшницу Марью, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаря нюхаря, дедушку Якова», и подает мне: «Не угощаю всякого, а тебе почет». Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть, засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал ее правой ноздрёй и тоже повторил с правой рукой и левой ноздрёй. «Э-э, да ты нашинский, нюхарь взаправдышный, такого и угостить не жаль». Подружились со стариком. Он мне рассказал, что этот табак с фабрики Николая Андреевича Вахромеева, духовитый. Фабрика вон там недалече за Шошей. А то еще есть в Ярославле фабрика другого Вахромеева и Дунаева. У тех табак позабористей, да не так духовит. Даром у меня табачок-то. На всех фабриках приятели. Я к ним ко всем в гости хожу. Там все Мартыныча знают. Я колол дрова, а он рассказывал, как прежде сам табак из махорки в деревянной ступе ухватом тер, что, впрочем, для меня не новость. Мой дед тоже этим занимался, и рецепт его удивительно вкусного табака у меня до сей поры цел. «А ты и сам от Келева?» «Да вот, место ищу. Прежде конюхом в цирке был». «А сам по-цирковому ломаться не умеешь?» «Страсть люблю цирк», — сказал Ульян, солдатик помоложе. «Так, малость. Теперь не до ломанья, третий день не жрамши». «А ты к нам наймайся. У нас вчерась одного за пьянство разочли. Дело немудрое. Дрова колоть, печи топить, за опилками ездить на пристань, да шваброй полы мыть». Тут же меня представили вышедшему на улицу эконому, и он после 2-3 вопросов принял меня на 5 рублей в месяц на казенных харчах. И с каким же удовольствием я через час ужинал горячими щами и кашей с поджаренным салом. А на утро уж тер шваброй коридоры и гимназическую залу, которую оставили за мной на постоянную уборку. Не утерпел я, вынес опилки, подмел пол, а там на турник и давай сантуше крутить, а потом в воздухе сальто-мортале и встал на ноги. И вдруг аплодисменты и крики. Оглянулся, человек 20 воспитанников старшего класса из коридора вывалились ко мне. «Новый дядька! А ну-ка еще! Еще!» Я страшно переконфузился, захватил швабру и убежал. И сразу разнесся по школе слух, что новый дядька — замечательный гимнаст. И сторожа говорили, но не удивлялись, зная, что я служил в цирке. На другой день, во время большой перемены, меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговора привел меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приемы на турнике и на трапеции, и на параллельных брусьях. Особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня ощупывали, осматривали, и установилось за мной прозвище. «Мускулястый дядька». Денисов звал меня на уроки гимнастики и заставлял проделывать разные штуки. А по утрам я таскал на себе кули опилок, мыл пол, колол дрова, вечером топил 4 голландских печи, на вьюшках которых школьники пекли картошку. Ел досыта, по вечерам играл в свои козыри, в носки и в козла со сторожами, и уж радовался, что дождусь навигации и махну на низовье Волги в привольное житье. С дядьками сдружился, врал им разную околесицу и больше все-таки молчал, памятуя завет отца, у которого была любимая пословица: «Язык твой, враг твой, прежде ума твоего рыщет». А также и другой завет Китаева: «Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи». И объяснение его к этому. Скажешь, что нашел — попросят поделиться. Скажешь, что украл — сам понимаешь. А скажешь, что потерял — никто ничего растеряха тебе не поверит. Вот и помалкивай, да чужое послухивай. Что знаешь, то твое, про себя береги. А от другого дурака, может, что и умное услышишь. А главное, не спорь зря. Пусть всяк свое брешет. Пусть за ним последнее слово останется. Никто, мне кажется, не помог так в жизни моей, как Китаев своим воспитанием. Сколько раз все его науки мне вспоминались, а главное — та сила и ловкость, которую он с детства во мне развил. Вот и здесь, в прогимназии, был такой случай. Китаев сгибал серебряную монету между пальцами, а мне тогда завидно было. И стал он мне развивать пальцы. Сперва выучил сгибать последние суставы, и стали они такие крепкие, что другой всей рукой последнего сустава не разогнет. Потом начал учить постоянно мять концами пальцев жовку-резину. Жовка была тогда в гимназии у нас в моде. А потом и гнуть кусочки жести и тонкого железа. Потом придет время, и гривенники гнуть будешь. Пока еще силы мало, а там будешь. А главное, силой не хвастайся, зная про себя на всякий случай. И никому не рассказывай, как это делаешь. А как проболтаешься, и силушке твоей конец. Такое заклятие я на тебя кладу. И я поклялся старику, что исполню заветы. В последнем классе я уже сгибал легко серебряные пятачки и с трудом гривенники, но не хвастался этим. Раз только, сидя вдвоем с отцом, согнул о стол серебряный пятачок, а он просто, как будто эта вещь уж самая обыкновенная, расправил его, да еще и нравоучение прочитал. «Не делай этих глупостей. За порчу казенной звонкой монеты в Сибирь ссылают».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
0: Покойно жил. О паспорте никто не спрашивал. Дети меня любили и прямо вешались на меня. Да созорничать дернуло нелегкое. Принес в воскресенье дрова, положил к печи, иду по коридору, вижу, класс отворен, и на доске написано мелом две строчки. «De ta tige détachée, pauvre feuille desséchée». Это Келлер, только что переведенный в наказание сюда из военной гимназии, единственный, который знал французский язык во всей прогимназии, собрал маленькую группу учеников и в свободное время обучал их по-французски, конечно, без ведома начальства. И дернуло меня нелегкое продолжить это знакомое мне стихотворение, которое я еще в гимназии перевел из учебника Марго стихами по-русски. Я взял мел и пишу. «Où vas-tu? Je n'en sais rien. L'orage a brisé le chêne qui...» И вдруг сзади голоса. «Дядя Алексей по-французски пишет!» Окружили, что да как. Наврал им, что меня учил гувернер сына нашего барина, и попросил никому не говорить этого, а то еще начальство заругается. Решили не говорить и потащили меня в гимнастическую залу, где и рассказали. А наш учитель Денисов на месяц в Москву сегодня уезжает. Из завтрашнего дня новый будет, тоже хороший гимнаст, подпоручик Павлов из Нежинского полка. Гром будто над головой грянул. Павлов мой взводный. Нет, надо бежать отсюда. Я это решил и уж потешил собравшуюся группу моих поклонников цирковыми приемами, вплоть до сальто-мортали, чего я до сих пор еще здесь не показывал. А потом давай их учить на руках ходить. Прошелся сам и показал им секрет, как можно скоро выучиться, становясь на руки около стенки и забрасывая ноги через голову на стенку. Закувыркались мои ребятки, и кое-кто уже постиг секрет и начал ходить. Радость их была неописуема. У одного выпал серебряный гривенник, я поднял, отдаю. «Нет, дядька Алексей, возьми его себе на табак». Надо бы взять и поблагодарить. А я согнул его пополам, отдал и сказал: «Возьми себе на память о дядьке». В это время в коридоре показался надзиратель, чтобы нас выгнать в непоказанное время из залы, и я ушел. Павлов, потом гривенник, начальство узнает. Вспомнились слова отца, что за порчу монеты каторга. И пошел к эконому попросить в счет жалования 2 рубля, а затем уйти, куда глаза глядят. «Паспорт давай», — первым делом спросил он. «Сейчас пойду на фатеру, принесу. Сегодня же принесу. Я хотел попросить у вас 3 рублика вперед». «Принеси паспорт, тогда дам. На пока 1 рубль». «Сегодня принесу». «Пойди и принеси. Без паспорта держать нельзя». Опять на холоду, опять без квартиры, опять иду к моим пьяницам портным. До слез жаль теплого светлого угла, славных сослуживцев-сторожей, милых мальчиков. То-то обо мне разговору будет. На другой день после первых опытов я уже не ходил ни по магазинам, ни по учреждениям. Проходя мимо пожарной команды, увидел на лавочке перед воротами кучку пожарных с брандмейстером. Иду прямо к нему и прошу места. «А с лошадьми водиться умеешь?» «Да я конюх природный». «Ступай в казарму. Васьков, возьми его». Ужинаю щи со снитками и кашу. сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с сидеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подьяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы, брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу, за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня. Я отрезан и от лестницы, и от брандмейстера, который стоит на решетке и кричит топорником: «Спускайтесь вниз!» Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей. Невдалеке от него вырывается пламя. Он отчаянно кричит. Еще громче кричит в ужасе публика внизу. Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша. Сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке. Он висит над пылающим чердаком. Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки, и ползу к нему, крича вниз народу: «Лестницу сюда!» Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося. Кладу рядом с решеткой. Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена, помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки. Меня окружает публика, пожарные. Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня. А я все еще в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев Карагеоргий, которого я издали видел в городе. Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.
2: «Молодец, братец, представим к медали».
0: Я вытянулся по-солдатски. «Рад стараться, ваше высокоблагородие». И вдруг вижу, идет наша шестая рота с моим бывшим командиром, капитаном Вольским, во главе, назначенная на случай пожара для охраны имущества. Я ныряю в толпу и убегаю. «Прощай, служба пожарная и медаль за спасение погибавших. Позора встречи с Вольским я не вынес и ночевал у моих пьяных портных». Топор бросил в глухом переулке под забор. И радовался, что не надел каску, которую мне совали пожарные, поехал в своей шапке. А то что бы я делал с каской и без шапки? Утром проснулся весь черный, с ободранной рукой, с волосами полными сажи. На силу отмылся, а глаза еще были воспалены. Заработанный мной за службу в пожарных широкий ременный пояс служил мне много лет. Ах, какой был прочный ременный пояс с широкой медной пряжкой! Как он мне после пригодился, особенно в задонских степях табунных! И пришла мне ночью благодетельная мысль. Прошлой зимой приезжали в Ярославль два моих гимназических товарища-одноклассника, братья Поповы. Они разыскали меня в полку, кутили три дня, пропили все, деньги и свою пару лошадей с санями, и уехали на ямщике в свое имение, в верстах в 25 от Ярославля, под Романовым Борисоглебском. Имение это они получили в наследство, бросили гимназию вскоре после меня и поселились в нем, и живут безвыездно, охотясь и ловя рыбу. Они еще тогда уговаривали меня бросить службу и идти к ним в управляющие. Вспомнил я, что по Романовской дороге деревня Ковалева, а вправо, верстах в двух от нее, на берегу Волги, их имение Подберезное. «Вот и место», — обрадовался я. Съев из последних денег селянку и растягай, я бодро и весело ранним утром зашагал первые версты. Солнце слепило глаза отблесками бриллиантиков бесконечной снежной поляны, сверкало на обындевевших ветках берез большака, нога скользила по хрустевшему вчерашнему снегу, который крепко замел след полозьев. Руки приходилось греть в карманах для того, чтобы теплой ладонью время от времени согревать мерзнувшие уши. Подхожу к деревне, обрадовался, увидев приветливую елку над новым домом на краю деревни. Иван Ёлкин, так звали в те времена народный клуб, убежище холодных и голодных, кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским названием «Питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом. Я был горд и ясен. В кармане у меня звякали три пятака, а перед глазами зеленела над снежной крышей елка. И я себя чувствовал настолько счастливым, насколько может себя чувствовать усталый путник, одетый при 20-градусном морозе почти так же легко, как одевались боги на Олимпе.
1: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки, а по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего один принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделено помощи курянам, пострадавшим от действий украинских боевиков.
2: Программа восстановления приграничья. Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти. Но вот первые 14 объектов социальных, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу. Начал Владимир Владимирович формирование мастер-плана приграничья. В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья. Все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей.
1: Хинштейн также добавил, что после запуска первого энергоблока Курской атомной электростанции появился большой запас доступной энергии. Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для, цитата, «сдерживания России». На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Литвы, пишет Bloomberg. Центр станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Корпус будет командовать всеми подразделениями Альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальными элементами сухопутных войск. Он будет руководить военными учениями, подготовительными работами и обороной региона в наихудшем случае атаки российских войск, говорится в публикации. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил режиссер Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Государственной Думе совместно с правительством России и Союзом кинематографистов, который возглавляет Михалков. Это только одно из направлений в разработке будущих законов. Как отметил Никита Михалков, определять процент будут эксперты в экономической сфере. Сборная России по плаванию в ластах победила в общем медальном зачете на чемпионате мира. Первенство состоялось в южнокорейском Инчхоне. Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заработали 28 медалей, 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте сборная Венгрии, на третьем – Южная Корея. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 44 стран мира. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда».
3: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
4: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из рассказа «Сашка и Яшка». Читает Сергей Казаков.
5: Ника — известная непоседа. Ника — ягоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает 25 вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой. Нике нет еще и 10 лет. Она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты 600 метров. «И даже совсем ни капельки не страшно», — говорит она, — «а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту, а внизу все — дома, лошади, паровозы, деревья, как игрушки для самых маленьких детей». Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец — известный инструктор. Его специальность — тяжелые боевые аппараты. С огромного «Фармана» номер 30 он сбрасывал бомбы на немцев. Брат Жоржик — знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу. Ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте. Другой брат, Александр, Ника его зовет просто непочтительно Сашкой, военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и в шутку подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант. Рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и георгиевский офицерский крест. Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая потертая Никина обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на горгроте Сашкиного аэроплана. Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы. «Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек. Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку? Только уговор. Если что-нибудь ошибусь, не сердиться». «Пожалуйста, Ника, пожалуйста!» Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники. Хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто 16-й по счету слово доходит до нас раньше 4-го. Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках. По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных необходимых случаях. В середине осени отряд эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены 3 германские подводки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки. И потому мичман, не теряя ни секунды на праздное размышление, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с 2 полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении. Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках. Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра нарочно, разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие черные копошащиеся фигуры людей. Мичман Прокофьев управлял аппаратом одной рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась. Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее. Еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем, как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда после напрасных поисков гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом. Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сидения, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла. Он вынырнул спиной к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за 5 минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая. Теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному, беззвездному небу: «Господи, как ужасно!» Потом он несколько раз взывал в пустоте безбрежное пространство: «Помогите! Помогите!» Но силы покидали его. Голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень, и куда девался Блинов, и где же, наконец, огни маяка и костра? Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение. Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше. Как его вытаскивали из воды в катер, как довезли до берега, как делали первую перевязку и как везли 80 верст до Оренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном. Смутно он помнил, что где-то какой-то врач при свете лампы обстригал ему ножницами обнаженные, торчавшие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее». Из Оренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу в Петербург. «Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом», — рассказывает Ника. «Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме. Вот, прочти. Нога сломана в 2 местах, оторвана ступня. Надо ехать в Ревель». Они поехали втроем. Из игрушек Нике позволили взять с собой только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уже никак невозможно. Обезьянку. Мохнатую, плюшевую, с примилой выразительной мордочкой. «Может быть, она немного развлечет Сашу?» — сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем. Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница — все это истомило и обессилило его. «Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец!» Тонким жалобным голоском говорит Ника. «А губы были белые-прибелые». Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам Мичман, прошептав еле слышно: «Неужели мне больше не летать?» Подумать только! Он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества. Нет! Точно каменная плита угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца. Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы. Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни. «Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: „Оставь, пожалуйста, Никишка-обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?“ Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил, а потом еще и еще, такой попрошайка. Говорит: „Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мной рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек». Так Яшка к нему и совсем привык. И остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.
6: Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции, больной был чересчур слаб. Но стойкая живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться. Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа, родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с Гатчинского аэродрома. Поручик Георгий Прокофьев упал, перелом обеих ног. И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать за раз к двум больным.
7: «Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу», — говорит Ника. «А Сашка ничего, точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив Маргариты. А Прокофьев о ноге не тужит, с деревяшкой родине послужит». А между кроватями очень важно сидел на стуле Яшка. Приважный. Меня он и не узнавал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.
4: Мы читали фрагмент из рассказа Александра Ивановича Куприна «Сашка и Яшка».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Водопьянов. Фрагмент из книги «Полярный летчик». Читает Денис Назаренко.
2: Я получил звание летчика. 10 лет я шел к этой минуте, и вот она наступила. Удостоверение в кармане. Страшно хотелось летать, много летать, совершить какой-нибудь необыкновенный подвиг. «Какое-то мне дадут первое задание», — гадал я. «Пусть самое трудное, самое невозможное, жизнь положу, а выполню». И вот наступила торжественная минута. Новоиспеченного летчика Водопьянова назначили командиром истребительного отряда по борьбе с саранчой. В моем отряде было всего 2 самолета, мой и Осипова. Эти маленькие самолеты по прозвищу «Конек-горбунок» имели моторы всего в 75 лошадиных сил, как у автомобиля «Волга». Маршрут перелета пролегал по реке Кубань до станицы Петровской, всего 120 километров. Договорились лететь строем, я ведущий. Но по дороге попали в такой густой туман, что сейчас же потеряли друг друга. Радио тогда еще не было на самолетах, и мы не могли держать между собой связь. Летели кто как может, самостоятельно. Я решил идти под туманом, не теряя из виду земли. Подняться выше тумана я боялся, легко можно заблудиться. А мне хотелось свой первый, да еще такой крохотный полет произвести без приключений. Но все же без них не обошлось. Перед станицей Славянской меня так прижало к земле, что я решил сесть и переждать, пока разойдется туман. Но где сесть? Вижу, слева большой луг. Место для посадки подходящее, но оно уже занято. На лугу пасутся коровы. Я развернулся и полетел над лугом. Услышав шум мотора, коровы начали разбегаться. «А, испугались», — подумал я. «Ну-ка я еще разок пройдусь». Расчет был правильный. Место для посадки освободилось, и я благополучно приземлился. Меня очень беспокоило, где Осипов, ведь в таком тумане можно легко погибнуть. Как только туман разошелся, я вылетел на поиски товарища. Скоро я нашел его за станицей Славянской. Он сел на большую дорогу, но колесом попал в канаву и погнул ось. Вместе мы быстро выправили ось и благополучно закончили свой первый перелет. На другой день с большим рвением взялись за работу. Хотелось показать, что не зря получили звание пилотов. Нужно было запылить 5000 гектаров, зараженных саранчой. Саранча – страшный враг полей и огородов. Похоже, она на крупного кузнечика. Зарождается саранча в плавнях, болотах, куда осенью откладывает яички. Уничтожать ее надо тогда, когда у нее еще не выросли крылья. А уж если она полетела, то бороться с ней почти невозможно. Ее так много, что она, как огромная черная туча, закрывает солнце. Помню, один из летчиков чуть не погиб, попав в такую тучу саранчи. Земля скрылась от него, вода в радиаторе закипела, так как саранча забила сот радиатора, и мотор остановился. Летчик был вынужден сесть и поломал машину. Хорошо еще, что место посадки оказалось ровным, а то погиб бы человек. И вот такая туча садится на поля. Прожорливая саранча, оголяя поля, съедает за день больше, чем весит сама. Мы готовы были летать целые дни, чтобы скорее уничтожить саранчу, но опыление можно производить только утром и вечером, при росе. Если летать днем, когда росы нет, то яд с камыша будет осыпаться на землю, а на влажные стебли мелкий порошок садится тонким ровным слоем. Саранча съедает растение вместе с ядом и гибнет. На зараженном поле стояли сигнальщики с флажками белого и оранжевого цвета. Флажки хорошо были видны, и мы летали от одного до другого. На самолете был установлен специальный прибор – аэропыл. Из него распылялся ядовитый порошок. За день самолет запылял огромную площадь. Вручную с этой работой с трудом могли бы справиться 3000 человек. Летали мы настолько низко, что не раз на колесах привозили камыши. Местные жители подшучивали, что мы, мол, саранчу не только травим, а еще и колесами давим. Налетали мы свои положенные 100 часов, запылили 5000 гектаров, а саранчи еще много. Нам бы еще поработать, но мотор по закону больше 100 часов использовать нельзя, его надо перечищать. Перечисткой занимаются в мастерской, значит, надо посылать моторы в Москву, но ведь саранча ждать не станет. Хотя и не полагается летчикам делать эту работу, мы решили вспомнить старинушку. Сняли моторы и перечистили их с нашими бортмеханиками за 2 суток. После этого мы налетали еще 104 часа и уничтожили саранчу на 11 тысячах гектаров. Мы вошли в такой азарт, что не могли успокоиться, пока не убедились, что изгнали нашего врага окончательно. В своем порыве выполнить задание как можно лучше и быстрее я иногда делал такие вещи, повторять которые теперь никому бы не посоветовал. Захожу я как-то с одного флажка на другой, открываю аэропыл, а яд не сыплется. Слежался. Надо было вернуться на аэродром, размешать порошок, но мне было жаль времени. Был я тогда молод, горяч и пришел к неумному и очень рискованному решению – стукнуться колесами о землю и этим самым встряхнуть слежавшийся яд. Увидел достаточно твердую, на мой взгляд, дорогу и сделал этот трюк. Расчет оправдался. Яд посыпался. Я был настолько доволен своим открытием, что даже посоветовал Осипову сделать в случае надобности то же самое. Мы выполнили задание больше, чем вдвое, и, гордые своими успехами, собрались возвращаться в Москву. Накануне отъезда к нам пришла делегация от станичников с просьбой показать, как мы уничтожали саранчу. «Завтра праздник, день кооперации», — сказали делегаты. «На площади будет большое собрание. Мы дадим вам и звездки, а вы попылите над площадью и над базаром. Тогда все увидят, как это делается. А потом пожалуйте к нам в гости. Казаки хотят с вами познакомиться». На другой день председатель станичного совета объявил на собрании, что мы пойдем в показательный полет, будем пылить и звездкой. Но на базар он забыл сообщить, а мы с Осиповым решили начать именно с базара. Он полетел первым. Как на грех, на базаре была наша квартирная хозяйка. Только появился самолет и начал пылить, она закричала изо всех сил: «Ведь это наш летчик! Он саранчу ядом травит, а сейчас, видно, не знает, что у него из самолета посыпалось! Он нас всех отравит!» Когда над базаром появился мой самолет, там уже началась настоящая паника. Ничего не подозревая, я опустился очень низко, пролетел над самыми палатками. Потом сделал круг над площадью, поставил мотор на малый газ и стал планировать. Когда мой самолет был совсем низко над землей, я громко поздравил станичников с праздником. Но они поняли меня иначе. «Расходись, мол, буду садиться». Через несколько минут внизу не было ни одной души. Напуганные станичники разбежались по домам. Так неудачно окончилась наша затея показать, как самолет истребляет страшного врага полей – саранчу. Когда мы вернулись в Москву, там уже знали о нашей победе над саранчой и о неудавшемся агитполете. За первое мы получили благодарность, а за то, что плохо организовали второе – хороший нагоняй.
1: Мы читали фрагмент из книги Михаила Водопьянова «Полярный летчик».

0: Радиозвезда. Жюль Верн. Фрагмент из романа «Таинственный остров». Читает Алексей Рассашанский.
1: Мы поднимаемся? Нет, напротив, мы опускаемся. Хуже того, мистер Сайрес, мы падаем. Выбросить балласт. Последний мешок только что опорожнен. Поднимается Лишар. Нет. Я как будто слышу плеск волн. Корзина над водой. До моря не больше 500 футов. В воздухе раздался властный голос. Все тяжелое за борт. Все. Эти слова слышались над безбрежной пустыней Тихого океана 23 марта 1865 года, около 4 часов дня. Все, разумеется, помнят жестокую бурю, разразившуюся в этом году во время равноденствия. Барометр упал до 710 миллиметров. Страшный норд-ост дул, не утихая, с 18 по 26 марта. Он произвел невиданные опустошения в Америке, в Европе и Азии на территории в 1800 миль, между 35-й параллелью северной широты до 40-й южной параллели. Разрушенные города, вырванные с корнем леса, берега, опустошенные нахлынувшими горами воды, сотни кораблей, выброшенных на берег, целые области, разоренные смерчем, все сметавшим на своем пути, тысячи людей, раздавленных на суше или поглощенных водой. Вот последствия этого неистовствовавшего урагана. Он произвел больше опустошений, чем бури, уничтожившие Гавану и Гваделупу 25 октября 1810 года и 26 июля 1825 года. То самое время, когда на суше и на воде происходило столько ужасных бедствий, в воздухе разыгрывалась не менее страшная драма. Аэростат, уносимый смерчем, вертелся в бешеном вихре, словно маленький шарик. Непрестанно крутясь в воздушном водовороте, он несся вперед со скоростью 90 миль в час. Под нижней частью шара качалась корзина.

Появлялся откуда-то издалека, ведь в сутки он пролетал не менее 2000 миль. Во всяком случае, его пассажиры не имели возможности определить пройденное ими расстояние. Им не на что было ориентироваться. Это покажется удивительным, но они даже не чувствовали уносившего их страшного ветра. Перемещаясь и кружась в воздухе, они не ощущали вращения и движения вперед. Их взгляды не могли пронизать густого тумана, обволакивавшего корзину. Все вокруг было окутано облаками, такими плотными, что трудно было сказать, ночь ли сейчас или день. Ни луч света, ни шум населенного города, ни рев океана не достигали ушей воздухоплавателей, пока они держались на большой высоте. Лишь быстрый спуск открыл аэронавтам, какой опасности они подвергаются. Воздушный шар, освободившись от тяжелых предметов, снаряжения, оружия и провизии, вновь поднялся в верхние слои атмосферы, достигнув высоты в 4500 футов. Пассажиры его, услышав под собою плеск волн, решили, что наверху безопаснее, чем внизу, и, не колеблясь, сбросили за борт даже самые необходимые вещи, всячески стараясь сберечь каждую частичку газа летательного снаряда, поддерживающего их над бездной. Прошла ночь, полная тревог. Она могла бы сломить людей, более слабых духом, и когда снова настал день, ураган как будто начал стихать. С утра 24 марта появились признаки успокоения. На заре облака, уже более редкие, поднялись выше. Через несколько часов смерч совсем утих. Ветер из бурного сделался очень свежим, и скорость перемещения воздушных потоков уменьшилась вдвое. Это все еще был бриз на 3 рифа, как говорят моряки. Но все-таки погода стала гораздо лучше. К 11 часам нижние слои атмосферы почти очистились от облаков. Воздух был пропитан прозрачной сыростью, которую чувствуешь и даже видишь после сильных бурь. Ураган, видимо, не распространился дальше на запад. Он как будто сам себя уничтожил. Может быть, после прохождения смерча он рассеялся в электрических разрядах, подобно тайфунам в Индийском океане. Но к этому времени стало заметно, что аэростат снова медленно и непрерывно опускается. Газ мало-помалу уходил, и оболочка шара удлинялась и растягивалась, приобретая яйцевидную форму. Около полудня шар находился на высоте всего лишь 2000 футов над водой. Он имел объем 50 000 кубических футов и благодаря такой вместимости мог долго держаться в воздухе, либо поднимаясь вверх, либо перемещаясь в горизонтальном направлении. Чтобы облегчить корзину, пассажиры ее выбросили за борт последние запасы провизии и даже мелкие вещи, находившиеся у них в карманах. Один из воздухоплавателей, взобравшись на обруч, к которому были прикреплены концы сетки, старался как можно крепче связать нижний выпускной клапан шара. Становилось ясно, что шар больше нельзя удержать в верхних слоях воздуха. Газ уходил. Итак, аэронавты должны были погибнуть. Если бы они находились над материком или хотя бы над островом, но вокруг не было видно ни клочка земли, ни одной мели, на которой можно было бы укрепить якорь. Под ними расстилался безбрежный океан, где все еще бушевали огромные волны. На 40 миль в окружности не было видно границ водной пустыни, даже с высоты, на которой они находились. Беспощадно подстегиваемые ураганом, волны в какой-то дикой скачке неслись друг за другом, покрытые белыми гребешками. Ни полоски земли в виду, ни корабля. Итак, нужно было во что бы то ни стало приостановить снижение, чтобы аэростат не упал в воду. Этой цели, по-видимому, и стремились достигнуть пассажиры корзины. Но, несмотря на все их усилия, шар непрерывно опускался, продолжая в то же время стремительно нестись по направлению ветра, то есть с северо-востока на юго-запад.
Положение несчастной

0: воздухоплавателей было катастрофическое. Аэростат, очевидно, не подчинялся более их воле. Попытки замедлить его падение были обречены на неудачу. Оболочка шара все более и более опадала. Утечку газа нельзя было задержать никакими средствами. Шар опускался все быстрее и быстрее, и в час дня между корзиной и водяной поверхностью оставалось не более 600 футов. Водород свободно уходил в отверстие оболочки шара. Освободив корзину от ее содержимого, воздухоплавателям удалось несколько продлить свое пребывание в воздухе. Но это означало лишь отсрочку неминуемой катастрофы. Если до наступления ночи Земля не появится, пассажиры, аэростат и корзина навеки исчезнут в волнах океана. Оставался один способ спасения, и воздухоплаватели воспользовались им. Это, видимо, были энергичные люди, умевшие смотреть смерти в лицо. Ни одной жалобы на судьбу не сорвалось с их губ. Они решили бороться до последней секунды, сделать все возможное, чтобы задержать падение аэростата. Его корзина представляла собой нечто вроде ящика из ивовых прутьев и была не способна держаться на волнах. В случае падения она неминуемо должна была утонуть. В 2 часа дня аэростат находился на высоте каких-нибудь 400 футов. И в эту минуту раздался мужественный голос человека. Ему отвечали не менее решительные голоса. «Все ли выброшено?» «Нет, остались еще деньги. 10 000 франков золотом». Тяжелый мешок тотчас же полетел в воду. «Поднимается ли шар?» «Да, немного, но он сейчас же снова опустится».
1: «Можно еще что-нибудь выбросить?»
0: «Ничего».
1: «Можно. Корзину. Уцепимся за веревки. В воду корзину».
0: В самом деле, это было последнее средство облегчить шар. Канаты, прикрепляющие корзину к шару, были перерезаны, и аэростат поднялся на 2000 футов. Пассажиры забрались в сеть, окружающую оболочку, и, держась за веревки, смотрели в бездну. Известно, как чувствительны воздушные шары ко всякому изменению нагрузки. Достаточно выбросить из корзины самый легкий предмет, чтобы шар тотчас же переместился по вертикали. Аэростат, плавающий в воздухе, ведет себя с математической точностью. Понятно поэтому, что если облегчить его от значительной тяжести, он быстро и внезапно поднимется. Это и произошло в данном случае. Но, покачавшись некоторое время в верхних слоях воздуха, шар снова начал опускаться. Газ продолжал уходить в отверстие оболочки, которое невозможно было закрыть. Воздухоплаватели сделали все, что было в их силах. Ничто уже не могло их спасти. Им оставалось рассчитывать только на чудо. В 4 часа шар был на высоте всего лишь 500 футов. Внезапно раздался звонкий лай. Воздухоплавателям сопутствовала собака. Она вцепилась в петли сетки.
1: «Топ что-то увидел!»
0: — закричал один из аэронавтов. И сейчас же другой громко крикнул.
2: «Земля! Земля!»
0: Воздушный шар, который все время несся на юго-запад, покрыл с утра расстояние во много сотен миль, и на горизонте действительно появилась гористая полоса Земли. Но до этой Земли оставалось еще 30 миль. Чтобы достигнуть ее, если шар не отнесет в сторону, нужно лететь по крайней мере час. Целый час. А вдруг шар в это время потеряет весь оставшийся в оболочке водород? В этом был весь ужас положения. Воздухоплаватели ясно видели берег, которого надо достигнуть во что бы то ни стало. Они не знали, остров это или материк, им не было даже известно, в какую часть света занесло их бурей. Но до этой земли, обитаема она или нет, гостеприимна или сурова, необходимо еще добраться. Однако скоро стало ясно, что аэростат не может больше держаться в воздухе. Он летел над самой водой. Высокие волны уже не раз захлестывали сетку, увеличивая этим ее тяжесть. Шар накренился на бок, точно птица с подстреленным крылом. Полчаса спустя шар находился на расстоянии не больше мили от земли. Опустошенный, обвисший, растянутый, весь в крупных складках, он сохранил лишь немного газа в верхней части оболочки. Пассажиры, цеплявшиеся за сетку, стали для него слишком тяжелы и, вскоре очутившись по пояс в воде, должны были бороться с бушующими волнами. Оболочка шара легла на воду и, раздувшись как парус, поплыла вперед, подгоняемая ветром. Быть может, она достигнет берега. До земли оставалось всего два кабельтовых, когда раздался страшный крик, вырвавшийся одновременно как бы из одной груди. В шар, которому, казалось, уже не суждено было подняться, ударила огромная волна, и он сделал неожиданный прыжок вверх. Словно еще более облегченный от груза, аэростат поднялся на 1500 футов и, попав в боковой воздушный поток, полетел не прямо к земле, а почти параллельно ей. Две минуты спустя он приблизился к этой полоске суши и упал на песчаный берег. Волны не могли уже его достать. Пассажиры шара, помогая друг другу, с трудом высвободились из веревочной сети. Облегченный шар снова подхватило ветром, и он исчез вдали, словно раненая птица, которой на мгновение вернулась жизнь. В корзине были 5 пассажиров и собака, а на берегу оказалось только 4 человека. Их 5-го спутника, очевидно, унесла волна, обрушившаяся на сетку шара. Это и позволило облегченному аэростату в последний раз подняться на воздух и несколько мгновений спустя достигнуть земли. Едва 4 потерпевших крушение, а их вполне можно так назвать, почувствовали под ногами твердую землю, как тотчас же закричали, думая об отсутствующем товарище.
1: «Быть может, он попытается достигнуть берега вплавь. Спасем его!»
3: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «Таинственный остров».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Николай Кун. Фрагмент из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Величайшим художником, скульптором и зодчим Афин был Дедал, потомок Эрихтея. О нем рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Казалось, что статуи Дедала смотрят и двигаются. Много инструментов изобрел Дедал для своей работы. Им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о Дедале. У этого-то великого художника был племянник Тал, сын его сестры Пердики. Тал был учеником своего дяди. Уже в ранней юности поражал он всех своим талантом и изобретательностью. Можно было предвидеть, что Тал далеко превзойдет своего учителя. Дедал завидовал племяннику и решил убить его. Однажды Дедал стоял с племянником на высоком Афинском акрополе у самого края скалы. Никого не было видно кругом. Увидев, что они одни, Дедал столкнул племянника со скалы. Был уверен художник, что его преступление останется безнаказанным. Упав со скалы, Тал разбился насмерть. Дедал поспешно спустился с акрополя, поднял тело Тала и хотел уже тайно зарыть его в землю. Но застали Дедала афиняне, когда он рыл могилу. Злодеяние Дедала открылось. Ареопаг присудил его к смерти. Спасаясь от смерти, Дедал бежал на Крит к могущественному царю Миносу, сыну Зевса и Европы. Минос охотно принял под свою защиту великого художника Греции. Много дивных произведений искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для него и знаменитый дворец-лабиринт с такими запутанными ходами, что раз войдя в него, невозможно было найти выхода. В этом дворце Минос заключил сына жены своей, Пасифаи, ужасного Минотавра, чудовища с телом человека и головой быка. Много лет жил Дедал у Миноса. Не хотел отпустить его царь Крита. Только один хотел он пользоваться искусством великого художника. Словно пленника держал Минос Дедала на Крите. Дедал долго думал, как бежать ему, и, наконец, нашел способ освободиться от критской неволи. «Если не могу я, — воскликнул Дедал, — спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же для бегства небо! Вот мой путь! Всем владеет Минос, лишь воздухом не владеет он!» Принялся за работу Дедал. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и стал изготовлять из них 4 больших крыла. Пока Дедал работал, сын его, Икар, играл около отца. То ловил он пух, который взлетал от дуновения ветерка, то мял в руках воск. Мальчик беспечно резвился, его забавляла работа отца. Наконец Дедал кончил свою работу. Готовы были крылья. Дедал привязал крылья за спину, продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся на воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, подобно громадной птице. Дедал спустился на землю и сказал сыну: «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не подымайся и близко к солнцу. Жара может растопить воск и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня». Отец с сыном надели крылья на руки и легко понеслись. Те, кто видел их полет высоко над землей, думали, что это два бога несутся по небесной лазури. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они миновали уже острова Делос, Парос и летят все дальше и дальше. Быстрый полет забавляет Икара. Все смелее взмахивает он крыльями. Икар забыл наставление отца. Он не летит уже следом за ним. Сильно взмахнув крыльями, он взлетел высоко, под самое небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск, скреплявший перья крыльев. Выпали перья и разлетелись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах. Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал звать он сына. «Икар! Икар! Где ты? Откликнись!» Нет ответа. Увидал Дедал на морских волнах перья из крыльев Икара и понял, что случилось. Как возненавидел Дедал свое искусство! Как возненавидел тот день, когда задумал спастись скрыто воздушным путем! А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое стало называться по имени погибшего Икарийским. Наконец прибили его волны к берегу острова. Там нашел его Геракл и похоронил. Дедал же продолжал свой полет и прилетел, наконец, в Сицилию. Там он поселился у царя Кокала. Минос узнал, где скрылся художник, отправился с большим войском в Сицилию и потребовал, чтобы Кокал выдал ему Дедала. Дочери Кокала не хотели лишиться такого художника, как Дедал. Они придумали хитрость, уговорили отца согласиться на требования Миноса и принять его как гостя во дворце. Когда Минос принимал ванну, дочери Кокала вылили ему на голову котел кипящей воды. Умер Минос в страшных мучениях. Долго жил Дедал в Сицилии. Последние же годы жизни провел на родине, в Афинах. Там стал он родоначальником дедалидов, славного рода афинских художников.
1: Мы читали фрагмент из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

0: слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Лесной жаворонок. В глухом лесу жил старый отшельник. Он любил тишину, уединение и водил дружбу с лесным жаворонком. Однажды к отшельнику в лес пожаловали два оруженосца из соседнего замка с просьбой оказать помощь их заболевшему хозяину, которому, несмотря на старания знаменитых лекарей, с каждым часом становилось хуже. Сопровождаемый своим другом жаворонком, старик тут же отправился в путь за оруженосцами, и вскоре его ввели в замок. У изголовья больного собрались четыре лекаря. Они вели между собой неспешный разговор, то и дело озабоченно покачивая головами. «Нет, помочь уже ничем нельзя», — тихо произнес один из них, по виду самый важный. А отшельник, остановившись у порога, не спускал глаз со своего пернатого друга. Жаворонок сделал несколько кругов под сводчатым потолком, а затем, подлетев к высокому подоконнику, уселся и принялся пристально смотреть на больного. «Выздоровеет», — утвердительно сказал старик, наблюдая за птицей. «Как смеет этот мужлан и невежда совать нос в чужие дела?» — разом воскликнули возмущенные лекари. Тем временем умирающий вдруг приоткрыл глаза и, увидев перед собой сидящую на подоконнике птицу, попытался улыбнуться. Его щеки начали постепенно розоветь, силы возвращаться, и, ко всеобщему удивлению, хозяин замка промолвил слабым голосом: «Я чувствую себя немного лучше». Прошло несколько дней. Окончательно оправившись после тяжелого недуга, знатный рыцарь навестил в лесу отшельника, чтобы отблагодарить своего целителя. «Не меня благодари», — сказал ему старик. «Эта птица тебя исцелила. Жаворонок очень чуток к любой хвори. Если он смотрит в сторону, оказавшись у изголовья больного, надежды на выздоровление мало, и тут уже трудно чем-либо помочь. А вот если он глаз не сводит с больного, тому наверняка удастся побороть болезнь. Своим добрым, участливым взглядом печушка приносит исцеление. И в нашей жизни добро, как чуткий жаворонок, сторонница всего нездорового, уродливого и дурного, предпочитая жить бок о бок с честными, благородными помыслами и поступками. Подобно птицам, вьющим свои гнезда в тенистых лесах и на цветущих лугах, доброта всегда обитает в чутком, отзывчивом сердце. Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла. Устав обязывает. Известно, что в определенное время года верующим надлежит поститься, отказавшись от скоромной пищи. Но монахам, находящимся в пути или промышляющим милостыней, монастырским уставом в порядке исключения не возбраняется питаться всем, что судьба не спошлет. Находясь как-то в пути по своим монастырским делам, два монаха забрели передохнуть и закусить с дороги на постоялый двор, где случай их свел с проезжим купцом. Хозяин постоялого двора был беден и ничего не мог предложить гостям, кроме жалкой худосочной курицы величиной не более голубя. Когда курица была готова, хозяин снял ее с вертела и подал на стол целиком, надеясь, что сотрапезники сами ее поделят поровну между собой. Взглянув на жареного куренка и тут же смекнув, что его едва хватит на одного едока, хитрый купчишка сказал, обращаясь к монахам: «Сдается мне, святая братия, что нынче самый разгар Великого Поста, не так ли? Не хочу, чтобы из-за меня вы нарушали устав, так уж и быть. Возьму грех на душу и избавлю вас от куренка». Монахам ничего другого не осталось, как согласиться с пройдохой. Они не стали вдаваться в тонкости и объяснять купцу, что для странствующих монахов возможны некоторые поблажки. Купчина уплел с превеликим удовольствием целую курицу и обглодал все косточки. Его двум сотрапезникам пришлось довольствоваться ломтем хлеба и головкой лука. После трапезы все трое отправились в путь. Монахи шли пешком по бедности, а купец из-за своей скупости. Отмахали они немало, пока не оказались перед широкой рекой, преградившей им путь. По обычаю былых времен самый рослый и молодой из монахов взвалил себе на спину толстого купца и понес его вброд через реку. Но, дойдя до середины реки, монах вдруг вспомнил о строгих предписаниях монастырского устава и остановился в недоумении. Сгибаясь под тяжестью ноши, он поднял кверху голову и спросил у купца, удобно сидевшего на закорках, с башмаками и тяжелым мешком в руках: «Скажи-ка, любезный, уж нет ли при тебе денег?» «Что за глупый вопрос?» — подивился тот. «Пора бы тебе, братец, знать, что ни один уважающий себя купец не отправится в дальний путь без денег». «Очень сожалею», — сказал монах, — «но наш устав запрещает нам носить при себе деньги». И с этими словами он сбросил купца с его пожитками в реку. Вымокнув до нитки в студеной воде, весь красный от стыда и досады, купец был вынужден признать, что досталось ему поделом от монаха за давешнюю уловку с курицей.
0: Мы читали притчи Леонардо да Винчи. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Двое мирных жителей погибли, еще 9 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в минувший вторник. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в результате ударов были повреждены 3 жилых дома, 2 объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой медпомощи, 6 грузовых автомобилей. В Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил представитель нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости. По его словам, может произойти какой-либо один эпизод, и он раскрутит целый маховик обострения, который сложно будет остановить. Дипломат отметил, что речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России, а также о размещении в Европе производства беспилотников и других вооружений. Свыше 60 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали от весенних паводков, получили выплаты. Общая сумма превысила 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в республиканском МЧС. В ведомстве добавили, что восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. Напомним, причиной масштабных наводнений стали ливни, которые обрушились на регион в конце марта и начале апреля. Россия закрыла ряд пограничных переходов через границу с 3 странами – Латвией, Финляндией и Эстонией. Ограничения коснулись нескольких железнодорожных пунктов пропуска через госграницу, в том числе Петербург-Финляндский и Выборг. Также на границе с Финляндией прекратили работу карельские Вяртселя и Лютя, Ленинградский и Светогорск. На границе с Эстонией закрыли погранпереход Печоры-Псковский, а на границе с Латвией – Пыталово-Псковской области. Через переходы временно остановлено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов. Сборная России показала лучший командный результат на 4-й международной научной физической олимпиаде среди школьников, завоевав 5 золотых медалей и гран-при турнира. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждая из этих наград – результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате. Рустор открыл доступ к российским сервисам за рубежом. Пользователи смогут заходить в мобильные банки, на маркетплейсы, пользоваться госуслугами и прочее, рассказали РИА Новости в компании. Функция реализована на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ. Сам же магазин приложений за границей работает. Для подключения нужно обновить Рустор до актуальной версии и перейти в раздел «Мое».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Улица Алексея Толстого. Большая, дворянская, казанская, обороны. Именем Алексея Толстого улицу назвали 4 декабря 1982 года, к столетию со дня рождения писателя. К этой же знаменательной дате в Куйбышеве, так называлась Самара в советское время, открыли мемориальный музей-усадьбу Толстого. С этим волжским городом у писателя многое связано. Здесь он учился в реальном училище. Здесь жил и работал в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны.
1: Имя на карте.
2: Говорят, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов называл Алексея Толстого «красным графом». Действительно, небывалый случай для сложного, богатого на репрессии времени. Бывший эмигрант, титулованный дворянин, не только преодолел свою ненависть к большевикам, но и стал любимцем и баловнем советской власти. Сталинские премии, престижная квартира, роскошная дача в Барвихе, автомобиль с личным шофером. За что? Конечно, за талант. За аэлиту. Гиперболоид инженера Гарина. За золотой ключик. Петра Первого и многое другое. А еще за неимоверную работоспособность, сознательность и самоотдачу. На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Толстой поставил последнюю точку в романе «Хождение по мукам». За это произведение он получил государственную премию, из которой 100 тысяч рублей отдал на постройку танка «Грозный». 34-ка Толстого громила врага на территории Румынии. С первых дней войны и до самой смерти в феврале 45-го он написал для центральных газет «Правда», «Известия» и «Красная звезда» более 80 очерков и статей. Говорят, настолько проникновенных, что за одну из них Геббельс внес его в свой черный список.
1: Имя на карте.
2: В то же время признанный классик, автор серьезных романов, эпопей Алексей Толстой не упускал возможности разыграть кого-нибудь из окружающих. Однажды, во время отдыха на Кавказе, один из туристов вдруг поинтересовался у писателя, почему не падают в пропасть коровы на крутом склоне. Толстой развеселился, но с серьезным лицом объяснил. У местных коров правые ноги, передние и задние, вдвое короче двух левых, передней и задней. Такая порода. Поэтому эти коровы ходят только по кругу. А у их хозяев есть специальные коровьи костыли-насадки для правых ног, если вдруг животному придется пастись на ровном месте. Восхищенный турист достал блокнот и попросил описать конструкцию этих костылей-насадок. Писатель пришел в восторг. «Дорогой мой, конечно, слушайте и записывайте!» По воспоминаниям современников, Алексей Николаевич был личностью, мягко говоря, неоднозначной. Благородные, возвышенные, даже самоотверженные поступки у него чередовались с низкими, меркантильными, а порой и вовсе безобразными. Хотя такое часто бывает с великими людьми. Самара. Улица Алексея Толстого.
1: Имя на карте.
3: Премьера

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно,

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Радиозвезда.
4: Наши дни. Москва. Пешая экскурсия по городу. Группа туристов приближается к началу Гоголевского бульвара.
5: А вот и памятник Николаю Васильевичу. Интересно, что впервые фамилия деда-писателя Афанасия Демьяновича Яновского с прибавкой «Гоголь» появилась в дворянской грамоте в октябре 1792 года. В эту самую книгу записывали только коренных дворян, а не тех, кто приобрел это звание за военные или государственные заслуги.
4: Родители Николая Васильевича Гоголя считались помещиками средней руки, а это примерно 400 душ крепостных. У известного русского писателя было 4 сестры. Он их очень любил, этих неловких и немного застенчивых провинциалок, и даже определил девушек в патриотический институт в Петербурге. Впоследствии одна из сестер Гоголя станет супругой саперного офицера Быкова. Их сын Николай женится на Марине Александровне Пушкиной, родной внучке великого поэта. Получается, что потомки Александра Сергеевича и Николая Васильевича были не только хорошими знакомыми, но и дальними родственниками. Пушкины, Гоголь-Яновские.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1837 году на английский престол взошла королева Виктория. Все бы хорошо. Праздник, салют, народные гуляния. Но сама торжественная церемония превратилась в жуткий кошмар.
3: Господа, умоляю, подскажите, что я должна делать? Куда мне встать? Что говорить?
2: Никто из придворных не знал, как именно должна проходить коронация. Те, кто помнил, давно умерли. Репетицию не проводили. И в Кенсингтонском дворце начался переполох. Министры, генералы, сэры, пэры, фрейлины – все стояли в разнобой кто где. Но это еще полбеды. Кольцо, символ монаршей власти, оказалось слишком маленьким для королевы, и архиепископ Кентерберийский едва смог натянуть его на палец Виктории. Она взвизгнула от боли, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Англичане шептались потом.
4: Ничего себе начало правления.
5: Со слезами на глазах.
4: Посмотрим, что дальше будет.
2: Ее жизнь не задалась как-то сразу. С рождения. Все наперекосяк. Девочку хотели назвать очень даже красиво. Джорджина Виктория Александрина Шарлотта Августа. Джорджина в честь принца-регента. Виктория в честь матери. Александрина в честь русского императора Александра I, Шарлотта Августа в честь сестер отца. Но тут тот самый принц-регент, а по совместительству еще и крестной будущей королевы, неожиданно заявил:
6: «Здесь решаю только я один. Ребенка назовем Александрина Виктория. Причем я настаиваю, чтобы имя ее матери, Виктория, шло после имени российского императора».
2: Бедная девочка. С детства ее стали дразнить обидным прозвищем «Дрина». Маленькая Виктория воспитывалась в поистине спартанских условиях. Никаких игрушек, конфет, развлечений. Каждый день уроки по географии, иностранным языкам, математике, истории и рисованию. Новое платье ей выдавали только когда старое превращалось в лохмотье. Позже королева Англии считала, что все женщины, бесконечно меняющие туалеты, невероятно безнравственные куртизанки. Александрина Виктория и наследник престола российского Александр Николаевич, будущий царь Александр II. Она влюбилась в него с первого взгляда. Когда в 1839 году наш цесаревич приехал на ее 20-летие, высокий красавец в белоснежном военном мундире, прекрасно танцует, обходителен, истинный джентльмен, глупышка. После бала Александр записал в своем дневнике:
7: «Мала ростом, талия нехороша, лицом же дурна, но при этом очень даже мило разговаривает».
2: Помолвка сорвалась. После этих событий из ее имени навсегда исчезает Александрина. Остается только одна – Виктория. Она противилась любым переменам в своей жизни. Все парламентские документы начали печатать на какой-то там чудо-пишущей машинке. И что с того? Для меня все бумаги переписывать от руки. В дворец провели газ? Немедленно убрать эту взрывоопасную гадость. Зажечь свечи. Современный поезд несется со скоростью 30 км в час? Слишком быстро. Пусть едет медленнее, словно карета. Только тогда я зайду в купе. Государыня словно боялась технического прогресса. Она понимала, Британия изменилась, а с ней поменялся и весь мир. Королева Виктория скончалась в 1901 году. Вместе с нею англичане похоронили 19 век, эпоху спокойствия, стабильности и викторианского этикета. Наступили другие времена.
1: Теперь так не принято.
0: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет зенитного ракетного комплекса ТОР-М2 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выявил и уничтожил.

0: людей от беспилотников. Но я думаю, это важно все.
1: Расчет зенитного ракетного комплекса ТОР-М2 круглосуточно ведет радиолокационную разведку воздушного пространства на переднем крае в тыловых районах. Высокая автоматизация позволяет оперативно обнаруживать, захватывать и сопровождать малоразмерные воздушные цели на значительном удалении, в том числе ударные дроны «Хорнет», а также разведывательные «Лелека» и «Шарк». Боевая работа ведется в тесном взаимодействии с подразделениями радиотехнической разведки и постами воздушного наблюдения. Благодаря профессионализму и слаженным действиям военнослужащих расчета комплекса ТОР-М2 74-й отдельной мотострелковой бригады удается надежно прикрывать позиции штурмовых и артиллерийских подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от ударов с воздуха, способствуя успешному выполнению боевых задач группировки войск «Центр» на Добропольском направлении спецоперации. Гвардейскими стали 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты, а также 16-й инженерно-саперный полк, указы подписал Владимир Путин. В них отмечено, что почетные наименования присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные военнослужащими полку в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Андрей Бумич выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших штурмовиков. Он наблюдал за воздушной обстановкой в закрепленном секторе и своевременно обнаружил вражеский дрон над российскими позициями. Действуя решительно, несмотря на сохранявшуюся угрозу артиллерийского обстрела, военнослужащий незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия. Благодаря его меткости и профессиональным навыкам ему удалось сбить дрон. Он потерял управление и упал вне наших позиций. Участники юнармейского движения в Пермском крае приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя». Школьники привели в порядок воинские захоронения красноармейцев. Акция стала важной частью работы юнармейского движения. Ее цель – не только благоустройство воинских захоронений, но и восстановление исторической справедливости, возвращение имен солдат и офицеров, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Бартанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывали деньги.
2: Отравился Америка.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: А как исчезла знаменитая Александрийская библиотека?
1: Так известно как. Ее же варвары сожгли дотла.
2: А вот и нет.
3: Версию о пожаре распиарили кинематографисты. Они, возможно, опирались на труды Плутарха, который писал о возгорании в библиотеке в 48 году до нашей эры. В тот момент Александрию осаждал Цезарь. Однако, по мнению современных ученых, тогда пострадали лишь папирусы с финансовыми записями горожан. Да и те документы хранились в порту. Точных данных о пожаре в библиотеке, уничтожившем сотни тысяч книг, исследователи не нашли.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Настоящая причина исчезновения библиотеки гораздо проще. На ее содержание выделялось все меньше средств. Особенно это стало заметно после завоевания Египта Римом. Фонды не пополнялись, имевшиеся книги ветшали, уходили сотрудники.
1: Сколько же в итоге человечество потеряло книг?
3: В Александрийской библиотеке, по разным подсчетам, их могло находиться от полусотни до 700 тысяч.
2: А вот и да.
4: Всемирная энциклопедия еды. Есть такое слово «клин», по-немецки «киль». Сначала так называли любые расщелины, затем бухты и заливы. А потом в одной из таких бухт на Балтийском побережье появился город, получивший название «киль». А еще есть рыба – европейский шпрот, она же «килька». Город здесь ни при чем. Это все из-за большого нижнего плавника, похожего на корабельный киль. Мелкая рыба спросом не пользовалась. Но однажды, дело было еще в 19 веке, кто-то привез на вокзал города киль копченую кильку в масле. На бочке с товаром наклеили марки. Так появилась килька из киля. Или шпроты. В Латвии эту рыбу научились готовить пару веков назад. Рецепт тот же, что и у немцев. Коптильня, масло, специи, банка. В СССР рижские шпроты стали общесоюзной гордостью. И сразу же дефицитом. Когда за проезд в автобусе платили 5 копеек, эти консервы продавались по рубль 80. Хотя не очень-то и продавались. Украшение праздничного стола чаще распределялось в продуктовых наборах. Всемирная энциклопедия еды. Радиозвезда.
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Вся приплыли».
5: В Хельсинки в местах кругового автомобильного движения стоят особые дорожные знаки с надписью «Не более трех раз». Это, конечно же, шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть своя доля правды. Шведы, например, или норвежцы утверждают, жители Финляндии делают все очень-очень медленно, не торопясь, без суеты, и поэтому финны якобы выглядят немного заторможенными. Настолько заторможенными, что могут и в четвертый раз по кругу проехать. А еще они, эти финны, даже в зоопарк ходят только для того, чтобы увидеть, как на деревьях с быстротой молнии резвятся ленивцы. Что ж, скандинавов понять можно. Они до сих пор спорят, кого из них на самом деле можно считать прямыми потомками древних викингов. Вот и пытаются соседи друг дружку побольнее ущипнуть. Анекдот какой-нибудь сочинить, нелепую, смешную историю. Ладно, пусть себе шутят. А у нас география. Возвращаемся в Финляндию. Лапландия, провинция Лаппи. Именно здесь находится обширный регион болот с весьма удивительным именем. В нем 35 букв. Вот они. Эттерит, Сипут, Иттерит Сипуолилла утат сиянкя. Знаете, как переводится? Никак. Кто-то просто взял, перемешал буквы и бросил в болото. Любопытно, что это название Эттерит, Сипуттерит и так далее официально зарегистрировано властями Финляндии. Но даже на саамском языке, не говоря уж о финском, это всего лишь бессвязный набор звуков. Вот такая в Лапландии абавагадейка получилась. Эх, не зря говорил сэр Баскервиль: «Не ходите, люди, ночью на болото, когда силы зла властвуют безраздельно». Не послушались финны, пошли и насмешили весь мир, а мы дальше плывем. Впереди Шотландия. Возле города Абердин находится крохотное село под красочным именем Лост. В переводе с английского – потерянный, забытый. Но люди там живут. Одна беда – каждую неделю какой-то умник обязательно крадет все-все уличные знаки, на которых написано название села. Зачем он это делает – неизвестно. Возможно, ему не хочется быть позабытым, позаброшенным. Кто ж его знает? Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании. Летом 1849 года по просьбе императора Австрии Франца Иосифа русские войска участвовали в подавлении венгерского восстания. После победы все участники военной кампании были отмечены специальной боевой наградой – медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании. На ее лицевой стороне был изображен двуглавый российский орел под императорской короной. По окружности медали была сделана надпись:
2: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь!»
1: Всего было отчеканено 212 тысяч памятных наград. Интересно, что кроме регулярных войск на подавление венгерского восстания была направлена и личная императорская гвардия Николая I. В парадных мундирах, под звуки военных оркестров, царские телохранители медленно, но верно двигались в направлении западной границы. На пути в Европу почти в каждом уездном городке в честь гвардейцев устраивались пышные балы и фейерверки. Блистательный походный марш армейцев закончился на территории царства польского очередным торжественным приемом. После него солдаты и офицеры могли с чистой совестью возвращаться назад в Петербург. К тому времени регулярные войска окончательно разогнали венгерских повстанцев. После возвращения в столицу императорские гвардейцы также захотели получить медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании. Казалось бы, за что? В боевых действиях они не участвовали. Тем не менее, этот вопрос вполне серьезно обсуждался на специальном военном совете. Известный весельчак и балагур, светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков, взял слово и произнес:
3: «А что, братцы, гвардейцев можно и нужно наградить. Только надпись на медали сделать особенную. Знаете какую? Медаль туда и обратно».
1: Все рассмеялись, и было решено поощрить только регулярные войска, которые получили вполне заслуженные медали за усмирение Венгрии и Трансильвании.
0: Радио «Звезда». Тайная война. История мирового шпионажа.
4: Дома родители называли его именем героя одноименного романа Редьярда Киплинга «Ким». И никого не волновало, что написано в его документах. Наверное, именно поэтому и сегодня мало кто знает настоящее имя опытного советского разведчика Гарольд. Талантливый шпион, неуловимый двойной агент, сотрудник секретной британской службы
5: Гарольд Адриан Рассел, Ким Филби.
4: В университете его считали убежденным антифашистом и коммунистом. Неудивительно, что советский резидент в Лондоне выбрал для вербовки именно Филби.
6: Никто из сотрудников ОГПУ, с которыми я имел отношение, ни разу не пытался получить от меня заверение в полной верности. Проще говоря, я стал русским шпионом так, как кто-то поступает на службу в армию. Буднично, быстро и без проволочек.
4: Его первое задание – подбор кандидатов для создания крупной агентурной сети на территории Великобритании. Справился Ким блестяще, составил список студентов, на основе которого и была впоследствии сформирована знаменитая «Кембриджская пятерка».
0: Тайная война.
4: Во время гражданской войны в Испании корреспондент «Таймс» Ким Филби работал на стороне мятежников-франкистов, печатал о них хвалебные статьи и одновременно добывал секретную военно-политическую информацию, которая отправлялась в Москву. Неоценимая помощь испанским республиканцам. Ким настолько вжился в роль репортера-франкиста, что в 1938 году его вызвал к себе сам генералиссимус Франко.
6: «Этот болван вручил мне крест Ордена военных заслуг, причем так называемого Красного дивизиона, то есть за заслуги на поле боя. Знал бы Франко, кого он наградил. Я же говорю, болван».
4: В «Кембриджской пятерке» он был главным. Все разведданные приходили именно к нему. Англо-американский ядерный проект – Тактико-технические характеристики новейшего немецкого оружия. Сведения о возможном нападении Германии на Советский Союз. Долгое время Ким Филби занимал высокопоставленные посты в английском МИДе и в британской секретной службе, а потому подозрений не вызывал. Но тут...
6: Это все ЦРУ. Янки откуда-то узнали, что я двойной агент, и рассказали нашему руководству. Однако мой шеф отнесся к информации из-за океана скептически и послал американцев ко всем чертям. Это, кстати, надолго испортило отношения двух спецслужб. А я дальше пальцем не пошевелил. Красота. Ставлю себе плюс. Правда, меня тут же сослали в командировку на Ближний Восток. Но ведь все подозрения в шпионаже сняли. Или почти сняли.
4: В 1963 году Филби отправился в Ливан, где его прикрытием снова стала репортерская работа. Неожиданно туда же, в Бейрут, приехал опытный британский разведчик и попросил Кима о личной встрече. Разговор получился откровенным.
6: Он привел неопровержимые доказательства моей измены и предложил подписать признательные показания в шпионаже в обмен на судебный иммунитет и возвращение в Лондон. Я сознался в работе на Советский Союз, а вот насчет возвращения пообещал подумать еще пару суток.
4: Прошло несколько дней, но Ким Филби так и не пришел в английское посольство в Ливане. Не пришел, потому что его уже не было в этой стране. Наша разведка успела эвакуировать своего самого ценного шпиона.
6: Вот именно, эвакуировать. Точнее не скажешь. Я предупредил всех членов кембриджской пятерки о провале, а сам по документам на имя Андрея Федорова отплыл на русском торговом судне в Одессу. Где я и куда подевался, не знала даже моя жена.
4: Он так и не вернулся в Лондон. Остался в Москве навсегда. На родине его лишили ордена Британской империи, зато на Лубянке вручили орден Ленина. В наградном листе стояли настоящие имя и фамилия отважного разведчика. Не забыли в отделе кадров КГБ и про его семейное прозвище
5: «Ким Филби. Тайная

0: русского флота. Франц Лефорт.
1: Высокий, физически очень крепкий молодой человек. Ему было всего 43. Казалось бы, вся жизнь впереди. Но однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699-м прославленный русский адмирал неожиданно скончался от неизвестной болезни. И через некоторое время в нашей армии состоялось первое торжественно-траурное захоронение с воинскими почестями. Организовывал и проводил его лично Петр I. Вспоминал один из очевидцев тех давних событий.
2: Лефорта хоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей, цугом, в 16 вороных коней несли на подушках шпагу, шляпу и шпоры. Затем ехал всадник в черных латах и перьях, держа прокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними бояре, окольничьи, думные и московские дворяне. До тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев. У могилы адмирала затрещали барабаны. Наклонились знамена, ударили пушки.
1: На надгробии своего фаворита царь Петр повелел сделать особую надпись. На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо. У него было собственное воинское подразделение. Полк, который он не совсем прямо, скажем, скромно назвал «Лефортовский». 50 солдат из числа приезжих в Москву иностранцев и русских стрельцов, которых по новой моде переодели в немецкое платье.
3: Воззрите, Ваше Величество, на эту карту. Вот, левый берег Явы реки, а здесь, против моего дворца, пустырь. Хочу устроить там военный плац. Опять-таки, для дела армейского какая-никакая подмога.
4: Молодец, Лефорт. На все воля Божья. Разрешаю. Действуй, а бумагу нужную я тебе отпишу.
1: Для начала оборудовали огромный плац, а потом рядом с ним построили целое воинское поселение. 500 домов для солдат и офицеров уже совершенно новой слободы. Лефортовской.
0: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
5: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Деятельность НАТО нацелена прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности России. Так, Североатлантический альянс старается усилить присутствие на стратегически важном для нашей страны Черноморском направлении. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что Москва внимательно отслеживает военно-морские учения «БРИЗ» с участием НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность блока. Подобные маневры проводятся на ежегодной основе, при этом в мероприятии участвует порядка 2000 военнослужащих из более чем десятка стран, передает РИА Новости. Дорожная авария с автобусом произошла в Минусинском округе Красноярского края. Всего в салоне было 27 детей. Ребенок и сопровождающие обратились за медпомощью, сообщили в полиции. Водитель автобуса направлялся из детского лагеря по автодороге Саяны. На 33-м километре навстречу ему выехал легковой автомобиль, им управляла женщина. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо, в результате чего транспорт оказался на обочине и опрокинулся. Правоохранители опросили владелицу легковушки, она пояснила, что уснула за рулем. Министр экономического развития Максим Решетников назвал терпимым снижение инвестиций в российскую экономику. В интервью «Вестям» он напомнил, что этот показатель в России был очень высоким – 23,5% валового внутреннего продукта. Решетников добавил, что, несмотря на инвестиционную паузу, российская экономика сохраняет потенциал и устойчивость.
2: Производительность, она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой, с другими контрагентами, да, значит, а насколько правильно выстроены поставки, насколько вот это вот четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимальное взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. Это все в совокупность, производительность труда, ну, как и качество жизни, да, что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, да, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является, ну, экстремально низким, а вот и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике.
1: Решетников добавил, что искусственный интеллект уже используется во многих сферах. По его словам, еще лет 5 назад многие компании имели большие колл-центры, в которых работали по несколько тысяч специалистов. Сейчас же большая часть этих колл-центров пустует, заключил Решетников. Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением являются наиболее востребованными специалистами на российском рынке труда. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что именно по этим направлениям сегодня фиксируется наиболее высокий запрос со стороны работодателей.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля будет временно закрыто движение на нескольких улицах и набережных на западе города в связи с проведением велогонки «Столица», предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от 99-го километра до шоссе энтузиастов. 20 минут уйдет на проезд по Косинскому шоссе от Лухмановской улицы до железнодорожной станции Выхино. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой институт сыграл значимую роль в запуске первых ракет в нашей стране. Можно ли продать квартиру по биометрии? Что говорят ученые о причинах аномальной жары в Европе? Первого июля отмечается день 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Это крупнейший военный научный центр в нашей стране. Какую роль он сыграл в запуске первых ракет и космических спутников? И какие задачи там решают сегодня? Ким Андреев об истории легендарного института.
2: В мае 1946-го в Советском Союзе принимают постановление «Вопросы реактивного вооружения». Именно эта технология считается самой перспективной как с научной, так и военной точек зрения. Заниматься точными математическими расчетами будущих запусков поручат только что созданному научно-исследовательскому реактивному институту номер 4. И уже 2 года спустя на полигоне Капустин-Яр пройдут испытания первой отечественной баллистической ракеты «Р-1», комментирует военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Главная проблема ракеты – это обеспечить точность поражения. Помимо качества сборки тех материалов, которые необходимо было применять, нужно было произвести расчеты, которые позволяли бы ракете с высокой точностью поразить условную цель. И как раз этим вопросом занимался 4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны.
2: В конце того же десятилетия институт займется разработкой новых идей, например, оборонный комплекс «Ракета против ракеты», из которого вырастет первая экспериментальная система ПРО. В 50-е взгляды инженеров будут устремлены к новым целям, на этот раз космическим. Под руководством Михаила Тихонравова в 4-м ЦНИИ, несмотря на критику и сомнения коллег, приступит к проектированию измерительного комплекса для первого в мире искусственного спутника. С тех пор фамилия Тихонравов стала таким же символом освоения космоса, как Циолковский и Королев, рассуждает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: Именно он предложил теорию пакетных ракет. В НИИ-4 он математически доказал, что составные пакетные ракеты, как «Семерка», которая на протяжении многих лет является нашей основной пилотируемой ракетой, способна развивать первую космическую скорость. Именно его расчеты легли в основу нашей «Семерки», которая стала первой ракетой, которая вывела первый искусственный спутник и первых животных в космос и первого человека.
2: В начале 60-х годов в 4-м ЦНИИ построят первую в стране специализированную ЭВМ. Отныне баллистические расчеты станет делать проще и быстрее. Свой вклад институт внесет в разработку многих ракет и ракетных комплексов, которые до сих пор являются основой обороны нашей страны. Новых амбициозных задач для легендарного научного института хватает и сегодня, говорит Юрий Кнутов.
3: Разработки программ для решения задачи поражения цели с высочайшей точностью. Также многие вопросы, связанные непосредственно с организацией самого применения наших ракетных войск стратегического назначения. Ну, круг задач очень большой. И если говорить откровенно, все они на сегодняшний день в большинстве своем секретные.
2: За 80 лет в 4-м ЦНИИ выросло более 100 докторов наук, сделаны десятки исторических открытий, но главным во все времена тут были не звания, премии или награды, а сила человеческой мысли и вера, что технологии способны сделать наш мир лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: За вклад в создание ракетной и космической техники в декабре 1957 года институт наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1976 году за работы по новым ракетным комплексам вручили второй орден Октябрьской революции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: С сегодняшнего дня в России появилась возможность оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об удаленной продаже и покупке жилья. Способ дополнит уже существующую систему квалифицированной электронной подписи. Как все это работает и где желающие будут сдавать и заверять отпечатки пальцев и изображение лица, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
5: потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги биометрия. И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
6: А это повышает риски или снижает?
5: Безусловно, это плюс. Как известно, наличие личного кабинета не гарантирует, что покупатель именно вот в данном случае действует добровольно. Да. Много ситуаций, когда проводились сделки электронно, и покупатель или продавец не знали о том, что проводится сделка. Потому что такое квалифицированная электронная подпись? Часто это внешний носитель, то есть это сертифицированная в стек флешка. И вопрос, у кого она физически находится? Флешку можно потерять, флешку можно кому-то передать. Поэтому все-таки дополнительный механизм, который будет позволять защитить участников сделки, я думаю, это скорее полезный инструмент.
1: Если сделка с недвижимостью будет проводиться очно, порядок и для продавца, и для покупателя не меняется. Биометрию им сдавать не требуется.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Аномальная жара в Европе стала следствием выбросов парниковых газов, считают ученые-климатологи из организации World Weather Attribution. Во многих странах температура около недели держится на отметке плюс 40 градусов. Притом жара везде ощущается по-разному, отмечают туристы. В Германии полегче, а во Франции совсем тяжело. Анна Елисеева решила узнать на примере нашей страны, чем вызвана эта разница и почему жителям северных широт не стоит брать короткий отпуск на юге.
7: Облачность, сила ветра и влажность воздуха – три фактора, при которых одинаковая температура воспринимается нами по-разному. Но ключевой момент – это все-таки влажность, рассуждает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов. Дело в том, что при низкой влажности влага с кожи испаряется быстро, и жара переносится легче. А при высокой, в сочетании с экстремальной температурой, возникает ощущение духоты. Поэтому плюс 30 градусов на юге и на севере – это не одно и то же, продолжает эксперт.
8: В средней полосе России ситуация такая. У нас очень много лесов. Леса, естественно, выделяют влагу. И влажность воздуха у нас достаточно велика. Поэтому здесь тяжеловато жара переносится. Чем, соответственно, севернее будет, тем полегче. В Якутии нормально воспринимается жара из-за того, что, конечно, сухо. Новосибирск, опять же, там жара плюс 35 переносится примерно так же, как в Москве плюс 30.
7: Однако, что в северных широтах, что в южных, всегда будет казаться жарче в городе. Асфальт и бетон, раскалившиеся за день, ночью работают как теплые полы, повышая общую температуру. А вот где-нибудь на даче земля после захода солнца остывает быстрее, потому что нагрелся только верхний слой. В этой связи метеорологи выделяют такое понятие, как «городской остров тепла», рассказывает Алексей Сафонов.
8: Это климатический термин, он пришел из конца 90-х к нам, и его сейчас очень серьезно изучают. Все дело в том, что всех поражает, насколько он может быть выраженным. Например, летом температура воздуха между центром города и пригородами может составлять от 5 до 10 градусов, а зимой это все 10-20 градусов. То есть это все очень сильно влияет на нас.
7: Жители жарких стран легче переносят высокие температуры. Так эволюционно сложилось. От темного цвета кожи до сниженного обмена веществ все устроено для защиты организма от перегрева. Нам такой механизм за несколько дней не запустить. Поэтому отдых в Эмиратах для туриста, скажем, из Якутии, становится испытанием на прочность. В этом случае акклиматизация может сыграть злую шутку, комментирует врач-терапевт, аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
9: Рекомендуют северянам южные края только тогда, когда можно поехать на месяц-два. Если это 10 дней, то это нагрузка на организм. И раз он не адаптируется, значит, иммунная система работает не в полную меру, не защищает. И опасно, конечно, при скоплении людей, особенно на берегу моря, всегда инфекция значительно больше. Почему и происходит часто заражение то кишечной палочкой, то гриппом.
7: А вот к северному климату приспособиться проще, отмечают эксперты. Возможно, поэтому наши туристы все чаще смотрят в сторону Карелии, Соловков и Белого моря. Там первозданная природа, древние монастыри, бонусом транспортная доступность и комфортные плюс 20 градусов. идеальны для экскурсий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: А вот России тепловой удар не грозит, отмечают метеорологи. Уже на днях европейская жара пойдет на спад. В частности, в Германии и Чехии ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такие дропперы, что привозили в разные годы на выставку достижений народного хозяйства в Москве, какие слова русского языка самые сложные для перевода.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Двое мирных жителей погибли, еще 9 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в минувший вторник. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что среди жертв один сотрудник МЧС, еще 3 сотрудника ведомства были ранены. Дроны ударили по пожарным, когда они тушили грузовые автомобили. Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления военных действий против Ирана, однако решил придерживаться дипломатического пути разрешения конфликта, сообщает Wall Street Journal. По данным источника, глава Белого дома пришел к выводу, что новый виток эскалации снизит шансы на достижение договоренностей по иранской ядерной программе. Также американский лидер выразил готовность продлить переговоры с Тегераном за рамки 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании. Мощный ливень в столице Ганны привел к гибели по меньшей мере 12 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Идут поиски пропавших без вести, их число устанавливается. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 470 граждан. Процент от проката зарубежного кино будет взиматься в России в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил агентство ТАСС режиссер Никита Михалков. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять законы о поддержке отечественного кино и регулировании проката иностранных фильмов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: От слов к делу. Военные училища России.
14: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А в вот выражение «не расторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
13: От слов к делу.
14: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояло короткое «нет», «отец погиб», «либо пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет. Изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет. А результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
13: От слов к делу.
14: Рассеяны, но не расторгнуты.
13: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
15: Очень важные вопросы.
16: По данным Всемирной метеорологической организации, ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми в истории. Расскажите, как изменится климат?
17: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
18: Что ждать от погоды? Как она изменится? Глобально мы уже можем ощутить на себе последствия изменений климатической системы. Сильные грозы летом, волны жары и перераспределение осадков. По данным климатологов, человечество столкнется с волнами жары, например, Европа в 2003 году и Московский регион летом 2010 года, интенсивной конвекцией, то есть сильными грозами, градобитиями и даже смерчами, а также перераспределением осадков так, что месячная норма может выпасть за пару часов, а в остальное время – сушь. Таким образом, в одних и тех же регионах возможны как засухи, так и наводнения, причем примерно в одно и то же время. Еще из заметного сокращения переходных процессов весны и осени. Лето сдвинется ближе к сентябрю, снег не будет выпадать до января, а потом раз – и зима с аномальными осадками или с очень сильными морозами. Весной наоборот – снежно до конца марта, потом сильная оттепель и лето с волнами жары. Усугубляются также перепады атмосферного давления в циклонах, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не позавидуешь. Прогнозы относительно того, что в Москве можно будет выращивать арбузы, устарели уже 10 лет назад. От себя отмечу, что у нас очень большая часть страны находится на территории с вечной мерзлотой, и она, к сожалению, будет только таять.
15: Очень важные вопросы.
19: Радиозвезда.
15: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
20: Савельев спешит на вокзал встречать родственников из другого города. Специально поехал на метро, чтобы быстрее. Но как только вышел на улицу, понял, что телефон вот-вот разрядится. А наш герой не помнит ни поезда, ни вагона. Да и как теперь предупредить, что опаздывает? Есть ли шанс зарядить на улице свой телефон? Или лучше выключить, чтобы сэкономить заряд? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
15: На всякий случай.
20: Первое. Многое зависит от того, есть ли в телефоне хоть немного заряда. Сейчас в городах все больше специальных терминалов, где можно взять в аренду портативную зарядку под любой телефон. Обычно такие ставят в торговых центрах, популярных кафе и метро. Но надо скачать специальную программу и привязать карту. Это требует времени и заряда. Второе. А вот выключать разряжающийся телефон особого смысла нет. Для запуска телефона батарея будет еще быстрее отдавать энергию. К тому же на солнце или наоборот в мороз для включения может не хватить минимального заряда. Но телефону можно немного помочь. Убавьте яркость экрана или на время перейдите в режим полета. Третье. Самым эффективным будет переход на режим экономии энергии. Такие сейчас есть в каждом смартфоне. Настроить все можно вручную. Выбираете функции и приложения, которые вам нужны. К примеру, звонки и мессенджер. А все остальные лишние программы телефон любезно отправит во временный сон. Четвертое. Если телефон уже разрядился, то ищите ближайший салон сотовой связи. Местные консультанты охотно войдут в положение и выручат вас зарядкой. У них точно есть все возможные типы проводов. Ну а в качестве благодарности вы можете потом оставить хороший отзыв про сам магазин или конкретного сотрудника. Подведем итоги. Если садится телефон, можно найти поблизости терминал с портативными зарядными устройствами. Чтобы облегчить жизнь гаджету, убавьте яркость экрана и перейдите в авиарежим. Выключать телефон для экономии заряда не очень эффективно. Проще найти зарядку в салоне сотовой связи. У них они точно есть. Савельеву и в этот раз улыбнулась удача. Прямо на выходе из метро он смог арендовать зарядку и успел на вокзал вовремя. Но если бы все сложилось иначе, он теперь знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
19: Радио «Звезда». Полет одному полю, поземка.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, тот

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правоваться, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Бахрейна обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе. Сергей Лавров и Абдель Латиф Ас-Заяни указали на необходимость соблюдения Соединенными Штатами и Ираном меморандума о прекращении конфликта. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Министры условились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Также подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Страны НАТО во время подготовки к саммиту в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на следующий год. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники. Дипломаты поддержали формулировку в проекте итогов.

0: Следующий раунд переговоров представителей стран НАТО по проекту декларации намечен на четверг. Прокуратура проверяет сообщения прессы о том, что в одном из игровых центров в подмосковном городе Пушкино дети ели пищу с кусочками стекла. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также прокуроры дадут оценку действиям сотрудников учреждения и при необходимости примут исчерпывающие меры реагирования. Самозанятые с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемый больничный. Такое право появляется после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд. Выплата зависит от суммы взносов. Так, например, если он составлял 1344 рубля, то базовая страховка равняется 35 тысячам. Если же взнос был по 1920 рублей, то самозанятый сможет получить по больничному 50 тысяч рублей в месяц. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. По итогам 2020-2025 годов благосостояние на одного россиянина выросло на 37%. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные отчета UBS о мировом богатстве. Под богатством в исследовании понимается сумма финансовых и реальных активов, прежде всего недвижимости, за вычетом всех долгов. При этом показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию. Первое место в рейтинге занимает Южная Корея. Антирейтинг возглавила Великобритания, где уровень благосостояния снизился более чем на 23%.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
3: 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как изменились с 1 июля правила перевода денег с карты на карту, что изображено на новой памятной монете, посвященной ВДНХ, у какого слова насчитали больше всего синонимов в русском языке. В России ввели новые правила перевода денег с карты на карту. С 1 июля при использовании системы быстрых платежей станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика. В национальной системе платежных карт объяснили нововведение борьбой с дропперами. Кто это такие и отразятся ли новые правила переводов на простых гражданах, объясняет кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
7: Дропперы – это те, кто принимают деньги на свой счет и буквально спустя полчаса, час, максимум сутки переводят эти деньги дальше. Это уголовно наказуемое деяние, одна из цепочек форматов, так сказать, отмыва капиталов. ИНН в этом плане позволяет в большей степени идентифицировать этого человека, идентифицировать цепочку.
8: Новые правила СБП на простых физлицах как-то отразятся?
7: В большинстве своем осуществление платежей через СБП, оно осуществляется через зарплатные проекты. В банковских приложениях при переводе просто появится графа, которая будет подтягивать из тех данных, которые есть в приложении, и даже вводить ничего не потребуется. И ИНН будет подтягиваться, скорее всего, автоматически. Ну, только если до этого никаких расчетов не было, например, между организации физическим лицом самозанятым, например, то, соответственно, придется один раз вбить, и уже система, допустим, запомнит.
6: Еще одно предназначение привязки ИНН к банковским переводам – это выявление незадекларированных доходов, говорят эксперты.

0: примеру, если человек сдает квартиру и ежемесячно получает на карту определенную сумму, это считается доходом. Следовательно, необходимо оплатить налог.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную ВДНХ. На лицевой стороне изображен государственный герб, а на реверсе – арка главного входа с позолоченной скульптурой «Тракторист и колхозница». Это один из самых узнаваемых символов комплекса, история которого началась почти век назад. О том, как всесоюзная сельскохозяйственная выставка стала выставкой достижений народного хозяйства и во что она превратилась в 90-е, расскажет Анна Елисеева.
2: Город в городе и будущий символ Москвы – это бывшие Останкинские болота и поселение цыганского табора, которое разгонят к 1935-му. Советские власти на этом месте решают открыть всесоюзную сельскохозяйственную выставку – ВСХВ. Для демонстрации успехов коллективизации строят временные деревянные павильоны. Но работы затягиваются, и к задуманному сроку, юбилею советской власти, строители не успевают. Выставка откроется спустя 4 года. Зато на ней будет представлено порядка 90 экспозиций – от механизации и садоводства до павильонов достижений союзных республик. Эмблема ВСХВ становится скульптура «Тракторист и колхозница» с пшеничным снопом. Но гости выставки больше запоминают рабочего и колхозницу. Проект Веры Мухиной, который на ВСХВ, оказался едва ли не случайно, рассказывает главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.
3: Другая история – это павильон СССР на выставке в Париже. Придумывается вот это вот едва ли не первая отечественная крупная скульптура из нержавеющей стали. Там выставка закончилась, встал вопрос, что с этим делать. И вместо строительства ВСХВ, да, был поставлен такой 10-метровый павильон, и на нем была собрана скульптура.
2: Организаторы считали, что это временно, но история рабочего и колхозницы, как и самой выставки, получит продолжение, правда, после войны. Совет министров решит возобновить и расширить ВСХВ. На площади более 200 гектаров начинают бить знаменитые фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Прокладывается троллейбусный маршрут, а среди павильонов появляются новые сельскохозяйственные, а также промышленные и научные. В те годы можно было даже посмотреть, как работает ядерный реактор. Небольшую установку разместили в зале атомной энергии в мирных целях, говорит москвовед Александр Усольцев.
4: По современным меркам это совершенно немыслимо, а тогда организовывались экскурсии в прекрасный павильон, сделанный из стеклоблоков, где могли заглянуть в колодец, где был расположен демонстрационный реактор. Можно было наблюдать сквозь воду за эффектом ядерного свечения.
2: В конце 60-х установка была демонтирована. Павильон сначала стал выставкой строительных материалов, а позже – охраны природы. Ядерное облучение небезопасно, по этой причине реактор на ВДНХ точно не вернут. Со временем менялись и другие павильоны. Одной из первых и самых впечатляющих стала выставка «Механизация». В конце 30-х это был длинный эллинг, помещение для дирижаблей. Тракторы и комбайны внутри казались игрушечными. Позже павильон станет крытым, а на площади перед ним установят копию ракеты-носителя «Восток», продолжает Александр Усольцев.
4: Тогда на пике прогресса был космос. Конечно же, павильон, который красиво венчает главную аллею ВДНХ, отдали под космическую промышленность. Его, конечно же, переделали под красивый стиль уже с куполом, целый закрытый павильон. И, конечно, там изменилась экспозиция, стала посвящена и запуску первого спутника, и запуску человека в космос.
2: В перестроечные годы павильон стал местом торговли саженцами, да и сам ВВЦ из выставки народных достижений превратился в гигантский рынок. А из-за обилия открытых кафе место прозвали «Всесоюзный шашлычный». Прежняя жизнь вернется на ВДНХ после передачи комплекса столичным властям в 2013 году. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
0: Наречие «очень» лингвисты признали словом с рекордным числом синонимов в русском языке. У него около 100 близких по значению единиц. Исследование провели в Институте Пушкина, сообщает РИА Новости. Почему именно «очень» стало лидером? Какое прилагательное считается у нас самым длинным? И чем иностранцев удивляет «великий и могучий»? В прелестях русского языка попытался не запутаться Максим Петренко.
5: Причины успеха наречия «очень». Во-первых, у слова мало стилистических или региональных ограничений в употреблении, говорят лингвисты. Под сотню синонимов вышло из-за довольно широкого фильтра. В список Института Пушкина попали и разговорные варианты,

0: и просторечие. Пример последних – дюже, страсть как. Наконец, очень определяет целый класс слов, которые указывают на высокую степень чего-либо, объясняет доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Таким же плодовитым будет слово «строение». Оно тоже обозначает некую группу, но, опять же, какие фильтры использовать?
1: Дом, небоскреб, хижина и так далее. Но это не точный синоним, это квазисинонимы. Как и для слова «очень». «Очень» может иметь, например, в качестве синонима «офигенно». Но понимаете, что слово «офигенно» оно разговорное, значит, оно принадлежит разговорному стилю речи.
0: Вообще рекордов в русском языке хоть отбавляй. Страсть как много. Недавно назвали самое длинное слово. Им стало прилагательное, и это описание химического соединения, в нем 55 букв. Тетрагидропиронилцикла, пентилтетрагидропиридопиридиновые. Ну, тут с ударением мог и напутать. Прежде лидером считалось другое прилагательное – превысокомногорассмотрительствующий, 35 букв. Можно вспомнить своего рода смысловое достижение – тоска. Еще Набоков отмечал, переводя Евгения Онегина, что ни одно слово в английском языке не передает все оттенки тоски, потому что это смесь чувств. От меланхолии до ностальгии. «У нас множество граней стилистических регистров», утверждает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Оксана Грунченко. Иностранцам сложно в них разобраться, а носители языка порой и не задумываются.
2: Употребляется одно и то же слово, корень в слове явно один и тот же. Например, брат, браток, братуха, братан, брателла. В чем, собственно, разница? Почему нельзя ко всем обращаться «братушка»? Что в этом плохого?
0: Изучающим язык предстоит понять тонкости порядка слов и логических ударений. «Я иду в магазин». «В магазин иду я». «Иду я в магазин». Выделить можно и место, и местоимение, и действие. Подвижное ударение удивляет. «Замок» и «замок». А от следующего диалога даже переводчик может растеряться. «Ты не хочешь чай?» «Да нет, наверное». А нам как бы и понятно. Марко Ригатьери, гид по Венеции, поделился, что ему дается труднее всего и что его поражает.
3: Да, наверное, совершение на совершение фиды. Это вообще или глагол движения. То есть у нас мы говорим «андьямо», а вы говорите вот «едем», «поедем», «погнали». И суставки еще. Вот у вас в конце концов для одного слова и десятки разных способов, как это сказать. Это разные оценки, разные нюансы.
0: Но есть слова, которые спотыкаются и наши соотечественники. Самым коварным на ЕГЭ по русскому в этом году стало слово «преддверие». Больше всего ошибок. «В преддверии выходного». А как бы вы написали здесь «в преддверии»? Предлог «в» раздельно, две буквы «д» и в конце «и» в преддверии. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
4: Утро на «Радио Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, где разработали первую в стране специализированную ЭВМ, какие сделки с недвижимостью можно оформить с помощью биометрии, почему жителям Севера не рекомендуют брать короткий отпуск на юге.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Автобус с 27 детьми попал в аварию в Минусинском округе Красноярского края, сообщили в региональном министерстве внутренних дел. Пострадал один ребенок и один взрослый. Водитель автобуса слетел в кювет и опрокинулся, когда пытался избежать столкновения с выехавшим ему навстречу автомобилем. Грузовой поезд с опасными материалами сошел с рельсов в американском штате Пенсильвания, сообщает CBS News. Из 72 вагонов состава с путей сошли 16. В двух из них перевозились опасные материалы, но утечки не произошло. Угрозы для населения нет. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина аварии выясняется. Мошенники обманывают подростков с летними подработками, предупреждают РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей. Аферисты приглашают детей на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. У соискателей обычно не оказывается нужной суммы, им предлагают оформить кредит. Вода на пляжах в Сочи прогрелась до 27 градусов на фоне жаркой погоды, установившейся в регионе, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Самая высокая температура фиксируется в Сочи, Туапсе и Ейске, а самая низкая в Феодосии. Там температура воды составляет 21 градус, отметили в ведомстве. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
4: Премьера на радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о...
7: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Общая биомасса всех муравьев на планете примерно равна биомассе всех людей. Их насчитывается от 10 до 100 квадриллионов, или около 3 миллионов на каждого человека.
1: Факт второй.
3: Муравьи могут образовывать суперколонии. Самая большая растянулась на 6 тысяч километров и включала в себя миллионы гнезд.
1: Факт третий.
3: Существуют муравьи-рабовладельцы. Некоторые виды совершают набеги на другие колонии, крадут куколок и заставляют выращенных в неволе муравьев работать на себя.
1: Факт четвертый.
3: У муравьев два желудка. Один личный, для собственного питания. Второй – социальный зоб, в котором они хранят пищу, которую потом кормят других членов колонии.
1: Факт пятый.
3: Муравьи лечат раненых. Африканские матабели вытаскивают раненых товарищей из поля боя и приносят в гнездо, где те восстанавливаются. Это почти полевая медицина.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях. Игры человечества.
4: По легенде, эта игра родилась в Тибете 2500 лет назад и стала то ли спортом королей, то ли королем спорта. Название, оно происходит от тибетского слова «пулу», что означает «шар». Конное поло. Стратегическая, тактическая, командная игра.
5: Я бита, а мечом считаю весь мир.
4: Так в 4 веке до нашей эры говорил Александр Македонский, когда ввел поло в обязательную программу тренировок своей конницы. Две команды по 11 человек играют верхом на лошадях и перемещают мяч с помощью специальной клюшки. Задача – поразить ворота соперника.
1: Игры человечества.
4: Англичане пристрастились к этой игре в своих восточных колониях только в 19 веке. Но теперь конное поло называют не иначе, как королевским видом спорта. И это не случайно. Его высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, старался посещать все турниры. А принц Чарльз и его нынешняя супруга Камила познакомились в 1970 году именно во время матча. Конное поло – больше, чем просто игра. Это еще и самый настоящий модельный подиум. Во время перерыва на поле выходят зрители, а точнее зрительницы. В красивых элегантных шляпах и платьях они утрамбовывают дерн, вырванный копытами лошадей. Такова традиция. Дамы соблюдают одно очень строгое правило. Никакой обуви на шпильках. Иначе и туфли испортишь, и траву погубить не должен.

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Они занимаются устранением последствий. Поддержка Киева со стороны европейских стран может оказаться под угрозой срыва. Причина – взрыв в Монако. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности киевских властей. Кроме того, в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, поскольку в них теперь будут видеть угрозу для безопасности страны. При этом важным моментом стало, что покушение было совершено на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева, против которого Зеленский ввел санкции. Напомним, взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством. Эффективность рязанских предприятий и участников проекта в области повышения производительности труда выросла в среднем в 2 раза. Проект охватывает уже 129 региональных предприятий. Подробности сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
2: Предприятия, которые участвуют с самого начала, уже 6 лет, показывают сокращение неэффективных запасов 1,7 раза и ускоряют свои процессы примерно на треть. Видим, что сейчас проекты по производительности реализуются в образовании, в здравоохранении, в сфере культуры, спорта, во многих других. Уже сейчас видим первые итоги этой реализации.
1: Глава региона подчеркнул, что опыт проекта применяется и в социальной сфере для оптимизации работы специалистов. Банки перекрывают доступ к кредитам для большинства россиян. Даже после снижения ключевой ставки финансовые организации продолжают ужесточать условия займов, пишут «Известия». Теперь, чтобы получить кредит, человеку нужен не просто хороший доход, а белая зарплата от 80 до 100 тысяч рублей в крупных городах, безупречная кредитная история, рейтинг от 700 баллов и долговая нагрузка не выше 30% от месячного дохода, отмечают эксперты издания. Доля отказов по отдельным направлениям достигает 80-85%. С нового учебного года Министерство просвещения начнет поэтапно внедрять в школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Одновременно ведомство занимается подготовкой учебников для новой дисциплины, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Основная задача – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В рамках курса учащиеся будут знакомиться с биографиями и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, военных, а также участников специальной военной операции.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля временно закроют ряд улиц и набережных в центральном, западном и северо-западном округах столицы в связи с проведением московского ночного велофестиваля, предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут можно потерять на Ярославском шоссе от Московской кольцевой до моста окружной железной дороги. Полчаса уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой институт сыграл значимую роль в запуске первых ракет в нашей стране. Можно ли продать квартиру по биометрии? Что говорят ученые о причинах аномальной жары в Европе? Первого июля отмечается день 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Это крупнейший военный научный центр в нашей стране. Какую роль он сыграл в запуске первых ракет и космических спутников? И какие задачи там решают сегодня? Ким Андреев об истории легендарного института.
2: В мае 1946-го в Советском Союзе принимают постановление «Вопросы реактивного вооружения». Именно эта технология считается самой перспективной как с научной, так и военной точек зрения. Заниматься точными математическими расчетами будущих запусков поручат только что созданному научно-исследовательскому реактивному институту номер 4. И уже 2 года спустя на полигоне Капустин-Яр пройдут испытания первой отечественной баллистической ракеты «Р-1», комментирует военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Главная проблема ракеты – это обеспечить точность поражения. Помимо качества сборки тех материалов, которые необходимо было применять, нужно было произвести расчеты, которые позволяли бы ракете с высокой точностью поразить условную цель. И как раз этим вопросом занимался 4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны.
2: В конце того же десятилетия институт займется разработкой новых идей, например, оборонный комплекс «Ракета против ракеты», из которого вырастет первая экспериментальная система ПРО. В 50-е взгляды инженеров будут устремлены к новым целям, на этот раз космическим. Под руководством Михаила Тихонравова в 4-м ЦНИИ, несмотря на критику и сомнения коллег, приступит к проектированию измерительного комплекса для первого в мире искусственного спутника. С тех пор фамилия Тихонравов стала таким же символом освоения космоса, как Циолковский и Королев, рассуждает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: Именно он предложил теорию пакетных ракет. В НИИ-4 он математически доказал, что составные пакетные ракеты, как «Семерка», которая на протяжении многих лет является нашей основной пилотируемой ракетой, способна развивать первую космическую скорость. Именно его расчеты легли в основу нашей «Семерки», которая стала первой ракетой, которая вывела первый искусственный спутник и первых животных в космос и первого человека.
2: В начале 60-х годов в 4-м ЦНИИ построят первую в стране специализированную ЭВМ. Отныне баллистические расчеты станет делать проще и быстрее. Свой вклад институт внесет в разработку многих ракет и ракетных комплексов, которые до сих пор являются основой обороны нашей страны. Новых амбициозных задач для легендарного научного института хватает и сегодня, говорит Юрий Кнутов.
3: Разработки программ для решения задачи поражения цели с высочайшей точностью. Также многие вопросы, связанные непосредственно с организацией самого применения наших ракетных войск стратегического назначения. Ну, круг задач очень большой, и если говорить откровенно, все они на сегодняшний день в большинстве своем секретные.
2: За 80 лет в 4-м ЦНИИ выросло более 100 докторов наук, сделаны десятки исторических открытий, но главным во все времена тут были не звания, премии или награды, а сила человеческой мысли и вера, что технологии способны сделать наш мир лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: За вклад в создание ракетной и космической техники в декабре 1957 года институт наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1976 году за работы по новым ракетным комплексам вручили второй орден Октябрьской революции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: С сегодняшнего дня в России появилась возможность оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об удаленной продаже и покупке жилья. Способ дополнит уже существующую систему квалифицированной электронной подписи. Как все это работает и где желающие будут сдавать и заверять отпечатки пальцев и изображение лица, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
5: потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги биометрия. И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
6: А это повышает риски или снижает?
5: Безусловно, это плюс. Как известно, наличие личного кабинета не гарантирует, что покупатель именно вот в данном случае действует добровольно. Да. Много ситуаций, когда проводились сделки электронно, и покупатель или продавец не знали о том, что проводится сделка. Потому что что такое квалифицированная электронная подпись? Часто это внешний носитель, то есть это сертифицированная в стек флешка. И вопрос, у кого она физически находится? Флешку можно потерять, флешку можно кому-то передать. Поэтому все-таки дополнительный механизм, который будет позволять защитить участников сделки, я думаю, это скорее полезный инструмент.
1: Если сделка с недвижимостью будет проводиться очно, порядок и для продавца, и для покупателя не меняется. Биометрию им сдавать не требуется.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Аномальная жара в Европе стала следствием выбросов парниковых газов, считают ученые-климатологи из организации World Weather Attribution. Во многих странах температура около недели держится на отметке плюс 40 градусов. Притом жара везде ощущается по-разному, отмечают туристы. В Германии полегче, а во Франции совсем тяжело. Анна Елисеева решила узнать на примере нашей страны, чем вызвана эта разница и почему жителям северных широт не стоит брать короткий отпуск на юге.
7: Облачность, сила ветра и влажность воздуха – три фактора, при которых одинаковая температура воспринимается нами по-разному. Но ключевой момент – это все-таки влажность, рассуждает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов. Дело в том, что при низкой влажности влага с кожи испаряется быстро, и жара переносится легче. А при высокой, в сочетании с экстремальной температурой, возникает ощущение духоты. Поэтому плюс 30 градусов на юге и на севере – это не одно и то же, продолжает эксперт.
8: В средней полосе России ситуация такая. У нас очень много лесов. Леса, естественно, выделяют влагу. И влажность воздуха у нас достаточно велика. Поэтому здесь тяжеловато жара переносится. Чем, соответственно, севернее будет, тем полегче. В Якутии нормально воспринимается жара из-за того, что, конечно, сухо. Новосибирск, опять же, там жара плюс 35 переносится примерно так же, как в Москве плюс 30.
7: Однако, что в северных широтах, что в южных, всегда будет казаться жарче в городе. Асфальт и бетон, раскалившиеся за день, ночью работают как теплые полы, повышая общую температуру. А вот где-нибудь на даче земля после захода солнца остывает быстрее, потому что нагрелся только верхний слой. В этой связи метеорологи выделяют такое понятие, как «городской остров тепла», рассказывает Алексей Сафонов.
8: Это климатический термин. Он пришел из конца 90-х к нам, и его сейчас очень серьезно изучают. Все дело в том, что всех поражает, насколько он может быть выраженным. Например, летом температура воздуха между центром города и пригородами может составлять от 5 до 10 градусов, а зимой это все 10-20 градусов. То есть это все очень сильно влияет на нас.
7: Жители жарких стран легче переносят высокие температуры. Так эволюционно сложилось. От темного цвета кожи до сниженного обмена веществ все устроено для защиты организма от перегрева. Нам такой механизм за несколько дней не запустить. Поэтому отдых в Эмиратах для туриста, скажем, из Якутии, становится испытанием на прочность. В этом случае акклиматизация может сыграть злую шутку, комментирует врач-терапевт, аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
9: Рекомендуют северянам южные края только тогда, когда можно поехать на месяц-два. Если это 10 дней, то это нагрузка на организм. И раз он не адаптируется, значит, иммунная система работает не в полную меру, не защищает. И опасно, конечно, при скоплении людей, особенно на берегу моря, всегда инфекция значительно больше. Почему и происходит часто заражение то кишечной палочкой, то гриппом.
7: А вот к северному климату приспособиться проще, отмечают эксперты. Возможно, поэтому наши туристы все чаще смотрят в сторону Карелии, Соловков и Белого моря. Там первозданная природа, древние монастыри, бонусом транспортная доступность и комфортные плюс 20 градусов. идеально для экскурсий. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: А вот России тепловой удар не грозит, отмечают метеорологи. Уже на днях европейская жара пойдет на спад. В частности, в Германии и Чехии ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такие дропперы, что привозили в разные годы на выставку достижений народного хозяйства в Москве, какие слова русского языка самые сложные для перевода.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия с сегодняшнего дня ограничила пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе, в частности, Санкт-Петербург, Финляндский, Выборг, Ленинградский, Светогорск, Карельские, Вярцеля и Люття, Печоры, Псковские на границе с Эстонией и Пыталово, Псковской области на границе с Латвией. Страны НАТО при подготовке к предстоящему саммиту в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на следующий год. Италия выступила против, сообщает немецкая пресса. На встрече в Брюсселе представители стран Альянса смогли договориться о выделении 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву в текущем году, но согласовать аналогичные обязательства на 2027 год не удалось по причине разногласий. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло почти до 2000 человек, свыше 10 тысяч ранены, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Всего из-под завалов спасли свыше 6,5 тысяч граждан, около 13,5 тысяч смогли выбраться сами или с помощью родных и соседей. Около 85% студентов используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе, а в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства, сообщают РИА Новости. Абсолютное большинство студентов хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента, лишь 2% респондентов полностью устраивает текущий подход. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще
14: сбрасывали. Отравился
15: Аверин. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет.

0: А как исчезла знаменитая Александрийская библиотека?
1: Так известно как. Ее же варвары сожгли дотла.
2: А вот и нет.
3: Версию о пожаре распиарили кинематографисты. Они, возможно, опирались на труды Плутарха, который писал о возгорании в библиотеке в 48 году до нашей эры. В тот момент Александрию осаждал Цезарь. Однако, по мнению современных ученых, тогда пострадали лишь папирусы с финансовыми записями горожан. Да и те документы хранились в порту. Точных данных о пожаре в библиотеке, уничтожившем сотни тысяч книг, исследователи не нашли.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Настоящая причина исчезновения библиотеки гораздо проще. На ее содержание выделялось все меньше средств. Особенно это стало заметно после завоевания Египта Римом. Фонды не пополнялись, имевшиеся книги ветшали, уходили сотрудники.
1: Сколько же в итоге человечество потеряло книг?
3: В Александрийской библиотеке, по разным подсчетам, их могло находиться от полусотни до 700 тысяч.
2: А вот и да.
4: Записки врача.
5: Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Нужно ли вызывать скорую на любую боль в груди с одышкой и сердцебиением, особенно у молодых людей?
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Сходство панической атаки и сердечного приступа обманчиво. И именно оно заставляет многих людей опасаться за жизнь. Хотя за их состоянием могут стоять и другие причины. Оба могут сопровождаться учащенным сердцебиением, болью в груди, одышкой, холодным потом, головокружением и чувством тревоги. Однако, несмотря на похожие внешние проявления, их природа, динамика развития и характеристики отличаются довольно существенно. И распознать это может почти любой человек, знающий, на что именно нужно обратить внимание. Паническая атака – это резкая реакция организма на страх или стресс. В сердце действуют нервные импульсы и выброс катехоламинов, что вызывает интенсивное сердцебиение до 200 ударов в минуту. Одышку, тремор, онемение конечностей, иногда тошноту и позывы на рвоту. Сердечный приступ – инфаркт миокарда, вызванный блокировкой коронарной артерии и недостатком кровоснабжения части сердца. Это уже органическая патология, опасная для жизни без экстренной помощи. Паническая атака обычно начинается внезапно, достигая максимума за первые 10 минут и проходит в пределах 20-30 минут. Напротив, симптомы при сердечном приступе возникают постепенно, нарастают и сохраняются до оказания медицинской помощи, часто во время или сразу после физической нагрузки. Качество боли также различается. При панической атаке она обычно колющая или жгучая в центре груди. При нажатии или глубоком вдохе может усиливаться. При инфаркте боль давящая, сжимающая грудную клетку. Она может распространяться и радиировать в левую руку, челюсть, шею или спину. Если ощущается боль в этих дополнительных зонах, настораживающий признак. Эта боль не исчезнет при отдыхе, самостоятельно не облегчается, тогда как при панической атаке отдых, отвлечение, дыхательные упражнения постепенно уменьшают симптоматику. Наличие психологических симптомов, дрожь, страх смерти, дереализация, ощущение удушья также указывает скорее на паническую атаку, особенно если человек уже сталкивался с подобным раньше. Самое важное помнить, что в сомнительных случаях необходимо исключать инфаркт. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, чем списать тревожные симптомы на паническую атаку и усугубить состояние.
4: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Радиозвезда. Год 1924. Во французской деревушке Шамони проходят первые зимние Олимпийские игры. В программе всего 9 видов спорта, включая соревнования военных патрулей. В будущем из них вырастет биатлон. В Ленинграде в тот же год с завода «Красный Путиловец» выезжает первый советский трактор. В годы войны мощности предприятия эвакуируют в Челябинск. И вместо сельхозтехники оттуда будут выезжать уже танки. А в Москве, в особняке Морозова на Воздвиженке, летним вечером 1924-го проходит спектакль «Мудрец» по пьесе Островского. С постановкой дебютирует молодой режиссер Сергей Эйзенштейн. Из зала за происходящим наблюдает кинооператор Эдуард Тиссе. В какой-то момент их взгляды пересекутся, и из этого родится классика мирового кино.
2: Соратники. Эйзенштейн и Тиссе.
6: На самом деле, к моменту знакомства Тиссе уже звезда отечественного кинематографа. Он снимал военную хронику во время Первой мировой и не раз фиксировал через объектив выступления самого Ленина. А вот Эйзенштейн, напротив, пока лишь подающий надежды режиссер. Их первый разговор будет сугубо профессиональным. Посмотрев наброски одного из будущих фильмов Эйзенштейна, Тиссе объяснит товарищу, что наплыв одного кадра на другой следует называть «двойной экспозицией». С этого начнется многолетний союз режиссера и оператора. Вместе они снимут «Стачку», «Броненосец Потемкин», «Октябрь». А в 1928-м оба окажутся в Голливуде. Компания Paramount предложит звездному кинодуэту экранизировать американскую трагедию Драйзера. У писателя даже выкупят права, но потом продюсеры откажутся, и проект не состоится.
2: Соратники.
6: Зато на родине Эйзенштейна и Тиссе ждал еще не один громкий успех. В 1938-м на экраны выйдет историческая картина «Александр Невский». А в годы Великой Отечественной они вместе снимут дилогию про Ивана Грозного. Все самые яркие натурные сцены в фильме, вроде «Взятия Казани» или «Крестный ход», — дело рук Эдуарда Тиссе. И пусть часть камерных съемок легла на плечи уже другого оператора, но про своего друга Эйзенштейн всегда будет отзываться с теплом. «Порой я не знаю, где кончается мое видение кадра, и начинается глаз Тиссе».
2: Эйзенштейн и Тиссе. Соратники.
7: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
8: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за 6 месяцев этого года освободили 128 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Из сообщений Министерства обороны следует, что наша система противовоздушной обороны уничтожила более 63 тысяч украинских беспилотников на территории России. В зоне спецоперации ликвидировали более 223 тысяч украинских боевиков. За полгода нанесли более 150 ударов возмездия по объектам врага. Удалось уничтожить более 1500 складов украинских вооруженных формирований. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту противника. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на Краснолиманском направлении, рассказал командир огнеметной группы специального назначения с позывным «Змей».
2: Тяжелые огнеметные системы работают ежедневно. Сопровождая наших штурмовиков при наступлении. Работаем удаленно, но основная работа ведется по опорным пунктам противника, по живой силе противника. Соответственно, и пункты управления БПЛА тоже и такие цели присутствуют. После тяжелой огнеметной системы, если при правильной корректировке, то цель поражена 100%.
1: Благодаря слаженной работе специалистов радиационной, химической и биологической защиты с операторами дронов, в этот раз был уничтожен опорный пункт боевиков, что обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на стратегически важном участке в населенном пункте Красный Лиман.

0: На расстоянии от военнослужащих. После обезвреживания беспилотника бойцы оперативно сменили позиции. Вскоре украинской стороной был нанесен артиллерийский удар по первоначальному расположению наших мотострелков. Грамотные действия эфрейтора лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь. Это позволило избежать жертв и продолжить выполнение задачи на тактическом направлении. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялся 15-й всероссийский юнармейский слет. На нем герой России капитан Владислав Головин подтвердил свои полномочия. Он был переизбран начальником главного штаба движения «Юнармия» на очередной срок. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как изменились с 1 июля правила перевода денег с карты на карту, что изображено на новой памятной монете, посвященной ВДНХ, у какого слова насчитали больше всего синонимов в русском языке. В России ввели новые правила перевода денег с карты на карту. С 1 июля при использовании системы быстрых платежей станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика. В национальной системе платежных карт объяснили нововведение борьбой с дропперами. Кто это такие и отразятся ли новые правила переводов на простых гражданах, объясняет кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
5: Дропперы – это те, кто принимают деньги на свой счет и буквально спустя полчаса, час, максимум сутки переводят эти деньги дальше. Это уголовно наказуемое деяние, одна из цепочек форматов, так сказать, отмыва капиталов. ИНН в этом плане позволяет в большей степени идентифицировать этого человека, идентифицировать цепочку.
6: Новые правила СБП на простых физлицах как-то отразятся?
5: В большинстве своем осуществление платежей через СБП, оно осуществляется через зарплатные проекты. В банковских приложениях при переводе просто появится графа, которая будет подтягивать из тех данных, которые есть в приложении, и даже вводить ничего не потребуется. ИНН будет подтягиваться, скорее всего, автоматически. Ну, только если, да, до этого как бы никаких расчетов не было, например, между организации физическим лицом, самозанятым, да, например, то, соответственно, придется один раз вбить, и уже система, допустим, запомнит.
4: Еще одно предназначение привязки ИНН к банковским переводам – это выявление незадекларированных доходов, говорят эксперты. К примеру, если человек сдает квартиру и ежемесячно получает на карту определенную сумму, это считается доходом. Следовательно, необходимо оплатить налог.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную ВДНХ. На лицевой стороне изображен государственный герб, а на реверсе – арка главного входа с позолоченной скульптурой «Тракторист и колхозница». Это один из самых узнаваемых символов комплекса, история которого началась почти век назад. О том, как всесоюзная сельскохозяйственная выставка стала выставкой достижений народного хозяйства и во что она превратилась в 90-е, расскажет Анна Елисеева.
7: Город в городе и будущий символ Москвы – это бывшие Останкинские болота и поселение цыганского табора, которые разгонят к 1935-му. Советские власти на этом месте решают открыть всесоюзную сельскохозяйственную выставку – ВСХВ. Для демонстрации успехов коллективизации строят временные деревянные павильоны. Но работы затягиваются, и к задуманному сроку, юбилею советской власти, строители не успевают. Выставка откроется спустя 4 года. Зато на ней будет представлено порядка 90 экспозиций – от механизации и садоводства до павильонов достижений союзных республик. эмблема ВСХВ стала

0: становятся скульптуры «Тракторист и колхозница» с пшеничным снопом. Но гости выставки больше запоминают рабочего и колхозницу. Проект Веры Мухиной, который на ВСХВ, оказался едва ли не случайно, рассказывает главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.
1: Другая история – это павильон СССР на выставке в Париже. Придумывается вот это вот едва ли не первая отечественная крупная скульптура из нержавеющей стали. Там выставка закончилась, встал вопрос, что с этим делать. И вместо строительства ВСХВ был поставлен такой 10-метровый павильон, и на нем была собрана скульптура.
0: Организаторы считали, что это временно, но история рабочего и колхозницы, как и самой выставки, получит продолжение, правда, после войны. Совет министров решит возобновить и расширить ВСХВ. На площади более 200 гектаров начинают бить знаменитые фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Прокладывается троллейбусный маршрут, а среди павильонов появляются новые сельскохозяйственные, а также промышленные и научные. В те годы можно было даже посмотреть, как работает ядерный реактор. Небольшую установку разместили в зале атомной энергии в мирных целях, говорит москвовед Александр Усольцев.
2: По современным меркам это совершенно немыслимо, а тогда организовывались экскурсии в прекрасный павильон, сделанный из стеклоблоков, где могли заглянуть в колодец, где был расположен демонстрационный реактор. Можно было наблюдать сквозь воду за эффектом ядерного свечения.
0: В конце 60-х установка была демонтирована. Павильон сначала стал выставкой строительных материалов, а позже – охраны природы. Ядерное облучение небезопасно, по этой причине реактор на ВДНХ точно не вернут. Со временем менялись и другие павильоны. Одной из первых и самых впечатляющих стала выставка «Механизация». В конце 30-х это был длинный эллинг, помещение для дирижаблей. Тракторы и комбайны внутри казались игрушечными. Позже павильон станет крытым, а на площади перед ним установят копию ракеты-носителя «Восток», продолжает Александр Усольцев.
2: Тогда на пике прогресса был космос. Конечно же, павильон, который красиво венчает главную аллею ВДНХ, отдали под космическую промышленность. Его, конечно же, переделали под красивый стиль уже с куполом, целый закрытый павильон. И, конечно, там изменилась экспозиция, стала посвящена и запуску первого спутника, и запуску человека в космос.
0: В перестроечные годы павильон стал местом торговли саженцами, да и сам ВВЦ из выставки народных достижений превратился в гигантский рынок. А из-за обилия открытых кафе место прозвали «Всесоюзной шашлычной». Прежняя жизнь вернется на ВДНХ после передачи комплекса столичным властям в 2013 году. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Наречие «очень» лингвисты признали словом с рекордным числом синонимов в русском языке. У него около 100 близких по значению единиц. Исследование провели в Институте Пушкина, сообщает РИА Новости. Почему именно «очень» стало лидером? Какое прилагательное считается у нас самым длинным? И чем иностранцев удивляет «великий и могучий»? В прелестях русского языка попытался не запутаться Максим Петренко.
5: Причины успеха наречия «очень». Во-первых, у слова мало стилистических или региональных ограничений в употреблении, говорят лингвисты. Под сотню синонимов вышло из-за довольно широкого фильтра. В список Института Пушкина попали и разговорные варианты, и просторечия. Пример последних – «дюже», «страсть как». Наконец, «очень» определяет целый класс слов, которые указывают на высокую степень чего-либо, объясняет доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Таким же плодовитым будет слово «строение». Оно тоже обозначает некую группу, но, опять же, какие фильтры использовать?
6: Дом, небоскреб, хижина и так далее. Но это не точный синоним, это квазисиноним. Как и для слова «очень». «Очень» может иметь, например, в качестве синонима «офигенно». Вы понимаете, что слово «офигенно» оно разговорное, значит, оно принадлежит разговорному стилю речи.
5: Вообще рекордов в русском языке хоть отбавляй. Страсть как много. Недавно назвали самое длинное слово. Им стало прилагательное, и это описание химического соединения, в нем 55 букв. Тетрагидропиранилцикла, пентилтетрагидропиридопиридиновые. Тут с ударением мог и напутать. Прежде лидером считалось другое прилагательное – превысокомногорассмотрительствующий, 35 букв. Можно вспомнить своего рода смысловое достижение – тоска. Еще Набоков отмечал, переводя Евгения Онегина, что ни одно слово в английском языке не передает все оттенки тоски, потому что это смесь чувств. От меланхолии до ностальгии. У нас множество граней стилистических регистров, утверждает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Оксана Грунченко. Иностранцам сложно в них разобраться, а носители языка порой и не задумываются.
7: Употребляется одно и то же слово, корень в слове явно один и тот же. Например, брат, браток, братуха, братан, брателла. В чем, собственно, разница? Почему нельзя ко всем обращаться братушка? Что в этом плохого?
5: Изучающим язык предстоит понять тонкости порядка слов и логических ударений. Я иду в магазин. В магазин иду я. Иду я в магазин. Выделить можно и место, и местоимение, и действие. Подвижное ударение удивляет. Замок и замок. А от следующего диалога даже переводчик может растеряться. Ты не хочешь чай? Да нет, наверное. А нам как бы и понятно. Марко Ригатьери, гид по Венеции, поделился, что ему дается труднее всего и что его поражает.
8: Да, наверное, совершение на совершение фиды. Это вообще или глагол движения. То есть у нас мы говорим «андиамо», а вы говорите вот «едем», «поедем», «погнали». И суставки еще. Вот у вас в конце концов для одного слова десятки разных способов, как это сказать. Это разные оценки, разные нюансы.
5: Но есть слова, которые спотыкаются и наши соотечественники. Самым коварным на ЕГЭ по русскому в этом году стало слово «преддверие». Больше всего ошибок. «В преддверии выходного». А как бы вы написали здесь «в преддверии»? Предлог «в» раздельно, две буквы «д» и в конце «и» в преддверии. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, где разработали первую в стране специализированную ЭВМ, какие сделки с недвижимостью можно оформить с помощью биометрии, почему жителям Севера не рекомендуют брать короткий отпуск на юге.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. В Пензенской области обломки дрона повредили линию электропередачи, упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Иран поставил более 40 миллионов баррелей нефти после снятия морской блокады Соединенными Штатами, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. После отмены ограничений стоимость иранской нефти увеличилась на 20%, добавил он. Напомним, 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о завершении вооруженного конфликта. После этого американские военные сняли морскую блокаду с иранских портов. Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает прием документов на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Большинству заявителей теперь придется подавать документы лично. Принести документы по предварительной записи помимо самого заявителя может родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник, супруг, ребенок или родитель. Более половины россиян выбирают направление для путешествий после просмотра публикаций в социальных сетях. Это следует из опроса представителей сервиса по бронированию. Для большинства респондентов имеют значение красивые фотографии жилья и уютное пространство. Наибольшее доверие у опрошенных вызывает контент от друзей и знакомых. Самыми популярными форматами отдыха у россиян остаются путешествия на природу. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Премьера

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно, практично.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку, сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
2: Все деньги мира.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: душа.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате целенаправленного удара вооруженных формирований Украины по Шебекинскому округу Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он также отметил, что в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Рокитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. 6 граждан продолжают лечение в больницах. Из потопленных районов Свердловской области спасатели эвакуировали 155 человек, в том числе 6 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. В результате обильных осадков в регионе оказались подтопленными более 290 частных жилых и дачных домов, почти 4000 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. В потопленных районах работают оперативные группы, беспилотники применяются для мониторинга и оперативного реагирования на обстановку. Потребность в кадрах на данный момент закрывается за счет трансформации рынка и выстраивания системы гибкого образования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о производительности труда.
3: Расширяется также и сеть центров компетенции. В дополнение к федеральным и региональным организациям создано почти 20 отраслевых структур, как в реальном секторе, так и в социальной сфере. Они действуют, например, в гражданской промышленности, в транспорте, в туризме, в строительстве, в сельском хозяйстве. Есть они также и в здравоохранении, в культуре, в спорте, в образовании, в социальном обслуживании. Для них сформированы программы, которые охватили порядка 52 миллионов человек.
2: Премьер обратил внимание, что работа ведется на всех уровнях, от адресной поддержки крупных и средних предприятий до тиражирования лучших практик в сегменте малого, среднего и макробизнеса. В России с этого года изменились правила приема на целевые места в вузы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо Министерства образования и науки страны. Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство России. При расторжении соглашения в одностороннем порядке студент будет либо отчислен, либо переведен на платное обучение. Основной санкцией за неисполнение обязательств по договору или отказ от его заключения является компенсация за обучение. При этом для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен дополнительный штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Также установлена обязанность для студентов-ординаторов заключать договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации. И коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 22 градуса.
1: Автонавигатор.
2: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется придерживаться основных правил безопасности, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине, перед поездкой проветривать авто, напоминает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Полчаса уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Визной Стеллы Балаши до Московской кольцевой. Столько же займет путь по Егорьевскому шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой институт сыграл значимую роль в запуске первых ракет в нашей стране. Можно ли продать квартиру по биометрии? Что говорят ученые о причинах аномальной жары в Европе? Первого июля отмечается день 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Это крупнейший военный научный центр в нашей стране. Какую роль он сыграл в запуске первых ракет и космических спутников? И какие задачи там решают сегодня? Ким Андреев об истории легендарного института.
2: В мае 1946-го в Советском Союзе принимают постановление «Вопросы реактивного вооружения». Именно эта технология считается самой перспективной как с научной, так и военной точек зрения. Заниматься точными математическими расчетами будущих запусков поручат только что созданному научно-исследовательскому реактивному институту номер 4. И уже 2 года спустя на полигоне Капустин-Яр пройдут испытания первой отечественной баллистической ракеты «Р-1», комментирует военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Главная проблема ракеты – это обеспечить точность поражения. Помимо качества сборки тех материалов, которые необходимо было применять, нужно было произвести расчеты, которые позволяли бы ракете с высокой точностью поразить условную цель. И как раз этим вопросом занимался 4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны.
2: В конце того же десятилетия институт займется разработкой новых идей, например, оборонный комплекс «Ракета против ракеты», из которого вырастет первая экспериментальная система ПРО. В 50-е взгляды инженеров будут устремлены к новым целям, на этот раз космическим. Под руководством Михаила Тихонравова в 4-м ЦНИИ, несмотря на критику и сомнения коллег, приступит к проектированию измерительного комплекса для первого в мире искусственного спутника. С тех пор фамилия Тихонравов стала таким же символом освоения космоса, как Циолковский и Королев, рассуждает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: Именно он предложил теорию пакетных ракет. В НИИ-4 он математически доказал, что составные пакетные ракеты, как «Семерка», которая на протяжении многих лет является нашей основной пилотируемой ракетой, способна развивать первую космическую скорость. Именно его расчеты легли в основу нашей «Семерки», которая стала первой ракетой, которая вывела первый искусственный спутник и первых животных в космос и первого человека.
2: В начале 60-х годов в 4-м ЦНИИ построят первую в стране специализированную ЭВМ. Отныне баллистические расчеты станет делать проще и быстрее. Свой вклад институт внесет в разработку многих ракет и ракетных комплексов, которые до сих пор являются основой обороны нашей страны. Новых амбициозных задач для легендарного научного института хватает и сегодня, говорит Юрий Кнутов.
3: Разработки программ для решения задачи поражения цели с высочайшей точностью. Также многие вопросы, связанные непосредственно с организацией самого применения наших ракетных войск стратегического назначения. Ну, круг задач очень большой, и если говорить откровенно, все они на сегодняшний день в большинстве своем секретные.
2: За 80 лет в 4-м ЦНИИ выросло более 100 докторов наук, сделаны десятки исторических открытий, но главным во все времена тут были не звания, премии или награды, а сила человеческой мысли и вера, что технологии способны сделать наш мир лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: За вклад в создание ракетной и космической техники в декабре 1957 года институт наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1976 году за работы по новым ракетным комплексам вручили второй орден Октябрьской революции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: С сегодняшнего дня в России появилась возможность оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об удаленной продаже и покупке жилья. Способ дополнит уже существующую систему квалифицированной электронной подписи. Как все это работает и где желающие будут сдавать и заверять отпечатки пальцев и изображение лица, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
5: потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги «Биометрия». И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
6: А это повышает риски или снижает?
5: Безусловно, это плюс. Как известно, наличие личного кабинета не гарантирует, что покупатель именно вот в данном случае действует добровольно. Да? Много ситуаций, когда проводились сделки электронно, и покупатель или продавец не знали о том, что проводится сделка. Потому что такое квалифицированная электронная подпись? Часто это внешний носитель, то есть это сертифицированная в стек флешка. И вопрос, у кого она физически находится? Флешку можно потерять, флешку можно кому-то передать. Поэтому все-таки дополнительный механизм, который будет позволять защитить участников сделки, я думаю, это скорее полезный инструмент.
1: Если сделка с недвижимостью будет проводиться очно, порядок и для продавца, и для покупателя не меняется. Биометрию им сдавать не требуется.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Аномальная жара в Европе стала следствием выбросов парниковых газов, считают ученые-климатологи из организации World Weather Attribution. Во многих странах температура около недели держится на отметке плюс 40 градусов. Притом жара везде ощущается по-разному, отмечают туристы. В Германии полегче, а во Франции совсем тяжело. Анна Елисеева решила узнать на примере нашей страны, чем вызвана эта разница и почему жителям северных широт не стоит брать короткий отпуск на юге.
7: Облачность, сила ветра и влажность воздуха – три фактора, при которых одинаковая температура воспринимается нами по-разному. Но ключевой момент – это все-таки влажность, рассуждает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов. Дело в том, что при низкой влажности влага с кожи испаряется быстро, и жара переносится легче. А при высокой, в сочетании с экстремальной температурой, возникает ощущение духоты. Поэтому плюс 30 градусов на юге и на севере – это не одно и то же, продолжает эксперт.
8: В средней полосе России ситуация такая. У нас очень много лесов. Леса, естественно, выделяют влагу. И влажность воздуха у нас достаточно велика. Поэтому здесь тяжеловато жара переносится. Чем, соответственно, севернее будет, тем полегче. В Якутии нормально воспринимается жара из-за того, что, конечно, сухо. Новосибирск, опять же, там жара плюс 35 переносится примерно так же, как в Москве плюс 30.
7: Однако, что в северных широтах, что в южных, всегда будет казаться жарче в городе. Асфальт и бетон, раскалившиеся за день, ночью работают как теплые полы, повышая общую температуру. А вот где-нибудь на даче земля после захода солнца остывает быстрее, потому что нагрелся только верхний слой. В этой связи метеорологи выделяют такое понятие, как «городской остров тепла», рассказывает Алексей Сафонов.
8: Это климатический термин. Он пришел из конца 90-х к нам, и его сейчас очень серьезно изучают. Все дело в том, что всех поражает, насколько он может быть выраженным. Например, летом температура воздуха между центром города и пригородами может составлять от 5 до 10 градусов, а зимой это все 10-20 градусов. То есть это все очень сильно влияет на нас.
7: Жители жарких стран легче переносят высокие температуры. Так эволюционно сложилось. От темного цвета кожи до сниженного обмена веществ все устроено для защиты организма от перегрева. Нам такой механизм за несколько дней не запустить. Поэтому отдых в Эмиратах для туриста, скажем, из Якутии, становится испытанием на прочность. В этом случае акклиматизация может сыграть злую шутку, комментирует врач-терапевт, аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
9: Рекомендуют северянам южные края только тогда, когда можно поехать на месяц-два. Если это 10 дней, то это нагрузка на организм. И раз он не адаптируется, значит, иммунная система работает не в полную меру, не защищает. И опасно, конечно, при скоплении людей, особенно на берегу моря, всегда инфекция значительно больше. Почему и происходят часто заражения то кишечной палочкой, то гриппом.
7: А вот к северному климату приспособиться проще, отмечают эксперты. Возможно, поэтому наши туристы все чаще смотрят в сторону Карелии, Соловков и Белого моря. Там первозданная природа, древние монастыри, бонусом транспортная доступность и комфортные плюс 20 градусов. идеально для экскурсий. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: А вот России тепловой удар не грозит, отмечают метеорологи. Уже на днях европейская жара пойдет на спад. В частности, в Германии и Чехии ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такие дропперы, что привозили в разные годы на выставку достижений народного хозяйства в Москве, какие слова русского языка самые сложные для перевода.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Автобус с 27 детьми попал в аварию в Минусинском округе Красноярского края, сообщили в региональном министерстве внутренних дел. Пострадали один ребенок и один взрослый. Водитель автобуса слетел в кювет и опрокинулся, когда пытался избежать столкновения с выехавшим ему навстречу автомобилем. Российские дипломаты призвали Афганистан и Пакистан завершить вооруженный конфликт. В Министерстве иностранных дел заявили, что в Москве обеспокоены продолжающимся противостоянием между странами. Накануне внешнеполитическое ведомство Афганистана заявило протесты в связи с бомбардировкой пакистанскими воздушными силами трех приграничных афганских провинций. Писателей оформили в профессиональный стандарт, сообщают РИА Новости. Требование предусматривает у специалиста четыре функции: создание оригинальных произведений, аудиовизуального контента, оценка литературных произведений и их переработка. Для этого потребуется знать русский язык или язык народа России, историю и культуру страны, основные направления, жанры и тенденции современной литературы. Отметим, профессия писателя официально появится в России с сентября. В Соединенных Штатах политик 4 месяца не появлялся на рабочем месте по причине депрессии. Член Палаты представителей Том Кин признался, что обратился за помощью к медикам, в результате чего срок его восстановления затянулся. Последний раз конгрессмен участвовал в голосовании в Палате представителей 5 марта этого года. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о муравьях.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Общая биомасса всех муравьев на планете примерно равна биомассе всех людей. Их насчитывается от 10 до 100 квадриллионов, или около 3 миллионов на каждого человека.
14: Факт второй.
16: муравьи могут образовывать суперколонии. Самая большая растянулась на 6 тысяч километров и включала в себя миллионы гнезд.
14: Факт третий.
16: Существуют муравьи-рабовладельцы. Некоторые виды совершают набеги на другие колонии, крадут куколок и заставляют выращенных в неволе муравьев работать на себя.
14: Факт четвертый.
16: У муравьев два желудка. Один личный, для собственного питания. Второй – социальный зоб, в котором они хранят пищу, которую потом кормят других членов колонии.
14: Факт пятый.
16: Муравьи лечат раненых. Африканские матабели вытаскивают раненых товарищей из поля боя и приносят в гнездо, где те восстанавливаются. Это почти полевая медицина.
14: Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях. Очень важные вопросы.
17: По данным Всемирной метеорологической организации, ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми в истории. Расскажите, как изменится климат?
18: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
19: Что ждать от погоды? Как она изменится? Глобально мы уже можем ощутить на себе последствия изменений климатической системы. Сильные грозы летом, волны жары и перераспределение осадков. По данным климатологов, человечество столкнется с волнами жары, например, Европа в 2003 году и Московский регион летом 2010 года, интенсивной конвекцией, то есть сильными грозами, градобитиями и даже смерчами, а также перераспределением осадков так, что месячная норма может выпасть за пару часов, а в остальное время – сушь. Таким образом, в одних и тех же регионах возможны как засухи, так и наводнения, причем примерно в одно и то же время. Еще из заметного сокращения переходных процессов весны и осени. Лето сдвинется ближе к сентябрю, снег не будет выпадать до января, а потом раз – и зима с аномальными осадками или с очень сильными морозами. Весной наоборот – снежно до конца марта, потом сильная оттепель и лето с волнами жары. Усугубляются также перепады атмосферного давления в циклонах, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не позавидуешь. Прогнозы относительно того, что в Москве можно будет выращивать арбузы, устарели уже 10 лет назад. От себя отмечу, что у нас очень большая часть страны находится на территории с вечной мерзлотой, и она, к сожалению, будет только таять.
14: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Наука на чердаке.
20: Иногда от слушателей нашей передачи доходят в наш адрес любопытные вопросы. Например, вот из недавних. Существует ли максимальная температура? Мы с коллегами по чердаку попробовали разобраться.
14: Научный журналист Егор Быковский.
20: Про минимальную температуру мы с вами знаем. Это минус 273 градуса Цельсия, абсолютный ноль. А вот есть ли максимальная? Температура в школьной физике – мера энергии частиц вещества. И с этой точки зрения можно представить сколь угодно высокую энергию. Теоретически-то всегда же можно заставить частицы двигаться еще быстрее. Что же будет, если мы начнем греть реальный объект и следить за его температурой? Вначале наш объект так или иначе станет газом. И на этой стадии все просто. Вот газ, вот его молекулы. Эти молекулы движутся с такими-то скоростями, и, следовательно, можно измерить их среднюю энергию, то есть температуру. А вот если добавить еще энергии, то от атомов газа начнут отрываться электроны, и газ станет чем? Плазмой. Тут предел лежит, скажем, в диапазоне пары десятков тысяч кельвинов. Но если нагрев продолжить, то в какой-то момент ядра атомов перестанут вести себя как соударяющиеся друг с другом шарики. Вместо этого ядра начнут периодически вступать в термоядерные реакции. мы получим вещество в том виде, в котором оно существует в центре Солнца или иной звезды. Центр звезды – это очень плотная и горячая плазма из ядер атомов и электронов. Температура внутри него при этом стабильна, расти некуда. И вот тут-то мы можем сказать, что уперлись в еще один предел – около 20 миллионов кельвинов. Примерно такая температура внутри массивных звезд, в разы тяжелее Солнца. Выше уже некуда как бы, ну, по крайней мере, в нормальном веществе.
14: Наука на чердаке.
20: Когда в нашей звезде уже не остается материала для термоядерных реакций, баланс между гравитацией и термоядерной энергией нарушается. Звезда начинает схлопываться. И вот здесь начинается издевательство над привычной нам физикой. Резкое сжатие оставшихся слоев напоследок запустит прощальную вспышку термоядерных реакций. Как в термоядерной бомбе, но в масштабе целого светила. Часть вещества звезды будет выброшена взрывом наружу, а остаток начнет стремительно стягиваться гравитацией в центр бывшей звезды. И тогда мы можем в итоге получить экстремально плотное состояние, где уже даже не спрессованная плазма, а сжатые в один крошечный по сравнению с нормальной звездой шар нейтроны. Этот компактный остаток бывшего светила называется нейтронной звездой. И вот в ней-то температура частиц оценивается уже в десятки и даже сотни миллиардов кельвинов. В тысячи раз выше, чем в центре живой нормальной звезды. Именно такая температура, похоже, и есть предел для современной Вселенной. Потому как, если попытаться схлопнуть звезду помассивнее в надежде на еще более высокую температуру, то мы получим черную дыру. А это уже история не про вещество как таковое. Впрочем, можно пойти иным путем и получить гипервысокие температуры иначе, сталкивая, например, пучки ядер атомов в ускорителях типа Большого адронного коллайдера. Тогда на ничтожно малое время, в ничтожно малом объеме, можно получить частицы с температурой, которая соответствует ранней Вселенной, в триллионы кельвинов. Занимайтесь физикой, дорогие друзья, и узнайте про по-настоящему высокие температуры еще больше.
14: Наука на чердаке.
15: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Житель Симферопольского района Крыма осужден за экстремистские призывы в интернете. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Мужчина скрывался в сети под псевдонимом. На странице популярного интернет-сообщества крымчанин разместил призывы к нанесению ракетных ударов по территории России. Однако спрятаться под другим ником ему не удалось. Он был задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. По меньшей мере 14 детей погибли после обрушения крыши строящегося учебного центра в Пакистане. Еще 8 несовершеннолетних получили ранения и были доставлены в больницу. Инцидент произошел в восточном городе Лахор. Репетиторский центр находился внутри стареющего здания, и крыша второго этажа обрушилась по причине низкого качества строительства, уточняет телеканал Sky News. Владелец учебного учреждения и еще один человек были арестованы. Социальный фонд сегодняшнего дня перешел на новый порядок расчета ряда выплат. Механизм стал беззаявительным. Он основан на сведениях, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах россиян. То есть больничные, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка будут назначаться автоматически на основе данных индивидуальных лицевых счетов граждан. Ранее, после наступления страхового случая, социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. В Москве стартовал форум Российского военно-исторического общества для учителей, блогеров, просветителей, обществознания. Гостем мероприятия стал ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. Он рассказал о главных задачах форума.
2: Такие же конференции были и по единой линейке учебников истории. Теперь мы говорим об обществознании. Цель, она двуединая. Рассказать о тех изменениях, о тех нововведениях, о тех государственных линейках учебников по истории обществознания, которые готовятся авторскими коллективами. С другой стороны, это замерить и получить обратную связь от практикующих педагогов, в данном случае, в том числе от тех педагогов, которые

0: Штатных Федераций.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как изменились с 1 июля правила перевода денег с карты на карту? Что изображено на новой памятной монете, посвященной ВДНХ? У какого слова насчитали больше всего синонимов в русском языке? В России ввели новые правила перевода денег с карты на карту. С 1 июля при использовании системы быстрых платежей станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика. В национальной системе платежных карт объяснили нововведение борьбой с дропперами. Кто это такие и отразятся ли новые правила переводов на простых гражданах, объясняет кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
6: Дропперы – это те, кто принимают деньги на свой счет и буквально спустя полчаса, час, максимум сутки переводят эти деньги дальше. Это уголовно наказуемое деяние, одна из цепочек форматов, так сказать, отмыва капиталов. ИНН в этом плане позволяет в большей степени идентифицировать этого человека, идентифицировать цепочку.
7: Новые правила СБП на простых физлицах как-то отразятся?
6: В большинстве своем осуществление платежей через СБП, оно осуществляется через зарплатные проекты. В банковских приложениях при переводе просто появится графа, которая будет подтягивать из тех данных, которые есть в приложении, даже вводить ничего не потребуется. ИНН будет подтягиваться, скорее всего, автоматически. Ну, только если до этого как бы никаких расчетов не было, например, между организации физическим лицом, самозанятым, например, то, соответственно, придется один раз вбить, и уже система, допустим, запомнит.
5: Еще одно предназначение привязки ИНН к банковским переводам – это выявление незадекларированных доходов, говорят эксперты. К примеру, если человек сдает квартиру и ежемесячно получает на карту определенную сумму, это считается доходом. Следовательно, необходимо оплатить налог.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную ВДНХ. На лицевой стороне изображен государственный герб, а на реверсе – арка главного входа с позолоченной скульптурой «Тракторист и колхозница». Это один из самых узнаваемых символов комплекса, история которого началась почти век назад. О том, как всесоюзная сельскохозяйственная выставка стала выставкой достижений народного хозяйства и во что она превратилась в 90-е, расскажет Анна Елисеева.
8: Город в городе и будущий символ Москвы – это бывшие Останкинские болота и поселение цыганского табора, которые разгонят к 1935-му. Советские власти на этом месте решают открыть всесоюзную сельскохозяйственную выставку – ВСХВ. Для демонстрации успехов коллективизации строят временные деревянные павильоны, но работы затем

0: Втягиваются и к задуманному сроку, юбилею советской власти, строители не успевают. Выставка откроется спустя 4 года. Зато на ней будет представлено порядка 90 экспозиций. От механизации и садоводства до павильонов достижений союзных республик. Эмблема ВСХВ становится скульптура «Тракторист и колхозница» с пшеничным снопом. Но гости выставки больше запоминают рабочего и колхозницу. Проект Веры Мухиной, который на ВСХВ, оказался едва ли не случайно, рассказывает главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.
1: Другая история – это павильон СССР на выставке в Париже. Придумывается вот это вот едва ли не первая отечественная крупная скульптура из нержавеющей стали. Там выставка закончилась, встал вопрос, что с этим делать. И место строительства СХВ, да, был поставлен такой 10-метровый павильон, и на нем была собрана скульптура.
0: Организаторы считали, что это временно, но история рабочего и колхозницы, как и самой выставки, получит продолжение, правда, после войны. Совет министров решит возобновить и расширить ВСХВ. На площади более 200 гектаров начинают бить знаменитые фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Прокладывается троллейбусный маршрут, а среди павильонов появляются новые сельскохозяйственные, а также промышленные и научные. В те годы можно было даже посмотреть, как работает ядерный реактор. Небольшую установку разместили в зале атомной энергии в мирных целях, говорит москвовед Александр Усольцев.
2: По современным меркам это совершенно немыслимо, а тогда организовывались экскурсии в прекрасный павильон, сделанный из стеклоблоков, где могли заглянуть в колодец, где был расположен демонстрационный реактор. Можно было наблюдать сквозь воду за эффектом ядерного свечения.
0: В конце 60-х установка была демонтирована. Павильон сначала стал выставкой строительных материалов, а позже – охраны природы. Ядерное облучение небезопасно, по этой причине реактор на ВДНХ точно не вернут. Со временем менялись и другие павильоны. Одной из первых и самых впечатляющих стала выставка «Механизация». В конце 30-х это был длинный эллинг, помещение для дирижаблей. Тракторы и комбайны внутри казались игрушечными. Позже павильон станет крытым, а на площади перед ним установят копию ракеты-носителя «Восток», продолжает Александр Усольцев.
2: Тогда на пике прогресса был космос. Конечно же, павильон, который красиво венчает главную аллею ВДНХ, отдали под космическую промышленность. Его, конечно же, переделали под красивый стиль уже с куполом, целый закрытый павильон. И, конечно, там изменилась экспозиция, стала посвящена и запуску первого спутника, и запуску человека в космос.
0: В перестроечные годы павильон стал местом торговли саженцами. Да и сам ВВЦ из выставки народных достижений превратился в гигантский рынок. А из-за обилия открытых кафе место прозвали «Всесоюзный шашлычный». Прежняя жизнь вернется на ВДНХ после передачи комплекса столичным властям в 2013 году. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Наречие «очень» лингвисты признали словом с рекордным числом синонимов в русском языке. У него около 100 близких по значению единиц. Исследование провели в Институте Пушкина, сообщает РИА Новости. Почему именно «очень» стало лидером? Какое прилагательное считается у нас самым длинным? И чем иностранцев удивляет «великий и могучий»? В прелестях русского языка попытался не запутаться Максим Петренко.
5: Причины успеха наречия «очень». Во-первых, у слова мало стилистических или региональных ограничений в употреблении, говорят лингвисты. Под сотню синонимов вышло из-за довольно широкого фильтра. В список Института Пушкина попали и разговорные варианты, и просторечия. Пример последних – «дюже», «страсть как». Наконец, «очень» определяет целый класс слов, которые указывают на высокую степень чего-либо, объясняет доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Таким же плодовитым будет слово «строение». Оно тоже обозначает некую группу, но, опять же, какие фильтры использовать?
6: Дом, небоскреб, хижина и так далее. Но это не точный синоним, это квазисиноним. Как и для слова «очень». «Очень» может иметь, например, в качестве синонима «офигенно». Но понимаете, что слово «офигенно» оно разговорное, значит, оно принадлежит разговорному стилю речи.
5: Вообще рекордов в русском языке хоть отбавляй. Страсть как много. Недавно назвали самое длинное слово. Им стало прилагательное, и это описание химического соединения, в нем 55 букв. Тетрагидропиранилцикла, пентилтетрагидропиридопиридиновые. Ну, тут с ударением мог и напутать. Прежде лидером считалось другое прилагательное. Превысокомногорассмотрительствующий. 35 букв. Можно вспомнить своего рода смысловое достижение – «тоска». Еще Набоков отмечал, переводя Евгения Онегина, что ни одно слово в английском языке не передает все оттенки тоски, потому что это смесь чувств от меланхолии до ностальгии. «У нас множество граней стилистических регистров», утверждает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Оксана Грунченко. «Иностранцам сложно в них разобраться, а носители языка порой и не задумываются».
7: Употребляется одно и то же слово, корень в слове явно один и тот же. Например, брат, браток, братуха, братан, брателла. В чем, собственно, разница? Почему нельзя ко всем обращаться братушка? Что в этом плохого?
5: Изучающим язык предстоит понять тонкости порядка слов и логических ударений. Я иду в магазин. В магазин иду я. Иду я в магазин. Выделить можно и место, и местоимение, и действие. Подвижное ударение удивляет. Замок и замок. А от следующего диалога даже переводчик может растеряться. Ты не хочешь чай? Да нет, наверное. А нам как бы и понятно. Марко Ригатьери, гид по Венеции, поделился, что ему дается труднее всего и что его поражает.
8: Да, наверное, совершение и несовершение фиды. Это вообще или глагол движения. То есть у нас мы говорим «andiamo», а вы говорите вот «едем», «поедем», «погнали». И суставки еще. Вот у вас в конце концов для одного слова и десятки разных способов, как это сказать. Это разные оценки, разные нюансы.
5: Но есть слова, которые спотыкаются и наши соотечественники. Самым коварным на ЕГЭ по русскому в этом году стало слово «преддверие». Больше всего ошибок. «В преддверии выходного». А как бы вы написали здесь «в преддверии»? Предлог «в» раздельно, две буквы «д» и в конце «и». «В преддверии». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, где разработали первую в стране специализированную ЭВМ, какие сделки с недвижимостью можно оформить с помощью биометрии, почему жителям севера не рекомендуют брать короткий отпуск на юге.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Россия с сегодняшнего дня ограничила пересечение границы на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе, в частности, Санкт-Петербург, Финляндский, Выборг, Ленинградский, Светогорск, Карельские, Вяртсиля и Лютя, Печоры, Псковские на границе с Эстонией и Пыталово, Псковской области на границе с Латвией. Верховный суд Соединенных Штатов признал незаконным указ об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению. Этот документ Дональд Трамп подписал в январе прошлого года. Президент уже раскритиковал решение суда и заявил, что его можно исправить в Конгрессе. Число выпускников, набравших 100 баллов на едином госэкзамене, выросло почти на 2000 по сравнению с 2025 годом. Количество 200-бальников на 600 человек, 300-бальников на 63, 400-бальников на 7 человек следует из подсчетов ТАСС. Профессиональное выгорание испытывают более половины офисных сотрудников в России. При этом более 80% из них ощущают истощение регулярно. Это следует из опроса, его приводит агентство ТАСС. Среди основных причин выгорания респонденты назвали высокую нагрузку, недостаток отдыха и потерю мотивации. Справиться с выгоранием помогает отпуск. В этом убеждены 73% опрошенных. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
11: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
11: От слов к делу. Военные училища России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «нерасторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
1: От слов к делу.
2: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет, изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
1: От слов к делу.
2: Рассеяны, но не расторгнуты.
1: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.

0: букварь современного города.
1: Г. Гараж. Слово французское. В русский язык оно пришло в начале прошлого века. А вместе с ним и отдельная городская культура. И если во Франции гаражом называют любое укрытие, то у нас это существительное несет вполне конкретный смысл. Металлическая, железобетонная или кирпичная коробка для хранения автомобиля. Но это когда-то. Теперь гаражи стали многоуровневыми, а иногда даже автоматизированными, с отдельными боксами для каждой машины. Не то что раньше. Первый в России гараж построили в 1906 году, когда в Петербург для императора Николая II привезли французский лимузин «Делане Бельвиль» и несколько немецких «Мерседесов». Машинами царь остался доволен и приказал купить еще, а потом еще. Автопарк в итоге получился немалый – 56 автомобилей. Отдельно для царской семьи, для свиты, коменданта и для хозяйственных нужд. Гаражи появились в каждой резиденции государя. В Царском селе, Петербурге, Петергофе и даже в Ливадии. Американский гараж совсем не такой. Это театральная площадка, лаборатория, студия звукозаписи, мастерская. Гараж — это место, где рождаются гигантские корпорации. Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, Amazon и даже Walt Disney свои первые мультфильмы рисовал в гараже. Наши люди использовали эти помещения по прямому назначению тоже не всегда. В трудные времена в гаражах хранили картошку, соленые огурцы и квашеную капусту. А уж как там проводили свободное время отцы некоторых семейств, об этом лучше вообще не вспоминать.

0: Словарь современного города.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Область знаний». Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Житель Симферопольского района Крыма осужден за экстремистские призывы в интернете. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Мужчина скрывался в сети под псевдонимом. На странице популярного интернет-сообщества крымчанин разместил призывы к нанесению ракетных ударов по территории России. Однако спрятаться под другим ником ему не удалось. Он был задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Дональд Трамп после консультации с военными решил продолжать переговоры с Ираном, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Согласно публикации, обсуждалась возможность возобновления американских ударов по Ирану, однако Трамп решил пока придерживаться дипломатии. По мнению главы Белого дома, еще один раунд полномасштабных атак может навредить шансам Вашингтона в итоге демонтировать ядерную программу Ирана. По данным газеты, президент Соединенных Штатов сообщил помощникам, что не возражает, если переговоры с Тегераном затянутся дольше установленного для ядерной сделки крайнего срока 18 августа. В Министерстве обороны России прошло заседание по вопросу подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Председатель военно-научного комитета Вооруженных сил России, заместитель начальника генерального штаба генерал-полковник Василий Трушин подчеркнул значение межведомственного взаимодействия в организации мероприятий.
2: Подробно рассмотрим порядок работы нашей группы, а также результаты плана основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных торжеств за первое полугодие 2026 года. Сохранение исторической памяти о наследии великого полководца возможно, если только эти знания будут передаваться молодому поколению.
1: Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Суворова в 2030 году. Властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился более чем в 4 раза. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в стране появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. По словам Баталиной, некоторые профессии были недоступны для слабого пола по причине тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий. Но благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства все больше мужских профессий становятся в том числе и женскими. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 24.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля будет временно закрыто движение на нескольких улицах и набережных на западе города в связи с проведением велогонки «Столица», предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Волгограда проспекта до шоссе энтузиастов. Пробка на 20 минут на Ярославке от Малыгинского проезда до Северянинской эстакады. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой институт сыграл значимую роль в запуске первых ракет в нашей стране. Можно ли продать квартиру по биометрии? Что говорят ученые о причинах аномальной жары в Европе? Первого июля отмечается день 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Это крупнейший военный научный центр в нашей стране. Какую роль он сыграл в запуске первых ракет и космических спутников? И какие задачи там решают сегодня? Ким Андреев об истории легендарного института.
2: В мае 1946-го в Советском Союзе принимают постановление «Вопросы реактивного вооружения». Именно эта технология считается самой перспективной как с научной, так и военной точек зрения. Заниматься точными математическими расчетами будущих запусков поручат только что созданному научно-исследовательскому реактивному институту номер 4. И уже 2 года спустя на полигоне Капустин-Яр пройдут испытания первой отечественной баллистической ракеты «Р-1», комментирует военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Главная проблема ракеты – это обеспечить точность поражения. Помимо качества сборки тех материалов, которые необходимо было применять, нужно было произвести расчеты, которые позволяли бы ракете с высокой точностью поразить условную цель. И как раз этим вопросом занимался 4-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны.
2: В конце того же десятилетия институт займется разработкой новых идей, например, оборонный комплекс «Ракета против ракеты», из которого вырастет первая экспериментальная система ПРО. В 50-е взгляды инженеров будут устремлены к новым целям, на этот раз космическим. Под руководством Михаила Тихонравова в 4-м ЦНИИ, несмотря на критику и сомнения коллег, приступит к проектированию измерительного комплекса для первого в мире искусственного спутника. С тех пор фамилия Тихонравов стала таким же символом освоения космоса, как Циолковский и Королев, рассуждает руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: Именно он предложил теорию пакетных ракет в НИИ-4. Он математически доказал, что составные пакетные ракеты, как «Семерка», которая на протяжении многих лет является нашей основной пилотируемой ракетой, способна развивать первую космическую скорость. Именно его расчеты легли в основу нашей «Семерки», которая стала первой ракетой, которая вывела первый искусственный спутник и первых животных в космос и первого человека.
2: В начале 60-х годов в 4-м ЦНИИ построят первую в стране специализированную ЭВМ. Отныне баллистические расчеты станет делать проще и быстрее. Свой вклад институт внесет в разработку многих ракет и ракетных комплексов, которые до сих пор являются основой обороны нашей страны. Новых амбициозных задач для легендарного научного института хватает и сегодня, говорит Юрий Кнутов.
3: Разработки программ для решения задачи поражения цели с высочайшей точностью. Также многие вопросы, связанные непосредственно с организацией самого применения наших ракетных войск стратегического назначения. Ну, круг задач очень большой. И если говорить откровенно, все они на сегодняшний день в большинстве своем секретные.
2: За 80 лет в 4-м ЦНИИ выросло более 100 докторов наук, сделаны десятки исторических открытий, но главным во все времена тут были не звания, премии или награды, а сила человеческой мысли и вера, что технологии способны сделать наш мир лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: За вклад в создание ракетной и космической техники в декабре 1957 года институт наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1976 году за работы по новым ракетным комплексам вручили второй орден Октябрьской революции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: С сегодняшнего дня в России появилась возможность оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об удаленной продаже и покупке жилья. Способ дополнит уже существующую систему квалифицированной электронной подписи. Как все это работает и где желающие будут сдавать и заверять отпечатки пальцев и изображение лица, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
5: потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги биометрия. И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
6: А это повышает риски или снижает?
5: Безусловно, это плюс. Как известно, наличие личного кабинета не гарантирует, что покупатель именно вот в данном случае действует добровольно, да. Много ситуаций, когда проводились сделки электронно, и покупатель или продавец не знали о том, что проводится сделка. Потому что такое квалифицированная электронная подпись? Часто это внешний носитель, то есть это сертифицированная в стек флешка. И вопрос, у кого она физически находится? Флешку можно потерять, флешку можно кому-то передать. Поэтому все-таки дополнительный механизм, который будет позволять защитить участников сделки, я думаю, это скорее полезный инструмент.
1: Если сделка с недвижимостью будет проводиться очно, порядок и для продавца, и для покупателя не меняется. Биометрию им сдавать не требуется.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Аномальная жара в Европе стала следствием выбросов парниковых газов, считают ученые-климатологи из организации World Weather Attribution. Во многих странах температура около недели держится на отметке плюс 40 градусов. Притом жара везде ощущается по-разному, отмечают туристы. В Германии полегче, а во Франции совсем тяжело. Анна Елисеева решила узнать на примере нашей страны, чем вызвана эта разница и почему жителям северных широт не стоит брать короткий отпуск на юге.
7: Облачность, сила ветра и влажность воздуха – три фактора, при которых одинаковая температура воспринимается нами по-разному. Но ключевой момент – это все-таки влажность, рассуждает сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов. Дело в том, что при низкой влажности влага с кожи испаряется быстро, и жара переносится легче. А при высокой, в сочетании с экстремальной температурой, возникает ощущение духоты. Поэтому плюс 30 градусов на юге и на севере – это не одно и то же, продолжает эксперт.
8: В средней полосе России ситуация такая. У нас очень много лесов. Леса, естественно, выделяют влагу. И влажность воздуха у нас достаточно велика. Поэтому здесь тяжеловато жара переносится. Чем, соответственно, севернее будет, тем полегче. В Якутии нормально воспринимается жара из-за того, что, конечно, сухо. Новосибирск, опять же, там жара плюс 35 переносится примерно так же, как в Москве плюс 30.
7: Однако, что в северных широтах, что в южных, всегда будет казаться жарче в городе. Асфальт и бетон, раскалившиеся за день, ночью работают как теплые полы, повышая общую температуру. А вот где-нибудь на даче земля после захода солнца остывает быстрее, потому что нагрелся только верхний слой. В этой связи метеорологи выделяют такое понятие, как «городской остров тепла», рассказывает Алексей Сафонов.
8: Это климатический термин. Он пришел из конца 90-х к нам, и его сейчас очень серьезно изучают. Все дело в том, что всех поражает, насколько он может быть выраженным. Например, летом температура воздуха между центром города и пригородами может составлять от 5 до 10 градусов, а зимой это все 10-20 градусов. То есть это все очень сильно влияет на нас.
7: Жители жарких стран легче переносят высокие температуры. Так эволюционно сложилось. От темного цвета кожи до сниженного обмена веществ все устроено для защиты организма от перегрева. Нам такой механизм за несколько дней не запустить. Поэтому отдых в Эмиратах для туриста, скажем, из Якутии, становится испытанием на прочность. В этом случае акклиматизация может сыграть злую шутку, комментирует врач-терапевт, аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Лапа.
9: Рекомендуют северянам южные края только тогда, когда можно поехать на месяц-два. Если это 10 дней, то это нагрузка на организм. И раз он не адаптируется, значит, иммунная система работает не в полную меру, не защищает. И опасно, конечно, при скоплении людей, особенно на берегу моря, всегда инфекция значительно больше. Почему и происходят часто заражения то кишечной палочкой, то гриппом.
7: А вот к северному климату приспособиться проще, отмечают эксперты. Возможно, поэтому наши туристы все чаще смотрят в сторону Карелии, Соловков и Белого моря. Там первозданная природа, древние монастыри, бонусом транспортная доступность и комфортные плюс 20 градусов. идеально для экскурсий. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: А вот России тепловой удар не грозит, отмечают метеорологи. Уже на днях европейская жара пойдет на спад. В частности, в Германии и Чехии ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, кто такие дропперы, что привозили в разные годы на выставку достижений народного хозяйства в Москве, какие слова русского языка самые сложные для перевода.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Пензенской области обломки дрона повредили линию электропередачи, упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Иран пока не получил доступ к 6 миллиардам долларов своих активов в Катаре, сообщает американская пресса. По сведениям журналистов, Иран хотел бы, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты. Однако Вашингтон выступает за разделение этой суммы и поэтапное выделение их напрямую поставщикам гуманитарных товаров в Исламскую Республику по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам. Министерство просвещения начнет поэтапное введение духовно-нравственной культуры России в школах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Предмет будут изучать со второго полугодия в пятых классах, а в шестых и седьмых классах со следующего года. Целью дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Ученые предупредили о сильной магнитной буре после вспышки высшего балла X на Солнце. Фронт от вспышечного взрыва придет к Земле вечером в четверг. Буря может стать самой сильной с марта, рассказали в Институте космических исследований Российской академии наук. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали, когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно.

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Важно не забыть его перед рейсом.
5: Это где твоя самая неудачная фотография. Каждый подтвердит.
6: Заграничный в штампах. Для меня альбом с воспоминаниями.
1: Вот это вещь.
7: Удостоверение личности. Подтверждение легальности проезда и грамота честного налогоплательщика. За более чем 2000 лет значение этого документа почти не изменилось. Его название происходит от двух итальянских слов: «пасса» – «проходить» и «порт». Конечно, морской. Паспорт. У древних египтян это был сиджил. Имея его на руках, можно было свободно покинуть город или поселение. Интересно, что правило одинаково распространялось и на рабов, и на господ. Последние, к тому же, могли получить загранпаспорт, джаваз. Кроме даты выезда, в нем отмечалось количество отбывающих с господином жен и слуг. Заветный папирус выдавал сановник, полномочия которого подтверждал надетый на палец золотой перстень с именем фараона. В арабском халифате паспортом служила специальная бумага об уплате налогов. Для мусульман это был закят – сбор из доходов, а для иноверцев – джизья – гарантия защиты внутри государства. Заплати налоги и живи спокойно. В средневековой Европе паспортом называли разрешительный документ на пересечение границ. Его показывали для прохода в гавань или порт. Кроме того, паспорта отделяли законопослушных граждан от бродяг, а в армии помогали бороться с дезертирством. В Киевской Руси удостоверением личности был пояс, орнамент которого мог рассказать, откуда человек и чем он занимается. Требование паспорта как документа впервые было закреплено соборным уложением в середине 17 века. Строгий надзор начинается при Петре I. Крестьяне теперь не могут покинуть место жительства без специального разрешения. Паспортная система вводится также для уплаты налогов, выполнения воинской обязанности и позднее для контроля дворян, уезжающих из страны. К началу 20 века почти все страны перестают требовать паспорт при въезде. Но все меняется с началом Первой мировой войны. Удостоверения личности необходимы для контроля притока беженцев и учета личного состава войск. Первый единый образец паспорта был разработан Лигой наций в 1920 году. Спустя почти 60 лет ООН утвердила формат небольшого многостраничного буклета. Современный паспорт включает электронный чип с информацией о владельце и его фотографии. А еще он содержит биометрию. Рисунок узоров двух указательных пальцев. Почти документ Матроскина. Усы, лапы, хвост.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Жители Новосибирска суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за призывы против безопасности России. Осужденный публиковал в интернете материалы, где предлагалось оказывать финансовую помощь иностранному государству, направленную против нашей страны. Кроме того, злоумышленник размещал в сети материалы с призывами к насилию над участниками специальной военной операции. Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Стали известны подробности освобождения Богодаровки в Днепропетровской области. Бойцам группировки «Восток» приходилось продвигаться скрытно, чтобы избежать атаки дронов противника, сообщил российский военный с позывным «Долган».
2: Противник занимал лесополосы, которые мы должны были освободить. Было тяжело подобраться к ним. Дронов EPV, Баба-Яга. Было очень тяжело, конечно. Там растяжки всякое разбросано было. Мы обходили, там где-то отстреливали. На опыте скрытно подошел, закинул гранату с прострелом, зашел и все, зачистил. Сидел, ждал союзников. Также следующие продвигались дальше, мы там закреплялись.
1: В Министерстве обороны отметили, что освобождение Богодаровки позволило российским подразделениям закрепиться на правом берегу реки Гайчур, нарушить оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Александровки. В единый госреестр недвижимости с сегодняшнего дня стали вносить сведения о границах сельхозугодий, где находится пашня, пастбище, сад или виноградник. Об этом рассказали РИА Новости в Госдуме. Ранее этой информации в перечне не было, и в связи с этим случались неприятные сюрпризы. В частности, человек покупал участок, хотел построить дом, а оказывается, что это сельхозземля и возводить ничего нельзя. Теперь такие ошибки станут практически невозможными, все границы официально зафиксированы. Накануне ночью на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Она вызовет на Земле магнитную бурю, скорее всего, сильную, пишут РИА Новости, ссылаясь на ученых. Уточняется, что, согласно моделированию, фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в вечернее время. Буря ожидается самой сильной с марта текущего года. В Москве установилась жаркая погода. Коммунальщики дополнительно проводят полив трасс. Это позволяет не только содержать их в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие. Также рано утром и вечером специалисты поливают цветники и газоны, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве воздух прогреется до 27-29 тепла. Москвичей призвали избегать дополнительного пребывания на улице и следить за самочувствием. В связи с жаркой погодой жителям будут раздавать питьевую воду. Ее можно будет получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также на станциях центральных диаметров Тушинская и площадь трех вокзалов.
0: Область знаний. Лекции на

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут вы узнаете, как изменились с 1 июля правила перевода денег с карты на карту, что изображено на новой памятной монете, посвященной ВДНХ, у какого слова насчитали больше всего синонимов в русском языке. В России ввели новые правила перевода денег с карты на карту. С 1 июля при использовании системы быстрых платежей станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика. В национальной системе платежных карт объяснили нововведение борьбой с дропперами. Кто это такие и отразятся ли новые правила переводов на простых гражданах, объясняет кандидат экономических наук, доцент финансового университета Михаил Хачатурян.
2: Дропперы – это те, кто принимают деньги на свой счет и буквально спустя полчаса, час, максимум сутки переводят эти деньги дальше. Это уголовно наказуемое деяние, одна из цепочек форматов, так сказать, отмыва капиталов. ИНН в этом плане позволяет в большей степени идентифицировать этого человека, идентифицировать цепочку.
3: Новые правила СБП на простых физлицах как-то отразятся?
2: В большинстве своем осуществление платежей через СБП, оно осуществляется через зарплатные проекты. В банковских приложениях при переводе просто появится графа, которая будет подтягивать из тех данных, которые есть в приложении, даже вводить ничего не потребуется. ИНН будет подтягиваться, скорее всего, автоматически. Ну, только если до этого как бы никаких расчетов не было, например, между организации физическим лицом, самозанятым, например, то, соответственно, придется один раз вбить, и уже система, допустим, запомнит.
1: Еще одно предназначение привязки ИНН к банковским переводам – это выявление незадекларированных доходов, говорят эксперты. К примеру, если человек сдает квартиру и ежемесячно получает на карту определенную сумму, это считается доходом. Следовательно, необходимо оплатить налог.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Банк России выпустил серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную ВДНХ. На лицевой стороне изображен государственный герб, а на реверсе – арка главного входа с позолоченной скульптурой «Тракторист и колхозница». Это один из самых узнаваемых символов комплекса, история которого началась почти век назад. О том, как всесоюзная сельскохозяйственная выставка стала выставкой достижений народного хозяйства и во что она превратилась в 90-е, расскажет Анна Елисеева.
4: Город в городе и будущий символ Москвы – это бывшие Останкинские болота и поселение цыганского табора, которое разгонят к 1935-му. Советские власти на этом месте решают открыть всесоюзную сельскохозяйственную выставку – ВСХВ. Для демонстрации успехов коллективизации строят временные деревянные павильоны. Но работы затягиваются, и к задуманному сроку, юбилею советской власти, строители не успевают. Выставка откроется спустя 4 года. Зато на ней будет представлено порядка 90 экспозиций – от механизации и садоводства до павильонов достижений союзных республик. Эмблема ВСХВ становится скульптура «Тракторист и колхозница» с пшеничным снопом. Но гости выставки больше запоминают рабочего и колхозницу. Проект Веры Мухиной, который на ВСХВ, оказался едва ли не случайно, рассказывает главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.
5: Другая история – это павильон СССР на выставке в Париже. Придумывается вот это вот едва ли не первая отечественная крупная скульптура из нержавеющей стали. Там выставка закончилась, встал вопрос, что с этим делать. И вместо строительства ВСХВ был поставлен такой 10-метровый павильон, и на нем была собрана скульптура.
4: Организаторы считали, что это временно, но история рабочего и колхозницы, как и самой выставки, получит продолжение, правда, после войны. Совет министров решит возобновить и расширить ВСХВ. На площади более 200 гектаров начинают бить знаменитые фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Прокладывается троллейбусный маршрут, а среди павильонов появляются новые сельскохозяйственные, а также промышленные и научные. В те годы можно было даже посмотреть, как работает ядерный реактор. Небольшую установку разместили в зале атомной энергии в мирных целях, говорит москвовед Александр Усольцев.
6: По современным меркам это совершенно немыслимо, а тогда организовывались экскурсии в прекрасный павильон, сделанный из стеклоблоков, где могли

0: заглянуть в колодец, где был расположен демонстрационный реактор. Можно было наблюдать сквозь воду за эффектом ядерного свечения.
1: В конце 60-х установка была демонтирована. Павильон сначала стал выставкой строительных материалов, а позже — охраны природы. Ядерное облучение небезопасно, по этой причине реактор на ВДНХ точно не вернут. Со временем менялись и другие павильоны. Одной из первых и самых впечатляющих стала выставка «Механизация». В конце 30-х это был длинный эллинг, помещение для дирижаблей. Тракторы и комбайны внутри казались игрушечными. Позже павильон станет крытым, а на площади перед ним установят копию ракеты-носителя «Восток», продолжает Александр Усольцев.
0: Тогда на пике прогресса был космос. Конечно же, павильон, который красиво венчает главную аллею ВДНХ, отдали под космическую промышленность. Его, конечно же, переделали под красивый стиль уже с куполом, целый закрытый павильон. И, конечно, там изменилась экспозиция, стала посвящена и запуску первого спутника, и запуску человека в космос.
1: В перестроечные годы павильон стал местом торговли саженцами, да и сам ВВЦ из выставки народных достижений превратился в гигантский рынок. А из-за обилия открытых кафе место прозвали «Всесоюзный шашлычный». Прежняя жизнь вернется на ВДНХ после передачи комплекса столичным властям в 2013 году. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Наречие «очень» лингвисты признали словом с рекордным числом синонимов в русском языке. У него около 100 близких по значению единиц. Исследование провели в Институте Пушкина, сообщает РИА Новости. Почему именно «очень» стало лидером? Какое прилагательное считается у нас самым длинным? И чем иностранцев удивляет «великий и могучий»? В прелестях русского языка попытался не запутаться Максим Петренко.
4: Причины успеха наречия «очень». Во-первых, у слова мало стилистических или региональных ограничений в употреблении, говорят лингвисты. Под сотню синонимов вышло из-за довольно широкого фильтра. В список Института Пушкина попали и разговорные варианты, и просторечия. Пример последних – «дюже», «страсть как». Наконец, «очень» определяет целый класс слов, которые указывают на высокую степень чего-либо, объясняет доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Таким же плодовитым будет слово «строение». Оно тоже обозначает некую группу, но, опять же, какие фильтры использовать?
5: Дом, небоскреб, хижина и так далее. Но это не точный синоним, это квазисинонимы. Как и для слова «очень». «Очень» может иметь, например, в качестве синонима «офигенно». Но понимаете, что слово «офигенно», оно разговорное, значит, оно принадлежит разговорному стилю речи.
4: Вообще рекордов в русском языке хоть отбавляй. Страсть как много. Недавно назвали самое длинное слово. Им стало прилагательное, и это описание химического соединения, в нем 55 букв. Тетрагидропиранилцикла, пентилтетрагидропиридопиридиновые. Ну, тут с ударением мог и напутать. Прежде лидером считалось другое прилагательное – превысокомногорассмотрительствующий, 35 букв. Можно вспомнить своего рода смысловое достижение – тоска. Еще Набоков отмечал, переводя Евгения Онегина, что ни одно слово в английском языке не передает все оттенки тоски, потому что это смесь чувств. От меланхолии до ностальгии. «У нас множество граней стилистических регистров», утверждает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Оксана Грунченко. Иностранцам сложно в них разобраться, а носители языка порой и не задумываются.
6: Употребляется одно и то же слово, корень в слове явно один и тот же. Например, брат, браток, братуха, братан, брателла. В чем, собственно, разница? Почему нельзя ко всем обращаться «братушка»? Что в этом плохого?
4: Изучающим язык предстоит понять тонкости порядка слов и логических ударений. «Я иду в магазин». «В магазин иду я». «Иду я в магазин». Выделить можно и место, и местоимение, и действие. Подвижное ударение удивляет. «Замок» и «замок». А от следующего диалога даже переводчик может растеряться. «Ты не хочешь чай?» «Да нет, наверное». А нам как бы и понятно. Марко Ригатьери, гид по Венеции, поделился, что ему дается труднее всего и что его поражает.
7: Да, наверное, совершение на совершение фиды. Это вообще или глагол движения. То есть у нас мы говорим «andiamo», а вы говорите вот «едем», «поедем». погнали, есть суставки еще. Вот у вас в конце концов для одного слова и десятки разных способов, как это сказать. Это разные оценки, разные нюансы.
4: Но есть слова, которые спотыкаются и наши соотечественники. Самым коварным на ЕГЭ по русскому в этом году стало слово «преддверие». Больше всего ошибок. В преддверии выходного. А как бы вы написали здесь? В преддверии. Предлог «в» раздельно, две буквы «д» и в конце «и». В преддверии. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда. В преддверии. Предлог «в» раздельно, две буквы «д» и в конце «и». В преддверии. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Россия с сегодняшнего дня ограничила пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе, в частности, Санкт-Петербург, Финляндский Выборг, Ленинградский Светогорск, Карельские Вярцеля и Лютя, Печоры Псковские на границе с Эстонией и Пыталово Псковской области на границе с Латвией. Вступление Черногории в Европейский Союз потребует от бюджета сообщества около 3 миллиардов евро в период следующего бюджетного цикла, сообщает «Политика», ссылаясь на расчеты Европейской комиссии. Ведомство представило финансовое предложение по вступлению Черногории в Евросоюз 30 июня. В дальнейшем его должны одобрить страны-члены объединения. Заключить договор о целевом обучении в ВУЗе с этого года смогут только граждане России, а при расторжении договора в одностороннем порядке студент может быть отчислен или переведен на платное обучение. Это следует из письма Министерства образования и науки, направленного в образовательные организации, пишет ТАСС. В России стартовала акция «Веди родителей в музей». Мамы и папы смогут получить скидку от 10% на посещение учреждений культуры вместе с детьми, которые являются держателями пушкинской карты. Чтобы стать участником акции, владельцу пушкинской карты необходимо приобрести билет в учреждение культуры из списка участников. После этого он получает возможность купить билеты для родителей на льготных условиях. Акция продлится до 15 августа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
2: Керенов. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: А как исчезла знаменитая Александрийская библиотека?
7: Так известно как. Ее же варвары сожгли дотла.
5: А вот и нет.
8: Версию о пожаре распиарили кинематографисты. Они, возможно, опирались на труды Плутарха, который писал о возгорании в библиотеке в 48 году до нашей эры. В тот момент Александрию осаждал Цезарь. Однако, по мнению современных ученых, тогда пострадали лишь папирусы с финансовыми записями горожан. Да и те документы хранились в порту. Точных данных о пожаре в библиотеке, уничтожившем сотни тысяч книг, исследователи не нашли.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Настоящая причина исчезновения библиотеки гораздо проще. На ее содержание выделялось все меньше средств. Особенно это стало заметно после завоевания Египта Римом. Фонды не пополнялись, имевшиеся книги ветшали, уходили сотрудники.
7: Сколько же в итоге человечество потеряло книг?
8: В Александрийской библиотеке, по разным подсчетам, их могло находиться от полусотни до 700 тысяч.
5: А вот и да.
9: Всемирная энциклопедия еды. Супы, салаты, грибы, рыба, блины, сырники, драники, вареники, голубцы, торты. Без нее все эти блюда стали бы невообразимо скучны. Она – обязательная часть кухни народов Восточной Европы. И называют ее почти везде одинаково – сметана. Вот только сметана, известная нам сегодня, мало похожа на ту, которую готовили наши далекие предки. Их рецепт был до удивления прост – снять верхний слой с кислого молока и дать этой массе настояться. Кстати, вместо слова «снять» раньше говорили «сметать». Отсюда и сметана. Производство молочных продуктов революционным образом изменил сепаратор. Устройство, позволявшее быстро выделять из молока самое ценное – сливки. Нормализация, пастеризация, подготовленная микрофлора – все это лишило ту старорусскую сметану души и непредсказуемости, характерной для любого рукотворного продукта. Так что теперь и не поймешь, каким был вкус иных блюд со сметаной, столь любимых в России. Кто сегодня знает, что имел в виду, скажем, Салтыков-Щедрин, который утверждал: «Караси представляют такое лакомое блюдо, особливо изжаренное в сметане, что предводители дворянства охотно почуют ими даже губернаторов». Всемирная энциклопедия еды.
10: «1868 год. В мире впервые застучала пишущая машинка со знакомой нам клавиатурой. Авторы патента – журналист Кристофер Шоулс и механик Карлос Гидден. В том же году в свет выходит одно из главных произведений Федора Достоевского – роман «Идиот». Его публикуют в журнале «Русский вестник». А во Франции в том же 1868-м начинается свадебное путешествие одного титулярного советника и одной генеральской дочки. Поначалу их брак будет носить чисто фиктивный характер. Но однажды этот союз обретет не только любовь, но и всемирную славу. А поможет им в этом математика.
5: Соратники. Софья и Владимир Ковалевские.
10: Для умной и энергичной Софьи в девичестве Корвин-Круковской свадьба была единственным способом уехать в Европу и поступить в университет. В России в те времена женщин не обучали. Поэтому подобные браки для середины 19 века были обычным делом. К тому же жених попался образованный – Владимир Ануфриевич Ковалевский. Знал иностранные языки, был лично знаком с Герценом и зачитывался трудами Дарвина. Ковалевская своего добилась, причем даже там, где не ожидала. Прослушала лекции в немецком университете, получила степень магистра философии и защитила докторскую по математике. Но главное, она по-настоящему влюбилась в своего фиктивного мужа. Их объединила страсть к науке. Он тяготел к естественным, а она к точным. В итоге он станет основателем эволюционной палеонтологии, а она – первой в мире женщиной-профессором математики.
5: Соратники.
10: А еще Ковалевские вместе сочувствовали революционной борьбе в Европе. Приезжали в осажденный Париж, где ухаживали за ранеными. И все это время ютились в небольших квартирах, тратя последние деньги на бумагу и чернила, чтобы даже в таких условиях не бросать любимую науку. Владимир Ковалевский стал доцентом Императорского Московского университета, где читал курсы по геологии. А Софья Ковалевская, вопреки всем сложностям того времени, получила место в Стокгольмском университете, где вела лекции по любимой математике. А за решение задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки Ковалевская станет членом-корреспондентом Российской академии наук.
5: Софья и Владимир Ковалевские. Соратники.
0: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Деятельность НАТО нацелена прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности России. Так, Североатлантический альянс старается усилить присутствие на стратегически важном для нашей страны Черноморском направлении. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что Москва внимательно отслеживает военно-морские учения «БРИЗ» с участием НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность блока. Подобные маневры проводятся на ежегодной основе. В мероприятиях участвует порядка 2000 военнослужащих из более чем десятка стран, передает РИА Новости. Повышение производительности труда – это ключевая задача, стоящая перед экономикой. Какие меры будут приняты для улучшения этого показателя, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Необходимо максимально быть более эффективными. Это означает сокращать издержки, внедрять новые современные технологии, в том числе технологии, связанные с цифровыми решениями, с роботизацией, с искусственным интеллектом, что позволяет существенно повысить эффективность каждого сектора. В настоящее время правительством в разрезе 11 федеральных органов власти, 11 ключевых отраслей и 6 социальных сфер сформированы и утверждены отраслевые программы.
1: В ходе стратегической сессии по вопросам производительности труда премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные и грамотные сотрудники. Сервис приобретения недвижимости на госуслугах расширит функции подачи документов на регистрацию права собственности через биометрию. Уже в июле там можно будет узнать об оформлении сделки купли-продажи и регистрации. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что благодаря сочетанию биометрии и квалифицированной электронной подписи будет обеспечен максимальный уровень защищенности граждан при проведении сделок в режиме онлайн. Около 1000 человек скончались в Испании в июне на фоне жары. Об этом пишет газета «Эль Паис». В ряде регионов страны в эти дни объявили погодное предупреждение. По прогнозам, воздух может прогреться до 40 градусов. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за одну неделю июня в Европе от жары скончались более 1300 человек. В России вступают в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, родителям и другим законным представителям теперь будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется придерживаться основных правил безопасности, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине. Перед поездкой проветривать авто, напоминает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 20 минут уйдет на проезд по Егорьевскому шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Пробка на 15 минут на внутренней стороне третьего кольца от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. Также 15 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Великий шелковый путь сейчас является очевидным брендом, и это, кстати, во многом связано с тем, что в Китае сейчас про него очень много говорят. Это одна из любимых идей нынешнего руководителя Си Цзиньпина, который, когда в самом начале правления предложил такой очень амбициозный проект постройки системы сухопутных коммуникаций между Китаем и Европой и, соответственно, морских коммуникаций тоже между Востоком и Западом, предложил их не просто так, а как возрождение вот этого, значит, это называется по-китайски «Итаилу», да, «пояс и путь», как возрождение вот этой замечательной торговой артерии, которая связывала Восток и Запад в древности и в средние века. Давайте разберемся, что у нас, так сказать, тут придумано, а что есть на самом деле. Во-первых, надо сказать, что само понятие «шелковый путь», которое сейчас всех очень устраивает и в Китае используется так же часто, как и на Западе, на самом деле появилось сравнительно недавно. Его придумал в конце XIX века такой немецкий географ фон Рихтгофен. До того никто так не говорил, хотя, в принципе, некоторые очень ругаются на это название. Я считаю, что, в общем, оно, тем не менее, неплохое, но при этом надо, конечно, очень четко понимать, что, в отличие от каких-нибудь там нефтепроводов, это никогда не был действительно путь, ограниченный вот только шелком. И хотя действительно шелк на некоторых этапах, особенно в начале, сыграл большую роль в том, что это все достигло тех масштабов, которых достигло, тем не менее, всегда по этому пути и в Китае, и из Китая двигалось огромное количество и товаров, и идей, поэтому далеко не только в шелке, значит, величие этой трассы. Сама ситуация, о которой мы с вами говорим, стала возможной прежде всего в силу географических причин. Дело в том, что всякий экзотизм Китая и какие-то вещи, которые есть только в Китае или были только в Китае, больше нигде не были, связаны не столько с тем, что китайцы там как-то сильно берегли свои секреты, как раз чаще всего они этого не делали, сколько с тем, что Китай, Восточная Азия довольно сильно изолирована от остальной части Евразии. На севере, так сказать, это степи и всякая дальше тайга, а на западе, если поюжнее, то это Гималайи и Тибет, через который, ну, вот сейчас построена железная дорога, но это совсем недавно произошло. А чуть-чуть посевернее – это пустыня Такламакан, которая относится к числу наиболее недружелюбных пустынь в мире. И Китай связан с Западом практически только одной трассой, по которому легко идти пешеходу, верблюду и так далее – это так называемый коридор Хэси, который сейчас в основном входит в состав провинции Ганьсу. Если вы посмотрите на карту, то провинция Ганьсу, она вот такой коридор, вытянутый с юго-востока на северо-запад, со всех сторон сжатый горными хребтами. Когда вы там едете сейчас на поезде, то вы видите с двух сторон просто, значит, эти горные цепи, которые вас сдавливают, а потом, когда она открывается, наконец, на северо-западе этот коридор заканчивается, почти сразу начинается та самая пустыня Такламакан, которую пройти насквозь нельзя даже сейчас, можно обойти либо с юга, либо с севера по цепочкам оазисов, которые там существуют благодаря тому, что либо с Куньлуня, либо с Тяньшаня стекают весной, значит, всякие паводковые воды, которые наполняют колодцы, речки и так далее, и там, значит, как-то можно жить. Видимо, плюс-минус всегда в этих местах этот путь был крайне сжат, да, потому что он был возможен по очень ограниченным дорогам, и именно эта ситуация чисто географическая привела к тому, что этот путь был настолько видный, да, то есть это была не такая широкая полоса, по которой возможно было общение между Востоком и Западом, действительно, иногда прямо узенькая тропочка от оазиса к оазису, мимо, став шаг влево, шаг вправо, и вы уже никуда не пришли, да. Скорее всего, так было примерно всегда. Видимо, по примерно этому пути пришли в Китай, собственно, человек разумный. В дальнейшем, скорее всего, именно по этому пути в Китай попали технологии, связанные с колесницами, лошади, овцы, козы, бронза, железо и так далее. Но титульное начало всей этой истории действительно связано с шелком и случилось относительно случайно.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Дело в том, что в середине II века до нашей эры, в 141 году, в Китае пришел к власти такой император Лючхэ, которого мы больше знаем как Уди, воинственный император. Помимо всяких многочисленных реформ, которые он проводил в стране, он задумал большие войны. Там к тому времени на протяжении нескольких десятков лет Китай выплачивал дань северным кочевникам Сюнну, и Уди казалось, что уже, значит, хватит это терпеть, поэтому нужно с этим что-то прекращать. Но поскольку уверенности в своих силах не было, то было решено поискать союзников. В качестве таких союзников предполагалось заинтересовать народ Юэджи, который за несколько десятков лет до того жил совсем на границах Китая, как раз вот в районе этой провинции Ганьсу. Говорили они на каком-то восточно-иранском языке, то есть это часть такого скифского мира. В какой-то момент они были сюзеренами Сюнну, но потом сюннуский Шаньюй Маудунь их разгромил, сделал из черепа юэджийского вождя чашу, и они бежали куда-то, значит, на северо-запад. Соответственно, было снаряжено посольство во главе с таким Джан Цянем, которым было велено найти этих юэджи и предложить им вместе воевать в Сюнну. Идея была неплохая, но реализация была так себе, потому что границы Китая заканчивались практически неподалеку от столицы, и дальше начинался как раз этот коридор Хэйси, который тогда уже контролировали Сюнну. Поэтому посольство, пышное там несколько сотен человек со всякими бунчуками и так далее, попало в плен примерно сразу, как только перешло границу. Было рассеяно куда-то там, значит, продано в рабство, а сам Джан Цянь был увезен на север куда-то нынешней Монголии, где был представлен Шаньюю, и, так сказать, вполне произвел на него приятное впечатление. Он его оставил при себе, выдал ему жену и время от времени, значит, с ним беседовал. Но понятно, что его свобода передвижения была сильно ограничена, и он ждал там порядка 10 лет, пока, значит, у Сюнну не случится династические проблемы и прочее, и когда от него отвлеклись, то он с, значит, женой, сыном и единственным, кто при нем остался из участников этого изначального посольства, таким пленным Сюнну-лучником Ганьфу, они бежали, дошли куда-то до района нынешнего Иссык-Куля, где жили племена Усуней, и Усуни им рассказали, что да, юэджи здесь были, наделали много дел, но сейчас ушли туда, значит, южнее, примерно в район современной Ферганской долины, и Джан Цянь в итоге действительно их там обнаружил и прожил там порядка года. При этом само посольство оказалось довольно бессмысленным, поскольку юэджи готовились к вторжению в соседнюю Греко-Бактрию, которая была совершенно беззащитной, такое самое восточное государство эллинистического мира. И им было совсем неинтересно спустя 40 лет идти обратно через пустыню, мстить за обиды каких-то своих, значит, дедов. Но при этом Джан Цянь собрал там массу интересной информации. С точки зрения китайской книжной традиции, это было как раз время, когда Китай впервые узнал о том, что в мире существует государство, похожее на него, то есть с городами, с чиновниками, с монетами, с какой-то правильной системой управления, поскольку до того вроде как древние китайцы искренне считали, что кроме них никого таких больше нету, а вокруг живут разные варианты дикарей, но, в общем, вот культурное человеческое государство возможно только в долине Хуанхэ, значит, плюс-минус. Более того, помимо того, что он собрал информацию о землях вплоть до Восточного Средиземноморья, он с некоторым удивлением обнаружил, что там, в Фергане, в частности, торгуют китайским шелком. И мало того, что он там стоит гораздо дороже, чем в Китае, но еще было непонятно, как он там, значит, появился. Потом стало понятно, что появляется он там из-за дани, которую Китай платит Сюнну, вот на протяжении всех этих десятков лет. Часть шелка Сюнну тратили на себя, а часть продавали, потому что шелк в этом плане почти идеальный товар. Во-первых, его делали только в Китае, причем здесь, видимо, главным секретом было не то, что, как я уже сказал, что китайцы сохраняли эти секреты, почти в каждом китайском крестьянском доме делали шелк, и если бы кто-нибудь пытался технологию украсть, то это просто вообще не составило бы никакого труда. Дело было, во-первых, в том, что Китай, как я уже сказал, довольно сильно изолирован от остального мира. Даже потом, когда, например, шелк уже дошел до Рима, то на протяжении многих веков никто не знал его секрета, во многом потому, что для человека с традиционным подходом к ткачеству предположить, что можно разматывать куколки бабочек и из этого делать ткань, это было слишком сложно для того, чтобы в это всерьез поверить. И хотя, как мы с вами знаем, в Средиземноморье тоже, скажем, изготавливали такую ткань вессон, которая, видимо, делалась из таких жгутиков особого рода моллюсков, которые, значит, вылавливаются в Средиземном море, но вот на бабочек у них фантазии не хватало, и это, видимо, было ключевым моментом. Соответственно, он был только в Китае, плюс шелк – это очень хорошая ткань, которая там в ней не заводятся насекомые, она прохладная, приятная к телу и так далее. И он занимает очень мало места, то есть большое количество шелка в виде свертка занимает место ничтожное и легкое, поэтому на одном верблюде можно увезти много-много этой ткани. Соответственно, Сюнну это тоже прекрасно поняли и стали значительную часть дани продавать дальше на Запад и во многом этим обеспечивали благосостояние своей империи, могли экономить на войнах и, значит, часть доходов получать вот таким вот мирным путем.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Джан Тянь, если верить, по крайней мере, этому традиционному нарративу, был примерно первым китайцем, у которого в голове зародилась вот эта, значит, великая идея относительно того, как здорово было бы организовать торговый путь, по которому шелк бы отправлялся из Китая на Запад, как можно было бы на этом хорошо зарабатывать, а если бы еще удалось бы этот путь до какой-то степени контролировать, то и вовсе заработки были бы замечательны. Когда он вернулся обратно, всего он там 13 лет, значит, не был в стране, он явился к императору, он сумел каким-то образом сохранить верительные бирки, которые были ему выданы во время отъезда. Иначе, конечно, просто никто бы, скорее всего, не узнал, потому что давно его считали погибшим. То император совсем его не ругал за то, что не удалось сколотить альянс, потому что к тому времени война с Сюнну и одними китайскими силами шла довольно неплохо, поэтому вот эта титульная задача посольства уже никого не интересовала. А вот информация оказалась удачной. Видимо, УДИ или, кстати, кто-то, кто непосредственно принимал решение, поскольку касательно УДИ у нас нет уверенности, что это был такой вот Петр Первый, который сам придумал все свои реформы. Возможно, он был как бы символом деятельности целой группы сановников. Так или иначе, вот кто-то из них был человеком, который после Джан Тяня вторым в голове увидел вот этот замечательный образ. И даже само направление китайских атак против Сюнну после этого меняется. Если до этого в основном кампании шли на севере, где с Сюнну как раз были находились основные, в нынешних монгольских степях основные центры сюннуской державы, то после возвращения Джан Тяня у нас осуществляется несколько кампаний на запад для того, чтобы поставить под контроль вот этот хасидский коридор. И даже уже в правлении Уди китайские армии доходят до востока нынешней Ферганской долины. Это не значит, что эти территории оказываются под контролем. И даже то, что в Китае называют западный край, то есть вот эти оазисы вокруг пустыни Такламакан, они более или менее начинают слушаться китайских наместников где-то еще через несколько десятков лет после начала этого процесса, но виден вектор, который меняется с северного на западный, потому что становится понятно, что помимо разгрома Сюнна могут быть и другие, так сказать, интересные задачи в внешней политике. И где-то к рубежу эр, и особенно в первом начале второго века нашей эры, Шелковый путь расцветает впервые. Это было связано с тем, что где-то на рубеже эр шелк доходит до Рима, и, соответственно, у производителя получается, так сказать, достойный покупатель. И несмотря на все усилия римских моралистов и даже, значит, Тиберия, который пытался запретить мужчинам, значит, носить шелковые одежды, потому что слишком дорого все эти восточные редкости стоили римскому бюджету, тем не менее Рим покупает огромное количество тканей, и, собственно, путь процветает, и первый расцвет шелкового пути – это как раз вот первые века нашей эры, когда мы не очень понимаем, насколько выгодно это было для самого Китая, но это, очевидно, было исключительно выгодно для тех, кто на этом пути занимался транзитом, потому что две мировые империи – Парфянская империя и Кушанская империя, а тогда вообще практически весь Старый Свет был поделен между четырьмя – вот Рим, Хань, Кушаны и Парфяне. Вот Кушаны и Парфяне в значительной степени жили практически на средства, получаемые от транзита шелка, потому что, действительно, выходя из Китая сравнительно дешевой тканью, он к Риму приходил иногда на вес золота, потому что транзитеры там отлично себя чувствовали. Кстати, делали все, чтобы китайский караван не прошел весь путь с начала до конца. Поэтому и Рим про Китай, и китайцы про Рим знали ничтожно мало, поскольку вот тем, кто был посередине, хотелось сохранять свое исключительное положение.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Второй период, который связан с расцветом шелкового пути, это 7-8 века, когда в Китае заканчивается период раздробленности после империи Хань, как сказать, там, с 3 по как раз 6, конец 6 века, и новая империя Тан раздвигает свои границы, опять начинает контролировать территории вокруг Токламакана, хотя шелк к тому времени уже производится, например, и в Византии, но тем не менее опять торговля очень активизируется, хотя, видимо, она никогда не прекращалась совсем. Это слишком важный и слишком безальтернативный путь между крупными регионами, поэтому, видимо, он всегда плюс-минус функционировал. Но в это время он расцветает дополнительно. И, кстати, в это время к сухопутному пути, который во времена Хань практически не имел альтернатив, уже добавляется и морской вариант, потому что в Китае открываются морские гавани, которые начинают довольно активно принимать там, арабских и персидских купцов, так что путь этот становится вот то, что как раз сейчас, значит, восстанавливает Си Цзиньпин, уже и сухопутным, и морским. И в дальнейшем, например, когда по ряду причин сухопутный путь как менее стабильный становился менее выгодным, то торговля переключалась в большей степени на морской, и, соответственно, связи между Западом и Востоком, они уже с этого времени не прерывались полностью. Последний раз, когда сухопутный путь активизировался невероятно, это время Монгольской империи, поскольку монголами была создана исключительно функционирующая система почтовых станций, где, значит, можно было поменять лошадей, и, соответственно, возможность добраться из Китая куда-нибудь до Поволжья или до современной Турции стала вполне реальной и даже не очень рискованной, и это также привело к невероятной активизации торговли, и, в частности, памятником этого является, например, книга Марко Поло, да, который дважды по сухопутному пути доезжал до Китая, потом, пробыв там долгое время, вернулся по морскому пути. Таких, как он, было множество. Это были и францисканские миссионеры, и купцы, которые занимались коммерцией в Китае. И это, кстати, очень сильно подготовило западное мировоззрение к последующей эпохе великих географических открытий, когда стало понятно, что вот можно куда-то очень далеко уехать и не только не пропасть насовсем, а даже как-то на этом заработать. И здесь вот крестовые походы и монгольское время для европейского сознания, его перехода в такую историю современного мира, современного общества сыграло очень большую роль. Поэтому в чем-то шелковый путь – это, конечно, во многом история раздвигания границ той или иной цивилизации. Здесь, конечно, надо всегда помнить, что помимо шелка, который из Китая в этой ситуации попал на Запад, также по шелковому пути, например, в Китай пришел буддизм, который именно по этому северному пути сначала, так сказать, закрепился в Китае как такая экзотическая религия, а потом во время всякого хаоса раннего средневековья вполне прижился и сейчас считается одной из трех исконных китайских религий, хотя действительно сначала пришел вместе с караванами по вот тому самому Великому Шелковому пути, который, как видите, далеко не только шелковый.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

утверждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил представитель нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости. По его словам, может произойти какой-либо один эпизод, и он раскрутит целый маховик обострения, который сложно будет остановить. Дипломат отметил, что речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России, а также о размещении в Европе производства беспилотников и других вооружений. Пострадавшего во время теракта в Старобельске студента-первокурсника Максима Копылова вскоре планируют перевести в общую палату. Подробности о его состоянии в интервью информационной службе «Вести» рассказал заместитель генерального директора по лечебной работе Центра имени Пирогова Виталий Гусаров.
2: Уже идет реабилитационное лечение. Скоро планируем его уже перевести в общую палату. И хочется отметить, что сам пациент настоящий боец. Его такая вот неуемная жажда к жизни, к выздоровлению нам очень помогает.
1: 30 июня исполнилось 40 дней с момента трагедии в Старобельске, когда украинские боевики нанесли удар беспилотниками по общежитию педагогического колледжа. Неравнодушные жители и гости города возле стихийного мемориала в этот день почтили память жертв военного преступления Киева. Россияне, у которых в июне поменялся жизненный статус, могут получить прибавку к соцвыплатам. Например, если в ушедшем месяце человеку впервые присвоили первую группу инвалидности, то с июля фиксированная выплата к его страховой пенсии по старости удваивается, рассказали ТАСС в Госдуме. В случае, когда у неработающего пенсионера появились на иждивении дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет, фиксированная часть пенсии также будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев. Россияне, отметившие 80-летие до начала июля, также получат прибавку к пенсии. Фиксированная выплата увеличится в 2 раза. Кроме того, будет установлена доплата по уходу. Сборная России показала лучший командный результат на 4-й международной научной физической олимпиаде среди школьников, завоевав 5 золотых медалей и гран-при турнира. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждая из этих наград – это результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате. Это решение позволило свести к минимуму логистические трудности и значительно расширить географию участников. И о погоде. Сегодня днем синоптики в столице обещают малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха составит плюс 28 градусов.
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня.

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
2: От слов к делу.
1: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
2: От слов к делу. Военные училища России.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев

0: Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеянный означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «нерасторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
1: От слов к делу.
0: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», «либо пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет. Изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет. А результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
1: От слов к делу.
0: Рассеяны, но не расторгнуты.
1: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
2: Радиозвезда.
3: Однажды по тайге бродили брат и сестра, и вышли они к озеру, и была непогода. Большая волна захлестнула брата, и он утонул. Сестра долго сидела на берегу, горько плакала и причитала: «Аха, аха». Слезы ее переполнили водоем, и из озера появилась быстрая речка, которая побежала далеко-далеко, до самой Ангары. С тех пор местные жители стали называть реку Аха, а по-русски Ака или Ака-Саянская, чтобы отличать ее от притока Волги в европейской части России.
1: Саяты – малые коренные народы России.
3: Акинский район расположен на крайнем западе Бурятии в горах Восточного Саяна. Суровый климат, сложный рельеф с перепадами высот от 700 до 3500 метров, долгая зима с морозами до минус 50 градусов многие годы оберегали поселение местного народа саётов от внешнего мира. Да так надежно, что о них узнали совсем недавно, только после распада СССР. Саёты обрели статус самостоятельного коренного народа России в 2000 году. До этого их записывали бурятами. Говорят, что слово «саёт» происходит от названия гор «саян» или «сайон» – «острый клык». Так в древности в некоторых племенах называли эти вершины. Считается, что саёты – потомки народа, который проживал в восточных саянах задолго до прихода сюда тюркских и монгольских племен в 14-16 веках. Археологи утверждают, что скотоводческая культура в этих местах расцвела уже в середине первого тысячелетия до нашей эры.
1: Не теряя корни, саёты.
3: Сегодня саётов насчитывается около 4000. Это теперь они строят обычные дома, носят современную одежду, пользуются компьютерами и мобильными телефонами. Но всего каких-то 50-70 лет назад все было иначе. Семьи саётов жили в урсах, чумах, покрытых оленьими шкурами или древесной корой. В одной урсе, как правило, размещались три поколения.
1: Малые коренные народы России.
3: октября по май сайоты обычно живут в домах, а летом уводят скот в горы на богатые зеленые пастбища. Когда-то огромные стада лошадей, коров, оленей и яков были неотъемлемой частью местного пейзажа. Но в советское время вольных кочевников согнали в колхозы, а оленей и яков посчитали пережитком прошлого. Все поголовье оленей пустили под нож. Чтобы та же участь не постигла сотни яков, сайоты пошли на хитрость. По бумагам их истребили, но на самом деле спрятали в горах. Сегодня численность яков в Окинском районе составляет более 7 тысяч голов. Это самое большое поголовье этих животных в России. Для сайота огромный лохматый як все равно, что буренка. Впрочем, половина стада – это так называемые хайнеки – помесь яка и домашней коровы. Для сайота этот скот – все. И пропитание, и одежда, и доход. Кстати, порой очень приличный.
1: Не теряя корней, сайоты.
3: Стада яков постоянно терроризируют волки. Скотоводы вынуждены защищать свое хозяйство с оружием в руках. Однако прежде чем убить хищника, даже самого свирепого и хитрого, сайот должен попросить прощения у духа этого животного. Перед охотой помолиться хозяину гор, озер, рек. И провести нехитрый обряд. Разжечь огонь, бросить в него что-нибудь съестное, подпалить веточку можжевельника и побрызгать вокруг молоком. На удачу. Молоком или молочными продуктами вообще принято брызгать перед любым делом. А можжевельник жгут даже дома. Очищают помещение от всего злого и нехорошего.
1: Сайоты. Малые коренные народы России.
2: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана...

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Общая биомасса всех муравьев на планете примерно равна биомассе всех людей. Их насчитывается от 10 до 100 квадриллионов, или около 3 миллионов на каждого человека.
0: Факт второй.
2: Муравьи могут образовывать суперколонии. Самая большая растянулась на 6 тысяч километров и включала в себя миллионы гнезд.
0: Факт третий.
2: Существуют муравьи-рабовладельцы. Некоторые виды совершают набеги на другие колонии, крадут куколок и заставляют выращенных в неволе муравьев работать на себя.
0: Факт четвертый.
2: У муравьев два желудка. Один личный, для собственного питания. Второй – социальный зоб, в котором они хранят пищу, которой потом кормят других членов колонии.
0: Факт пятый.
2: Муравьи лечат раненых. Африканские матабели вытаскивают раненых товарищей из поля боя и приносят в гнездо, где те восстанавливаются. Это почти полевая медицина.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях.
3: Очень важные вопросы.
4: По данным Всемирной метеорологической организации, ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми в истории. Расскажите, как изменится климат?
5: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
6: Что ждать от погоды? Как она изменится? Глобально мы уже можем ощутить на себе последствия изменений климатической системы. Сильные грозы летом, волны жары и перераспределение осадков. По данным климатологов, человечество столкнется с волнами жары, например, Европа в 2003 году и Московский регион летом 2010 года, интенсивной конвекцией, то есть сильными грозами, градобитиями и даже смерчами, а также перераспределением осадков так, что месячная норма может выпасть за пару часов, а в остальное время – сушь. Таким образом, в одних и тех же регионах возможны как засухи, так и наводнения, причем примерно в одно и то же время. Еще из заметного сокращения переходных процессов весны и осени. Лето сдвинется ближе к сентябрю, снег не будет выпадать до января, а потом раз – и зима с аномальными осадками или с очень сильными морозами. Весной наоборот – снежно до конца марта, потом сильная оттепель и лето с волнами жары. Усугубляются также перепады атмосферного давления в циклонах, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не позавидуешь. Прогнозы относительно того, что в Москве можно будет выращивать арбузы, устарели уже 10 лет назад. От себя отмечу, что у нас очень большая часть страны находится на территории с вечной мерзлотой, и она, к сожалению, будет только таять.
3: Очень важные вопросы.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
10: Реклама.
11: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
14: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Рыльске и Курской области украинские беспилотники ночью разбросали взрывные устройства на двух площадях. При попытке разминирования одного из устройств погиб взрывотехник, также ранен полицейский, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Запорожской области в результате атак противника 3 человека получили ранения, повреждены несколько гражданских автомобилей и многоквартирный дом, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано 15 фактов целенаправленных вражеских ударов на населенные пункты Запорожской области. Амурский судостроительный завод спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм». Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация. Заложенное в июле 2020 года судно стало третьим кораблем проекта 22-800, который относится к третьему рангу. Их назначение – введение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. В Южной Осетии назначили досрочные президентские выборы. Они состоятся 18 сентября этого года. Решение было принято единогласно на сессии парламента. Напомним, ранее лидер республики Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение Владимира Путина стать его советником. Министерство экономического развития реализует национальную модель ведения бизнеса, которая включает 11 направлений и дорожные карты по улучшению инвестиционного климата, а также новые механизмы. Подробнее в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал глава ведомства Максим Решетников.
2: У нас есть ограничения сейчас в энергетике, в транспорте и так далее. Да, надо дать компаниям большую гибкость, чтобы больше выпускать в сложной обстановке, ну и людям зарабатывать. Например, механизм там тейк-опы, когда заказчик и поставщик между собой могут заключить договора на создание вещи, которые еще нет. Например, там те же 5G-станции для телекома. Да, есть операторы, есть те, кто готовы это производить. Но у них сейчас договоренности о производстве, это по сути меморандум. Мы говорим, а давайте мы сделаем настоящий договор. Если, например, операторы связи передумают, они заплатят отступные бизнесу.
1: Ранее Решетников заявил, что платформизация, которая является мощнейшим драйвером для роста производительности в российской экономике, должна быть гораздо шире и охватывать больше сфер. В России теперь обязаны указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах по номеру телефона через систему быстрых платежей. Такая мера начала действовать с сегодняшнего дня. При этом для граждан ничего не изменится. Обмениваться сведениями при операциях между собой будут сами банки. Предполагается, что решение станет еще одним инструментом по борьбе с мошенниками и дроперами.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, от которой, по оценкам, каждый год умирает 17,9 миллионов человек. Более 4 из 5 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходит в результате инфаркта и инсульта, причем треть из этих случаев смерти носит преждевременный характер и отмечается среди людей в возрасте до 70 лет. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Савелием Степановым, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали, и причины этому – проблемы сердечно-сосудистой системы, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость, это приводит к отложениям на их стенках, а дальше уже может случиться закупорка артерий, тромбы, и это может привести даже к самому печальному исходу. Это как снежный ком, нарастает и нарастает, и в сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов, да, олимпийский чемпион, хорошо подготовленный. И самое главное, молодой. Но в результате осложнений нарушилось кровообращение, начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание ткани конечностей, и итог, конечно, страшный. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее.
1: Савелий, а что может предложить современная медицина и наука?
2: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны, но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение без лекарств. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий, при этом очень простое в использовании. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная и инфракрасная фототерапия воздействуют на работу клеток, они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движения, и тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, а можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важные преимущества аппарата «Аврора» — его можно применять в том числе в домашних условиях, без специальной подготовки. «Аврора»...

0: Опора разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. Аврора получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, звучит как чудо и прорыв. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Савелий, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется аппаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Давайте я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об аппарате «Аврора». Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 36 73. Звонок по России бесплатный. А еще важный момент. Каждый пенсионер, я повторяю, каждый, при покупке аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Данную акцию предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 36 73.
1: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
0: Аппарат «Аврора» очень прост в применении, с ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. А лечение «Авророй» простое и приятное, нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто, и с ним справится каждый, и вы тоже. Вы можете почувствовать, как приходит расслабление, тепло, дыхание начнет выравниваться, да, ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. Это и есть основа вашего здоровья и долголетия. Только представьте, какие возможности открыты для вас сегодня. Российские инженеры смогли внедрить ультразвук, красную и инфракрасную фототерапию в такой компактный современный аппарат. Это тройное действие против боли. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 36 73 8 800 777 36 73.
1: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
0: «Аврора» — феноменальный аппарат. Это революция в медицине. И мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее, и грех не пользоваться ими. «Аврора» — это олицетворение этого прогресса. Новая эпоха в лечении таких заболеваний, как заболевания суставов, артриты, артрозы, ревматоидные артриты, периартриты, эпикондилиты, заболевания травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, полиомиелит, радикулоневрит, остеохондроз, церебральный паралич, вялые параличи с наличием болевого синдрома и выраженными трофическими нарушениями, заболевания и травматические повреждения суставов, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические и спастические колиты, заболевания лор органов глаз и полости рта.
1: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора» 8 800 777 36 73. Кроме этого, каждый пенсионер при покупке медицинского аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Номер 8 800 777 36 73. Савелий, вы сказали, что в его основе лежит тройное воздействие – ультразвук, красная и инфракрасная фототерапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем они так хороши?
0: «Аврора» действует на больной орган тремя лечебными факторами. Это тройной удар по болезням и тройная помощь организму. Ультразвуковое воздействие, колебание частотой 880 кГц, оказывает выраженное противовоспалительное, гипоальгезивное, фиброкоррегирующее, рассасывающее, спазмолитическое, противозудное, бактериостатическое и противоаллергическое действие. Ультразвуковые колебания активизируют метаболизм и транспорт ионов в клетках пораженных тканей. Что это значит? Ультразвуковая терапия оказывает благоприятное действие на пораженные ткани, причем не только суставов, но создатели

0: Авроры на этом не остановились. На помощь ультразвуку в аппарате приходят еще два режима, а именно красная фототерапия. Физиологическое и лечебное действие красного излучения связано с сосудорасширяющим, противоотечным и иммуностимулирующим действием. И еще один режим – инфракрасная фототерапия. Физиологическое и лечебное воздействие инфракрасного излучения связано с улучшающим питание тканей и противовоспалительным эффектом. Ну и, конечно, эти способы воздействия, они дополняют друг друга, и это делает «Аврору» уникальной. «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Мы их озвучивали. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, может улучшиться кровоснабжение. «Аврора» действует очень глубоко. И, напоминаю, каждый пенсионер при покупке аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 36 73 и начните помогать своему организму. 8 800 777 36 73. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать. Сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
1: Спасибо, Савелий, за эту программу. Я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Отравился.
5: Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Спартанцы вообще сбрасывали
3: Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: А как исчезла знаменитая Александрийская библиотека?
1: Так известно как. Ее же варвары сожгли дотла.
2: А вот и нет.
3: Версию о пожаре распиарили кинематографисты. Они, возможно, опирались на труды Плутарха, который писал о возгорании в библиотеке в 48 году до нашей эры. В тот момент Александрию осаждал Цезарь. Однако, по мнению современных ученых, тогда пострадали лишь папирусы с финансовыми записями горожан. Да и те документы хранились в порту. Точных данных о пожаре в библиотеке, уничтожившем сотни тысяч книг, исследователи не нашли.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Настоящая причина исчезновения библиотеки гораздо проще. На ее содержание выделялось все меньше средств. Особенно это стало заметно после завоевания Египта Римом. Фонды не пополнялись, имевшиеся книги ветшали, уходили сотрудники.
1: Сколько же в итоге человечество потеряло книг?
3: В Александрийской библиотеке, по разным подсчетам, их могло находиться от полусотни до 700 тысяч.

0: могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Махенджо-Даро расположен на территории современного Пакистана и переводится как «холм мертвецов». Но это имя дали руинам археологи. Как называли город сами жители, мы не знаем. Язык индской цивилизации до сих пор не расшифрован. Окруженный мощными стенами, он занимал площадь в 300 гектаров. В период расцвета население составляло около 40 тысяч человек. Основные улицы, прямые и широкие, пересекались под прямым углом. Здания, обычно двухэтажные, с площадью иногда в сотни квадратных метров, были построены из обожженного кирпича. Любопытно, что в городе не найдено явно выраженных дворцов или храмов. Возможно, Махенджо-Даро был городом-государством, управлявшимся не монархом или жрецами, а олигархической верхушкой и исповедавшим культ телесной чистоты. С чистотой тут и правда дело обстояло просто великолепно. В Махенджо-Даро была обнаружена общегородская канализация, которая является наиболее совершенной из всех известных нам систем того времени. Она имела магистральные каналы, отстойники, механизм отвода дождевых вод. Каждый дом был связан с этой системой канализации, проложенной под землей в трубах из обожженного кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту. Также практически в каждом доме был собственный колодец, а в домах зажиточных граждан даже бассейн для омовения. Главная загадка – почему этот прекрасный благоустроенный город оказался покинут? Причем по историческим меркам почти мгновенно. Существуют различные теории, от простых до самых безумных. По одной, обитатели Махенджо-Даро подверглись истреблению врагами. Однако за десятилетия раскопок на обширной территории города было найдено менее 40 скелетов со следами насильственной смерти от холодного оружия. Поскольку в городе есть район, где кирпичи оплавлены, указывая на воздействие высоких температур, появился ряд фантастических гипотез. От ядерной бомбардировки до старта или посадки инопланетного космического корабля. Сюда же можно отнести версию гибели города от единовременного образования в атмосфере тысяч шаровых молний. Но, скорее всего, гибель города стала результатом наводнений. Регион Махенджо-Даро всегда был подвержен наводнениям из-за близости реки Инд. Но после поднятия уровня Аравийского моря стал окончательно непригоден для жизни. Сельское хозяйство, ресурсы которого уже были подточены активным выпасом скота и вырубанием лесов, было уничтожено почти мгновенно. И народам индской цивилизации оставалось только массово мигрировать в более плодородные районы на юго-востоке, в окрестностях современного Бомбея. В любом случае, судьба этого великого города служит грозным предостережением человечеству. Берегите природу, не заигрывайте с разрушительными технологиями. Иначе вся планета может превратиться в Махенджо-Даро, холм мертвецов. Махенджо-Даро.
0: Старый город. Всемирная история.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники французских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Россияне с июля могут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии. Личность можно подтверждать с помощью отпечатков пальцев, изображений лица и радужной оболочки глаза. Как это работает, радиозвезда рассказал доцент Московского института электронной техники Генрих Девяткин.
2: Если покупатель или продавец решили проводить сделку электронно, то в этом случае, помимо устоявшейся процедуры проведения электронной сделки, действительно потребуется сдавать данные биометрические либо через сами банки, потому что, насколько известно, банки будут предоставлять в определенных офисах специальные центры для сбора этих данных. А также можно это сделать через приложение госуслуги биометрия. И далее уже все равно потребуется прийти в специальный аккредитационный центр.
1: Система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Рустор открыл доступ к российским сервисам за рубежом. Пользователи смогут заходить в мобильные банки, на маркетплейсы, пользоваться госуслугами и прочее, рассказали РИА Новости в компании. Функция под названием Connect реализована на уровне самого магазина, приложения и обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ. Сам же магазин приложений за границей работает. Искусственный интеллект защитил от вандализма петербургский памятник путешественнику Николаю Пржевальскому. Система видеоаналитики позволила за полгода сократить случаи неумышленной порчи бюста в Александровском саду на 90%. С января монумент находится под наблюдением цифровой системы. Она фиксирует потенциально опасные действия посетителей и предупреждает их голосовым сообщением. По наблюдениям специалистов, большинство туристов отказывались прикасаться к памятнику после звукового оповещения. Сейчас система видеоаналитики уже работает более чем на 40 памятниках города. В Китае откроют полностью роботизированный отель. Он строится на искусственном острове у моста Шэньчжэнь-Джуншань. Первых гостей объект примет уже в следующем году, сообщает New Atlas. Внедрение электронных систем будет поэтапным. Проект предусматривает автоматизацию большинства гостиничных сервисов. В частности, система FlashBot позволит гостям заказывать еду и напитки через мобильное приложение, после чего роботы будут самостоятельно доставлять их в номера. Для работы комплекса планируют использовать уже существующую линейку андроидов. Они смогут перевозить багаж, будут отвечать за уборку помещений и прилегающей территории, готовить и подавать кофе, обслуживать посетителей в ресторанах. Это были новости технологий. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно, практично.

0: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
1: Форма и содержание. Треуголка.
2: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
3: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
4: во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое, непонятно.
3: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего, женщин.
5: «Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного».
3: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Она полностью изменила придворный этикет. Больше всего досталось французской королевской кухне. Раньше на стол подавали все и сразу, вперемешку и в разнобой. Сладкое и соленое, горячее и холодное, сырое и жареное. Главный рецепт – цыпленок в зайце, заяц в козленке, козленок в быке. Все фаршированное всем. Никакой последовательности и сочетаемости блюд. И вот тогда Екатерина Медичи придумала такое понятие, как меню. Первое, второе, третье и компот. Так и живем. Она любила своего мужа. Он изменял ей. Историк 16 века сеньор де Брантом вспоминал:
4: «Изящная и ловкая Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила».
3: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету, носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались, остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию:
4: «Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойные порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая.
3: Красиво написал.
1: Теперь так не принято.
2: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
6: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: В 1716 году царь Петр I ввел в нашей стране новый воинский устав. Так в российской армии появился очередной обер-офицерский чин.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан-инженер.
1: Военные строители, а также специалисты полевых инженерных войск. Такие люди были на вес золота. Они и редуты построят, и волчьи ямы оборудуют. Это небольшие замаскированные углубления в земле, на дне которых установлены заостренные колья. Один неверный шаг, и враг в ловушке.
2: История воинских званий.
1: Капитан-инженер мог командовать минерной ротой или мастеровой командой. Но это при Петре. Шло время, и обязанности нашего героя только увеличивались. Инженерный капитан стал руководить крепостным военным телеграфом, крепостным воздухоплавательным отделением и даже военно-голубиной станцией. А вот это уже интересно.
2: По случаю присвоения.
1: Удивительной способностью голубей возвращаться издалека домой, к родному гнезду, пользовались еще в глубокой древности греки, римляне, египтяне. В России официальная военно-голубиная почта появилась только в 1885 году, когда из Бельгии выписали несколько десятков специально подготовленных птиц. Их поселили на особых станциях. Постоянных, то есть в крепостях, и на станциях полевых, то есть разборных. На одной такой станции могло быть более сотни пар голубей.
2: История воинских званий.
1: За голубиную почту лично отвечал капитан-инженер. А это дело трудное. По всей стране, особенно на западных ее рубежах, была создана специальная сеть постов. В Брест-Литовске, к примеру, в Ивангороде и в Новогеоргиевске. На каждой станции для ухода за пернатыми солдатами состояли так называемые надзиратели. У каждого почтового голубя имелся свой личный штемпель. Как только его ставили, голубь автоматически становился казенным имуществом. Ну а потом... А потом появилась радиосвязь. И надобность в армейских почтовых голубях отпала сама собой. Да и звание капитан-инженера было упразднено. Произошло это в 1917 году.
2: Капитан-инженер. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
3: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
3: Пистолет Макарова.
5: Будучи еще ребенком, Коля Макаров вместе с братом нашли где-то обугленный пистолет. Принесли домой. Решили разобрать. Как вдруг раздался выстрел. Пуля насквозь пробила дверь на кухню и едва не зацепила отца. Глава семейства не на шутку разозлился и выбросил оружие в реку. Николай понял тогда: пистолет – это не игрушка. Он пытался поступить в Бауманку, но ему не хватило всего одного балла. И Макаров отправился учиться в Тульский механический институт. Там, по легенде, талантливого юношу заметил известный советский оружейник Шпагин. Впереди были новые открытия и создание собственного пистолета.
3: Пистолет Макарова. В день оружейного конкурса моя конструкция подвергалась очень жестким испытаниям. В приемную комиссию набирают каких-то садистов.
5: Во время отбора все новые модели пистолетов окунули в бассейн, наполненный смесью воды и песка. Когда оружие извлекли, из него нужно было сделать несколько контрольных выстрелов. Однако способным на это оказался только образец Николая Макарова. Победа!
3: Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с 8 часов утра и до 2-3 часов ночи, в результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в 2, а то и в 3 раза больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надежность и живучесть пистолета.
2: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
2: Пистолет Макарова.
5: Его приняли на вооружение в 1951 году. Выпуск наладили в Ижевске на механическом заводе. С того времени и до сих пор Макарыч в строю. Активно применяется в армии, в правоохранительных органах. И несмотря на то, что на смену легендарному пистолету уже пришли более современные образцы, ПМ на пенсию не собирается.
2: Пистолет Макарова. Оружейка. Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
6: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
7: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
2: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской и Украинская в Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения. Продолжается освобождение Красного Лимана. За сутки в городе при попытке восстановить переправу через Северский Донец в районе маяков украинские боевики потеряли до 50 военных. Всего ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения до 1430 боевиков за сутки. Российские средства ПВО сбили 602 беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Черноморский флот в центральной части Черного моря уничтожил 2 украинских безэкипажных катера, добавили в нашем военном ведомстве. Пострадавшего во время теракта ВСУ в Старобельске студента-первокурсника Максима Копылова вскоре планируют перевести в общую палату. Подробности о его состоянии в интервью информационной службе «Вести» рассказал заместитель генерального директора по лечебной работе Центра имени Пирогова Виталий Гусаров.
2: Уже идет реабилитационное лечение. Скоро планируем его уже перевести в общую палату. И хочется отметить, что сам пациент настоящий боец. Его такая вот неуемная жажда к жизни, к выздоровлению нам очень помогает.
1: 30 июня исполнилось 40 дней с момента трагедии в Старобельске, когда украинские боевики нанесли удар беспилотниками по общежитию педагогического колледжа. Неравнодушные жители и гости города возле стихийного мемориала в этот день почтили память жертв военного преступления Киева. В Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил председатель нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости. По его словам, может произойти какой-либо один эпизод, и он раскрутит целый маховик обострения, который сложно будет остановить. Дипломат отметил, что речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России, а также о размещении в Европе производств беспилотников и других вооружений. Амурский судостроительный завод спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм». Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация. Заложенное в июле 2020 года судно стало третьим кораблем проекта 22-800, который относится к третьему рангу. Их значение – ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода. Ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса, ветер южный, умеренный.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, и сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Мы, армия России, продолжаем взламывать фронт врага. Давайте с этого начнем.
2: Не хочется, конечно, заниматься самовосхвалением, но я просто напомню коллегам, что все предыдущие эфиры, мы, за что нас, кстати, и критиковали, и обвиняли в том, что мы там голословно, может быть, как-то, но мы с вами говорили о том, что все, что сейчас происходит на территории боевого соприкосновения, линии горячего кинетического фронта, это подготовка к взламыванию участка, который фактически так и последняя агломерация, да, которая соединение, это Дружковка, как раз Константиновка, это подход к ней, это Краматорск, Славянск, Балаклея, и фактически мы выходим на границы ДНР, это последний, на самом деле, рубеж. Дальше за этим укреплений фактически нет. То есть вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, это и вызывает вот ту истерику Европы, это и вызывает вот это вот обострение ситуации с Белоруссией, это вызывает обострение сегодня с Румынией, я потом скажу, почему Румыния. Это то, что поведение определяет поведение Польши, это то, что определяет поведение Турции, это то, зачем в том числе Александр Григорьевич летал в Китай. Вот, собственно, это все. Что мы видим сейчас во внешнем периметре, во внешней политике, все, что мы видим сегодня вовне, в экономической политике, все, что мы видим, то, что происходит сегодня с Британией и отношениями США, это все, все буквально продиктовано линией боевого соприкосновения и успехами российской армии. Это вопрос как раз того периода, когда успехи армии должны быть конвертированы в успехи политических ведомств. То есть мы переходим к стадии, ну, очевидно, либо перехода в большую широкомасштабную войну, о чем тоже надо будет проговорить, либо мы начинаем процесс в том числе и некой формы торга, потому что сейчас стоит вопрос в интервью, уже ну, вот анонс как бы, да, проговаривая, о чем сказал Владимир Владимирович. Вы вынуждаете нас, создавая санитарные зоны, работать еще дополнительно на четырех областях, исторически когда-то принадлежавших России, да, и Российской империи, и вообще освоенные Российской империей, но находящиеся по странному стечению обстоятельств, недоразумению, сегодня под названием Украина или окраина границ, да, или у края чего-то. Ну, вот Украина. Это Днепропетровская, где сегодня один за одним населенные пункты возвращаются под контроль России, это Сумская, это Николаевская область и это Харьковская область. Вот их четыре сейчас, да? И заявления Владимира Владимировича говорят о том, что мы этого не ставили перед собой. Но если так будет продолжаться, то этот вопрос будет поставлен. И тут же, до этого буквально, там, за день до этого, Румыния в своем парламенте принимает нормативный акт, он пока стратегический, о воссоединении с Молдавией. То есть вы понимаете, да, о чем это говорит? Это говорит стратегически о том, что фронт сегодня двигается в двух направлениях, вот после взламывания, да, центр, где у нас идет там группировка «Север», «Юг» и «Центр», да, которые работают вот сейчас на взламывание вот этой последнего, этой агломерации укрепленной, она 15 лет там строилась, то есть она чудовищная вообще по своей мощи на самом деле. Разбирать это крайне сложно. Это густонаселённый, он до войны, это была агломерация с общей численностью населения порядка 350-370 тысяч. Сейчас, понятно, значительно разряжено, но это не оставляет сегодня попытки вот ВСУ прикрываться мирным населением. Это очень сложно будет, и очень сложно и с этической точки зрения, и с точки зрения тактического обхода, охвата, перерезания логистики, некой формы такого блокады, да, блокирования. Но вот возвращаясь теперь, мы понимаем, что Польша, Румыния, Германия, Франция и Британия буквально занимают те же позиции, как и было перед Первой мировой войной. Да? В каким образом? Германия. Германия надеется получить северную часть фактически, это опять Польша, деление Польши. Германия опять присваивает себе право распоряжения новыми границами Европы, они об этом начали говорить. Румыния готова к войне и фактически препятствованию России для решения вопроса с Одессой. Британия по-прежнему видит себя владычицей морской в Черноморском и бассейне Средиземноморском, для чего ведет работу активно с Турцией. Польша находится в состоянии опять испуга. Почему вот эта активная перепалка сегодня с Зеленским? Но на самом деле это повод. Если бы Польша чувствовала в себе силы и поддержку действительно стать вторым мясом для российской армии, то я думаю, что даже такая риторика, как со стороны Зеленского, как пантеон нацистов, она бы Польше не помешала. То есть, понимаете, Польша прекрасно поступалась своим капиталом, тем же еврейским капиталом, когда они евреев сдали, да? Первое, что сделали, когда они заключали этот пакт, раздели там, в том числе, там, получение этого коридора, да, для доступа границ к России, для фашистующей Германии. Она, в принципе, сдала евреев. А вот сейчас она готова, если бы была готова и поддержку чувствовала, и не понимала, что ее просто съедят, да, ее кинут следом за Украиной, она бы, наверное, все-таки поступила со своими так называемыми гордыми интересами исторического наследия. Как. Вот. И вот эта перепалка, она говорит, что Польша не хочет этого. Румыния готова. Венгрия, кстати, тоже занимает позицию очень, скажем так, своеобразную. Нельзя сказать, что Венгрия полностью, условно говоря, перешла под контроль саксонских кураторов, да, и там поддерживает. То есть вот вы видите, да, Франция. А Франция готова сегодня выступать некой формой такой предоставления не идеологической базы, нет, у Франции сегодня этого нет. Она готова сформировать новую модель социальных отношений. То есть она формирует такую идеологию свободного мира. Германия говорит, нет, мы будем управлять. А Франция говорит, нет, мы новую модель принесем отношений, это будет бордель. Германия говорит, нет, это будет концлагерь. То есть, понимаете, они внутри, но как они это делают? Они же ведь фактически уже делят победу над Россией. Вот это потрясающе. Как тактика сейчас складывается, исходя из чего они продвигают? Зеленского активируют сегодня британцы, которые в большинстве случаев составляют сейчас его окружение, охраняют его. Охраняют его, чтобы он прежде всего, раньше времени не повесился и не обнюхался. То есть ему нужно какое-то время продлить жизнь. Второе, в нужный момент его нужно будет прикончить. Фактически так. Потому что он ходячий носитель информации, да, это флешка, которая может в ненужный момент и в ненужном месте, например, где-нибудь в Конгрессе США, вскрыть информацию о том, кто сколько и как делил американские деньги. То есть вот с этой точки зрения он, конечно, представляет для Британии, Франции и вообще для Брюсселя представляет такую серьезную
1: опасность.
2: Опасность, да, серьезную опасность представляет. Что происходит? На что реагирует Владимир Владимирович? Почему это интервью было необходимо сегодня?
1: Интервью, которое дал Владимир Владимирович Павлу Зарубину.
2: У него есть несколько целевых аудиторий, прежде всего, это внутренняя часть России и внешняя часть. И вот она как раз отвечает на ряд вопросов. Первая отвечает на вопрос об обсуждении, а я думаю, что уже и передачи британцами, ядерного топлива, ядерного оружия фактически, да, грязного. Я подозреваю, что у Украины уже есть носители. И передача как раз, это демонстративная передача Украине, да, что Украина будет способна нанести удары, в том числе и с ядерными зарядами по внутренним объектам. До этого Украина под руководством, в том числе Британии и ЦРУ, с помощью системы наведения Карпа и спутников Маска, изучает все стратегические проходы в отношении расположения ПВО России. Вот эти массированные атаки, которые мы наблюдаем в последнее время, они демонстрируют, что мы составляем интерактивную карту подходов. Вот что, собственно, они делают, да? Понимая возможности нашей ПВО, то есть, условно говоря, там 200 зарядов выдерживает, перезарядка, скорость, переходы, пошли сколько провалы по времени, расчеты, все это искусственный интеллект определяет. Дальше определяет 300, 400. Идет наращивание и как бы прощупывание, да, системы, а где кругами перекрывается, где дырки есть. Мы очень быстро, кстати, это закрываем тут же, потому что мы точно так же выстраиваем, исходя из того, как идет атака, мы точно так же делаем расчеты искусственным интеллектом, где и как они проходят. Да. Тут же закрывается система.
1: Пауза, и мы продолжим буквально через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, иными словами, еще раз резюмируем. Европа вышла в активную фазу подготовки к войне, и мы видим, как идеологически прокачивается поляна, соответственно.
2: Ну, вот как раз я и обращаюсь к нашим предыдущим эфирам. Помните, я говорила вам, что попытка украсть у России победу, она будет. Чем ближе мы к победе, тем ближе будет приближаться идея большой войны в Европе. Я, когда меня критиковали, коллеги говорили, нам надо быстро, броском. Но очевидно, что быстро и броском означает переход сразу в другую стадию войны, которой, ввиду того, что мы сейчас в космосе только начинаем активно, прям наращиваем, мы, очевидно, еще не были готовы. Вот этот фактор времени, которого нам очень серьезно не хватает всегда, нам всегда во всех, вот нулевая война, да, русско-турецкие войны, да, мировая война, нам года не хватило. По большому счету, мы должны были в 16-м победной.
1: Первая мировая война.
2: Да? Во Второй мировой войне нам не хватило 2 лет подготовиться к вероломному нападению, о котором мы знали. Да? Нам просто по времени не хватило. Вот это фактор времени, который нам сегодня крайне необходим. И вот сейчас, буквально сохраняя личный состав армии, не используя тактику лобовых атак, вот этих серьезных, да, пунктов укрепленных, а обходя вот маневренно, да, там, как Владимир Владимирович, я просто поражаюсь, человек держит карту в голове всех населенных пунктов. Там попытались немцы и французы сказать, что он читал по суфлеру, якобы, да. Но те, кто работает, вот Анна Борисовна, вы профессионал, да, знаете, как человек смотрит, когда он суфлер. А он как раз держал в голове вот этот взгляд, да, когда он представляет, что как карта. И вот это вот север стоит. Север, вот тут мы уже там дошли до Сум, да, это город небольшой, мы его обходим, блокируем, дальше карта опускается вниз, пойдем с севера вниз, он говорит, да, называя все пункты, называя части в голове.
1: Пауза и продолжим, это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но вернемся к интервью, о котором мы говорили, интервью Владимира Владимировича,
2: да,
1: Путина.
2: Да, я просто обращу внимание на ряд деталей профессиональной работы. Так говорит человек, которому не только что доложили, который не только что сейчас узнал данные по боевым сводкам, да, а который в режиме работает постоянной информацией. То есть вот это понимание, как... Так, вот этот сейчас вскроем участок, да, Константиновка, это большой ЖД-узел, вот тут перекроем, выйдем на Дружковку, закроем Дружковку, выйдем чуть выше, обошли, и начинаем давить уже, да, там, придавливая сверху, там, пресс, да, создаем так называемый, да, нависание сверху, полка идет, и идет сдавливание. Фактически, он говорит, там мешки готовятся. То есть это называется загнать, условно говоря, вот под пол. То есть они закроют, и дальше начнется методичное уничтожение. То же самое, как он рассказывает о группировке, которая уже там идет, там Днепр, да, пошел там. Как он четко владеет, сколько у нас, как, чем мы работаем, кто возглавляет. Это говорит о прямом участии не только в получении результатов, да, но и планировании того и как, а главное, синхронизации с внешнеполитической ситуацией. Вот это потрясающе. Что обидно мне показалось? Мне очень обидно было. Мне лично было обидно за президента вот в чем, что ему пришлось в ручном режиме отбивать информационную истерику. То есть, понимаете, да? Это фактически, вот это интервью, это антикриз. Вы же заметили, да, что, во-первых, скорость о том, что интервью как будто вот между совещаниями, очень уставший достаточно, да, и ему приходится выходить и объяснять, да, война, я об этом говорил вам, да, энергообъекты попадают сегодня, да, это чувствительно. То есть он фактически говорил, а что нового вы сейчас видите, что нового происходит? А нового, я вам говорил, что 10 лет будет очень серьезная турбулентность с определением вообще статуса страны. Да, Украина, это не про, только про защиту наших российских граждан, хотя это, безусловно, одна из основных причин, да, защита русского языка, нашей ментальности, защита суверенитета, но это еще и определение нашей роли в будущем, будущей конфигурации архитектуры мира. Что нового, что такого, что он не говорил? Что такого вызывало сегодня истерику, что все пропало, шеф, вот летят? Да, летят. Так мы не можем закрыться. Ребят, вы на карту смотрели, вы территорию России видели? Иран сегодня обрабатывает вот такой пятачок Израиля, который не может закрыться. США не смогли закрыть свои базы. Понимаете, вот вы кивали там на Запад, да, вот они там могут. А вы что думаете, Европа, если вот так вот перейдем на этот уровень, сможет закрыться, что ли? Кто сегодня может выстроить такую систему ПВО? Какая страна? Покажите ее, чтобы вы сегодня впадали вот в такую истерику. На карту гляньте. Понимаешь? Вот это... А дальше Владимир Владимирович говорит очень серьезную вещь. Вот тут, говорит, уже целевая аудитория другая была. Переключаемся на другую целевую аудиторию. Если вы думаете, что глава государства и система служб, в том числе ведомства, отвечающие за сохранение, стабильность гражданского мира и государственного строя, защиту, не видят тех, кто уже синхронизирует свои заявления, встречи, общения, нарративы, которые вбрасываются, синхронизируют с тем планом, который пытается реализовать Британия в августе, то он все видит. Он все знает, он об этом и сказал. Да, есть попытки инспирирования, дестабилизации обстановки внутри страны. Но это не получится. То есть, понимаете, фактически вот эта вторая целевая аудитория. Я все знаю, коллеги, не дергайтесь. Вот эта попытка обсудить новый политический период, новая архитектура России, а вот Конституция, а вот уроки там, революции. Да, уроки революции надо обсуждать. Да, мы действительно в очень серьезном положении. Да, у нас действительно сегодня во многих вопросах есть очевидные слабости. Но опять же, он их видит. И дальше говорит очень важную вещь. Вот эта попытка сказать, что режим слаб у некоторых коллег, вы не туда. Надо определять, что режим слаб там, в Америке. Режим слаб сегодня. В Британии, вы видите, да, турбулентность, смена какая. Кто помнит этот лист салата? Эту всех
4: лист
2: этих трасс. Кто ее помнит? Кто помнит этого представителя финансовых кругов, этого Риши Сунака? Кто его помнит уже? Кто помнит? Вот сейчас ступ уйдет. Кто его вспомнит?
4: Стармер, хотели сказать.
2: Ступ, нет, ступ тоже уйдет. И того тоже уйдет. Да, вот, кстати, по Финляндии очень важный момент. Финляндия сняла у себя доктринальный запрет на размещение ядерного оружия. Это вот это к тому вопросу, что Владимир Владимирович сейчас осознает всю серьезность. Перед поездкой Лукашенко в Китай, где Лукашенко общался с Си Цзиньпином 3 часа в закрытом режиме, означает, что встреча, кстати, на Валдае произошла, и она не освещалась. Это очень важно отметить. Я представляю, как у разведок дымились уши у всех этих попыток узнать, что же там обсуждалось. А дальше Александр Григорьевич улетает как раз общаться с Китаем. Ну, потому что, очевидно, напряжение нарастает. Я серьезно говорю, к этому надо относиться очень серьезно. И фактически Британия попытается сыграть в ту старую, добрую, в кавычках, игру, которую она попыталась, собственно, в 17-м году, и у них успешно это получилось, но сейчас мы очень готовы к этому и понимаем уже, да, уроки мы вынесли. Это как раз украсть у России победу и путем изменения самого строя внутри страны. И вот тут как раз вот эти синхронизированные о слабости и о том, что нам нужно прекращать. Вот смотрите, вроде бы ядерные патриоты, да, вроде бы говорят о патриотическом таком, вот тут прям мы должны, там наши интересы. Но тут же в этих же сообщениях о том, что так, все плохо, и надо выходить на какой-то конструктивный, тут же эти предложения звучат. Но это как уживается в голове? Некая форма странной шизофрении. Заявление очень серьезное было сделано. Все задачи будут решены. Кстати, у Лаврова это постоянно. Мне очень нравится, как не меняется вообще риторика МИДа. Заметьте, не меняется. Вот просто не меняется. Вот мы заявили вот такие-то, такие-то. Хотите так, но наши интересы вот такие. Хотите вот таким образом, хотите таким образом, но наши интересы вот такие, да? То есть вот, вот этот момент, когда хорошо, мы там назад отойдем, они не проходят, они не работают. И их не будет. Вот очевидно, их не будет. Интересно в этой связи обратить внимание, вот я уже сказала, да, поведение поляков радует. Поведение Румынии настораживает. Поведение Финляндии удивляет. Финляндия, которая вообще получила независимость из рук русских. Я напомню, что даже в составе Российской империи у них был особый статус.
4: Автономия.
2: Автономия была. Они вообще себя осознали как народ, потому что приехал император и сказал: «А вы знаете, вы вообще народ». «Да», сказали они. Понимаешь, вот это вот отказ, историческая память. А с другой стороны, кому ты должен, того ты ненавидишь.
4: Пауза, и мы продолжим через несколько мгновений. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

не тянись за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Спрос на семейные поездки внутри России этим летом немного снизился. При этом семьи все чаще берут на длительный отпуск, а короткий, но с насыщенной программой. По данным сервиса бронирования, более 80% заказов от семейных туристов приходится на внутренние направления. Пляжный отдых остается самым востребованным. Это каждое четвертое бронирование – это Черноморское побережье. Наибольший рост показывают Демноморское и Лермонтово. Там число бронирований с детьми выросло в 3 раза. Растет интерес к экскурсионным направлениям. Так, число бронирований в Суздале выросло на 36%, в Павловске на 23%, во Владивостоке на 19%. Среди направлений для активного отдыха выделяются Архыз и Мурманск, добавляют эксперты. Работникам рекомендовали не пропускать ежегодные отпуска. Получить компенсацию за все неиспользованные дни возможно только при определенных обстоятельствах. Как это работает, объяснил в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
2: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгульный отпуск деньгами в полном объеме, только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность. Может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней.
1: Нилов отметил, что звучали предложения сократить число необходимых отпускных дней с 28 до 21 или обязать работодателя удовлетворять заявление сотрудника о компенсации, но это попытка, не увенчавшаяся успехом. Прежде всего, в интересах защиты здоровья россиян. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщила Ассоциация туроператоров России. Отчет срока рассмотрения заявлений начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней. Путеводитель 50 лучших вкусов России выпустил новый рейтинг лучших объектов гастрономического туризма, где названы 50 лучших российских проектов ресторанов, сыроварен, пищевых производств, виноделин, отелей, пекарен и фермерских хозяйств. Рейтинг составлен по результатам голосования 500 ведущих экспертов. Сразу несколько проектов из Подмосковья вошли в топ рейтинга. Самым экзотичным из них стала экодеревушка в Коломне, сообщает российская газета, хозяйство, которое совмещает крокодиловую, лягушачью и улиточную фермы. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». «Москва слезам не верит». Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в национальном мессенджере Макс. Канал называется «Советник президента». Вы упомянули Польшу, в частности, ну, в контексте и других стран, которые сейчас включены в эту самую историю, связанную с украинским вопросом. Но давайте сделаем акцент еще раз на предмет того, что в Польше происходит, а вот этот самый скандал между Киевом и Варшавой, он углубляется. То есть это не случайный эпизод, и они вовсе не прошли мимо. В Польше назвали киевский режим врагом народа и государства. Киевский режим является не союзником, а врагом Польши, так как его лидеры восхваляют членов УПА. Организация признана экстремистской, запрещена в России. Об этом заявил лидер партии «Конфедерация польской короны» и член Европейского парламента Грзегорз Браун. Я процитирую: «Киевский режим не является ни союзником, ни другом. Враг польской нации, польского государства». Выступая на митинге, который был посвящен памяти жертв нацизма, призвал Варшаву больше не помогать Киеву и обратился к властям страны с призывом прекратить предоставлять украинской стороне военную помощь на фоне того, что Зеленский творит. И еще один момент. Украина столкнется с последствиями собственной политики, политики памяти и создания национального пантеона. Это заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш

0: И Британия. Вот, кстати, история фашизма, ну, не нацизма, а именно фашизма. Это британская история. И она, кстати, сейчас поднимает голову в виде неких форм либертарианского движения, да, неопротестантского движения. И, кстати, я напомню...
1: А либертарианское у нас запрещено в России?
0: Запрещен альянс международных организаций. Эта организация запрещена. А само либертарианская идеология, как международное движение, не запрещено. Этот вопрос нужно ставить сегодня. Почему? Потому что Карп, Тиль... вот эти, условно говоря, фашисты нового цифрового мира, технофашисты, они как раз либертарианского толка. И туда же еще вкрапление происходит, я прошу прощения, того же Рубио, потому что Рубио – это христианские сионисты. И они частично либертарианское движение тоже исповедуют. То есть это некий симбиоз на самом деле. Но истоки всего этого, они в британском фашизме, который вытекает из лютеранско-протестантского вообще мировоззрения. Отсюда я, кстати, напомню, что Пестель, который был идеологом декабристского восстания, это очень важно этот вопрос помнить, он не был православным человеком, он даже плохо говорил на русском, он был лютеранин. Из декабристских вот этих вот идеологов тайное общество, я, кстати, напомню, что суд как раз, который создавался, да, Спиранским, он как раз и звучал, суд не только над личностями, да, но над тайными обществами, в которые они входили. Вот эта история с тайными обществами британскими, она на наших глазах, вот сейчас буквально, она открывается и демонстрирует ровно всю трагедию, когда пытаются управлять не просто странами, человечеством, и создавать вот эту страшную надстройку над управлением человечеством не по национальному признаку, а это нацизм, да, а именно по признаку, которые они определяют социальный, культурный, языковой, носители той или иной культуры и веры. То есть, понимаете, да? Фашизм очень многогранен. И здесь показательно как раз то, что происходит с убийством детей. Вот для этих людей крайне важно продемонстрировать, что они готовы на эти крайности. Вот Владимир Владимирович в интервью, я хочу прям процитировать, чтобы вы понимали, насколько это серьезно. Информационной, но и для политики информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства России, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше – довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. То, о чем мы говорили как раз полгода назад, что вот такая попытка будет предпринята. И чем ближе мы будем к победе, тем сильнее вот эта информационная война будет против нас разворачиваться. Она будет находить здесь своих адептов, потому что она будет строиться и по прогрессивной части, мы должны быть прогрессивными, дальше, и по экономической части нам будут говорить, что без глобального рынка мы не можем. Это надо, нам нужно искать точки соприкосновения с Западом. Слышите, да, часто, да, такое бывает. Это будет и полное замалчивание специальной военной операции, как вообще фактора, который неотъемлемая часть нашей истории сейчас прям, да. Нам будут говорить, что вообще этого нет. Нам будут говорить об усталости населения, нам будут говорить о неуверенности населения, нам будут говорить, что скоро выборы, что падают рейтинги, что у нас... Чувствуете, да? А ведь это все сейчас буквально перемалывается. Мы это все слышим, это на всех тарелках, вот это протухшее блюдо пытаются накормить сегодня общество этим. Я как раз интервью отвечаю, апеллирую опять к этому интервью, о чем говорит Владимир Владимирович. А дальше он переходит к четкому определению, что на фронте. А на фронте вот так. И мы идем к победе. И поэтому все, что вы делаете внутри, мы видим и понимаем, зачем вы это делаете. Я думаю, что здесь службы наши уже активно понимают, как, где, какие каналы, кто кого курирует, кто кому деньги дает на раскрытие той или информационной кампании. Да? Дальше. Очень важные моменты. Есть и новые предложения. Контакты есть, говорит Владимир, налажены по нескольким направлениям. И какие предложения он озвучит? Есть предложение о встрече с главой режима в Киеве. Это хорошо известно. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. И он говорит, что это время для того, чтобы они могли фронт переформатировать. Дальше из этого вытекает другое предложение. Предложение не вести боевые действия по другим территориям. Ну, то есть отказаться выйти из Харьковской, из Сумской, из Николаевской.

0: Китайская, где очень активно, да, там работают ребята наши очень продуктивно. Для чего это? А чтобы можно было оттуда перебросить на как раз там, где работают сейчас вскрытия группировок, где формируются вот так называемые вот эти мешки, да, где фактически они попадают, уже блокада идет. И он говорит, ну, вы правда держите нас за дураков? И это все на очень высоком уровне подается, как движение к миру. Слушайте, разберитесь у себя там на Ближнем Востоке. У вас там мир периодически с ракетами бывает. В глаз выстрелил, а потом, ой, нет, давайте поговорим, да? То есть у вас там уже Оман, попытка США обойти блокированный пролив, да, договориться с Оманом. А Оман такой раз говорит, да вообще не вопрос, платите нам. То есть в смысле платите вам? Ну вот так мы тоже хотим тогда денег.
1: Ничего личного, только бизнес.
0: А что ты сделаешь, Оману теперь войну объявишь? Вот это, понимаете, это ну, такие забавные достаточно вещи происходят. Вот, кстати, заявление недавно одного китайского представителя политологической мысли, не буду называть его фамилию, потому что все-таки он работает с США достаточно так. Он вообще прогнозирует, что к декабрю месяца все-таки американцы зайдут с сухопутной операцией на Иран. Что вся вот эта переговорная история, она и готовность американцев сегодня перейти на деблокирование средств Ирана, да, там 250 миллиардов, уже, кстати, идет разблокировка, и снятие санкций на ограничение иранской нефти, да, и готовность отвести базы, которых уже нет, кстати, что там уже отводить. То есть, ну, вот эти вот все встречные движения со стороны американцев, это некий подарок там на день рождения и к выборам Трампу. Но я больше вижу в этом, конечно, подарок Си. То есть это, ну, такой достаточно для него такой хороший подарок. Первое. Иран стал серьезным политическим лидером. Сейчас об этом пытается говорить Саудовская Аравия. Не-не-не, мы лидеры. Ну, Иран так присматривается. Ну, вы знаете, Трамп тоже победитель. То есть вот примерно как вы лидеры. Понимаете? Вот это вот такой момент, который заставляет задуматься о том, что Трампу, по большому счету, не до Европы. Но роль Америки с извлечением выгоды что Первой мировой войны, что Второй мировой войны, она очевидна. Пока дерутся, я извлекаю, прибыль, стабилизирую доллар, буквально решаю вопрос с госдолгом, ну, то есть он начинает, буквально Америка начинает снижать, да, будет, если это начнется. То есть определенная выгода у американцев есть. На созидание империи зарабатывать долго, а вот на их разрушение можно быстро. Это, кстати, американская классика об этом говорит, да? Разрушение империи – это такие же деньги, причем это достаточно такой быстрый переток капитала. Вот дальше у Владимира Владимировича очень серьезный, кстати, вот продолжая уже его интервью, переход к тому, к той встрече, которую провел Андрей Ремович Белоусов, да, с представителем, кстати, порядок в голове колоссальный. У человека мне приходилось как-то слышать его в живом формате, ведение его совещания. Он достаточно человек жесткий. Но вот Андрей Рымович дальше определяет, когда ему говорят, вот беспилотники. Да, коллеги, беспилотники, говорит он. Но у каждой части сегодня мы выстраиваем систему защиты. Дальше он фактически, то, что я сказала в начале, да, Карп со своим палантиром просчитывать пытается, объекты, там, расчеты, да, там, определение искусственного интеллекта, как он четко сказал, у искусственного интеллекта, который использует сегодня Украина, нет отката в беспилотнике. Что это означает? В любом случае цель будет. То есть, понимаете, да? Если нет этой цели, бьешь по этой цели, то есть ступенчатость выбора целей. Это значит, что палантир как раз обкатывает вот эту проблему вагонетки. Если мальчик стоит на поле боя, ребенок, то система как бы не стреляет. Ну, международная как бы договоренность, да, пытаемся определить сегодня. А если мальчик стоит с гранатой? А если мальчик гранату держит в руке так? А если так? А если он замахнулся? То есть система начинает, пытается считать врага и описать его. Но дело в том, что у Карпа человека ненавистническая идеология. В чем она выражается? Он ненавидит детей. Он носитель идеологии деструктивной, child-free, которая запрещена в России. Он говорит это в открытую. Он говорит, у меня аллергия, у меня крапивница, как только я о детях думаю. То есть фактически он снимает этот барьер для палантира «дети». И Владимир Владимирович говорит, дает интервью, вспоминая опять Старобельск. И сегодня, кстати, 40-й день памяти жертв Старобельска. Сегодня 40 дней прошло ровно. И я думаю, что Россия должна вот о чем помнить. Не с кем там договариваться. Недавно один наш священник, очень умный, глубоко уважаемый мною, задал вопрос. А если бы мы могли с вами вот туда, в 16-й год, прийти, уже зная последствия той истории, которая развернется, трагедии этой гражданской войны, уничтожение законной власти, законной, я подчеркиваю, все, что после пришло, это уже система делегитимизации власти. Уже только после того, как уже утверждается новая политическая система управления, только тогда уже можно говорить о возврате вообще в легитимную какую-то часть. До этого весь период он делегитимен. Вот все это, и он говорит, вот кому бы вы пошли проповедовать? Вот тогда кому бы вы это сказали, что вот будет вот это? Военным? Ну, кому? Простому населению? Рабочим и крестьянам? На фронт пошли бы? Или в элиту пошли? Вот кому бы вы говорили? И я начинаю, понимаете, задумываясь и говорю, а там не с кем было разговаривать. Почему? А Достоевский же со всеми сразу разговаривал, он же для всех книгу написал, не все читали «Бесы». У бесов есть прототип. Это Сергей Геннадьевич Нечаев, который написал «Катехизатор революционера». И что там написано? Богоборчество, аморализация, уничтожение морали в обществе, полный снос всех культурных, религиозных стереотипов, как он говорит, да, это все враждебный мир. Мы наш, мы новый мир построим, а этот разрушим до основания. Кто хочет разрушить этот мир до основания? Что в основе лежит? Тот же сатанизм. В его проявлении фашизм и крайняя форма диктатура и построение цифрового концлагеря. То, что и делает сегодня система Палантир. И вот здесь внутреннее понимание у нас, что плач по телеграм этому сегменту. Я объясняла одному коллеге, который мне приходил, и говорю, слушай, ну у нас же там в Телеграме, мы же там, вот там свобода слова. Я говорю, ты правда думаешь, что Дуров за свободу слова? Паша Дуров переживает за русских. Он тут правда сидит в Дубае и прям переживает, да? То есть вот ей кушать не могу. Бутерброд и как народ, да? Вот примерно вот так это. Ты понимаешь, что у него только одна ценность для Запада? Это наша лаборатория политического... вот этого истеблишмента, который собачится в этих телеграм-каналах. Это вот так на ладошке лаборатория хорьков, крыски. И вот он, этих крысок этих, буквально дарит сегодня Пентагону, ЦРУ и АНБ. Знаете, анализируйте, что там с верхушками, группами, кто куда поехал, кто кому что передал, кто что сказал. Анализируйте. Вот в чем смысл ценности вообще этого телеграм-кейса. И на самом деле, я почему говорю фактор времени? У нас очень все время нам не хватает вот этого, знаешь, вот этого фактора. И вот сейчас мы начинаем догонять и разгоняться. О чем сказал как раз Андрей Рымович? Он сказал...
1: Белоусов, министр обороны.
0: Министр обороны. Он сказал, мы сегодня каждые 2 месяца идет обновление на фронте. И наращивание, и технически другое обеспечение. И понимание перестройки внутри идет. Не надо истерики закатывать. Мы все это видим, понимаем и делаем. Помогите лучше. Вот, собственно, это вот это. Но то, что нам объективно необходимо, он об этом тоже сказал, мы будем выстраивать единый информационный порядок работы, имеется в виду в информационном поле. Но еще более важную вещь он сказал. Выстраивается новая система метаданных. То есть если ПВО не включено в общую систему информационного понимания, как, где, кто работает, для нас этого ПВО не существует. То есть понимаете, да, что происходит? Все системы начинают синхронизироваться. А то, что как раз мы увидели, то, что демонстрировали китайцы. То, что продемонстрировал, кстати, Иран. Синхронизация ударов по дата-центрам, нанесение по системам расчета, работа по кабелям, работа по центрам, она была синхронизирована. Нужно говорить и очень... на очень высоком уровне о том, что и русская православная церковь, русский народ, православие являются неотъемлемыми факторами, важными в становлении государственности, в их исторической неотъемлемости с понятием российская государственность и присутствие этих институтов. Русский язык, русский народ, русская православная церковь и православие. Значит, они должны защищаться. Почему? потому что, понимая, что они являются фундаментальными факторами, факторами государствообразующими, враг будет пытаться наносить удары именно по этим категориям, пусть они и нематериальные. То есть, понимаете, да? Попытка дискредитации Русской Православной Церкви, ослабление влияния в том числе на Западе и на других участках, уничтожение русского языка как ценности, уничтожение православия как ценности, все это будет, и оно уже активировано.
1: Ну, мы видим, как враг системен в этом направлении, и, собственно, началась эта история вовсе не сегодня, даже не пару лет назад, это уже несколько десятилетий длится. Инна, спасибо вам большое за эту глубокую беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Друзья, подписывайтесь на канал советник президента Инны в Максе и каналы «Звезда аналитика» и «Шафран» также в Максе. Подпишитесь здесь, все ссылки на наши программы и новости. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. Замок Ив был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. «Рассеяны» означает, что сотни однокурсников, волею судьбы, оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «не расторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
3: От слов к делу.
4: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояло короткое «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет, изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
3: От слов к делу.
4: Рассеяны, но не расторгнуты.
3: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
5: Очень важные вопросы.
6: По данным Всемирной метеорологической организации, ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми в истории. Расскажите, как изменится климат?
7: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
8: Что ждать от погоды? Как она изменится? Глобально мы уже можем ощутить на себе последствия изменений климатической системы. Сильные грозы летом, волны жары и перераспределение осадков. По данным климатологов, человечество столкнется с волнами жары, например, Европа в 2003 году и Московский регион летом 2010 года, интенсивной конвекцией, то есть сильными грозами, градобитиями и даже смерчами, а также перераспределением осадков так, что месячная норма может выпасть за пару часов, а в остальное время – сушь. Таким образом, в одних и тех же регионах возможны как засухи, так и наводнения, причем примерно в одно и то же время. Еще из-за заметного сокращения переходных процессов весны и осени. Лето сдвинется ближе к сентябрю, снег не будет выпадать до января, а потом раз – и зима с аномальными осадками или с очень сильными морозами. Весной наоборот – снежно до конца марта, потом сильная оттепель и лето с волнами жары. Усугубляются также перепады атмосферного давления в циклонах, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не позавидуешь. Прогнозы относительно того, что в Москве можно будет выращивать арбузы, устарели уже 10 лет назад. От себя отмечу, что у нас очень большая часть страны находится на территории с вечной мерзлотой, и она, к сожалению, будет только таять.
5: Очень важные вопросы.
9: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
7: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
10: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинской Харьковской области. А бойцы группировки «Восток» освободили Копани в Запорожской области. В Красном Лимане военнослужащие группировки войск «Запада» владели 3 опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в северо-западной части города. Штурмовики южной группировки на северных окраинах Константиновки за сутки отразили 2 атаки противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 боевиков и 2 вражеских танка Т-72. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Сирицкий во время рабочего визита на Сейшельские острова провел встречу с президентом республики Патриком Эрмини. Ее приурочили ко дню независимости страны. Ранее российские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю 50-летия независимости Сейшел. В торжественном мероприятии был задействован парадный расчет 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности начальника штаба Московского военного округа с командованием армии и представителями военной прокуратуры. Стороны обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих. Кроме того, говорили о реализации прав военнослужащих на положенные выплаты, льготы и жилищное обеспечение, а также меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля прошла встреча военнослужащих отдельного батальона войск беспилотных систем 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. В ней приняли участие студенты вуза, подписавшие контракты с войсками беспилотных систем и приехавшие в стены университета уже в статусе действующих военнослужащих самого молодого рода войск Вооруженных сил России. Среди них был и старший оператор ВПЛА с позывным «Перми».
2: Я был студентом, приехали военнослужащие, показывали нам комплексы, заинтересовался этим. Мне это начало нравиться. Пошел, поинтересовался, еще сказали, что можем к нам позвать и начать работу. Сначала нас позвали на обучение, подписал спецконтракт на год, прошел обучение на Merlin VR, скоро получаем комплекс и будем работать уже на высоте. Со мной пошли еще 2 моих одногруппника.
1: Во время встречи военнослужащие рассказали студентам об особенностях профессиональной подготовки специалистов беспилотных систем и возможностях, которые открываются перед желающими осваивать перспективную специальность, востребованную не только в условиях СВО, но и в мирных сферах. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Пролог.
2: В успехе этого фильма не сомневался только режиссер. Да и сам Владимир Меньшов, получивший впоследствии «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», поначалу сценарием не вдохновился. Не современный, не модная тема. Друзья режиссера в один голос отговаривали молодого коллегу от этой авантюры. У Меньшова за плечами был только замечательный, но единственный фильм «Розыгрыш». И неудача могла сильно затормозить его карьеру. Даже Ян Фрид, большой, надо сказать, авторитет в мире кино, с которым решил посоветоваться начинающий режиссер, небрежно пролистав сценарий неизвестного автора Валентина Черных, вынес приговор. Скучно, что и понятно. Сам-то он не мелочился, привык работать с таким материалом, как «Шекспировская двенадцатая ночь», «Благочестивая Марта» Тирса де Молина или «Собака на сене» Лопе де Вега. Его героем был испанский бурлескный идальго Дон Цезар де Базан, а не закрутившийся в столичном водовороте провинциалка.
1: Жена против.
2: Да что говорить о коллегах, если даже любимая жена, актриса Вера Алентова, сыгравшая таки в результате главную роль в картине Меньшова, отреагировала поначалу категорично.
3: Ну и мура.
2: Знала бы она, что эта мура станет главной жемчужиной в богатом ожерелье ее киноработ. Но Меньшов уперся. Он позже вспоминал.
4: Единственное, что меня привлекло, это замечательный ход. Когда Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается уже через несколько лет и будет взрослую дочь. Я даже подумал вначале, что просто пропустил несколько страниц. А когда понял, что это такое решение, прыжок в 20 лет, то сразу мысль заработала.
2: Ну, может быть, еще раз смешила будущего скороносца авантюрность ситуации с профессорской квартирой в столичной высотке. В ней он тоже почуял потенциал для разгула фантазии. Вот из-за таких, казалось бы, мелочей и было принято решение фильму быть. А возможно, Меньшов просто вспомнил юность. Он ведь сам приехал из провинции. Трудно сейчас представить, но когда-то таковой считалась столица Азербайджана, прекрасный солнечный Баку. И точно так же, как и героини фильма, провел несколько молодых лет в московских общагах.
1: Ищите женщин.
2: Историю трех подруг-провинциалок, приехавших покорять Москву, Валентин Черных написал, что называется, на коленке. Буквально за три недели. Торопился закончить работу для участия в конкурсе сценариев фильмов о Москве. Но, несмотря на нереальные сроки, он не просто успел выполнить задание, а стал лауреатом. Занял третье место. Более того, почти сразу сценарий, который тогда назывался «Дважды солгавшая», купила киностудия «Мосфильм». Но на этом авторское везение забуксовало. Купить-то студия сценарий купила, но запускать материал в производство не торопилась. Он долго оставался невостребованным, потому что, выражаясь излюбленными штампами советского чиновничества,
5: в истории не было новаторского подхода. Она не поднимала значимых проблем и актуальных вопросов.
2: Для тех лет практически смертный приговор. И тут, как это часто бывает в биографиях творческих, но не слишком деловых людей, в игру вступила жена сценариста. Ей очень понравился первый фильм Меньшова. И она, разыскав Владимира, попросила его подумать о совместной работе. Черных потом рассказывал журналистам.
6: Образы героинь взяты из жизни. Людмила, Антонина, Катерина — это все тетки моей матери.
2: Наверное, поэтому персонажи получились такими сочными, наполненными правдой жизни.
1: Сценарий пошел не туда.
2: От первоначального сценария, скажем прямо, в фильме осталось очень немного. Точнее, очень много было добавлено Меньшовым. Ибо Черных хоть и согласился с необходимостью изменений. Режиссер предложил аж 44 правки, сам дорабатывать сценарий не захотел. Передал полномочия коллеге. Режиссер воспользовался ими, как говорится, на полную катушку. Ввел новых героев, без которых сейчас невозможно представить фильм. Например, алкоголика-хоккеиста, мужа героини Ирины Муравьевой, у Черных не было. Эту линию добавил Меньшов. Он же отправил героиню в клуб знакомств, в котором профессиональная советская сваха, так колоритно сыгранная Лией Ахеджаковой, попыталась пристроить Катерину за работника главка, очень ответственного, всего 53 лет. У сценариста же, в лучших традициях соцреализма, Екатерина Тихомирова, не только директор завода, но и депутат Моссовета, должна была вести прием избирателей. Такую тягомотину в своем фильме режиссер оставить не мог. И превратил картонную депутатшу в красивую, но усталую и не слишком счастливую в личной жизни женщину.
1: Ловите гения.
2: А помните сцену со Смоктуновским и его гениальный диалог с одной из девушек?
5: А вы что же, тоже артист, да?
0: Да, начинающий.
5: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия?
0: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
5: Но все-таки, скажите, пожалуйста, а?
0: Смоктуновский. Ну что?
2: На этом месте зал неизменно разрывался в смехе. К моменту выхода картины Иннокентий Смоктуновский давно уже был кумиром зрителей. Хотя и правда поздновато начал свою карьеру в кино. И фамилию его знали, кажется, даже дети ясельного возраста. А теперь представьте фильм без этой сцены. Да-да, ее тоже придумал щедрый на находки Меньшов.
1: Красивая жизнь.
2: У Черных девушки подглядывали за красивой жизнью дипломатов, подъезжающих на диковинных в те годы Фордах и Бьюиках к воротам аргентинского посольства. Только вот знающий чаяния людей режиссер понимал. У милых девчат из глубинки сердце займется значительно сильнее при встрече с легендарными кумирами Юматовым, Конюховой, портретами которых, вырезанными из любимого журнала «Советский экран», были завешаны все стенки над кроватями в общежитии, чем при созерцании блеска невиданных автомобилей и хорошо одетых незнакомых мужчин и женщин. Ну и ЗИСы до победы для съемок в те времена было раздобыть значительно проще, чем заморские Бьюики. Что Меньшова, как организатора всего съемочного процесса, тоже не могло не интересовать. Это сценарист может заниматься свободным творчеством. Над режиссерами всех времен висит и висело зловещее слово «бюджет».
1: Крылатые фразы.
2: А еще режиссер и, будем называть вещи своими именами, полноправный соавтор сценария переписал, а чаще всего придумал с нуля, многие диалоги, которые моментально расхватали на цитаты. Например, все мы знаем, что жизнь в 40 лет только начинается. Даже те, ну, если все же есть такие уникальные люди в нашей стране, кто не видел Москву, которая не верит слезам. А как вам саркастическая реплика героини? «Мой давний знакомый, настолько давний, что, встретив, не узнал». Ну, прекрасная же характеристика, неожиданно воспылавшая отцовскими чувствами ошибки юности Катерины. Как и его же, той самой ошибки, сакраментальная, покрывшаяся за 20 лет густым мхом, фразочка, заготовленная когда-то для охмурения молоденьких дурочек.
7: «Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение».
2: Ну, а с тем, что в мире стабильности нет, до сих пор невозможно поспорить. Увы, слоган на все времена.
1: Стоп! Кадр. На радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Киноцитатник.
2: Вот еще несколько ставших крылатыми фраз.
11: Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Какие люди и без охраны. Вечер перестает быть томным. Шашлык женских рук не терпит.
2: Не правда ли, все вы их слышали? Да и сами повторяли миллион раз. Часто даже не задумываясь, откуда они взялись. Как русские народные песни. Вот так, тихо, почти незаметно, и подкрадывается народная любовь и слава. Не мудрено, что в результате всех этих правок сценарий изрядно разбух. Вместо 60 страниц, написанных черных, получилось почти 100. А киноистория, неожиданно для авторов, стала двухсерийной.
1: Актеры.
2: Практически во всех, как теперь принято говорить, культовых фильмах подбор актеров был долгим и кропотливым. Картина «Москва слезам не верит» исключением не стала. Через кастинг прошло много звезд советского экрана. На роль Гоши пробовались главные мачо страны. Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. И ни один из них не зацепил режиссера. От отчаяния Меньшов уж собрался сам взяться за роль. Хотя в глубине души и понимал, это тоже не туда. Но на свое счастье случайно увидел Алексея Баталова. По телевизору как раз показывали фильм «Дорогой мой человек» с утонченным красавцем в главной роли. Меньшов загорелся. «Вот оно! Подайте мне Баталова!» Но тут снова заминка. Актер, фильмографии которого был уже не один десяток ярких ролей, в таких фильмах, как «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья», персонажем, ну, совсем не вдохновился и категорически отказался. Какие уж Меньшов нашел для него слова сией истории неизвестно, но факт остается фактом. Баталов сначала дал слово подумать и, взвесив все «за» и «против», неожиданно согласился. Судьба Гоши висела на волоске, при том, что аристократическому Баталову предстояло сыграть интеллигента-слесаря, причем для пущей достоверности специально был дописан блестящий эпизод с пикником, на котором друзья, кандидаты и доктора наук, расшаркивались перед уникальным специалистом Гошей, без которого не состоялись бы их научные изыскания. Минута хвостовства и тщеславия, так тонко и иронично прописанная Меньшовым и сыгранная блестящим актерским ансамблем, абсолютно подружила баталовскую фактуру с его персонажем. Интересно, что бы пришлось придумывать, если бы режиссер не поменял профессию главного героя, который был у черных электросварщик на стройке. Да, наверное, ничего. К такому образу Баталов даже не стал бы примиряться.
1: «Жена в помощь».
2: Еще труднее шел подбор исполнительницы главной роли Катерины Тихомировой. Мосфильм предложил на выбор Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Валентину Теличкину.
12: Неинтересно.
2: Как под копирку отвечали избалованные ролями дивы. Вроде бы согласилась попробоваться Маргарита Терехова, но тут дорогу перешел Юнгвальд Хилькевич со своими тремя мушкетерами. Понятно, что Терехова, ни минуты не раздумывая, выбрала роль Миледи. Удачно прошла проба очаровательная актриса Наталья Сайко. Но когда сделали совместные пробы Гоши и Катерины, то оказалось, что они плохо смотрятся вместе. Представляете, бывает и так. Милая Наташа и красавец Алексей Баталов в кадре не монтировались. Вопрос, кто из них останется в проекте, увы, даже не вставало. И вот в конце концов, как верная жена, решившая спасать мужа, за работу взялась Вера Алентова, которая, как вы помните, изначально назвала сценарий «Мурой». Взялась и не прогадала. Дуэт с Алексеем Баталовым полюбился зрителям на многие годы. Настолько, что зрители, как это часто бывает, долго не верили, что в жизни между ними ничего нет и никогда не было.
13: А теперь не главное.
2: Не так бурно, но тоже со скрипом подбирались исполнители ролей второго плана. Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, но оказался недостаточно простоват. Борису Сморчкову лучше подходил амплуа деревенского рубахи-парня. Интересно, а может именно в этот момент, не желая отпускать из поля зрения Фатюшина, Меньшов и придумал спившегося хоккеиста Гурина. Совсем не обидевшись на то, что маска алкаша смотрится на нем естественнее, чем маска добряка, Александр на роль согласился.
13: «Споем вместе».
2: Музыка из этого фильма – отдельная история. Когда фильм был уже полностью снят и ушел в монтаж, выяснилось, что о главной песне как-то никто и не подумал. А времени уже было в обрез. Обратились к популярному барду Сергею Никитину. Тот начал искать мелодию. И в свою очередь предложил написать слова Дмитрию Сухареву. В результате ставшую хитом на все времена песню «Александра, Александра» написал дуэт физика Никитина и биолога Сухарева. Последний рассказывал, что Меньшов, показав рабочий материал, дал им полный карт-бланш. Первыми были готовы стихи. Когда автор показал их Меньшову и Никитину, те несколько обомлели. Причем тут Александра? Она же персонаж второго плана. Но настаивать на том, чтобы поменять их на Катерина, Катерина, не стали. Привыкли, в конце концов.
14: Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
13: Посидим, попоем.
2: А вот музыка создавалась в муках, рассказывал Дмитрий Сухарев.
15: Помню, мы сидели вместе, и Никитин все время менял варианты. Уходил в соседнюю комнату, сочинял, возвращался оттуда с новой мелодией, и мы ее обсуждали.
2: А потом у песни появился третий автор – Юрий Висбор. Сухарев вспоминал.
15: Меньшов попросил меня написать два куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что она мала по времени. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию, а мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга Висбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравился больше, чем мои дубы и ясени.
2: После того, как фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», его показали в сотни стран. Песню «Александра, Александра» даже перезаписывали на иностранных языках. На французском – для проката во Франции. А ее английский вариант сделал сам Сухарев для американских гастролей Никитина.
13: Картина для Брежнева.
2: Но все это было позже. А пока картину ждал худсовет, который, что было обычным в те времена, фильм воспринял очень холодно. Его назвали излишне мелодраматичным и приземленным. Прокатная судьба ленты снова висела на волоске. Но чего не могли предвидеть чиновники, «Москва слезам не верит» очень понравилось Леониду Брежневу. Больше никаких возражений из высоких кабинетов не последовало. Фильму была дана «Зеленая улица». Картину ожидал невиданный и для многих неожидаемый успех. Ах, как много актеров и актрис пожалело о том, что не разглядели в предложенном материале бомбу и отказались от работы. Ведь залы кинотеатров буквально ломились от зрителей. За год ленту посмотрело 85 миллионов человек, а 100 стран купили ее для показа на своей территории.
13: Слава!
2: В 1981 году «Москва слезам не верит» стала четвертым советским фильмом, получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Многие, правда, считали его третьим оскароносцем. То, что награду Американской академии кинематографистов получили «Война и мир» Бондарчука и советско-японский «Дырсу Узала» Акиры Куросава, знали практически все любители кино. А вот о том, что в жарком 43-м году премию как лучший документальный фильм завоевала лента «Разгром немецких войск под Москвой» двух советских режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина, помнили немногие. Только вот выезд Владимиру Меньшову не разрешили. И статуэтку он увидел только через 8 лет после церемонии.
16: Камера, мотор.
2: А в тот год в США ее получил советский атташе по вопросам культуры. Обиженный режиссер долго пытался выяснить, из-за чего его не выпускали из страны. Но ответа никто не давал. Только спустя много лет он узнал, что на него было два доноса от коллег. Один за восхищение количеством продуктов в заграничном магазине, и второй за удивление отставки председателя президиума СССР Николая Подгорного. Вот так, за руку с успехом и славой, ходит по миру человеческая зависть и злоба. Но мы сейчас не об этом. Ведь Москва и правда слезам не верит.
13: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия, несмотря ни на что, будет выполнять свои обязательства в сфере международного гуманитарного права, заявил Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. Министр подчеркнул, что Запад пытается манипулировать работой Красного Креста в своих интересах и обелить Киев, который ежедневно совершает преступления против человечности. Спалярич, отметил министр, также проведет встречи с представителями Минобороны России и уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, а также детским омбудсменом Марии Львовой-Беловой. В Москве стартовал форум Российского военно-исторического общества для учителей, блогеров, просветителей общества знания. Гостем мероприятия стал ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. Он рассказал о главных задачах форума.
2: Такие же конференции были и по единой линейке учебников истории. Теперь мы говорим об обществознании. Цель, она двуединая. Рассказать о тех изменениях, о тех нововведениях, о тех государственных линейках учебников по истории обществознания, которые готовятся авторскими коллективами. С другой стороны, это замерить и получить обратную связь от практикующих педагогов. В данном случае, в том числе, от тех педагогов, которые ведут свои блоги многотысячные и занимаются профессионально популяризацией истории.
1: Ранее в Центральном парке Минобороны России «Патриот» состоялось открытие шахматного клуба Российского военно-исторического общества. На центральном столе состоялась дружеская партия с участием почетных гостей, а за остальными 9 столами прошел сеанс одновременной игры. Юнармейцы сыграли с мастерами и представителями шахматных федераций. Две пенсии одновременно могут получать участники специальной военной операции. Например, одна будет страховой по старости, а другая – государственной по инвалидности. Ко дню ветерана боевых действий в социальном фонде напомнили о мерах поддержки участников СВО. Государственную пенсию также получают ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих вооруженным силам России. За один год участия в боевых действиях засчитывается 2 года трудового стажа, а пенсионные баллы начисляются в двойном размере. Это увеличивает размер будущей страховой пенсии, добавили в ведомстве. Сборная России показала лучший командный результат на 4-й международной научно-физической олимпиаде среди школьников, завоевав 5 золотых медалей и гран-при турнира. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждая из этих наград – результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники французских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Уровень воды в реке Урал, а
4: Центральный банк
3: области,
4: сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство открытый проект о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Александр Фатовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних

0: Нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: В червленом поле золотой акведук на двух опорах и трех между ними арках, крайние из которых видимы наполовину, сопровожденный в средней арке серебряным отвлеченным снизу фонтаном. Обоснование символики. Герб языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и архитектурные особенности чагайского сельского поселения. В красном поле золотым цветом изображен мокринский бетонный железнодорожный мост-виадук.
2: Но позвольте, чагайское сельское поселение – это не Италия, а объединение нескольких деревень в республике Чувашия. Причем здесь эти римские слова? Акведук, мост-виадук. Похожими сооружениями богаты Альпы. В основном швейцарские, французские или итальянские. На фоне высоких отвесных скал, вытянутые над долинами, реками и ущельями, в основном каменные виадуки смотрятся гармонично. А здесь величественные римские арки в окружении привычной нам природы средней полосы. Деревни, речушки, болотца. Внизу под арками часовенка с источником и купелью. Мощные бетонные основания упираются в землю, возносятся на 30-метровую высоту, и вся более чем километровая арочная конструкция кажется изящной, ажурной и легкой. Удивительно, поразительно, необычно.
0: Пути сообщения. Мокринский мост.
2: Когда-то мост был частью перегона между железнодорожными станциями Мокры и Ачакс, частью хода на Казань. Наверху ширина в один путь – 4 метра. 16 бетонных столбов образуют 15 арочных пролетов. Общая длина сооружения – 1200 метров. Откуда взялось такое инженерное чудо в Чувашии? Историки путаются в показаниях. Видимо, в архивах точных данных не сохранилось. Но, опираясь на те, что есть, можно предположить, что мост построил инженер-немец Герхард Шумахер с 1914 по 1918 год по проекту ученого-мостостроителя Григория Передерия. Говорят, что при проведении испытаний в 1918 году сам Шумахер вместе с семьей стоял под одним из пролетов. Для убедительности.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Мост героически пережил и гражданскую, и Великую Отечественную войны. В конце 60-х его отремонтировали. Но время беспощадно. Свой функционал мост потерял в 1986 году. В километре от него построили новый, прямой участок дороги и новый двухпутный мост. А по-старому движение закрыли и рельсовый путь разобрали. Почему нельзя было сразу построить прямой участок дороги? Для чего понадобилась эта арочная дуга длиной более километра? Причины чисто технического плана. В начале прошлого века железную дорогу не могли сделать прямой из-за чрезмерного перепада высот. Паровоз попросту не вытягивал состав в крутой подъем. Путь удлинили дугой с виадуком. И за счет увеличившегося расстояния уменьшили уклон дороги. А современные поезда уже обладают достаточной мощностью для движения напрямую. Интересно, что к моменту завершения строительства в 1918 году Мокринский мост был вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. И еще, деревня, у которой он стоит, называется Мокры, что по-чувашски означает «холм». Соответственно, сначала мост называли Мокрынским, но не прижилось. Сегодня все его знают как Мокринский. И, кстати, с 2022 года этот мост – объект культурного наследия России.
0: Мокринский мост. Пути сообщения.
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: «Кто так строит?»
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Африканские берберы.
1: Что?
3: Пещерные дома. В этих уникальных хижинах селятся древнейшие жители Северной Африки, которых еще называют троглодитами. И в этом нет ничего удивительного или обидного. Ведь троглодит с древнегреческого так и переводится – обитающий в пещере.
1: Где?
3: Свои дома берберы вот уже больше 15 веков обустраивают в кратерах холмов и в пещерах гористых склонов. Такие жилища встречаются в Турции, в Италии и даже в Крыму. Но больше всего их в Северной Африке. Дело в том, что на зыбкой песчаной почве сложно что-либо построить. А вот пещер в тех краях много. И в них очень удобно укрываться как от жары, так и от ночных заморозков. Ведь в таком доме почти всегда сохраняется комфортная температура. Около 17 градусов тепла.
1: Как?
3: Построить традиционное жилище берберов дело нехитрое. Нужно лишь найти просторную пещеру и добавить немного уюта. С помощью кирки и молотков троглодиты выдалбливают небольшую арку на месте входа. Изнутри стены выравнивают и красят белой звездкой. По тунисским обычаям вход в жилище обычно украшают изображением раскрытых ладоней и больших мифических рыб. Как правило, одна пещера отводится под одну комнату – спальню, кухню или кладовку. Между собой их соединяет общий двор, который иногда отгораживают от остального поселка забором или небольшой стеной.
1: А что теперь?
3: Многие берберы до сих пор живут в своих пещерных домах незаметно и скромно. Правда, теперь рядом с горшками ручной работы стоит электрическая лампа, а над глинобитной печью висит спутниковая тарелка. Возможно, большой мир так и не узнал бы о существовании пещерных домов, если бы не «Звездные войны». Ведь именно в берберском городе Матмата молодой режиссер Джордж Лукас начал снимать «Новую надежду» — свой первый фильм о рыцарях-джедаях. Песчаные барханы и хижины внутри скал стали отличными декорациями для пустынной планеты Татуин. С тех самых пор пещерный город стал популярным туристическим направлением. Люди со всего света устремляются в Тунис, чтобы познакомиться с троглодитами, последними пещерными людьми 21 века. Пещерные дома.
1: Кто так строит? Что вы говорите?
4: Меценат. В наше время это слово чаще заменяют синонимами. Спонсор, патрон. Лет 30 назад в ходу был вариант «шеф». Отсюда подшефные организации, вроде творческих кружков и детских садов. Они редко могли существовать без финансовой поддержки извне. А вот меценат – это что-то дореволюционное. Благодаря их пожертвованиям в России строились больницы, университеты, музеи, театры. Своими деньгами, заработанными в промышленности и торговле, они помогали художникам и музыкантам. В общем, выводили Россию на новый уровень, поднимали с колен. Значение существительного меценат именно такое. Человек, который безвозмездно оказывает финансовую помощь и поддерживает науку, искусство, образование и медицину. Слово необычное. Истории происхождения у него нет. Зато есть человек по имени Гай Цильний Меценат. Римлянин, живший в первом веке до нашей эры, доверенное лицо Октавиана Августа. В отличие от многих, Гай Цильний позволял себе открыто, в лицо критиковать императора. Но тот не гневался, а напротив, прислушивался к своему другу. А еще он с охотой помогал Вергилию и Горацию. Одному поспособствовал вернуть отнятый у него дом, другому и вовсе подарил целое поместье. С тех пор, как Гай Цильний меценат умер, прошло больше 2000 лет. Но его личный вклад в развитие искусства не забыт. Имя меценат стало нарицательным. И, возможно, это лучший памятник человеку.
1: Да что вы говорите?
5: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
0: Видите ли, Ватсон?
5: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
0: Бельгийский першерон.
5: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
0: Да, Ватсон, какой?
5: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
0: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
4: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах.
1: Как отметил Лавров, западные страны всячески стараются обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. В петербургском порту в тушах тунца нашли 500 килограммов наркотических веществ, сообщили в Федеральной службе безопасности. Контейнер с рыбой прибыл из Латинской Америки. Россиянина, причастного к контрабанде запрещенных веществ, задержали. Ведомство сообщает, что по месту проживания задержанного нашли и изъяли 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1 миллиона долларов и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей, а также цифровые носители с криптокошельками, на которых оказалось 613 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело. Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, планировал выступить с докладом в Европейском парламенте и разоблачить коррупцию на Украине. Об этом изданию Nice Matin заявил бывший сотрудник французской разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Моники. Преступление организовано СБУ на фоне уголовного расследования. Обвинения бизнесмену не предъявляли, говорится в статье. Свое выступление в Европарламенте Ермолаев готовил несколько недель. По словам источника издания, в Киеве это восприняли как провокацию. Напомню, взрыв произошел вечером 29 июня в жилом доме у границы с Францией, сообщили в Ле Фигаро. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился более чем в 4 раза. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в стране появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. По словам Баталиной, некоторые профессии были недоступны для слабого пола по причине тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдутся эти, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ох уж мне эти сказочки, особенно немецкие сказочники.
5: Сегодня мы будем говорить о всемирной истории сказок. Они были всегда. С тех пор, как люди сели вокруг костра и начали рассказывать всяческие небылицы. Кто их придумал, откуда они взялись, неизвестно. Однако сказки до сих пор существуют, причем во множестве вариантов и в совершенно разных странах. Но вот парадокс. Если в какой-нибудь там Англии ничего не знают про нашего Незнайку, Иванушку-дурачка и крокодила Гену, то мы-то с вами точно в курсе, кто такая Белоснежка, Рапунцель или Гарри Поттер. Как так произошло? Почему? Это интересно.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Существует версия, что российских, ну и, конечно же, советских детей от иноземных сказок уберегли наши отечественные переводчики. Кто-то спросит, что значит «спасли, уберегли», от чего? Рассказываем. Большинство иноземных волшебных историй – средневековые. Те еще времена. Мрачные, жуткие и даже кровавые. Поэтому и сказки такие. Это у нас актриса Яна Поплавская весело бегает с корзинкой и радостно поет про широкие реки в Африке. А вот в заморской версии просто жесть какая-то. Вот смотрите, один из вариантов. Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит сначала из нее некую вкусняшку, а из крови некий напиток. Затем серый извращенец с удовольствием наблюдает, как красная шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается старушкина кошка, но и она умирает страшной смертью, поскольку волк бросает в нее тяжелые деревянные башмаки. Ну, что? Хочется петь что-то вроде «В Африке горы вот такой вышины»? Вряд ли. Поэтому переводчикам нашим спасибо. Адаптировали. И для начала самый простой пример. Он не страшный, поверьте, но показательный.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Если математик стал переводчиком, то почему бы переводчику не стать еще и писателем? Так рассуждал зимой 1938 года доцент математической кафедры Московского института цветных металлов Александр Милентьевич Волков. «Тем более английский я уже знаю», — произнес преподаватель, закрывая последнюю страницу книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Сказка американского писателя Фрэнка Баума произвела на Волкова неоднозначное впечатление. Забавная история, смешные персонажи, опять-таки борьба добра со злом, но чего-то все-таки не хватало. «Изюму маловато», — заметил Александр Милентьевич и решил пересказать заокеанскую притчу своим сыновьям. Детям сказка понравилась. Но не от того, что перевод был удачным, а потому что Волков-старший, сам того не замечая, переделал историю на свой лад. Сначала он изменил имя главной героини. Девочку Дороти назвал Элли. Затем ни с того ни с сего заговорила ее собака по кличке Татошка. После в сказке появился людоед, а вслед за ним великий и ужасный волшебник Гудвин. В оригинале Фрэнка Баума таких героев не было и в помине. Окрыленный первым успехом, Александр Волков приступил к работе над новым вариантом детской книги. За год он сочинил историю, которую не постеснялся послать самому Самуилу Маршаку. Черновик рукописи сопровождался комментарием. Переработка сочинений американского писателя Фрэнка Баума. Маршак был в восторге. Он лично отнес рукопись в издательство, после чего отправил Волкову телеграмму. «Голубчик, бросайте-ка вы свою науку и займитесь литературой всерьез». Как именно поступил бывший математик и переводчик, известно всем. А если кто-то подзабыл, напоминаем. Александр Милентьевич Волков. Открываем, читаем, оцениваем. «Волшебник изумрудного города».
8: Курсивом.
9: Исторические заметки.
5: А сейчас давайте-ка вернемся к все той же «Красной шапочке». У братьев Гримм, мы о них еще расскажем, это не только главная героиня. Это просто чудо, а не девочка. В кавычках. Вот смотрите. В немецкой сказочке она попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем камешки собирала сама. Прелесть какая, правда? Но это еще что? В легенде про Красную Шапочку, датированную 15-м столетием, волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. Тогда девчушка объявила серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она обманом заманила волка в яму с кипящей смолой. Такая история. Оригинал читать не рекомендую. Особенно детям.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Золушка. Считается, что самый ранний вариант этой саги придумали еще в Древнем Египте. Однажды девушка с низкой социальной ответственностью купалась в реке, когда орел украл ее сандалию и унес фараону, который восхитился маленьким размером обуви и в итоге женился на блуднице. У Шарля Перро своя версия. Золушке помогает не крестная волшебница, а мать-покойница. На ее могиле живет белая птичка, исполняющая желание. И совсем уж вестерн получился у братьев Гримм. Я обещал, и мы расскажем о них чуть позже. Так вот, немецкие фантазеры додумались до следующего. Они решили, что вредные сестры бедной сиротки должны хорошенько получить по заслугам. Пытаясь втиснуться в заветную туфельку, одна из сестер отрубила себе палец, а вторая — пятку. Но жертва оказалась напрасной. Принца предупредили голуби. «Погляди-ка, посмотри, а башмачок-то весь в крови!» После чего современные символы мира выклевали сестрам глаза. Хорошие птички. Тут и сказочки конец. Кто не читал, тот молодец.
9: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Если о средневековых сказателях-менестрелях мы мало что знаем, то о более поздних писателях-прозаиках кое-что все-таки известно. Большинство сказочников того времени были, мягко говоря, чудаками. Они тщательно это скрывали. Что ж, у каждого свои тараканы в голове.
10: А вот была история.
11: Датский писатель Ганс Христиан Андерсен уделял своей внешности очень мало внимания. Шляпа у него была старая, плащ поношенный. И вот однажды на улице Андерсена остановил один щеголь и язвительно спросил: «Скажите, эта жалкая штука у вас на голове называется шляпой?» На что последовал немедленный ответ: «А эта жалкая штука под вашей модной шляпой называется головой?»
10: Да уж, была история.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок. Мало кто знает, что Андерсен страдал всевозможными фобиями. Во-первых, он ужасно боялся собак. Во-вторых, во все свои поездки сказочник неизменно брал веревку, чтобы иметь возможность спастись во время пожара. В-третьих, он категорически отказывался есть свинину, поскольку был уверен, что в ней содержатся паразитические черви. Но от одной фобии Андерсен все-таки избавился. И сделал это очень даже элегантно, вернее, сказочно.
15: Некрасивых детей не бывает. Так, по крайней мере, считают родители. Но только не в датском королевстве и только не в 19 веке. Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его неуклюжего и на редкость рассеянного мальчугана недолюбливали даже родные мать и отец. Мол, и в кого он такой страшненький? По правде сказать, единственный отпрыск Андерсенов действительно не отличался благородными чертами лица. Ко всему прочему, он был нервным, замкнутым и неразговорчивым. Вечно грустного, меланхоличного Ханса постоянно обижала местная детвора. Его били, обзывали, отбирали игрушки, над ним издевались каждый божий день. Подобные унижения не всякий взрослый выдержит, а ребенок и подавно. Но Ханс Кристиан Андерсен не обращал никакого внимания на поведение окружающих. Он жил в своем мире, в мире фантазий и волшебства. Мальчик обожал кукольный театр и любил сочинять невероятные истории. Спустя годы, когда он написал свою первую сказку, то очень быстро понял, что сам лично не в состоянии рассказать ее детям. Еще бы, они ведь снова будут смеяться. И тогда Андерсен вспомнил о древнем скандинавском божестве Оле Лукойе, забавном старичке, который знает множество преданий и легенд. В переводе с датского языка «Оле Лукойе» означает «закрой глазки». «Гениально!» – воскликнул Андерсен. «Вот кто вместо меня будет рассказывать на ночь сказки! Оле Лукойе никто не посмеет обидеть!» Ханс Кристиан Андерсен написал более 150 сказок, но при этом жутко раздражался, когда его называли детским писателем. Он любил повторять: никто на свете не знает столько волшебных историй, сколько Оли Лукойе. А я просто с ним немного знаком.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма.
5: Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. Его сказочный мир наполнен героями, созданными под влиянием русского фольклора, такими как царь Салтан, царевна-лебедь, богатыри, а также исконно славянскими мифологическими персонажами, например, Кощей Бессмертный или Баба-Яга с избушкой на курьих ножках. Подобные истории Пушкин сочинял под впечатлением от рассказов своей няни Арины Родионовны, донесшей до него великолепие и мудрость народного творчества. Но были у поэта и другие источники вдохновения.
16: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
9: Имя на карте.
17: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
9: Имя на карте.
17: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
6: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
9: Имя на карте.
17: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
9: Имя на карте.
17: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
16: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Наши переводчики и вправду молодцы. Они быстро поняли, что все сказки очень подвижны. Для них не существует жестких рамок. Истории могут начинаться словами «жили-были» и заканчиваться словами «и жили они долго и счастливо». Но это у нас. А вот в средневековой и не только Европе просто триллер какой-то. Вот смотрите. «Белоснежка». «Отравленное яблоко» — это еще цветочки. А вот что получилось бы, если бы нашим детям оставили первоначальный вариант. Итак, колдунья, когда от Белоснежки избавиться сразу не удалось, придумывает все новые и новые изощренные способы ее убить. В их числе удушающий шнурок для платья или ядовитый гребень. Любопытен финал этой немецкой сказочки. В наказание за свои грехи злая волшебница пляшет в раскаленных железных башмаках до тех пор, пока не падает замертво. Прелесть, что такое, правда? И это только сюжет. Русским переводчикам в разное время пришлось повозиться еще и с именами главных героев различных сказаний. И вот вам характерный пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Лингрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Лингрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Лингрен спросила, о ком? И тут же получила ответ, о Пиппе Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Лингрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Лингрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Лингрен.
10: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
18: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
19: Алиса, включи «Радио Звезда».
8: Салют, включи «Радио Звезда».
20: Маруся, включи «Радио Звезда».
21: Слушайте «Радио Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Госкорпорация «Ростех» впервые представила новые модификации наземного робота «Депеша». Теперь их можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Новые версии показали на форуме инженеры будущего в Туле. Среди образцов – робот для уборки снега и наземный дрон с мишенным комплексом для боевой подготовки и стрелковых соревнований. Роботы семейства «Депеша» уже применяются в зоне спецоперации для доставки грузов и эвакуации раненых. Новые комплексы защищены от пыли и влаги, компактные и маневренные, поэтому могут работать в ограниченном пространстве. В России стартовал эксперимент по испытанию мебели, напечатанной на 3D-принтере. Первые образцы – кресло и стол – представили в МГТУ имени Баумана. Для производства используется технология FGF – разновидность 3D-печати, при которой вместо пластиковых нитей применяют полимерные гранулы. Это позволяет быстрее создавать крупногабаритные изделия и почти полностью исключить отходы. Каждый грамм материала идет в дело. Изделия выдерживают серьезные нагрузки, и разработчики считают, что технология выходит далеко за пределы мебели. Отрасли. С ее помощью можно ускорять изготовление крупногабаритных деталей для беспилотников, катеров и авиации. Российское историческое общество запускает проект по распознаванию текстов екатерининской поры с помощью искусственного интеллекта. Главное в обучении нейросети для чтения текстов 18 века – это большой объем релевантных чистых данных, рассказал «Радио Звезда» доктор технических наук Дмитрий Николаев.
2: Иногда можно нейросеть учить на небольшом объеме данных. Но это значит, что у вас в руках модель, которая уже была обучена на большом объеме данных, но на немножко другую задачу, на смежную. И вопрос релевантности данных, ну, он очень тяжелый в машинном обучении, потому что может оказаться, что у вас все так, как в обучающей выборке, только изображения бледные, ну, чернила не пропечатаны. И внезапно нейросеть, которая еще вчера показывала вам великолепные результаты, просто теряется.
1: Отмечается также, что Российское историческое общество планирует разработать методические университетские рекомендации для историков в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Ученые из Санкт-Петербурга разработали самый компактный в России модуль для измерения сердечного ритма. Он предназначен для умных часов, браслетов и подвесок. Превосходит по компактности существующие отечественные аналоги при соизмеримой точности. Чип также можно встроить в руль автомобиля, чтобы измерять сердцебиение водителя. В случае проблем автоматика могла бы фиксировать опасные ситуации. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок.
8: Сказка — ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.
7: Так говорил Пушкин. А итальянцам все равно. У них свой фольклор. Вот какой урок может дать Апеннинская Золушка? Терпеть постоянные унижения ей не хотелось. Поэтому она крышкой сундука сломала мачехе шею, взяв сообщнице свою няню. Няня тут же подсуетилась и стала для девушки второй мачехой. Вдобавок у нее оказалось сразу 6 злобных дочерей. Перебить их всех Золушке, конечно же, не удалось. Да она и не пыталась. Помог случай. Однажды девушку увидел король и влюбился. Красавица от смущения, видимо, тут же сбежала, обронив при этом, нет, не золотую туфельку, а грязный башмак с подошвой из пробки, какие носили женщины Неаполя. Ну а дальше по классической схеме. Мировой розыск с подключением Интерпола и долгожданная свадьба. Так убийца стала королевой. Очень даже мило. Коза Ностра какая-то.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Одним из первых, кто перевел сказки братьев Гримм, был Василий Жуковский. Да-да, тот самый поэт, литературный

0: Спасибо, дорогой Василий Андреевич. Уберегли.
1: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
2: У братьев Гримм есть сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
1: Все деньги мира.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Почти всегда под словосочетанием «братья Гримм» подразумеваются только Якоб и Вильгельм, знаменитые лингвисты и собиратели сказок. Но на самом деле в их семье было аж 9 детей, 8 из которых – мальчики. Кто-то умер в младенчестве, а кто-то, например, Людвиг Эмиль Гримм, добился успехов совсем на другом поприще. Стал известным в Германии гравером. Сегодня сказки братьев известны по всему миру. Но почему эти истории почти всегда очень мрачные, страшные и кровавые? Мы не психологи, но кое-что все-таки нашли и обнаружили. Это интересно, и все сразу становится на свои места.
4: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
5: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки, а по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего один принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии.

0: и братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники. Курсивом.
1: Вопреки распространенному мнению, Вильгельм и Якоб Гримм не придумывали сказки в одиночку. Они собирали народные былины из разных источников. Получается, что вся эта жуть и страшилки и есть национальный немецкий фольклор. Поздравляем!
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Все сказки изменчивы. И такими они были всегда. Как говорится, не соврешь, не расскажешь. Нам только кажется, что мы знаем, к примеру, историю про Красную Шапочку вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Нет, конечно. Постепенно менять тексты сказаний начали еще с древнейших времен. Поэтому многие волшебные истории на одну и ту же тему совершенно не похожи друг на друга. Но у нас есть выбор, что читать, а что нет. Решать вам. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о всемирной истории сказок. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники.
4: И каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, это тому пусту.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
1: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Общая биомасса всех муравьев на планете примерно равна биомассе всех людей. Их насчитывается от 10 до 100 квадриллионов, или около 3 миллионов на каждого человека.
0: Факт второй.
2: Муравьи могут образовывать суперколонии. Самая большая растянулась на 6 тысяч километров и включала в себя миллионы гнезд.
0: Факт третий.
2: Существуют муравьи-рабовладельцы. Некоторые виды совершают набеги на другие колонии, крадут куколок и заставляют выращенных в неволе муравьев работать на себя.
0: Факт четвертый.
2: У муравьев два желудка. Один личный, для собственного питания. Второй – социальный зоб, в котором они хранят пищу, которую потом кормят других членов колонии.
0: Факт пятый.
2: Муравьи лечат раненых. Африканские матабели вытаскивают раненых товарищей из поля боя и приносят в гнездо, где те восстанавливаются. Это почти полевая медицина.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о муравьях. Игры человечества.
3: Для многих и сегодня эта игра остается по меньшей мере странной. Целая команда игроков, вооруженных швабрами, натирает лед перед отполированным до блеска каменным диском, который должен попасть точно в центр размеченного круга. Все происходит неспешно и без видимых усилий. Может, как раз потому кёрлинг всего-то пару десятилетий назад включили в программу Олимпийских игр. А между тем, игра старинная. Ее придумали в Шотландии на рубеже 15 и 16 веков. И однажды она даже чуть не исчезла навсегда. Шотландский парламент принял решение запретить в стране все игры. Считалось, что они отвлекают людей от посещения церкви и тренировок по стрельбе из лука. Все игры запретили, а кёрлинг – нет. Шотландцы оценили гуманность властей и с упоением взялись осваивать игру. В дело шли камни любого веса и формы, лишь бы их можно было загнать в дом, то есть в круг. Между прочим, никакие швабры в кёрлинге не используются. Это щетки из конской шерсти. Ожесточенно орудуя такой щеткой, игроки подплавляют лед, и камень лучше скользит.
0: Игры человечества.
3: Россия познакомилась с кёрлингом в конце 19 века. К нам эту игру привезли англичане и немцы, открывшие несколько площадок в Петербурге и Москве. Русские купцы и дворяне эту затею считали бесовской.
4: И к лицу солидному господину шваброй на льду махать. Стыд, да и только.
3: Неудивительно, что после революции большевики объявили кёрлинг типично буржуазной забавой и запретили. Прошло не одно десятилетие, прежде чем игра, не без приключений, вернулась в нашу страну. Дело было на границе. Таможенники никак не могли понять, для чего нужны гладкие 20-килограммовые камни. Хозяевам странного груза пришлось объяснять. Это чтобы квасить капусту. А, да это вроде пресса, догадались суровые работники таможни и улыбнулись. А что, удобно и ручка есть. Чего только буржуи не придумают. И пропустили.
0: Игры человечества.
1: Радиозвезда.
5: От слов к делу. Военные училища России.
6: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «не расторгнуты» Значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
5: От слов к делу.
6: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», «либо пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет. Изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
5: От слов к делу.
6: Рассеяны, но не расторгнуты.
5: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
7: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на Радио Звезда.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Совещание прошло в очном формате в Кремле. В нем также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов и другие. Глава государства предоставил слово для доклада по кругу социальных вопросов вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Инициативу на заседании представила зампредседателя Комитета по социальной политике Дарья Лантратова.
2: Сейчас в соответствии с Трудовым кодексом все граждане России с инвалидностью первой и второй группы имеют право на сокращенную рабочую неделю не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. Мы предлагаем распространить эти нормы и на военнослужащих, и сотрудников силовых ведомств. Мы видим, что бойцы зачастую после полученных ранений и травм принимают решение продолжить службу в родных ведомствах, работают в комиссариатах, преподают в военных вузах. Поэтому закон имеет высокую социальную значимость.
1: После подписания закона президентом он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. Мошенники обманывают подростков с летними подработками. Они приглашают детей на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение, рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, поэтому им предлагают оформить кредит. Таким образом, подростки оказываются в долговой яме, не получив обещанной работы, добавил член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты карт через ссылки, полученные в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкеты передачи личной информации. Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН прогнозируют достижение геомагнитной бури высокого уровня после вспышки высшего балла X, произошедшего в ночь на 1 июля. В настоящее время активные центры Солнца расположены почти точно на линии Солнца-Земля. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг между 9 и 0 часов по московскому времени. Предстоящая магнитная буря станет самой сильной с марта текущего года, добавляют ученые. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 18 августа 1759 года. Франция, провинция Бретань. Старинный город-крепость Фужер. На небольшой поляне, недалеко от средневековой цитадели, компания людей расположилась на пикник. Высокий статный офицер в роскошном парадном мундире произносит тост. «Друзья, сегодня в полдень у меня родился сын. Поздравьте меня, господа!» Залпом выпивает фужер шампанского и тут же, на счастье, разбивает бокал о стены крепости. В этот день на свет появился будущий генерал Франции Жан-Амбруаз Бастон де Ларебуазьер. Слово «фужер» в переводе с французского языка означает «папоротник». Тогда возникает вопрос, почему французы называют широкие бокалы под шампанское фужерами? Оказывается, все просто. В давние времена для получения особо тонкого стекла в расплав добавляли именно золу папоротника. Жан-Амбруаз Бастон де Ларебуазьер родился в городе Фужер в семье богатого провинциального дворянина. Получил великолепное образование сначала в колледже Ренна, а затем в знаменитой артиллерийской школе Лафер. В 22 года он уже был офицером в звании лейтенанта и через несколько лет в Валансе познакомился, а затем и подружился с молодым Наполеоном Бонапартом. Сослуживцы еще не знали, что им бок о бок предстоит пройти немало битв и сражений. И уж тем более они не знали, кто из них будет командиром, а кто подчиненным. К началу Великой Французской революции Жан де Ларебуазьер был уже опытным офицером. К перевороту в стране он отнесся сдержанно, без восторга, но остался служить в артиллерии. Правда, теперь уже не королевской, а республиканской. Позже занимал ряд военно-административных должностей, в частности, возглавлял артиллерийское училище в Страсбурге. В 1803 году к власти пришел Наполеон. Ему нужны были храбрые, решительные, надежные люди. Бонапарт о своем друге, естественно, не забыл, немедленно вызвал Ларебуазьера в Париж и тут же произвел его в бригадные генералы. А впереди была битва под Аустерлицем. В том бою генерал Жан-Амбруаз Бастон де Ларебуазьер командовал корпусной артиллерией. Прекрасно видел, как русские войска отступали по тонкому льду небольшого водоема. И вот тогда французский полководец приказал мощным, направленным огнем всех батарей лед взломать. Стреляли французы метко. Сотни наших солдат погибли, а отступление превратилось в бегство. Что ж, а ля гер, ком а ля гер. На войне, как на войне. Бонапарт по достоинству оценил действия своего друга под Аустерлицем. Ларебуазьер был назначен командующим артиллерийских парков в Германии, а затем и вовсе стал генеральным инспектором всей артиллерии Франции. Он участвовал в битве возле Прейс-Жайлау, где руководил мощной батареей из 40 орудий. Был тяжело ранен при осаде крепости Данциг. Именно ему, Ларебуазьеру, Наполеон поручил особо важное задание – смонтировать на реке Неман огромный плот, на котором и был подписан Тильзитский мир с Россией. А впереди был 1812 год. В походе на Москву Жан-Амбруаз Бастон де Ларебуазьер –

0: по обыкновению командовал всей артиллерией Великой Армии. Его канониры практически стерли с лица земли Смоленск, нанесли огромный урон русским частям в Бородинской битве. Но тут произошло то, чего французский генерал опасался больше всего в жизни. В войсках Наполеона служил любимый сын Лари Буазьера, Фердинанд. Мужественный, смелый, отважный молодой человек. Офицер карабинеров, кавалерист. Ему было всего 22 года. И вот он на глазах у родителя вихрем несется в атаку на русские редуты и вдруг замертво падает с лошади. Лари Буазьер-младший убит. Для генерала отца это был удар в самое сердце. Очевидцы утверждают, что в этот самый момент Жан Амбруаз Бастон де Лари Буазьер постарел в одночасье на 30 лет. Он глубоко переживал гибель сына. Во время отступления французов из Москвы военачальник заболел пневмонией, был срочно перевезен из Вильна в Кёнигсберг, где и скончался в возрасте 53 лет. Его имя выбито на триумфальной арке в Париже. Прах великого офицера Ордена Почетного Легиона Жана Амбруаза Бастона де Лари Буазьера был захоронен в церкви Дома инвалидов. Говорят, что время от времени на могиле французского полководца появляются живые листы. Фужера или листья папоротника.
1: Парад побежденных.
0: Наш страх – это источник храбрости для наших врагов. Немецкий писатель Томас Манн.
1: Радиозвезда. Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
2: Летом 1966 года западные спецслужбы засекли над Каспийским морем огромный летательный аппарат, напоминающий самолет. Он поднимался с поверхности воды и двигался над ней на высоте нескольких метров со скоростью более 400 километров в час. Ничего подобного в мире не существовало. На раздвоенном хвосте гиганта было написано «КМ». Западная разведка назвала его «Каспийский монстр». А советские инженеры – «Корабль-макет». Это был первый в истории боевой экраноплан. У самой земли на летящий самолет действует дополнительная подъемная сила. Этот эффект был известен летчикам давно. Назвали это явление «экранный эффект» или просто «экран». Его считали вредным и мешающим при посадке. Но в середине 20 века в СССР талантливый инженер Ростислав Алексеев разработал конструкцию воздушного корабля, использующего для полета эффект экрана. Советский боевой экраноплан был оснащен 10 турбореактивными двигателями тягой по 10 тонн каждый. 4 из них, установленные сверху на носовой части корпуса, использовались при старте. 2 двигателя были расположены на хвосте и обеспечивали движение после разгона. Характеристики экраноплана КМ поражают и сегодня. Длина 92 метра. Размах крыльев 37. Высота почти 22 метра. Максимальная взлетная масса 540 тонн. На момент создания это был самый тяжелый летательный аппарат в мире. Больше 14 лет «Каспийский монстр» прослужил экспериментальным кораблем. Результаты его испытаний использовали при создании военных экранопланов разных типов. На рубеже 80-х на вооружении советской армии стояли экранопланы «Орленок». Был построен экраноплан-ракетоносец «Лунь», оснащенный 6 противокорабельными ракетами. Но в начале 90-х годов прошлого века Работы над новыми моделями военных экранопланов были приостановлены. Сейчас ученые думают над возможностью мирного использования этих уникальных летательных аппаратов.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, группа добровольческого батальона «БАРС-14» ликвидировала минометную батарею противника, после чего попала в засаду. Ефрейтор Дмитрий Захаров смог вывести сослуживцев из окружения, а потом вынес раненых товарищей с поля боя. За мужество и храбрость при исполнении воинского долга ефрейтор Дмитрий Захаров был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда». Операции специальных подразделений.
4: Лиепая. Город-порт на территории современной Латвии. К началу Первой мировой войны крупная база русского императорского флота. Осенью 1915 года Лиепаю заняли немецкие войска. Отсюда они должны были двинуться дальше, на Петербург и Кронштадт. Главная роль в этой операции отводилась морякам. Германским кораблям предстояло войти в Финский залив и поддержать атаку огнем с моря. Единственное, что мешало осуществлению этого плана – минные заграждения, оставленные русскими при отступлении. За информацию о безопасных фарватерах немецкие адмиралы готовы были отдать все. У морского лейтенанта Фридриха Клауса появилась возможность отличиться.
5: Клаус, расскажите, как этот портфель оказался у вас?
2: Это подарок от одной фрау. Ее зовут Клара, и она без ума от меня.
5: А как портфель попал к ней?
2: Остался на память от бывшего любовника, русского морского офицера. Когда мы брали город, он, видимо, так торопился, что забыл даже саблю.
5: Неслыханно. А ваша Клара знает, что это за документы?
2: Уверен, что нет, мой адмирал.
4: Германское командование ликовало. В его распоряжении оказалась подробная схема минных заграждений на Балтике. Проверка показала, сведения верны. В середине ноября 1916 года 10-я немецкая флотилия взяла курс на Петербург. Первую половину пути корабли преодолели спокойно. Но тут случилось непредвиденное. Мощный взрыв под килем головного миноносца дал понять, что-то пошло не так. Попытка скорректировать курс закончилась потерей еще двух кораблей. Эскадра повернула назад. Здесь немецких моряков ждал очередной сюрприз. Коридор, который еще вчера был безопасным, за ночь превратился в минное поле. Из 11 кораблей вырваться из ловушки смогли только 3. План атаки Петербурга с моря провалился. Позже выяснилось, влюбленная Клара и бесценный портфель были частью игры, в которой русская разведка уверенно победила.
1: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. С 28 июня впервые запустили регулярные авиаперевозки из Астрахани в иранский Решт. Эта постоянная полетная программа продлится до конца лета. Ранее чартерное авиасообщение в данном направлении уже организовывалось дважды – в июле 22 и в октябре 25 года. Первым рейсом из Астрахани отправились 44 человека. Это почти 100% заполняемость для воздушного судна вместимостью 45 пассажирских кресел. Через полтора часа точно по расписанию борт приземлился в иранском аэропорту. Рейсы будут выполняться по воскресеньям и дадут возможность для развития деловых связей, туризма и экономики обеих стран, дополнили в аэропорту. Туристический спрос на Курильские острова превышает предложение. Ведется работа по наращиванию мест размещения. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Количество инвестпроектов у нас уже выросло до 65. И несмотря на то, что за последние три года более 10 проектов по местам размещения было построено, все равно ощущается нехватка мест размещения. Спрос превышает предложение. Поэтому, конечно, мы приглашаем наших инвесторов, возим их бизнес-миссии, показываем те инвест-лоты, которые с правительством Сахалинской области сформировали. Ну, а, наверное, нашим туристам, жителям советуем чуть-чуть пока заранее планировать свои поездки, чтобы насладиться всем, что можно увидеть на Курильских островах.
1: Запрягаев также отметил, что в прошлом году число туристов, посетивших Дальний Восток, превысило 7 миллионов. Лидеры по посещаемости – Приморье, Хабаровский край и Бурятия. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отсчет срока рассмотрения заявлений начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще больше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней. Спрос на семейные поездки внутри России этим летом немного снизился. При этом семьи все чаще берут не длительный отпуск, а короткий, но с насыщенной программой. По данным сервиса бронирования, более 80% заказов от семейных туристов приходится на внутренние направления. Пляжный отдых остается самым востребованным. Каждое четвертое бронирование – это Черноморское побережье. Здесь наибольший рост показывают Дивноморское и Лермонтово. Там число бронирований с детьми выросло в 3 раза. Растет интерес и к экскурсионным направлениям. Так, число бронирований в Суздале выросло на 36%, а в Павловске – на 23%. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Маршалами не рождаются. Семен Тимошенко.
1: 1942 год. Москва, Кремль. В кабинете Сталина подводят итоги провальной Харьковской операции.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, я несколько раз просил подкреплений или разрешения отвести свои войска. Но и в другом случае получил отказ. Выходит, что в поражении виноват именно я. И только я.
3: Не горячитесь, товарищ Тимошенко. Ты не понимаешь. Народ нас не поймет. Так надо.
1: По словам невестки маршала Натальи Тимошенко, харьковская операция была задумана, чтобы отвлечь немцев от главного удара на Москву. Но что-то пошло не так.
4: Ставка ошиблась с направлением главного удара немцев. Ждали, что будет на Москву удар, поэтому мы все резервы туда подтянули и ждали. А у Семена Константиновича был жидкий и очень растянутый юго-западный фронт. Сталин прекрасно понимал, что он сам виноват, и ставка виновата. А поскольку нельзя же народу признаться, что Верховный причастен к катастрофе, то, конечно же, главным неудачником назначили Тимошенко.
1: Так Семен Константинович угодил в опалу. А ведь именно он, по словам Георгия Жукова, подготовил Красную Армию к длительной войне. Например, ввел новую систему боевых учений в любых погодных и природных условиях.
5: Случилось так, что после Харьковской катастрофы ему больше не поручалось командовать. Хотя в роли командующего фронтом он мог быть намного сильнее некоторых других военачальников. Но Сталин был на него сердит, и после Харькова, и вообще, это сказалось на его судьбе на протяжении всей войны. Тимошенко был человеком твердым, и как раз он никогда не занимался заискиванием перед Сталиным. Если бы он это делал, вполне возможно, что он получил бы фронт.
1: В 1943 году Тимошенко был отозван в распоряжении Ставки и до конца войны занимал должность представителя Верховного командования. На этом посту он был значительно полезнее для вооруженных сил страны, а его советы при обсуждении новых наступательных операций оказались без преувеличения на вес золота.
0: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
6: Радиозвезда.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: 1978 год. Москва. Общежитие Московского университета. Кухня. Четверо студентов стоят перед раскрытым холодильником.
9: «У меня только банка квашеной капусты мама прислала», — говорит Саша из Тамбова.
10: «А у меня кусок копченой колбасы и лук», — вздыхает Петр из ГДР.
11: «У меня тушенка и немного свежей капусты», — поляк Милош пожимает плечами.
12: «Зато, если соединить все вместе, получится отличный бигос», — говорит литовец Йонас.
13: «Бигус», — поправляет Саша.
14: «Фу, гадость нам в армии давали. Кислая капуста и небритое сало.
15: Не знаю, что вам там давали, а настоящий бигос — это вкусно».
8: Это блюдо принято считать польским. Но есть сведения, что рецепт бигоса заимствован поляками у литовцев. Готовят его также в Белоруссии, в России, в Литве и в Германии. Поляки и немцы произносят «бигус», а в странах бывшего СССР – «бигус». Долгая зима и отсутствие свежих овощей сделали это блюдо универсальным для многих народов Европы. Бигус состоит из квашеной свежей капусты, мяса и копченостей. Первыми его стали готовить аж в 16

0: В 20 веке охотники из дичи. Так как охота тогда была доступна только польской знати, бигас был блюдом шляхетских дворцовых кухонь. В него добавляли много заморских продуктов, лимоны, оливки, пряности. А уже после бигас стали готовить и в простых семьях. В наши дни есть множество разновидностей бигаса. Различаются они только добавками к базовым капусте и мясу. Тут и сушеные грибы, и чернослив, вино, приправы. Однако в одном любители бигаса единодушны. Блюдо нужно готовить медленно, томить на самом маленьком огне. Есть еще один секрет. Бигас становится по-настоящему вкусным через некоторое время после приготовления. Он должен остыть, настояться. А лучше его заморозить. И потом разогревать понемногу и есть хоть целую неделю. Вкус станет только лучше. А тогда, в 1978 году, наши студенты с поставленной задачей справились и приготовили вкуснейшее блюдо, совсем не похожее на образцы советского общепита. Если бы нам в армии такой бигус давали, Саша вылизывает тарелку, то я бы, наверное, в военное училище пошел. Вот ведь где точно.
1: Война войной, а обед по распорядку.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники французских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 11 ноября 1920 года Вторая конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
0: Экипаж.
1: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
0: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение – станковый пулемет системы «Максима».
1: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из двух человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что трех человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились, помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. Поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики. Но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. Славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
0: Экипаж.
3: Радиозвезда.

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка. Форма и содержание.
1: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
0: Треуголка.
1: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали, когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно,

0: Мундирование.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
5: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области. А бойцы группировки «Восток» освободили Копани в Запорожской области. В Красном Лимане военнослужащие группировки войск «Запад» овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в северо-западной части города, сообщили в Министерстве обороны. На Амурском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Шторм». Это уже третий в серии, строящийся для Тихоокеанского флота. После церемонии он займет свое место у пирса для проведения достроечных работ. Торжественная церемония приурочена к празднованию 90-летия завода. Сотрудникам предприятия вручили ведомственные медали и благодарственные письма. Расчет зенитного ракетного комплекса ТОР-М2 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выявил и уничтожил вражеские воздушные цели на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал оператор ЗРК Илья Бухольц.
2: Получается, у нас было ночное дежурство. Мы выехали, я заметил цель, сразу ее взяли на сопровождение. Доклад 2 минуты и отработали по ней. Тут ты навелся на цель, нажал кнопку и все, она взялась. Спасаешь небо, людей от беспилотников. Ну, я думаю, это важно все.
1: Высокая автоматизация комплекса позволяет оперативно обнаруживать, захватывать и сопровождать малоразмерные воздушные цели на значительном удалении, в том числе ударные дроны «Хорнет», а также разведывательные «Лелека» и «Шарк». В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота прошло обучение по борьбе с безэкипажными катерами и средствами воздушного нападения условного противника. По сценарию тренировки, расчеты сбора и обработки информации обнаружили несколько малоразмерных морских и воздушных целей, движущихся в сторону пункта базирования кораблей. Военнослужащие отработали навыки по борьбе со средствами воздушного нападения с помощью крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольных и противодроновых ружей, а также уничтожили воздушные цели силами расчетов ПЗРК. Подразделение радиоэлектронной борьбы и расчеты постов воздушного наблюдения осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей и их условное поражение. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Андрей Бумич выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших штурмовиков. Он наблюдал за воздушной обстановкой в закрепленном секторе и своевременно обнаружил вражеский дрон над российскими позициями. Действуя решительно, несмотря на сохраняющуюся угрозу артиллерийского обстрела, военнослужащий незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия. Благодаря его меткости и профессиональным навыкам ему удалось сбить дрон. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. Замок Ив был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Знаменитые узники французских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Винсен, консьержери и замок Ив. В отличие от Бастилии, пожалуй, самой известной французской тюрьмы, крепости, о которых пойдет речь, существуют и сегодня, и неизменно привлекают внимание туристов, история их также легендарная, хотя временами и мифологизирована. Начнем с Винсена. Винсенский замок французских королей был построен в XIII веке, но еще задолго до этого там были расположены охотничьи угодья. Так часто бывает. Сегодня это Париж, туристическое место. Но в средние века замок располагался на определенном от столицы удалении, в лесу, и служил укреплением, в котором можно было укрыться в случае опасности. Это было время Столетней войны между Францией и Англией, поэтому опасных ситуаций у королей было предостаточно. Кроме внешних врагов, были и внутренние. Королям часто приходилось противостоять местной аристократии, как правило, сопротивляющимся их попыткам ограничить феодальные права, ну, усилить централизацию власти. И это был тот период, когда очень многие предпочитали занимать сторону англичан. Одним из королей, кто прославился достаточно мудрым и успешным правлением во Франции, был Карл V. Собственно, он в историю и входит как Карл Мудрый. Он реорганизовал армию, сделал ее более профессиональной. У него, правда, были определенные проблемы со здоровьем, поэтому сам он армией не командовал никогда, но, тем не менее, отдавал должное людям талантливым. В отличие от своего отца, безусловно, блестящего рыцаря, который главную ставку делал на людей преданных. Да? То есть, если человек его друг, он надежен, это самое главное. Конечно, Карл V никогда бы не отказался от того, чтобы быть окруженным именно друзьями, но одно другому не мешает. Хорошо бы, чтобы это были профессионалы, прежде всего в военной сфере. И вот таковым был Бертран Дюгекле, французский конетабль, бретонский орел, один из самых выдающихся полководцев своего времени. Он погибнет во время одного из сражений и будет захоронен в королевской усыпальнице Сен-Дени. Это чрезвычайная милость, это практически такой уникальный случай в ногах своего короля. Это признание заслуг. Так вот, Карл V родился в Винсене, и поэтому он был эмоционально очень привязан к этому замку. Кроме всего прочего, он был покровителем искусства, он прославился как интеллектуал. Во Франции часто любят задаваться вопросом, а кто же первый ренессансный король? Ну, там есть список определенный, в этом списке чаще всего Карл V будет. Правда, заслуженно, ну, например, его личная библиотека насчитывала около 1000 книг. Может быть, не самая крупная из возможных, но считается, что Карл V действительно читал эти книги, они у него были неформально, и при нем Винсент превращается в роскошную ренессансную резиденцию. Комфортно она перестраивается. При нем здесь начинается строительство Винсентской Сен-Шапель. Это капелла, которая была построена по примеру парижской. Король переезжает в Винсент, несмотря на то, что строительные работы на тот момент еще шли полным ходом, возводились укрепления, башни, строился боевой ход вокруг замка. Сегодня это все можно увидеть. Его преемники продолжат работы. В XVI веке в капелле будут расписаны интерьеры, и они до сих пор сохраняют, например, эмблематику короля Генриха II. Это пересеченные лунные серпы. Личный знак короля очень узнаваемый. Но XVI век – это еще и эпоха религиозных войн. Во Франции в протестантской среде образ Винсена появляется вообще в контексте рассуждений о злоупотреблении властью. И речь идет на сей раз не о короле. При молодом монархе Франциске II, который был женат на шотландской королеве Марии Стюарт, довольно большое влияние приобретают дяди королевы. Это полководец герцог Франсуа де Гиз и его младший брат кардинал Карл Лотаринский. Многие в то время полагали, что именно они управляют королевством. Чужаки. выскочки, невероятно богатая, самонадеянная и, конечно же, настраивающая короля против протестантов. Да, вот главный злодей в этой истории. Вот в одном из памфлетов, их было очень много, направленных против кардинала, вот в одном из них звучат прямые обвинения в том, что Винсенне он приказал замучить одного из своих противников. Не позволил состояться публичному суду, разбирательству. То есть тут дело даже не в самой казни, не в признании вины, а в том, что это было сделано вне публичного пространства, то есть вне закона. Автор довольно эмоционально задается вопросом, что если обвиняемый действительно был виновен и должен был казнен, то почему это было сделано в Винсенне, вдали от общественности? То есть крепость превращается в такое место удаления, некое закрытое от посторонних глаз пространство и территорию беззакония. Не вина замка, мы понимаем, конечно же, нет. Такой символ тирании, подобно Бастилии. Но Винсент не станет таковым, конечно, да, то есть он не превратится в такую вторую Бастилию, но в качестве места заключения во время религиозных войн его начинают использовать все чаще. Еще одним его знаменитым узником станет Генрих Наваррский, будущий король Франции Генрих IV, человек очень популярный, такой любимый король. Он становится народным королем или добрым королем Анри с легкой руки Вольтера, конечно же, прежде всего. Но на самом деле его любили в том числе за его прагматизм. И в эпоху религиозных войн он успел побывать как протестантом, так и католиком, выступить как на одной стороне, так и на другой. И после одного из заговоров будущий король окажется пленником Винсенна. Ну, для него это, как мы понимаем, все завершится довольно благополучно. Он оттуда выйдет, он будет помилован и даже вернется ко двору.
2: Знаменитые узники французских замков.
1: Область знаний.
3: Пожалуй, самые знаменитые узники Винсенна – это аристократы периода Фронды. 17 век. Умирает король Людовик XIII. Мы хорошо его знаем по роману Дюма «Три мушкетера». И наследником его становится будущий король Солнца, великолепный Людовик XIV. Но на тот момент это еще маленький мальчик, при котором регенство получает его мать, Анна Австрийская. Ее мы тоже помним по истории с алмазными подвесками, да, из того же Дюма. При Анне Австрийской и малолетнем короле стремительно возвышается министр Джулио Мазарини. Итальянец. Человек, который приезжает во Францию, будучи не слишком богатым, когда Мазарини умирает, это один из богатейших людей Европы. Это не может не вызывать недовольства французов. Подозрительно быстро разбогатевший, занимавший свое место не по праву. О нем часто говорят, что французы не любили Мазарини настолько сильно, что даже оценили его предшественника, кардинала Ришелье. Тоже фигура для многих зловещая. Тоже в свое время не любили. Каких только легенд о нем не придумывали. И тут вдруг выяснилось, что Ришелье при всех своих недостатках был своим, да еще и благородного происхождения, в отличие от выскочки иностранца. Мазарини итальянец раздражает всех. И сначала начинается так называемая парламентская фронда, а затем фронда принцев, когда против министра выступают представители высшей аристократии. Я бы хотела остановиться только на двух из них. Их, конечно, было очень много, но их имена, прежде всего, связаны с Винсенном. Это герцог Франсуа де Бафор и принц Луи Канде. Начнем с Бафора. Личность легендарная. Одно утверждение, что он знает 40 способов побега из королевских тюрем, могло бы его прославить. Но он известен не только этим, конечно. Он был замечательным полководцем, но еще и чрезвычайно косноязычным человеком. Мог путать слова или допускать досадные оговорки, которые могли оскорбить собеседника. Так одна из дам, однажды описывая немецкого вельможу, отметила, что он очень похож на герцога де Бафора, только лучше его говорит по-французски. Ну, говорят, что герцог как-то настолько перепутал слова неудачно, что оскорбил даму очень сильно. Зато герцога обожали парижане. Он казался им простым, близким, они его охотно поддерживали. В действительности, да, настоящий герцог де Бафор принадлежал к высшей аристократии. Он приходился внуком королю Генриху IV, так что выше, да, сложно придумать вот участнику религиозных войн, тому самому популярному популярнейшему французскому монарху. И герцог был одной из ключевых фигур эпохи Фронды. Полководец, он погибает в одном из сражений, и поскольку его тело не было найдено, это породило легенду, что на самом деле он остался жив. Ну а как иначе? Он был схвачен мстительным королем, заточен в тюрьму и обречен до конца своих дней носить маску. То есть герцог де Бафор — это один из списка тех, кто мог скрываться под именем человека в железной маске, но, пожалуй, самого таинственного узника 17 века, имени которого мы до сих пор не знаем.
1: Область знаний.
2: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Знаменитые узники французских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: В 1643 году против Мазарини был организован так называемый заговор высокомерных, заговор знати с целью сместить ненавистного министра. И заговор завершился арестом его участников. Вот именно при этих обстоятельствах герцог де Бафор оказывается в Винсенне. На тот момент это уже вполне настоящая тюрьма, хотя условия его содержания соответствовали его положению, конечно. Ну вот вернемся к 40 способам побега. У Дюма есть забавный эпизод, когда Мазарини обсуждает этот факт. В отечественной экранизации романа «20 лет спустя» Александр Дюма, он тоже есть. Вот на вопрос, если это так, если герцог знает столько способов побега, то почему он до сих пор не сбежал, звучит ответ, ему, что он выбирает. Ну, мало ли, действительно, впечатление складывалось именно такое. Через 5 лет после заточения в Винсенский замок герцог действительно совершает побег. Бафор не собирался проводить жизнь в тюрьме, это было очевидно. У него было разработано несколько планов, уж не знаю, 40 или не 40, но явно больше одного, а главное, у него были верные друзья, которые всячески этому способствовали, в частности, его возлюбленная, герцогиня де Монбазон. Ну, как я уже сказала, условия заключения подобных узников, они были достаточно мягкими, там они играли в мяч, совершали прогулки, например. Во время одной из таких прогулок герцог перепрыгивает через стену, а на той стороне его уже ждут, и беглецы смогли бы благополучно скрыться. Сегодня в Винсенском замке все туристы, прогуливаясь, могут это место увидеть. Оно специально отмечено, там стоит портрет герцога де Бафора. Ну, мы понимаем, конечно, что это немножко условности, сделано не только ввиду популярности исторического события, что, конечно, мы тоже не сбрасываем со счетов, но главное ввиду популярности романов Дюма. Бафор через какое-то время помирился с королевским двором, вернул себе привилегии, однако обстоятельства его гибели, о которых я уже сказала, побуждают, что, конечно, мы тоже не сбрасываем со счетов, но главное ввиду популярности романов Дюма. Бафор через какое-то время помирился с королевским двором, вернул себе привилегии, однако обстоятельства его гибели, о которых я уже сказала, побуждают к возникновению всяких конспирологических теорий, хотя оснований для них очень мало. И второй герой той же эпохи, тоже фрондер, личность еще более выдающаяся для французской истории, принц Луи де Канде, или Великий Канде. Великий Канде, принц крови, один из самых блестящих полководцев своей эпохи. Изначально он был на стороне короля, участвовал в войне с испанцами и прославился в битве при Рокруа. Канде происходил из династии Бурбонов, так что приходился ближайшим родственником королю. У него было очень много амбиций изначально. Но военные успехи еще и добавляли популярности, конечно же. К тому же Мазарини, естественно, не казался ему тем человеком, который мог отдавать ему приказы или как-то ограничивать его права. Так что столкновение принца и министра, наверное, было неизбежно. И хотя поначалу в период парламентской фронды Канде был на стороне короля, но терпения у принца хватило ненадолго, и новые успехи еще более воодушевляли. Плюс вопрос регенства. Вот Анна Австрийская стала регеншей при малолетнем короле. А почему она? То есть он полагал, что он вполне мог бы занять ее место, и прав у него было больше. Для королевы это была опасная ситуация, поэтому Канде оказывается в Винсенне. Не знаю, насколько это придуманная история, но она вполне правдоподобна. У Канде было неплохое чувство юмора, и поэтому рассказывает, что когда при заключении в крепость принца спросили, какие книги ему привезти, он попросил привезти ему мемуары герцога де Бафора, который уже бежал к тому моменту из Винсена. Ну, даже если это было и так, то Канде побега из Винсена не совершал. Его сторонники всячески стремились его освободить, и в итоге он был отпущен на свободу. Если Мазарини казалось, что это хорошая идея, то это оказалось не так, потому что довольно скоро он убедился, что все обстоит ровно наоборот. Канде продолжил противостояние. Но постепенно удача начала отворачиваться от него. Бывший

0: Посторонники оказывались на противоположной стороне, и ему пришлось сразиться с королевской армией. И вот Канде практически побежден. Герой, прославленный полководец, он пытается отступить к Парижу, где горожане ему лояльны, где он может укрыться, ничего не получается, ранены гибнут товарищи, и жизнь самого принца, ну, просто висит на волоске, и тогда его возлюбленная, возможно, принцесса де Монпансье, ну, многие считают, что она была в него влюблена, это совершенно не обязательно, но готова была уж точно ради него на все и была вернейшей его союзницей, она захватывает Бастилию. Захватывает неприступную, казалось бы, крепость для того, чтобы стрелять из пушек по королевской армии и позволить принцу отступить. Она спасает ему жизнь, ей все удается, и принц смог войти в Париж. Но, правда, он потом вынужден будет оттуда уехать, даже служил испанской короне, да, победитель испанцев при Рокруа. Переходит на сторону бывшего противника. Ну, в конечном итоге он мирится с королем и возвращается во Францию. Уже не как победитель, конечно. Слава его до сих пор жива, в великом Канде французы, безусловно, помнят.
1: Знаменитые узники французских замков.
2: Область знаний.
0: Как бы там ни было, какими бы драматическими ни были на самом деле события 16 или 17 века, но они, благодаря художественной литературе, чрезвычайно романтизированы, напоминают приключенческий роман. Немножко иная ситуация с еще одной знаменитой парижской тюрьмой, консьержери. Сегодня это музей, конечно, в самом центре города. История этой крепости также начинается, как история королевской резиденции, на острове Сите, совсем недалеко от собора Парижской Богоматери. Это место изначального укрепления. Еще король Хлодвиг в VI веке здесь выводит мощные стены. Изменения происходят при короле Филиппе II Августе, короле эпохи крестовых походов, который превращает дворец в самый настоящий центр власти. Именно в это время впервые упоминается консьерж, откуда закрепляется название. Как и в любой средневековой крепости, здесь предполагались пространства для содержания заключенных, но тюрьма становится такой даже частью схемы королевского правосудия устойчиво после того, как короли покидают ее и начинают предпочитать в качестве резиденции другие дворцы. Сегодня в музейной экспозиции упоминаются самые знаменитые узники, так что консьержери, пожалуй, больше других замков ассоциируются именно с тюрьмой. Это Франсуа Равальяк, убийца короля, не просто короля, а Генриха IV, да, одного из любимейших французских монархов, доброго короля Анри, завершившего религиозные войны, менявшего религию, возможно, да, в угоду политическим интересам, и этим, безусловно, настроившего против себя радикалов. Таковым был Франсуа Равальяк. Он был брошен консьержерии, но даже под пытками утверждал, что действовал один, и у него не было сообщников. Сомнительно, до сих пор сомневаются, и есть конспирологические теории, которые предполагают, кто же мог за ним стоять. Действительно, обстоятельства тому способствуют. Карета короля попадает в затор, Равальяк оказывается в удобном месте, в удобный час и наносит королю смертельные удары кинжалом. Самый мрачный период истории консьержери связан с периодом якобинской диктатуры, и в музейной экспозиции это тоже, конечно же, отражено, в частности, реконструирована камера королевы Марии Антуанетты. Есть легенда, что Максимилиан Робеспьер отдал приказ уменьшить в камере дверной проем, чтобы заставить королеву склонять голову при выходе. А спустя некоторое время, оказавшись в этой камере сам, он забыл об этом обстоятельстве и разбил себе лицо. Из этого всего правда лишь то, что на эшафот Робеспьер поднялся с раной на лице, но получит он ее при совершенно других обстоятельствах. Вот ему просто выстрелят в лицо во время ареста, так что... Да и камера была другой, в которой он содержался. Но, тем не менее, имя Робеспьера больше, чем чье-либо связано именно с консьержери. Не менее мрачная репутация у замка Ив на юге Франции, куда туристы едут посмотреть на места приключений, конечно же, героев романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», так что даже есть шутка, что замок прославили два узника. Человек в железной маске, который здесь никогда не был, и Эдмон Дантес, который никогда не существовал. Замок был построен в XVI веке как форт для обороны Марселя, и практически сразу же в нем стали содержать заключенных. Так что сегодня в музейной экспозиции имена реальных людей переплетаются с вымышленными. И Эдмон Дантес самый известный из них, конечно. В замке есть и камера его друга, аббата Фария, тоже героя вымышленного. А вот легенда о камере железной маски связана с тем, что складывается впечатление, будто заключенному в ней можно было подавать еду, не заходя вовнутрь. Да, вот так словно общение с ним было ограничено. Ну, далеко не все камеры в замке Иф располагались в подземельях, но такие тоже были. В общем, как бы там ни было, человек в железной маске, кто бы ни скрывался за этим именем, в замке Иф никогда не содержался. И Винсен, и консьержери, и замок Иф – крепости, ставшие частью художественной культуры. О них пишут в романах, на страницах которых там оживают вымышленные герои, которые иногда мало отличаются от реальных, и их легко перепутать. Тем более, что и в биографии исторических персонажей, которые связаны с этими замками, предостаточно легенд, как и многовековая история самих крепостей, также легендами наполнена.
1: Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 17:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Запад старается манипулировать работой Международного комитета Красного Креста в своих политических интересах, чтобы обелить киевский режим. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
10: Мы уверены, что в ходе вашего визита состоятся полезные обсуждения всей этой ситуации в преломлении к международному гуманитарному праву, ситуации, которая разворачивается на Украине. Хочу подчеркнуть, что мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы будете аналогичные призывы адресовать и другим вашим партнерам.
9: Лавров добавил, что Россия привержена идее укрепления Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем после дела Долиной. Теперь заблуждение продавца при продаже жилья не является достаточным основанием для признания сделки недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны. Эту правовую позицию изложил Верховный суд в утвержденном обзоре судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем. За полгода на рынок Москвы не вышла ни одна новостройка класса «Эконом» и «Комфорт». Об этом ТАСС сообщили аналитики. Ни один проект массового сегмента не стартовал в исторических границах столицы. В Новой Москве начала строиться лишь одна такая новостройка. Сегодня наблюдается затоваривание на первичном рынке высокобюджетного и премиального сегмента во многих престижных локациях столицы, добавили эксперты. По их словам, цены в этих районах сейчас вышли на плато. При этом новостройки стартуют без дисконта к рынку и не привлекают инвесторов. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода, ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса и южный ветер.
11: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
12: От слов к делу.
11: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
12: От слов к делу. Военные училища России.
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.

0: От слов к делу.
1: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет. Изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет. А результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
0: От слов к делу.
1: Рассеяны, но не расторгнуты.
0: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдуманный проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города
8: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о муравьях.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Общая биомасса всех муравьев на планете примерно равна биомассе всех людей. Их насчитывается от 10 до 100 квадриллионов, или около 3 миллионов на каждого человека.
10: Факт второй.
12: Муравьи могут образовывать суперколонии. Самая большая растянулась на 6 тысяч километров и включала в себя миллионы гнезд.
10: Факт третий.
12: Существуют муравьи-рабовладельцы. Некоторые виды совершают набеги на другие колонии, крадут куколок и заставляют выращенных в неволе муравьев работать на себя.
10: Факт четвертый.
12: У муравьев два желудка. Один личный, для собственного питания. Второй – социальный зоб, в котором они хранят пищу, которой потом кормят других членов колонии.
10: Факт пятый.
12: Муравьи лечат раненых. Африканские матабели вытаскивают раненых товарищей из поля боя и приносят в гнездо, где те восстанавливаются. Это почти полевая медицина.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о муравьях.
13: Дело техники.
14: Как делают мотоциклетные шлемы? Гонять на мощном байке. Для многих это ни с чем не сравнимое удовольствие. Но за удовольствие надо платить. Если мотоцикл попадает в аварию, его водитель должен быть максимально защищен. И особенно важно защитить голову. Современный мотошлем призван не только спасти его обладателя от удара на высокой скорости. Он должен быть легким, удобным, поглощать шумы и обладать отличным обзором и аэродинамикой. Для внешней оболочки шлема используют фиберглаз. Его пропитывают специальной смолой и прессуют при высокой температуре. Потом робот, как великий скульптор, обрезает все лишнее с помощью сверхмощных струй воды. Получившуюся заготовку шлифуют и покрывают краской. Далее наступает черед сборки внутреннего каркаса,

0: протекторов шеи и подбородка, лицевого щитка. Даже самый опытный мотоциклист не застрахован от аварий. Но мотошлем – настоящее чудо инженерной мысли. Главное – не забыть надеть его. А остальное – дело техники.
1: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
2: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
3: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
1: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: еще нас ждет на пути.
1: Радио «Звезда».
2: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: 1974 год. Франция. Ницца. В ювелирный салон заходит хорошо одетая, элегантная дама афроамериканского происхождения. Она просит показать самые дорогие украшения. И уже через пару минут начинается монотонная и, на первый взгляд, бесконечная примерка.
4: Это кольцо слишком маленькое, не по размеру. Сторону его... Это очень большое, не подходит. Сторону. Золотое колье. Такое есть у всех. Откладываем в сторону. Что дальше? Алмазная диадема? Слишком уж вычурная.
3: В результате на прилавке образуется приличное количество всевозможных драгоценностей. Все вперемешку. Посетительница извиняется, ничего не покупает, обещает подумать, после чего разворачивается и идет к выходу. Продавцы восхищенно смотрят ей вслед. Ай, какая женщина! Беспечные люди, они еще не знают, что бриллиантовое кольцо размером в 10 карат и стоимостью 5 миллионов долларов так и осталось у красавицы-мулатки на безымянном пальце.
4: Я могла уболтать кого угодно. Рассказывала ювелирам неприличные анекдоты, смешные истории. Или наоборот, жаловалась на несчастную семейную жизнь. Якобы мой богатенький муж постоянно мне изменяет. Они слушали, затаив дыхание, а я тем временем незаметно прятала кольцо в карман юбки. В различных странах мира этот фокус я повторяла раз 50. И никто ничего не заподозрил.
1: Плутовство.
3: Дорис Пейн, профессиональная воровка по прозвищу «Бриллиантовый гений». Родилась в 1930 году в США. Отец – афроамериканец, мать – индианка из племени Чероки. Девочка унаследовала от мамы стройную фигуру, миндалевидные глаза и кожу цвета кофе с молоком. Свою первую кражу Дорис совершила случайно. В тот день родители дали ей денег, чтобы она сама купила себе подарок за успешное завершение школы.
4: Я зашла в ювелирный и попросила показать самые дешевые золотые часики. Продавец достал целую коробку. «Выбирай!» Но тут в магазин зашел белый мужчина. Продавец побледнел. Он не имел права впускать в салон для белых негритянку. Я перепугалась и убежала оттуда с часами на руке. Я не хотела их воровать. Так получилось.
3: 20 псевдонимов, 6 поддельных паспортов, 10 томов уголовного дела. Дорис Пейн грабила ювелирные магазины по всему миру, от Берлина до Монте-Карло. Ее экстрадиции требовали Франция, Италия, Швейцария. Она успела посидеть в тюрьмах 8 американских штатов. Долгих 60 лет полиции Америки, Европы и Азии охотились за ней после каждой удачной кражи. Ее ловили, сажали, но Дорис была неисправима.
4: Драгоценности мне были не нужны. Мне необходим был адреналин, чувство риска, опасности. Все краденые ювелирные украшения я продавала, но себе не оставляла ни цента. Деньги шли на лечение матери от онкологии и на реабилитацию сына-наркомана.
3: Свою знаменитую воровскую карьеру Дорис завершила мелкой кражей на сумму всего-то 86 долларов. На тот момент ей исполнилось 83 года, и она уже носила на руке обязательный полицейский наблюдательный браслет. Последовал арест и безжалостный приговор – 5 лет тюрьмы. Во время заседания судья поинтересовался, и зачем же мисс Пейн так поступила, когда хорошо знала – за ней следят и непременно поймают. Ответ заставил улыбнуться даже присяжных.
4: Я воровка. Воровка профессиональная. Вот и решила напоследок отвести душу.
2: Дорис Пейн. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого. Очень важные вопросы.
5: По данным Всемирной метеорологической организации, ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми в истории. Расскажите, как изменится климат?
6: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
7: Что ждать от погоды? Как она изменится? Глобально мы уже можем ощутить на себе последствия изменений климатической системы. Сильные грозы летом, волны жары и перераспределение осадков. По данным климатологов, человечество столкнется с волнами жары. Например, Европа в 2003 году и Московский регион летом 2010 года. Интенсивной конвекцией, то есть сильными грозами, градобитиями и даже смерчами. А также перераспределением осадков так, что месячная норма может выпасть за пару часов, а в остальное время сушь. Таким образом, в одних и тех же регионах возможны как засухи, так и наводнения, причем примерно в одно и то же время. Еще из заметного сокращения переходных процессов весны и осени. Лето сдвинется ближе к сентябрю, снег не будет выпадать до января, а потом раз – и зима с аномальными осадками или с очень сильными морозами. Весной наоборот – снежно до конца марта, потом сильная оттепель и лето с волнами жары. Усугубляются также перепады атмосферного давления в циклонах, так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не позавидуешь. Прогнозы относительно того, что в Москве можно будет выращивать арбузы, устарели уже 10 лет назад. От себя отмечу, что у нас очень большая часть страны находится на территории с вечной мерзлотой, и она, к сожалению, будет только таять.
2: Очень важные вопросы. Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
3: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе.
2: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Вот мы могли провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Набиуллина также призвала осторожнее использовать слово «переохлаждение» применительно к российской экономике. По ее словам, о переохлаждении, например, не позволяет говорить динамика создания резервов банками. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем после дела Долиной. Теперь заблуждение продавца при продаже жилья не является достаточным основанием для признания сделки недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, добавили в Верховном суде. Каждый второй офисный сотрудник в России испытывает профессиональное выгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на свежие исследования социологов. 81% респондентов из крупных городов ощущают выгорание регулярно. Среди его основных причин называются высокая нагрузка, недостаток отдыха и потеря мотивации. Уточняется, что в зоне повышенного риска выгорания находятся специалисты, чья работа связана с постоянным общением и проходит в офисе. Справиться с выгоранием помогает отпуск, так делает 73% опрошенных. При этом только 21% обращается к психологам. И о погоде. В четверг в столице ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30-32 градуса. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
4: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Американский артист балета Тед Шоу.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история балета.
4: «Исторические заметки».
5: Он появился в самом конце 16-го столетия, когда французский двор решил вдруг объединить четыре вида искусства – танец, музыку, поэзию и живопись, чтобы создать так называемый новый идеал античного единства. Объединяли. А что в итоге получилось-то? Все то же самое. Как ни крути, но слово «балет», правда, на итальянском языке звучит примерно так – «балетто», переводится очень даже просто – танец. Ничего нового. Ну хорошо, придумали. А дальше-то что? Как танцевать? Какие основные движения? Кто учить-то будет? И вот свершилось. В начале 18 века в Пражском театре появился первый профессиональный балетмейстер. Фамилию его никто не помнит. Но то, что он был, это совершенно точно. И началось. Французская школа балета, лондонская, венская. Так потихоньку-потихоньку иноземное искусство добралось и до России-матушки.
7: Приключения иностранцев в России.
8: Директор французского театра.
9: Раз,
8: учитель танцев
9: два,
8: шведского королевского
9: три,
8: двора. Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
10: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
8: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
9: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
8: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе, а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Арраи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
11: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен. Но нет, их посылают в поля копать редуты. Господи, куда я попал? За что?
8: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря. После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.
7: Приключения иностранцев в России.
8: Но французу этого было мало. В 1737 году он подал прошение, в котором предложил создать постоянную труппу из детей крестьянских для обучения танцеванию театральному. Так в нашей стране и появилась первая балетная школа. Сегодня это Академия русского балета имени Агриппины Вакановой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
12: Аграфена Иванова.
13: Туточки я.
12: Афанасий Топорков.
14: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
12: Авдотья Лаврентьева.
13: Наша эта фамилия. Стою, жду.
12: Семен Брюхов.
15: Ась? А, понял. Брюховы это мы.
12: Поздравляю, господа. Вы приняты в придворную императорскую труппу.
8: Сколько их было, этих первых учеников, точно неизвестно. Чаще всего встречается число 12. Но то ли талантливый француз всего взял в обучение дюжину детей, то ли 12 мальчиков и 12 девочек. Да и так ли важно количество? Важно другое. Жан-Батист Ланде приехал в нашу страну всего на пару лет, а остался здесь на всю жизнь. Именно он, Ланде, основал первую в России балетную школу, которая без сомнений стала лучшей в мире.

0: танцев в России.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
3: Балет – это женский мир, в котором мужчина – лишь почетный гость. Хореограф Джордж Баланчин.
2: Очень верно подмечено. В конце 18 века Лондон стал балетной державой, а Вена – вторым европейским центром балета. В ту эпоху костюмы женщин-танцовщиц уже состояли из легких туник. Дамы выходили на сцену в так называемых высоких полуюбках. А что же мужчины? Они хаотично прыгали на заднем фоне, выполняя всяческие прыжки и повороты в воздухе. То есть воздушные пируэты. Одним словом, подтанцовка.
1: Исторические заметки.
4: Отца известного советского композитора Родиона Щедрина Константина Михайловича вряд ли можно назвать знаменитым музыкантом. Но при этом он имел абсолютный слух и обладал так называемой магнитофонной памятью. То есть мог запомнить любую мелодию с первого раза. Будучи преподавателем Московской консерватории, он не мог не заметить музыкальные способности сына и занимался с ним буквально каждый день. Впоследствии Щедрин-младший также окончил Московскую консерваторию, а чуть позже стал и ее преподавателем. Он сочинил многочисленные симфонические и вокальные произведения. Написал 5 балетов, в том числе невероятно популярную «Кармен-сюиту». Запомнился композитор и своей работой в советском кинематографе. В частности, сочинил музыку к фильму «Высота». А в 1958 году Родион Щедрин женился на балерине Майе Михайловне Плесецкой.
5: В моей жизни были только 2 женщины. Мама Конкордия Ивановна и любимая жена Майя.
4: Щедрины, Плесецкие.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
7: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
3: Балет – это искусство, своей популярностью в немалой степени обязанное тому, что женатые мужчины могут видеть здесь множество женщин, которые в течение целого вечера не произносят ни слова.
2: Французские монархи очень любили балет. Екатерина Медичи, например. Она приглашала итальянских танцовщиков для постановки придворных представлений. Король Карл VIII тоже не отставал. Он вызывал в Париж иноземных мастеров для изучения особо сложных систем танца. А вот еще пример. Помните фразу из советского фильма о мушкетерах? Вспоминайте, наверняка знаете. Первая часть «Мерлизонского балета». Весьма любопытно, что этот самый «Мерлизонский балет» придумал, кто бы вы думали, Людовик XIII. Не знаем, сколько там было частей, но вот актов набралось аж целых 16. Сюжетом постановки стали приключения во время охоты на дроздов, одного из любимых развлечений короля. Его Величество не только сочинил либретто, музыку, хореографию, набросал эскизы декораций и костюмов, но и лично исполнил две роли – торговки приманками и крестьянина. А что тут удивительного? Людовики они такие.
0: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет – Версальский.
11: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать – играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах. Вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
10: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
12: Умывальник короля!
13: Халат короля.
12: Туфли короля. Расческа короля. Зеркало короля.
10: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. А потом...
12: Шляпа короля, перчатки короля,
13: трость короля.
10: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20. И у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чекани шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – «этикетами». Когда-то и у нас было нечто подобное.
0: Теперь так не принято.
1: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
2: Во Франции спектакли придворного балета достигли особого великолепия во времена Людовика XIV. Потому что только тогда танец начали исполнять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бошан. Все движения он разделил на группы: приседания, прыжки, вращения, положение корпуса. Выполнение этих движений осуществлялось на основе 5 позиций ног и 3 позиций рук. На слух тяжеловато, но на практике все становится просто и понятно. Было бы желание и трудолюбие. К слову, свое знаменитое прозвище «Король Солнца» Людовик получил после исполнения роли Солнца в представлении под названием «Балет ночи». Король любил лично участвовать в спектакле. В 1661 году французский монарх открыл Академию музыки и танца, куда были приглашены 13 ведущих танцмейстеров мира. Их обязанностью стало сохранение балетных традиций.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета. Вот билет на балет, на трамвай билета нет. Многие из нас помнят эту незамысловатую песню. Непонятно лишь одно. Мужчина покупает билет в большой театр, что само по себе дело очень затратное, а на трамвай у него... Что, каких-то жалких копеек не хватило? Бросьте. И вообще, взаимоотношения балета и денег – штука весьма интересная. Вот послушайте.
0: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
14: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще, никакой математики. В хате 4 угла, отсюда и название. Вспомните гоголевские «Мертвые души». Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Совещание прошло в очном формате в Кремле. В нем также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов и другие. Глава государства выслушал доклад по кругу социальных вопросов от вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует Северо-Западный федеральный округ, добавили в Кремле. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, знакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Как отметила заместитель министра обороны Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам раскрыть свой потенциал для успешного трудоустройства.
3: Программа по обучению трудоустройству, она у нас уже ведется и реализуется Фондом защитники Отечества. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться. 54% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение, потому что ту профессию, которую они выбрали, она для них нова. Или они хотят повысить свой уровень квалификации.
2: Цивилева также сообщила о запуске серийного производства специальных адаптивных автобусов. В них водителями смогут работать ветераны спецоперации с инвалидностью. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился более чем в 4 раза. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в стране появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. По словам Баталины, некоторые профессии были недоступны для слабого пола по причине тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий. Но благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства все больше мужских профессий становятся в том числе женскими. Москва стала лидером по числу кофеен в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.фокус», с которым ознакомился ТАСС. На долю столицы приходится 20,14% всех кофеен страны. Всего их в городе насчитывается 4183. Также в лидеры вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Отмечается, что всего в России на июнь текущего года насчитывается 20 768 кофеен. Меньше всего заведений среди городов-миллионников расположено в Волгограде. Там их 156. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
7: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше? стендап-комик Стивен Райт.
6: В юные годы она была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
10: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
8: История одной фотографии.
9: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
10: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
9: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
8: Человек в кадре.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера. А об улыбке вообще не могло быть и речи.
12: «Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой».
6: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство – вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
13: 1956 год.

0: происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное. Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает, в этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева. Великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама – хореограф, отец – режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы? Какой театр? Ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей, ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название – «Шопениана». Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год, Лондон, выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
1: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш рассказ. Основы классического балета, который мы знаем сегодня, были заложены в романтической эпохе XIX века. Париж тогда снова стал центром балета, откуда новый стиль распространился и в другие европейские центры, прежде всего в Россию.
1: Приключения иностранцев в России.

0: французский балетмейстер, танцовщик и педагог. Выступал в Испании, Германии и США. Ему прочили славу и всемирную известность. Однако талантливого молодого человека не взяли в основной состав труппы Парижской оперы. После чего он решил попытать счастье в далекой России. И не прогадал. Его имя – Мариус Петипа.
1: Я считаю русский балет первым в мире именно потому, что в нем сохранилось то серьезное искусство, которое было утрачено за границей.
0: Он приехал в Петербург в 1847 году. Тогда Мариусу еще не исполнилось и 30. Его пригласили в качестве первого танцовщика, но француз мечтал не только выступать, но и самостоятельно сочинять одноактовые балеты и дивертисменты.
1: Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы. Так балет падает, безусловно, падает.
0: Петипа работал и днем, и ночью. Он создал более 60 различных постановок, в том числе «Лебединое озеро», «Золушка», «Пахита», «Баядерка», «Щелкунчик». Под его руководством танцевали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, а затем было знакомство с Петром Ильичем Чайковским.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В то время дирекция императорских театров мечтала о балете «Фиерии». На основе сказки Шарля Перро «Спящая красавица» было написано либретто. Не хватало только музыки. Чайковский согласился помочь, но потребовал подробный план будущего спектакля с особыми пожеланиями главного хореографа. Петипа находился в растерянности. Как нарисовать целый балет, да еще в виде каких-то инструкций и пояснений? Непонятно.
1: 7 лет начал я обучаться танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства. Теперь чувствую. Придется что-то придумать.
0: Мариус и его помощники вырезали из картона фигурки артистов. Передвигая их, они шаг за шагом зарисовывали композицию будущего спектакля. Чайковскому очень понравилось, и он быстро написал музыку. Услышав уже готовое произведение, впечатленный Петипа даже поменял рисунок танца, к примеру, для персонажа «Феи Сирени». Результатом этого совместного творчества стал балет, который не сходит со сцены уже 1,5 столетия. Только при жизни Петипа «Спящая красавица» исполнялась более 200 раз.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Мариус Иванович Петипа. Так стали называть его в Петербурге. Он приехал в нашу страну всего на пару сезонов, а остался навсегда. В 76 лет французский балетмейстер получил российское гражданство и в очередной раз поставил «Лебединое озеро». Правда, уже в новом, более современном прочтении. Газеты писали в тот день.
3: Сцену бала во дворце украсили польские, испанские, венгерские танцы. А нежной Адилии хореограф противопоставил па-де-де «Страстной Адетты». Этот спектакль стал символом русского балета.
0: Полвека в России. Более 60 театральных спектаклей. Не зря вторую половину 19 века называют эпохой Петипа. Этот человек искренне полюбил нашу страну и однажды записал в своем дневнике.
1: Вспоминая свою карьеру в Петербурге, я могу сказать, что это была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит Бог мою вторую родину, которую я обожаю всем своим сердцем. Мариус Петипа.
2: Приключения иностранцев в России.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории балета. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздники.
6: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-то
8: пусть. Пред нами огромные разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
10: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах, да. Простите, я забыл нарисовать глаза.
4: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
11: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
12: Вообще сбрасывали детей.
11: Отравился Керенов.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляск продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: А как исчезла знаменитая Александрийская библиотека?
15: Так известно как. Ее же варвары сожгли дотла.
9: А вот и нет.
10: Версию о пожаре распиарили кинематографисты. Они, возможно, опирались на труды Плутарха, который писал о возгорании в библиотеке в 48 году до нашей эры. В тот момент Александрию осаждал Цезарь. Однако, по мнению современных ученых, тогда пострадали лишь папирусы с финансовыми записями горожан. Да и те документы хранились в порту. Точных данных о пожаре в библиотеке, уничтожившем сотни тысяч книг, исследователи не нашли.
9: Исторические мифы и заблуждения.
10: Настоящая причина исчезновения библиотеки гораздо проще. На ее содержание выделялось все меньше средств. Особенно это стало заметно после завоевания Египта Римом. Фонды не пополнялись, имевшиеся книги ветшали, уходили сотрудники.
15: Сколько же в итоге человечество потеряло книг?
10: В Александрийской библиотеке, по разным подсчетам, их могло находиться от полусотни до 700 тысяч.
9: А вот и да.
16: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
17: «Все, приплыли».
18: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь... Стоп. О чем это я? Ах да, ветер. Так вот, в давние времена все мореплаватели к любым природным стихиям относились с глубоким уважением. Особенно к ветру. Это он гнал парусные корабли вперед, туда, к неведомым землям. А без него, без ветра, штиль один, скукотища. Стоишь на месте, ни туда, ни сюда. И вот тогда стали моряки природную стихию подарками заваливать. Новые только что открытые географические объекты называть в честь ветра. А вдруг поможет? И вот что из этого получилось. Столица государства Мавритания, город Нуакшок, в переводе с языка берберов – место, где шумит ветер. Или взять, к примеру, горную вершину на Северном Урале под названием Тель-По-Сис или Тель-Поз-Из. Вариантов произношения, кстати, очень много. Так вот, на языке коми слово это означает «гора гнезда ветров». А вот еще один город – Виндхук. Это, между прочим, столица Южноафриканской республики Намибия. Знаете, как переводится? «Удар ветра». Вот так. Плывем дальше. «Ветер, ветер, ты могуч». Постой, что ты гонишь? Примерно так говорил Христофор Колумб во время своего путешествия в якобы далекую Индию. И действительно, сильный ветер не только гнал корабли вперед, но и зачастую мешал им, не подпускал к берегу, в буквальном смысле вышвыривал обратно в открытый океан, разбивал о скалы, тонули фрегаты, матросы гибли. Преодолеть такую мощную, бушующую стихию для человека было пределом мечтаний. В результате на географической карте мира появились совсем другие названия, посвященные ветру. К примеру, Баб-эль-Мандебский пролив между Индийским океаном и Красным морем. Знаете, как переводится? Пролив слез. Слишком много людей погибло в этом проливе. Да. А вот у берегов Африки есть архипелаг Сокотра. На санскрите «остров удачи». И не потому, что там много казино, а потому, что еще во времена парусного флота добраться до архипелага Сокотра из-за сильного ветра было большой удачей. Истории с географией.
17: Бросай якорь. Все, приплыли.
19: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах.
1: Как отметил Лавров, западные страны всячески стараются обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской и Украинская в Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун» и местам их хранения. Продолжается освобождение Красного Лимана. За сутки в городе при попытке восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков украинские боевики потеряли до 50 военных. Всего ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения до 1430 боевиков за сутки. Российские средства ПВО сбили 602 беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Черноморский флот центральной части Черного моря уничтожил 2 украинских безэкипажных катера, добавили в нашем военном ведомстве. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в Северный поток гражданина Украины Сергею К., сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. По данным телеканала, генпрокурор обвиняет украинцев в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что можно квалифицировать как военное преступление. Как считает следствие, Сергей К. был руководителем диверсионной группы. Взрывы на Северном потоке 1 и Северном потоке 2 произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют достижение геомагнитной бури высокого уровня после вспышки высшего балла X, произошедшей в ночь на 1 июля. В настоящее время активные центры Солнца расположены почти точно на линии Солнца-Земля. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг между 9 вечера и полуночью по московскому времени. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Сегодня хотелось бы начать нашу беседу с сообщения Службы внешней разведки России, которая обнародовала данные о том, что киевский режим наращивает сотрудничество с наркокартелями Мексики. Как обстоят дела? По информации СВР, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Преступные группировки рассматривают эту территорию как безопасный коридор, как перевалочный пункт. И этой базой перевалочной становится Одесская область. И дальше как осуществляется трафик через Польшу, Молдавию и Румынию. То есть, на самом деле, Брюссель, последовательно выращивая из Украины антироссию и готовя для себя вот этот форпост для решения русского вопроса, с другой стороны, создал сам для себя несколько проблем. Ну, во-первых, это терроризм. И, кстати говоря, вот этот громкий теракт в Монако, который сейчас все обсуждаются в отношении украинского олигарха, ну, бывшего украинского, потому что он отказался от украинского гражданства несколько лет назад, принял гражданство Кипра, уехал с Украины, и с тех пор, судя по всему, по той информации, которая курсирует в информационном поле, находится в фокусе Киева, киевского истеблишмента, и предпринимались попытки его достать, разной степени успеха, но вот сейчас произошел этот теракт в Монако, как власти Монако сообщают, первый вообще в истории княжества. И это тоже такой серьезный звоночек. То есть даже те территории, которые исторически у них там в Европе считались островками спокойствия, стабильности, мира, уюта и так далее, все, они перестали таковыми быть, с этим покончено. То есть это с одной стороны, а с другой стороны, вот вам и, пожалуйста, наркотрафик.
2: Конечно, нечистоплотность правителей сегодняшней Украины, она позволяет им участвовать в таких схемах, схемах, которые сопряжены с транзитом и торговлей наркотиками. И здесь вполне логично, что идет работа с наркокартелями и Мексики, и Колумбии. Я бы обратил внимание на большое количество именно колумбийских наемников на стороне киевского режима. И есть информация из компетентных источников, что этих наемников Киеву поставляют именно наркокартели. Аналогичная ситуация сейчас может вполне развернуться с появлением и мексиканских наемников. Там достаточно много таких парамилитарных формирований, которые находятся в подчинении у наркокартелей, поэтому, в общем-то, это многогранная проблема на самом деле.
1: Плюс сообщается о том, что украинская сторона на самом деле торгует оружием туда, в Мексику, продает наркокартелям то самое оружие, вооружение, которое, в свою очередь, получает от Европы с целью борьбы с Россией.
2: Борьбы с Россией, да. И почему для Киева это так важно? Ну, во-первых, это привычная история даже на уровне потребления этого продукта для многих лидеров Украины. То есть они чувствуют себя в этой среде достаточно комфортно и быстро налаживают деловые контакты. Второе, наркотики – это всегда черный нал, теневые деньги, которые можно использовать для различных мероприятий, в том числе для проведения спецопераций, для накопления тех или иных ресурсов на случай бегства из Украины. И вот те террористические акты, которые связывают сейчас с Киевом, они в том числе осуществляются на вот эти самые черные деньги, которые, в общем-то, накапливаются внутри самой Европы. Почему? Потому что там продаются наркотики, там идет накопление вот этого самого черного нала.
1: Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: И нельзя исключать, что, допустим, какая-то часть этого черного нала, возможно, даже значительная часть, она потом из той же самой Европы вывозится, допустим, ну, например, дипломатической почтой МИД Украины. И мы помним известные истории в Венгрии, когда там задерживались бусики с огромными суммами денег, с золотыми слитками. И все это завязывается в очень интересные детективные сюжеты. Но суть сводится к следующему. Вот на мой субъективный взгляд, он может быть дискуссионный, но тем не менее, я считаю, что создается такая параллельная реальность, которая находится за пределами правового поля даже вот той самой либеральной Европы, где многое доступно и разрешено, но даже для Европы это такая параллельная реальность. И эта параллельная реальность, это как антиматерия, она как бы с одной стороны авторами и кураторами направлена против России, с другой стороны, она начинает поглощать и разрушать ткань, в том числе ткань условного головного мозга и самой Европы, и это такая прелюдия, ну, такой серьезной системной катастрофы.
1: В целом, наверное, еще стоит отметить, зафиксируем так. Украина сегодня выполняет какую роль? Она де-факто криминализирует Европу в такой степени, в которой до настоящего момента даже и не представлялось, наверное, возможным. Была большая проблема, связанная с миграцией с Ближнего Востока из Африки, но ощущение, что украинская история, украинский вопрос, он совершенно по-иному развернул всю ситуацию. Если раньше Европа сталкивалась с террористической угрозой, а то сегодня эти риски возросли просто кратно, получается.
2: В Европе уже десятилетия там существовали этнические криминальные группы, там и турецкие, и арабские, африканские, албанские и так далее, но появление там именно организованных криминальных структур из Украины подкреплено, начнем с того, огромной массой людей, которые туда сбежали, им надо чем-то заниматься, они легко рекрутируются в преступные группировки. А второе, это, значит, облегчается тем, что, ну, общий такой пафос, общее такое отношение ко всему украинскому, что вот там пострадавшие, беженцы, им надо оказывать помощь. Сейчас, правда, этот разворот происходит по мере того, как на Украине падает мобилизационный ресурс, кураторы прорабатывают вопросы выдворения мужчин призывного, ну, мобилизационного возраста из Европы. Но, тем не менее, они пока там есть. И вот этот вот компонент, я считаю, что с точки зрения выстраивания криминальных схем, жестокости, жесткости, готовности идти в том числе и на убийство, и на проведение террористических актов, украинские криминальные группы, они дадут фору всем остальным группам. И, ну, там хотя бы даже потому, что внутри этих групп в костяке люди, которые уже обогрели руки кровью в ходе конфликта с Россией, обладают навыками взрывного дела и там прекрасно стреляют, имеют опыт, там, например, в конспирации, в проведении каких-то диверсий. И не исключен тот вариант, что вот как Голливуд, он отснял много фильмов про этнические криминальные группы, но мы, наверное, накануне очень важных новых кинематографических шедевров, где уже в центре внимания будет украинская мафия.
1: Ну и плюс, наверное, ко всему добавим сюда факт того, что планка упала у этих людей. То есть убрать человека – это уже не вопрос на самом деле. И вы сейчас только что сказали о готовности к убийству, к терактам. Продолжим эту мысль. Есть же еще одна новость, в общем-то, значительная, которая состоит в том, что посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишут разные средства массовой информации со ссылкой на источники. А Зеленский спросил Залужного, сообщается. Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться? Да, буду, ответил Залужный. И Залужный, по данным одного из изданий, заявил, что, в общем-то, политиком становиться не хотел, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не может пренебречь их доверием. А почему я сказала про упавшую планку? Потому что есть информация, она обсуждается в разных кругах относительно того, что Зеленский уже не раз пытался убрать Залужного. Это было еще несколько лет назад, первый эпизод, когда к Залужному в кабинет ворвались сотрудники СБУ, при том, что его охраняли британские офицеры, и жестко с ним повели беседу, запросили доступ к компьютеру, хотели провести обыск. Он их поставил на место, так как это у них сейчас принято. Да, выдворил. Потом СБУшники, мол, оправдывались, у них был ордер на обыск стриптиз-бара, который ранее находился по этому адресу. Но другие знающие люди, как пишут в разных источниках, говорят о том, что это была попытка Зеленского вообще на самом деле убрать Залужного. А дальше эти попытки предпринимались еще неоднократно, когда Залужный получал ранение, но выживал. Мы сейчас делаем паузу и продолжим эту тему. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Некоторые предполагают, что это всего лишь, я имею в виду тема с Залужным в качестве кандидата в президентах, всего лишь попытка Брюсселя, Лондона и Вашингтона надавить на Зеленского, сделать его более послушным. Но с другой стороны, другие говорят, что, мол, этот эпизод можно уже считать началом президентской гонки на Украине. Вот вы как смотрите на этот вопрос?
2: Фигура Залужного неоднократно обыгрывалась как альтернатива Зеленскому. Ну, некая такая военная альтернатива, такой военной касты, которая противостоит такому, как сказать, комедианту, эстраднику, там, позеру. И вот именно военные выведут Украину из кризиса, используя свой профессионализм. И такое, кстати, неоднократно было. Если взять ту же ситуацию с военным переворотом в Чили, когда к власти пришел Пиночет, много других похожих историй, регулярно какие-то военные перевороты происходят и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, мы это все видим, читаем, там, понимаем. При этом, конечно, в своей структуре украинский истеблишмент, украинское вот это политическое сообщество, они устроены таким образом, что там, на мой субъективный взгляд, все-таки имеют преимущество и правят те, у кого деньги, кто управляет финансовыми потоками.
1: Вот здесь паузу сделаем и поставим многоточие. С этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть Украина очень специфическая страна.
2: Да, и в этом отношении, конечно, Залужный – это харизматичный, с хорошим бэкграундом с точки зрения Украины человек. Он замаран кровью, руки-то у него тоже по самые плечи в крови. Он не гуманист, он не филантроп, он не какой-то там мыслитель современности, который, значит, озабочен тем, как сделать лучше людям. Это такой же русофоб, агрессор, но он представляет некое параллельно существующее крыло элиты. И это, да, это угроза для Зеленского. И вылазки, которые осуществлялись в отношении заложенного, информационные и по линии спецслужб, они нам абсолютно ясны. И вот этот рейд СБУ под предлогом того, что там вот был же там типа стриптиз-клуб, и мы туда прибыли, это все рушится хотя бы на том, что уровень там борьбы с проституцией, значит,
1: кстати,
2: с какими-то
1: это
2: да, нюансами такими, это, скажем так, прерогатива все-таки полиции, а никак не спецслужб. И было бы, конечно, забавно в итоге узнать, что они, например, подозревали, что Залужный занимается стрип-пластикой и объединил вокруг себя таких же любителей, они хотели их там накрыть неожиданно, чтобы разоблачить. Это все шито белыми нитками, это очевидно. Сама по себе подача Залужного, она, с одной стороны, демонстрирует то, что для Зеленского выборы, когда они все-таки произойдут, будут не из легких, потому что это такой существенный вызов. Второе, мы понимаем, что главный бенефициар Лондон будет дергать минимум за две, а то и за три-четыре ниточки. Но, как говорится, одна ниточка – это Зеленский, вторая – Залужный. Какие там будут третьи-четвертые ниточки, покажет в ближайшее время. То есть Лондон аккуратно раскладывает в корзины свои яйца, и независимо от того, кто придет к власти, это будет либо Зеленский, полностью зависящий от Британии, либо это будет Залужный, который зависит от Британии, да еще и к тому же там, значит, выполняет полномочия посла и так далее. То есть британцы полагают, что они в любом случае будут продолжать рулить там потоками. И тут они готовы даже на сакральные жертвы, на возможные какие-то покушения, ведь выборы должны быть вестернизированы.
1: Мы помним, как это было у Трампа.
2: Да, должны
1: раз
2: постоянно там свистеть пули, происходить какие-то взрывы, столкновения, разоблачения. Там, значит, будут скрывать какие-то схроны с оружием, с взрывчаткой. Это все вот будет картиной предстоящих выборов. Поэтому персонали все там как на подбор. И на мой взгляд, с точки зрения интересов России, очень хороша поговорка там по поводу чумы на оба ваши дома. По большому счету, от перемены мест слагаемых особо ничего не поменяется. Ну, а исторически, кто кого там в итоге похоронит, ну, я считаю, что здесь многое будет зависеть от расторопности и везения, но если мы вот обратимся к условно похожей ситуации, которая сложилась в Германии в 1934 году, когда вот партийная верхушка во главе с Гитлером, Гитлер, собственно говоря, несостоявшийся художник, в каком-то отношении человек, связанный даже с богемой, и ему в итоге противостоял кто? Рем и его штурмовики. И чем это закончилось для Рема? Расстрелом, собственно, Рема и его ближайшего окружения. Да? Но бывали и обратные ситуации, как я уже приводил пример, когда военные выкатывали танки, брали под контроль правительственные кварталы и устанавливали свою власть. Так что это, да, тут любители должны запасаться там попкорном, как есть такое выражение, и с интересом наблюдать.
1: Но есть еще такой момент. Зеленский очень много знает по поводу европейских денег, американских денег, как они шли, куда, кому распределялись. Мне кажется, в этом смысле он чем дальше, тем больше становится все менее, скажем так, желательной фигурой именно по причине того, что включен во многие цепочки был.
2: Дело в том,
1: что он же может за собой похоронить многих из истеблишмента европейского, например.
2: Это один момент. А второй момент, ведь американцы, вообще западная политическая мысль, политические технологии, они в своей сердцевине эксплуатируют значит, теорию мифа Леви-Стросса, да, то есть вот в любой истории политической должен присутствовать миф. И вот в рамках этого мифа, как я вот вижу развитие событий, вполне логично, что даже не в привязке к тому, что он что-то знает, это как само собой. Но в рамках этого политического мифа, да, Зеленский должен погибнуть не на спаде, а на каком-то пике своей условной там карьеры с точки зрения западного потребителя, и вот он пал в неравной борьбе, о нем вот эта вот память, это... Я даже не исключаю, что Зеленского готовят на роль такого нового Бандеры, то есть вот есть у них там вот Шухевич, Бандера.
1: Надо героизировать кого-нибудь нового.
2: Да, и вот героизация может произойти только через...
1: Посмертно.
2: Да, посмертно. Ну, живой герой рано или поздно стареет, дряхлеет, уже перестает быть героем, да. А потом всплывают все махинации, а когда вот герой, он вовремя гибнет, это вот и есть то, что очень хорошо потребляется западным сообществом, западными, значит, там это, телезрителями, интернет-пользователями, к этому дело, скорее всего, и движется.
1: Ну, и так, если посмотреть электоральные расклады, то Залужный, конечно, сегодня гораздо больше шансов имеет, просто в силу того, что надоел Зеленский. Там сейчас так.
2: Знаете, когда вот придет этот момент и начнется избирательная кампания, Зеленский попадет под перекрестный огонь. Он на самом деле ведь не только там раздражает группу Залужного, он в целом всех там раздражает. И его противники, они сейчас вынуждены молчать, терпеть, потому что им надо дождаться ситуации, когда они на неком легитимном поле, вот типа избирательная кампания, начнут его атаковать. И он попадет сразу под многочисленные перекрестные вот такие удары с разных сторон. И на фоне там скандалов, разоблачений, каких-то фактов о воровстве, о выводе денег, о коррупции и прочее, его рейтинг может обсыпаться лавинообразно. То есть он в саму кампанию может заходить с хорошим рейтингом, а уже в процессе он начнет падать по мере того, как люди будут узнавать все больше фактов и связывать это со своими неурядицами, с гибелью родственников, там, близких людей, с разрухой, там, с потерей материальных благ, там, работы и так далее.
1: А сейчас сделаем паузу небольшую. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пострелезы и новости.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области. Бойцы группировки «Восток» освободили Копани в Запорожской области. В Красном Лимане военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 3 опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в северо-западной части города. Штурмовики южной группировки на северных окраинах Константиновки за сутки отразили 2 атаки противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 боевиков и 2 вражеских танка Т-72. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту противника. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на краснолиманском направлении, рассказал командир огнеметной группы специального назначения с позывным «Змей».
3: Тяжелые огнеметные системы работают ежедневно, сопровождая наших штурмовиков при наступлении. Работаем удаленно, но основная работа ведется по опорным пунктам противника, по живой силе противника, соответственно, и пункты управления БПЛА тоже, и такие цели присутствуют. После тяжелой огнеметной системы, если при правильной корректировке, то цель поражена 100%.
2: Благодаря слаженной работе специалистов радиационной, химической и биологической защиты с операторами дронов в этот раз был уничтожен опорный пункт боевиков, что обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на стратегически важном участке в населенном пункте Красный Лиман. Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й военной базы провели учения на горном полигоне «Ляур» в Таджикистане. Операторы разведывательных беспилотников обнаружили укрепленные позиции условного противника в одном из горных ущелий и передали данные на командный пункт. Получив задачу на уничтожение, мотострелки выдвинулись в указанный район и нанесли огневое поражение выявленным целям. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Илюхин охранял места дислокации мотострелкового подразделения. Под артобстрелами он контролировал воздушное пространство. Заметил приближение вражеского беспилотника и задействовал средства радиоэлектронной борьбы. Канал управления дрона был подавлен, после чего он сел на безопасном расстоянии. После обезвреживания беспилотника бойцы оперативно сменили позиции. Вскоре враг нанес артиллерийский удар по первоначальному расположению наших мотострелков. Грамотные действия ефрейтора Дмитрия Илюхина лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь. Это позволило избежать жертв и продолжить выполнение задач на тактическом направлении. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
5: Видите ли, Ватсон?
4: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
5: Бельгийский першерон.
4: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
5: Да, Ватсон, какой?
4: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми, зачем?
5: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
6: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика, все в этом канале. Есть еще один интересный момент. Мы с вами в начале нашей беседы сегодня поговорили о том, как Украина влияет на внутренний контур Европейского Союза, то есть это терроризм, криминализация, наркотрафик и так далее, так далее, так далее. А если за океан обратиться? Там грядет у них в Соединенных Штатах Америки большая дата, 4 июля, День независимости, 250 лет они будут отмечать. Пышные торжества. Это с одной стороны. А с другой стороны, по существу. Дата-то дата, конечно, но к чему они пришли вообще? К чему подошел этот проект и с какими результатами? По данным портала YouGov за 2026 год, примерно каждый пятый американец поддерживает идею выхода своего штата из состава США. И разговоры о том самом национальном разводе, независимость Техаса, сепаратизм Калифорнии, разделение Красной и Синей Америки – это уже вовсе не маргинальные разговоры становятся, а это реалии сегодняшнего дня, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что в Южных Штатах английский язык практически уже ушел на задний глубоко план. Там в основном говорят на испанском языке. И, собственно, чем дальше, тем больше эти настроения такие центробежные, они усиливаются. А более того, сепаратизм – это лишь верхушка айсберга, а под ним накапливается та самая политическая поляризация. Кризис доверия, миграционный раскол, долговая нагрузка, вообще усталость от элит, потому что все то, чем элиты занимаются последние годы, это, ну, мягко говоря, вряд ли нравится рядовому американцу, который только лишь страдает и платит все больше и больше из собственного кошелька. Pew Research Center в 26-м году фиксирует не просто партийные различия, а ценностный разлом общества по отношению к государству, экономике, миграции и смыслу гражданства, в общем-то. Падает поддержка одобрения Конгресса, ну и... Получается, одна половина страны все чаще перестает считать другую легитимной частью того самого общего проекта. Вот такие интересные, скажем так, итоги.
11: Дело в том, что США, это, несомненно, ну, в своей основе формировались как лоскутное государство. И ведь не зря, ведь ну, проблематика гражданской войны, она в чем была? С одной стороны, конфедераты, которые говорили, давайте строить конфедеративное государство, где каждый штат – это как государство в государстве. А с другой стороны, вот северяне, которые там, федерализация, да, федеративный путь развития, а история там за освобождение чернокожих, это такой был фон, как отвлекающий маневр. Основа это был выбор стратегии. Но при этом конфедераты, они были не менее, скажем так, такими людьми, представляющими элиты, и военные, и экономические, и, значит, политические. И они же как бы эти семьи никуда не делись. И в Америке, надо отдать им должное, большую роль играют родословные людей из элиты там. Они являются правопреемниками предыдущих политических поколений.
10: Криптомонархия.
11: По сути, да. И поэтому... Да, чем больше там идет разговоров о, там, о равенстве, о безграничных там, возможностях...
10: Тем укрепляются кланы больше.
11: Тем серьезнее укрепляются фамилии, когда вот там эта фамилия, это все прокуроры там, да, уже там 200 лет. Эти вот сенаторы от этого штата, это конгрессмены от этого штата. Мы это все видим, понимаем. И даже прекраснейший пример, там, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, это всего лишь один...
10: Кеннеди, такой, Кеннеди, Кеннеди.
11: Да, семейство Кеннеди, которое выбрасывает из своих... недр мегаталантливых людей, которых иногда послушаешь и начинаешь в конспирологию верить, что там Америку управляют инопланетяне. Но, значит, в этом отношении лоскутность, она иногда, как сказать, микшируется, уходит как в латин.

0: Вопрос, а зачем нам распадаться, если у нас хорошо там индустриализация, индустрия, экономика, социальные пакеты, уровень зарплат, все прекрасно. Но как только начинаются кризисные явления, снова опросы, то, что вот вы озвучили, показывают, что вот там вот каждый пятый за то, чтобы их штат вышел из состава Америки. Вот таким вот образом. И по мере углубления кризиса это будет расти. Сейчас каждый пятый, потом каждый четвертый. Потом у этих людей появляются свои лидеры, начинается борьба. И кто знает, если динамика сохранится, то вполне можно спрогнозировать и какие-то серьезные внутренние конфликты. США – ядерная держава. Там, конечно, церемониться особо с конфедератами не будут, если они так начнут уже реально претендовать на власть, их, скорее всего, убьют, но кого-то убьют, кого-то посадят, и мы знаем, как действуют американские службы, опять же, в мегадемократической стране.
1: Самое полицейское государство.
0: Да, к оппонентам. Там они, люди исчезают, гибнут.
1: База Гуантанамо.
0: Да,
1: чего
0: да,
1: стоит.
0: Все в наличии. Но, да, раскол в американском обществе, он ведь еще носит какой характер? Дело в том, что четко структурируются такие группы, как, например, вот есть там Белая Америка, есть Черная Америка, есть там Латиноамериканская Америка, да? Внутри там белого сообщества есть консерваторы, есть, наоборот, неолибералы. И внутри, опять же, вот этих этнических групп многочисленные расколы. Поэтому вот Америка как колос на глиняных ногах. Ее толкни, и она посыпется. Просто в целом в мире слишком многое на них завязано, в том числе вся вот эта кредитно-финансовая банковская система, ФРС, доллар там и так далее. То есть американцы под себя это подтянули, и их во многом еще и терпят, потому что есть такое мнение, ну вот они рухнут, а как же мы жить-то дальше будем без них? Вот как же мы будем без банков Нью-Йорк делать вот эти транзакции международные, да? Как обеспечивать там какую-нибудь международную торговлю, к примеру? Здесь, несомненно, предстоит такая очень серьезная, большая работа с точки зрения разбор этой ситуации по кирпичику, выяснение вообще, как вот устроен современный мир, когда в нем все завязано на одном государстве, причем не по объективным причинам, а по субъективным, потому что когда-то кто-то после Второй мировой войны подписал эти Бреттон-Вудские соглашения, когда вот так все вдруг решили, что вот а доллар будет международной валютой. А почему не рубль, не юань, не там, я не знаю, там, тугрики монгольские или еще что-то? А вот так, типа, вот так нам нравится. Вот так мы решили по умолчанию. Доллар, который на сегодняшний день ничем не подкреплен, кроме военной силы США, которая как дубина применяется против всех инакомыслящих, вот доллар – это вот бумага, которая циркулирует по всему миру и обменивается на реальные материальные ресурсы. Вот так.
1: И есть еще один момент, который вообще стоит в этом контексте упомянуть, потому что мы вообще-то об этом мало говорим, а некоторые и не помнят. Любопытно, что в ключевые моменты становления США именно Россия ведь оказывалась тем фактором, который объективно помогал американскому государству, помогал укрепляться. А во время войны за независимость Екатерина II инициировала Лигу вооруженного нейтралитета, в общем-то, ограничила возможности британские ее морского давление на колонии. А дальше. 1863 год, разгар гражданской войны, русские эскадры пришли в Нью-Йорк и Сан-Франциско, что воспринималось как демонстрация дружественного отношения к Союзу. А 1867 год, продажа Аляски, в общем-то, де-факто стала шагом к превращению США в Тихоокеанскую державу. Это тоже очень существенный момент, и парадокс-то он в чем состоит сегодня? В том, что Америка привыкла смотреть на Россию как на исторического противника, хотя, если разобраться в исторической подоплеке, те события, например, которые только что мы приводили, когда американская государственность висела на волоске, именно, получается, российская позиция из раза в раз оказывалась на стороне сохранения и усиления американской государственности. И вот тоже очень интересно, как мне кажется, звучит в момент, когда у них там 250 лет независимости и торжества, такая очень серьезная ситуация, мы только что ее разобрали на внутреннем поле, ну и фактор России и русских. На самом деле совершенно иную роль играл на протяжении всей истории Америки.

0: очень интересный исторический факт, и он, несомненно, требует такой детальной, глубокой проработки и анализа. Почему? Потому что современная Америка, займи Российская империя как минимум дважды иную позицию, вот современная Америка, она просто не существовала физически. Ведь, если я не ошибаюсь, Георг III, когда началась там война, значит, колонистов против британцев, он же просил у Российской империи около 20 тысяч солдат перебросить туда, это оплачивалось за деньги, которые могли поступить в казну Российской империи, 20 тысяч солдат в поддержку британской армии. Если бы туда прибыли 20 тысяч русских солдат, то я даже не сомневаюсь в поражении колонистов. Но я думаю, любой человек понимает, что они бы тогда проиграли. Плюс к тем войскам, которые были у Британии, там тоже это же ведь как качели были кто кого. Но Екатерина II отказала. Более того, она не позволила организовать такую тотальную морскую блокаду, значит, тех территорий, которые были под контролем колонистов, и постоянно мешала Британии вообще формировать некую европейскую коалицию, чтобы опять же туда перебрасывать войска. Вот вам вклад в независимость среди современных Соединенных Штатов Америки. И история с Аляской. И ведь у нас были там и другие там всякие концессии, которые были переданы американцам. При этом надо понимать, что внутри США на уровне гражданского общества и даже бизнеса тоже всегда была значительная прослойка друзей России. И это были люди, которые любили Россию в силу целого ряда причин. И, значит, в том числе в периоды, когда в империи возникал там хлебный голод и так далее, они организовывали, значит, эти пароходы, эти, значит, доставку продовольствия. Это говорит о чем? О том, что нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, при которой мы внутри американского общества в обход русофобских элит можем находить людей, нам симпатизирующих. И я вижу очень большой объем роликов, где американцы положительно высказываются о России, о президенте Путине. Это обычные граждане США разных возрастов, разного социального статуса, в том числе видно, что и обеспеченные люди. Они говорят о том, что они вообще не понимают, почему Америка должна выступать против России на стороне Украины. И это тоже нам такая подача, такой пас, который говорит о том, что да, надо нам по горизонтали, как мы помните, неоднократно обсуждали европейскую тематику, по горизонтали выходить вот на этот самый глубинный народ, перетаскивая его на свою сторону. И в Америке есть очень мощные пласты людей, которые не принимают неолиберализм. На них, кстати, опирается Трамп. Трамп просто предает их интересы. То есть Трамп за вот этой всей мишурой, фразеологией, на самом деле очень активно служит глобалистам. То есть все антиглобалистские, значит, демарши Трампа, они провалились, они просто не реализованы. И это все уже начинают там понимать и прозревать. Но в целом же ведь его избрали именно те люди, которым не нравится глобализация. И нам тоже глобализация не нравится вот в этом еще тем более неолиберальном контексте. Соответственно, у нас в Америке есть примерно половина населения, которые вот мы пытаемся иногда анализировать ситуацию вот по такому горизонту. Мы и элиты западных стран, мы элиты США и там и так далее. Да, они русофобские, все правильно, потому что они захватили власть в своих собственных странах, подчинили свои народы, от их имени пытаются выступать.
1: Тут вспоминается мысль американца тоже, Стива Джобса. Думай иначе.
0: Думай иначе. Надо иногда, используя вот эти приемы, в том числе, так скажем так, парадоксальные методы анализа там прочее, искать те ниши и бреши, которые могут нам помочь войти в среду. Как только мы входим в среду, мы получаем, собственно говоря, на полную победу. Да что говорит вот встреча советских солдат с англоамериканцами в Германии, на Эльбе. Это же было торжество. Люди искренне плакали, обнимались. Они искренне любили и ценили друг друга. Вот в чем дело. А за их спиной уже там Труманы, Черчилли и так далее замышляли атомную войну против СССР. Вопрос. Были ли плохие американские и британские солдаты, которые братались с нашими солдатами?
1: Совершенно верно, да.
0: Конечно. Мы почему-то

0: это пытаемся проигнорировать, в этом мы можем проигрывать. Мы не используем все те каналы, которые у нас есть в руках, потому что попытки пробиться к людям, которые работают на там условных, так скажем, Ротшильдов, Рокфеллеров и так далее, на вот эти глобальные денежные мешки, конечно, мы ничего там не можем добиться, они работают на них, и они ведут с нами двойные и тройные игры, и мы часто слышим о том, что они нам что-то гарантировали, обещали, обманули и так далее. И пора сделать вывод о том, что ну, они просто русофобские по своей природе, и это не говорит о том, что с ними надо прекратить общаться. Мы вынуждены с ними общаться, они руководят своими странами, но мы должны мощный поток своих усилий направлять на работу с гражданским обществом так называемого западного мира.
1: Ну и в целом, мы же сегодня видим картину, которая весьма неплоха, скажем так, для нас по своим раскладам. Я о чем? В условиях, когда здравое большинство испытывает колоссальное давление в отношении собственного мировоззрения, тех ценностей, которые исповедуют они сами, их семья, их предки, Россия действительно, без преувеличения, становится той альтернативой, в которой они видят возможность жить так, как они считают необходимым и правильным. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, здесь еще стоит отметить вот какую мысль. Сильная держава, которая делает вновь заявку о себе в международном пространстве, мне кажется, должна позиционировать себя не только через текущее положение дел, но и через собственную историческую подоплеку. Штаты совершенно не стесняются говорить о том, что западное полушарие – это их зона внимания, ответственности и их зона интересов. Так почему бы нам с высоких трибун не напоминать периодически США о том, какая роль России принадлежит в становлении вообще Соединенных Штатов Америки. Но и в целом, в общем-то, мне кажется, у нас довольно богатый материал, богатый фундамент, исходя из которого мы можем как-то перепозиционировать себя в общественном информационном пространстве, не отвечая на вызовы, а наоборот, идя уже в контратаку и наступая. Вот же что важно.
0: Мы должны действовать, протягивая руку помощи нуждающимся и угнетаемым, потому что в каждой стране, в каждом городе, в каждом районе есть люди, которые относятся к глубинному народу.
1: Как делал Советский Союз.
0: И это наши союзники и друзья.
1: Дмитрий, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Телеграме «Русский ревизор». Ну и в Максе подпишитесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
0: До новых встреч. Всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: От слов к делу. Военные училища России.
10: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «не расторгнуты» Значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
9: От слов к делу.
10: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет, изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
9: От слов к делу.
10: Рассеяны, но не расторгнуты.
9: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
5: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Флотовский, Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, знакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам раскрыть свой потенциал для успешного трудоустройства.
2: Программа по обучению трудоустройству, она у нас уже ведется и реализуется Фондом защитники Отечества. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться. 54% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение, потому что ту профессию, которую они выбрали, она для них нова. Или они хотят повысить свой уровень квалификации.
1: Цивилева также сообщила о запуске серийного производства специальных адаптивных автобусов. В них водителями смогут работать фидеры. В них водителями смогут работать ветераны спецоперации с инвалидностью. Эльвира Набиуллина выступила с предложением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. Это мнение глава ЦБ выразила в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России. По мнению Набиуллиной, преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции, то есть рецессии, высокой безработицы и стремительного роста цен одновременно. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Мошенники обманывают подростков с летними подработками. Они приглашают детей на собеседование, после чего им сообщают о необходимости пройти платное обучение, рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, поэтому им предлагают оформить кредит. Таким образом, подростки оказываются в долговой яме, не получив обещанной работы, добавил член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты банковских карт через ссылки в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкет и передачей личной информации. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами в студии военный эксперт Алексей Леонков со своей программой «Военная экспертиза», и помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Добрый день!
2: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы начнем вот с чего. Не так давно в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что удары по нашей инфраструктуре ощутимы, но не катастрофичны. В отличие от наших ударов по промышленной энергетической инфраструктуре Украины. Одновременно с этим наркофюрер Зеленский взбодрился, хамит пуще прежнего, и его болезненное вот восприятие мира новыми порциями исторгает в мир бодрую ненависть. Он пытается убедить хозяев и спонсоров, что побеждает Россию, и что странно, почему-то они в это верят. Угрожает Белоруссии, а вот Буданов, объявленный у нас террористом и экстремистом, клянется, что уничтожит крымский мир, чего бы это ему ни стоило, чуть ли не мамой клянется. В общем, информационный фон даже вот не тревожный, а я сказал бы мрачно-истеричный. А в интервью Зарубину Владимир Владимирович Путин рассказал о линии, о том, что происходит на линии боевого столкновения в зоне СВО, о переговорах с белорусским лидером и о прошлогоднем саммите на Аляске. Давайте, Алексей, начнем с того, вот как ко всей этой информационной обстановке относиться? Что должны знать и понимать мы?
2: Ну, давайте начнем с горячего, да? Потому что вот эта вот истерика вокруг ударов, которые наносит Украина с помощью беспилотников, и требование нанести ответку, она одна из горячих тем, которая обсуждается во всех средствах массовой информации и в соцсетях. И часто там звучит предложение, а почему мы не Иран? Вот Иран ударил, вот Иран ответил, а США проиграли, и вот типа подписывают там, ну, короче, Иран молодец, а вот Россия, которая мощнее Ирана, она как бы не очень, да? И вопрос заключается, почему мы не можем так? А давайте разберем вот этот вот иранский ответ по полочкам, да? Сравним, что вообще на самом деле добился Иран. Да, он вынес порядка 20 военных баз американских на Ближнем Востоке. Частично повредил топливную энергетическую структуру стран Персидского залива и перекрыл Ормузский пролив. Вот это достижение, которое позволило Ирану сыграть против сильного противника на экономическом поле, которое для него оказалось уязвимо. Особенно Ормузский пролив, через который идет примерно 20% углеводородов, которые потребляет в том числе коллективный Запад. А что бы было, если бы Россия то же самое сделала, например, по отношению к Европе? Ведь она же занимается поставками вооружений и военной техники Украины. Она же и США выдают те самые разведданные. То есть мы должны вынести военные базы, мы должны вынести или частично повредить топливно-энергетический комплекс и где-то там перекрыть проливы. Ну, там через выходы через Балтийское море, может, там еще где-то. На самом деле, если Россия пойдет по такому сценарию, это полномасштабная война с Европой. Фактически, региональный конфликт, который мы сейчас ведем на территории бывшего Украинской ССР, станет континентальным со всеми вытекающими последствиями.
1: А не все к тому идет?
2: А все к этому идет провокации, которые пытается устроить Зеленский, и которые устраивают вот этими беспилотниками и другими, потому что Европа, она пытается изобразить силу при слабой своей позиции. Ведь когда идет такая масштабная террористическая война и так далее, это говорит не о силе противника, а о слабости. Потому что даже та военная помощь, которую оказывали Украине, она же тоже была фрагментарная, частичная, и практически разоружила арсеналы Европы, которые они сейчас спешным порядком пытаются пополнить, потому что, исходя из собственных нарративов, они считают, что Россия после того, как закончит с Украины, придет к ним.
1: Обязательно нападет.
2: Да, обязательно нападет. И тут, как говорится, иранский сценарий в тему. Потому что чем больше мы это обсуждаем, тем больше у тех, кто стоит в так называемой партии войны, есть поводы, говорят, ну вот, вот видите, вот они действительно обсуждают удары. Хотя наш президент говорит, что у нас военных планов против Европы нет. За исключением, если Европа вынашивает агрессивные планы, то Россия к войне с НАТО готова. И готова, конечно, по полной программе, и там будет война не такая, которая была на Украине. Но ведь здесь важен именно прецедент. Потому что все дело, которое происходит вокруг украинского конфликта, оно касается такого понятия, как международное право. Потому что нас провоцирует на то, чтобы мы нарушили те нормы международного права, которые на самом деле, по сути, перестали работать. Международное право дискредитировано, оно глубоко цинично. Этим международным правом апеллируют те, кто владеет практически всеми средствами массовой информации и всякими международными институтами, которые подтверждают агрессивную сущность России, ее какие-то захватческие планы.
1: И выбрасывают любую чушь.
2: Да, любую чушь. И что бы мы ни делали, шли бы на мирные переговоры или, например, совершали ответные действия за то, что там ударили по нашим городам, погибли наши роды, мы всегда остаемся виноватыми во всем, агрессорами и так далее. То есть, на самом деле, вот эта система международного права – это отголоски однополярного мира, та иллюзия, в которой нас пытаются держать всеми способами. Потому что на Россию, как на таковую, смотрит весь мир. Но что Россия становится не просто государством, которое отвоевывает свою территорию, свое право национальное защищает, оно еще своими действиями на самом деле способствует изменению системы международного права. Я напомню, что все вот такого рода системы международного права, они всегда формировались за счет военных конфликтов. Последнее переформатирование, это было Ялтинско-Потсдамские соглашения. Но они уже почили в бозе, они уже не работают. Мы видим, идет реванш, да, возрождение нацизма. Мы называем то, что делает Европа, готовясь к войне России, ничем иным, как Четвертым Рейхом. Мы видим, что там у власти находятся потомки нацистов недобитых, которые были на той территории, которые как бы охраняли американско-британские войска, оккупационные. То есть мы видим, что система международного права меняется. Но та сторона хочет оставить все как есть, статус-кво, но уже с другими условиями, и наказать тех, кто идет против этой системы. Естественно, на первом месте это Россия, потом там Иран, Китай и другие страны, которые назвали они авторитарными странами, чуть ли не диктатурами, которые должны быть уничтожены, потому что угрожают их однополярному миру.
1: А вот у меня такой вопрос возник. Вот если теоретически, вот на секунду себе представить, что коллективный Запад с нами справился, означает ли это, что следом на очереди Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Индия, да, то есть государства, которые тоже отстаивают свое суверенное право на суверенную экономику, суверенную мораль, свою собственную традицию и историю.
2: Но дело в том, что если Россия проиграет, если такое вдруг гипотетически случится, то вот те страны, которые сейчас сохраняют нейтралитет или как-то нас там поддерживают, они откажутся от радикальных решений против победивших стран из лагеря однополярного мира. К сожалению, произойдет именно так. То есть попытка изменения международной системы, многополярный мир, тогда потерпит фиаско.
1: Потому что он держится в основном на нас.
2: Да, он держится на России, на ее решительных действиях. И поэтому, когда мы ведем эти действия, нам нужно понимать, что те ограничения, которые существуют в виде политических рисков, либо в виде международного права, на самом деле это иллюзорное ограничение. Победители не судят. Победители формируют новую систему международного права.
1: А осторожные страны, которые находятся сейчас в позиции вроде бы как с нами, на самом деле примут условия игры, при которых будет гарантировано их выживание.
2: Безусловно.
1: Понятно. Мы вернемся через минуту. Не уходите, потому что впереди у нас продолжение обсуждения самых важных на текущий момент в истории человечества вопросов.
0: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами.
3: голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Итак, а давайте вот вернемся к вопросу о том, ударим, не ударим, да или нет. Вот все-таки, чем можно обосновать наиболее приемлемый для нас сценарий?
2: Ну вот у нас получается дилемма, да, с точки зрения международного права, если мы нанесем ответ на удар, например, по тем же странам Европы, то согласно уставу ООН и Гаагской конвенции, на самом деле они не являются участниками конфликта. Они страны, которые поставляют оружие стране, которая согласно этому же законодательству подверглась нападению от более сильной страны, согласно 51-й статье устава ООН. Вот так они это изображают. Но и с другой стороны, вот с нашей с военно-технической точки зрения и целесообразности, и внутренней российской политики все оправдано. Потому что мы должны вынужденно и прийти к таким ответным мерам, мы должны фактически ударить. И как бы вот на весах лежит вот это дело. Мы забываем о том, что на самом деле международное право – это добровольные ограничения, которые были приняты странами-победителями по окончании Второй мировой войны. И еще есть такой известный политик Генри Киссинджер, который однажды сказал, что военный успех – единственное, что придает международному праву реальное значение.
1: Генри Киссинджер зря болтать не будет. Мы вернемся через минуту. Не уходите, оставайтесь с нами в студии.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: А вот такой вот у меня вопрос. Отвечая сами себе на вопрос «ударим, не ударим», а решимся, не решимся, целесообразно, нецелесообразно, взвешивая на весах последствия либо такого образа действия, либо вот такой позиции. Я понимаю, что все эти решения принимаются на уровне высшего политического руководства, но ответ на этот вопрос хочется знать всем, в том числе и как это привязано с архитектурой международного права, о которой вы говорили, и... Ну, наверное, единственного, хоть и совершенно бесполезного сейчас органа, который пытается регулировать международные отношения, Организация Объединенных Наций.
2: Да. Ну, смотрите, что очень интересный получается парадокс, да, продолжаем вот этот дуализм, который у нас возник, что нам делать, да, действовать согласно международному праву или действовать, исходя из военной целесообразности. Мы не забываем, что еще на кону такое понятие, как суверенитет.
1: Да.
2: О котором Владимир Владимирович не раз говорил, и нужно понимать, что если мы смотрим реально, что суверенитет сегодня защищается не статьями Устава Объединенных Наций, а боеголовками, системами противовоздушной обороны и экономической устойчивостью. Это реальность. Потому что все остальное – это как бы некоторая система договоренности, которым, как выяснилось, во-первых, враждебно.
1: И грош цена.
2: Во-вторых, иллюзорно. Поэтому здесь, как говорится, мы, конечно, правы, но противник всегда нас будет считать агрессором. И получается очень интересная система, что вот международное право цинично, его пытается сохранить, потому что все международные институты скомпрометированы, то есть они ручные. Ими можно управлять, да. А Россия на самом деле, получается, что борется не только за свой суверенитет, не только за то, что она освобождает свои территории, но она позволяет своими действиями пересмотреть правила игры, большой игры, да, за мировую политику, которая сложилась в течение последних 80 лет.
1: И вот по этим новым правилам, оказывается, любая страна может бороться за свой суверенитет. Как за экономический, так и за морально-нравственный. Может быть, вот попытка сломать мир под себя Запад бесит их даже больше, чем Россия?
2: Но дело в том, что Запад оказался в очень, скажем, уязвимом положении с военно-технической точки зрения. То есть они должны показывать силу, свой статус, что они великие державы, что они ядерные державы, там и так далее. Но на поверку оказывается, что все далеко не так. Но для того, чтобы мы в это поверили, идет очень мощная кампания через средства массовой информации, в которой, как говорится, все действия Запада подтверждаются ничем иным, как международным правом. При этом параллельно идет другая вещь. Это запугивание всех Третьей мировой войной с применением ядерного оружия. И, информация о том, что именно Россия начнет Третью мировую войну, применяя тактическое ядерное оружие. Дело в том, что тактическое ядерное оружие – это единственное из видов ядерного оружия, которое оказалось не охвачено никакими законодательствами. Поэтому как бы Запад пытается убить сразу... или достичь несколько целей и поддержать свой статус-кво, опорочить все действия России и добиться того, чтобы ядерное оружие было полностью под их контролем. Желательно бы, как говорится, привести так, чтобы, если вдруг возникнет противостояние с применением ядерного оружия, Запад выиграл. И неудивительно, что как раз на этом треке, который складывается, те же Соединенные Штаты Америки активно вкладывают деньги в развитие систем искусственного интеллекта. И именно сейчас искусственный интеллект становится более приоритетной и быстро растущей, скажем так, быстро растущим военно-техническим направлением, в которое Соединенные Штаты вкладывают большое количество денег. Если в прошлом году они, например, вложили 37 миллиардов долларов, то в этом году Палата представителей советовала увеличивать расходы до 150 миллиардов. То есть делается ставка как раз на искусственный интеллект, который они считают опережающей технологией и исходит из тех результатов, которые искусственный интеллект показал в ходе боевых действий.
1: А не кажется ли нам вообще, что вот если такими темпами на искусственный интеллект будет перекладываться решение стратегических задач цивилизации, то и право международное тоже будет формировать искусственный интеллект, а не общественные институты вроде Организации Объединенных Наций?
2: Ну, дело в том, что американцы в начале этого года приняли один законодательный акт, который ограничивает использование искусственного интеллекта в применении ядерного оружия.
1: Как суть, приняли, так и отзовут.
2: Да, суть заключается в том, что право решения на принятие о том, чтобы применить это оружие, да, ядерное, остается за человеком. То есть они исключили в системе принятия решений по термоядерному оружию и искусственного интеллекта. Потому что все их тесты искусственного интеллекта на других системах показали, что искусственный интеллект однозначно перейдет на применение ядерного оружия.
1: Как наиболее простой путь решения вопроса.
2: Да, искусственный интеллект, он циничен, мы все это понимаем.
1: Прагматичен.
2: Он прагматичен. Но в то же время полностью переход на него, а я сейчас скажу, что в Пентагоне уже зафиксировано порядка 1,5 миллиона пользователей, которые имеют доступ к системе искусственного интеллекта, и она военизируется. И мы слышали и проект «Призма», да, и слышали проверен «Мавен», точнее, которые вот уже участвуют в боевых действиях. Вот один из них участвовал в планировании контрнаступа в 23-м году, а другой участвовал в планировании операции, которая велась против Ирана, «Эпическая ярость». Все знают, что она была спланирована за счет системы искусственного интеллекта. И американцы очень гордятся, что искусственный интеллект за 96 часов спланировал 2000 ударов по территории Ирана, то есть проанализировал всю обстановку и так далее, которые, они считают, принесли результат. То есть цели были поражены, но выиграть войну искусственный интеллект так и не смог.
1: Ну, хотя бы потому, что искусственный интеллект вряд ли обладает теми всеми достаточной суммой знаний для того, чтобы просчитать ответные удары Ирана.
2: Да, но что все-таки искусственный интеллект – это алгоритмы, которые действуют в определенных рамках ограничений. А поле боя – это поле хаоса. То есть, где происходят случайные события, которые могут испортить любую военную операцию. Мы знаем, что все военные операции, все стратегические операции в военных кампаниях или каких-то ограниченных конфликтов очень красиво всегда выглядели на бумаге. Но ни одна из них не шла по плану. То есть, в процессе, как только начиналась боевая операция, весь этот стройный план, красивый, с достижением результата, развалился буквально на глазах.
1: И даже грамотный военачальник всегда знает, что существует на поле боя нелинейные зависимости. Мы продолжим беседу после короткого перерыва. Пока напомню, что проект «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс» есть. Его легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Мы сейчас вернемся.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинская Харьковской области. Бойцы группировки «Восток» освободили Копани в Запорожской области. В Красном Лимане военнослужащие группировки войск «Запад» овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий в северо-западной части города. Штурмовики южной группировки на северных окраинах Константиновки за сутки отразили две атаки противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 боевиков и два вражеских танка Т-72. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту противника. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на краснолиманском направлении, рассказал командир огнеметной группы специального назначения с позывным «Змей».
6: Тяжелые огнеметные системы работают ежедневно, сопровождая наших штурмовиков при наступлении. Работаем удаленно, но основная работа ведется по опорным пунктам противника, по живой силе противника. Соответственно, и пункты управления БПЛА тоже, и такие цели присутствуют. После тяжелой огнеметной системы, если при правильной корректировке, то цель поражена 100%.
5: Благодаря слаженной работе специалистов радиационной, химической и биологической защиты с операторами дронов, в этот раз был уничтожен опорный пункт боевиков, что обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на стратегически важном участке в населенном пункте Красный Лиман. Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й военной базы провели учения на горном полигоне Ляур в Таджикистане. Операторы разведывательных беспилотников обнаружили укрепленные позиции условного противника в одном из горных ущелий и передали данные на командный пункт. Получив задачу на уничтожение, мотострелки выдвинулись в указанный район и нанесли огневое поражение выявленным целям. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Илюхин охранял места дислокации мотострелкового подразделения. Под артобстрелами он контролировал воздушное пространство, заметил приближение вражеского беспилотника и задействовал средства радиоэлектронной борьбы. Канал управления дрона был подавлен, после чего он сел на безопасном расстоянии. После обезвреживания беспилотника бойцы оперативно сменили позиции. Вскоре враг нанес артиллерийский удар по первоначальному расположению наших мотострелков. Грамотные действия ефрейтора Дмитрия Илюхина лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь. Это позволило избежать жертв и продолжить выполнение задач на тактическом направлении. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
7: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
8: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
4: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
9: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
10: Продолжая тему искусственного интеллекта, настолько вообще плотно современный мир, в современный мир вклеивается цифровой тоталитаризм, что вряд ли последствия этого процесса можно просчитать достаточно точно и тщательно. И все же мы возвращаемся к самому главному вопросу, который интересует нас всех, наше общество. Победа России. Как, почему и за счет чего мы движемся к этому факту, а то, что мы этой победы достигнем, несомненно, прогнозы, как военного эксперта. Мы не будем геополитику, ну, наверное, без геополитики не обойтись, но все-таки главное, что происходит в военной сфере.
11: Но дело в том, что вот мы затрагивали тему Третьей мировой войны, которая все время рисует, что если произойдет столкновение с коллективным Западом, это обязательно будет термоядерная война. Но парадокс заключается в том, что Запад не готов вести термоядерную войну по двум причинам. Первое, что Соединенные Штаты отстали в гонке ядерных вооружений и утратили многие технологии, нужно все делать по новой. Но для этого нужно время, которого у них нет, если произойдет прямое столкновение. Поэтому они подстраховываются и дают европейским странам НАТО, дают возможность распространения французского ядерного зонтика. То есть вот на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в начале июля месяца, об этом будет объявлено. Но это исключительный случай, при этом США сохранят контроль над ядерным оружием. То есть если вдруг эскалация будет неизбежна, а горячих голов на Западе хватает, которые там что-нибудь такое вытворят, вид провокаций, которые мы называем казус белли, которые способствовали, например, нашему ответному удару с применением термоядерного оружия, у нас уже начинает формироваться целый список. Да, то для того, чтобы это не произошло, американцы все-таки пытаются контролировать ядерный арсенал Франции для того, чтобы дальнейшее, как говорится, развитие. Все же понимают, что ядерные боеголовки Франции по сравнению с 5500 наших боеголовок, это как бы ничто.
10: Тут еще вот такой фокус. Не кажется ли вам, Алексей, что вот американцы ведут себя намного умнее. Mm-hmm. У них программы вооружений, они честно посчитали, где и в чем они отстают, поняли, что они до середины 40-х годов все эти запасы и новые технологии не внедрят. Поэтому они пропихнули, как мне кажется, может быть, я и не прав, идею о том, что Европа должна стремительно перевооружаться для того, чтобы к 30-му году воевать с Россией. А мы, то есть американцы, потом подтянемся, когда свои арсеналы сформируют.
11: Именно так. Американцы пытаются создать такую некую целостную систему, где традиционное превосходство вооружения дополняется новыми возможностями и технологиями в киберпространстве. И космосе. Они же делают ставку. Космические войска, киберпространство, кибервойска, многодоменные операции, да? И управляет все вот этими вот направлениями будет искусственный интеллект. При этом они сохраняют человеческий контроль над ядерным оружием. То есть ядерную сферу они не оставляют, все равно будут пытаться. И вот в этой вот целостности они пытаются сохранить везде контроль. Поэтому локальные конфликты, которые они идут по принципу ни мира, ни войны, они все-таки оставляют под своим контролем. То есть Трамп нам обещает там дух Анкориджа, да, потом от него отказывается, потом опять обещает. То есть таким образом он держит ситуацию под контролем, что если вы не пойдете нам на уступки, мы сейчас в Украине что-то там дадим. Там крыла ракеты там, или еще что-либо. То есть вот таким образом он пытается контролировать. Но все это происходит в сфере информационной, которую мы должны тоже вести наступательную политику. Но при этом мы должны учитывать интересы стран глобального юга. То есть, говорит, не просто мы защищаем собственный суверенитет, а то, что мы меняем систему международного права. То есть мы должны выступать ни за что иное, как за реформу Организация Объединенных Наций, при этом довести до всех участников, что она будет изменена, и в ней будут, скажем так, изменены многие направления, которые раньше считались табу и их никогда не трогали. Ну, например, право вето Совета Безопасности ООН. Ими обладают так называемые страны-победители. Мы знаем, это Великобритания, США, Франция, Китай и Россия. Как мы видим, страны, представляющие многополярный мир, всегда остаются в меньшинстве. Поэтому Совет Безопасности надо расширять. И надо расширять его такими странами, которые входят в наши БРИКС. Ну, например, Индия, Бразилия, ЮАР.
10: Ну, вообще, мне кажется, это очень странным, что государство с таким огромным промышленным потенциалом, с такой развитой экономикой и с таким числом населения не входит в
11: это. Правильно. Да? Но я же говорю, при этом, когда идет реформа ООН, мы должны не забывать, что мы должны окончательно победить специальную военную операцию.
10: У нас, конечно, и тогда мы сможем настаивать на каких-то переменах.
11: Именно после победы тогда на этом фоне, при этом проведя определенную подготовительную работу, да, мы можем настаивать на реформах ООН. Но при этом мы должны никак выполнить две задачи: демилитаризация, денацификация. У нас теперь, скорее всего, переформатировалась новую задачу, глобальную. Это победа в специальной военной операции. Окончательное, потому что никаких переговоров до того, как мы не победим, не будет. При этом мы нанесем очень значительный ущерб странам коллективного Запада, которые рисуют, что сейчас они на белом коне, и у них все под контролем, в том числе и Соединенным Штатам Америки. И вот на этом треке, когда будет эта уязвимость, их станет настолько

0: Россия больше в 237 раз и больше, чем в два раза больше, чем Америка. Они на самом деле люди вот этого уровня, такие идиоты конченые, малограмотные? Или там все-таки есть здравомыслящие люди, которые тоже вашу, между прочим, мысль повторяют? Вот Россия, когда победит, тогда будем договариваться о новых условиях. Такой вариант мы рассматриваем?
1: Ну, понимаете, конечно, мы рассматриваем, но нужно смотреть, что мы уже во многом действуем со странами глобального юга, и нашим главным союзным партнером это Китай. К тому же мы не образуем с ним какой-то блок и так далее, потому что это не позволяет Западу сосредоточиться на этом блоке. У нас союз, который не против кого. Союз ради будущего. И это, как говорится, такая тематика, которую очень сложно подвести нарратив, который бы был бы контрпродуктивным для нашего развития. Да? Но при этом не стоит забывать, что реформа ООН, помимо Совета Безопасности, должна еще придать статус Международному уголовному суду, который сейчас является очень слабой организацией, которая очень подконтрольна, потому что все военные преступники после 1945 года должны понести справедливое наказание.
0: Ну, тут еще фокус в том, что МУС вообще самозванцы. У него нет...
1: Надо сформировать новый международный уголовный суд. Новый, со статусом. Да. С тем, чтобы можно было привлекать даже лидеров тех стран, которые отдавали приказы начинать необоснованные военные кампании, военные операции ради достижения мифической демократии. Хотя мы знаем, что все эти операции были для достижения экономических интересов, то есть захвата ресурсов и порабощения народов. Неоколонии, которые, новые колонии, которые сейчас пытаются создать США, например, в западном полушарии, они же как получат тогда защиту. Тогда вот эти действия, я завтра захвачу Кубу, а Венесуэла станет 51-м штатом, они будут пресекаться.
0: Я буду ее президентом.
1: Да, и президентом всей планеты, да. При этом нужно понимать, что экономические санкции, которыми сейчас пользуются американцы, потому что доллар является резервной валютой, они должны уйти в небытие только с ведома Совета Безопасности, обновленного Совета Безопасности. Никакие другие экономические санкции против какого-либо государства вводиться не должны.
0: А скажите, а вот, ну, понятно, вот модель это да, она такая вот желаемая, да? Было бы хорошо, если бы так было. Но вот допустим, что сложились обстоятельства, при которых такая серьезная реформа, абсолютно необходимая реформа ООН стала возможной, а кто это будет делать? Каким, вот каков механизм изменения структуры ООН, а самое главное, значит, того, как это будет обсуждаться, и какие решения будут, ну, хотя бы там, ну, не знаю, не обязательными, но, не знаю, поощряться, что ли, если люди будут слово держать.
1: Нет, ну, дело в том, что, конечно же, Россия в одиночку это не потянет. Все это понимают. Даже как создавался он несколькими государствами, победителями, да? Здесь же тоже, да, речь идет о победителях, но они должны быть из стана многополярного мира, поэтому Россия должна опираться на
0: поэтому
1: эти страны.
0: Поэтому вы говорите о расширении состава.
1: Да, расширение состава Совета Безопасности ООН, и мы не забываем, такая есть площадка Генассамблея ООН, где все эти вопросы можно поднимать и обсуждать. При этом, конечно же, на дипломатических треках там нужно вести многочисленные встречи в разных форматах, на тех же саммитах, ШОС, БРИКС, там, на каких-то экономических форумах, юридических форумах, военно-технических выставках. Все эти вот площадки должны быть в том, чтобы обсуждали каждый кусочек своего вопроса, который касался изменения международного порядка, который действовал на правилах, которые постоянно изменялись. Не в пользу стран, которые отстаивали свой суверенитет и свою национальную, как говорится, независимость.
0: И... Ну, вот 40 лет назад, Алексей, там, в ООН сказали так, елки-палки, они же сказали, да, надо. В ООН решили, там, Генассамблея решила, Совбез решил.
1: Даже реформа всех тех комитетов ООН, которые сейчас существуют, она тоже должна происходить через обсуждение странами на Генассамблее. Тот же Всемирная организация здоровья, и там и другие, как говорится, ОЗХО, тоже, как говорится, подконтрольная карманная организация и так далее, и так далее. То есть это можно будет диктовать, когда страны БРИКС или страны, лидеры многополярного мира поймут свою силу, помимо России, и будут исходить из этого. То есть, в принципе, сейчас такая работа ведется. Даже вот, например, в области искусственного интеллекта, китайский искусственный интеллект во много раз опережает возможности американцев. И американцы очень боятся того,

0: что вот это технологическое, экономическое превосходство Китая с военной силой России даст тот результат, что они не смогут противостоять вот этому альянсу.
1: А вам не кажется, что американцы просто уже упустили Китай настолько, что им не догнать их в техническом...
0: Упустили, и они пытаются Китая соблазнить какие-нибудь там преференциями. Вот и тот же визит Трампа в Китай показал, что он привез туда всех богатых тузов, которые
1: и
0: там...
1: И визит, который ничем не закончился.
0: И который ничем не закончился. То есть купить Китай второй раз не удалось. А военные силы захватить они тоже не могут. Потому что Китай уже не тот. У него уже современные вооруженные силы. А если он будет действовать сообща с Россией, например, КНДР, тогда, как говорится, расклад будет, конечно же, не в пользу Запада. И Запад понимает, что он не может, как говорится, противостоять нам в термоядерной войне. Поэтому он делает ставку на информационные технологии. Изменение человеческого сознания. Он пытается белое изобразить черным, черное изобразить белым. При этом приводит логические доказательства, которые простой человек читает, говорит, ну да, это верно, на самом деле это ложь. Ложь, которую людям все время пытаются лить со всех средств массовой информации, манипулируя ими, к тому же мы сами даем очень много информации для этой манипуляции.
1: Мне это напомнило эксперимент, который проводили с детьми, который, мне кажется, очень ярко иллюстрирует то, о чем вы говорите. Когда 9 детей подговорили называть цвет, который указывают белый, это называть зеленым, и у мальчика, значит, у 10-го спрашивают, все 9 сказали, это зеленый. Ну, зеленый, хотя вот перед ними
0: и он
1: белый.
0: Он согласился,
1: что говорит, да, это зеленый. И вот так, наверное, работает.
0: Это, кстати, было описано в Библии о том, что придут, как говорится, 9 больных к здоровому и убедят, что он такой же больной, как и они.
1: Что нам остается? Нам остается верить в себя, нам остается, как вам не показалось бы это слишком расточительным, сохранять спокойствие и пытаться держать равновесие, при этом решать свои стратегические задачи. В завершении эфира мы с вами вот прощаемся и рекомендуем подписаться на канал «Проект Звезда Аналитика» в мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта, и нашу, конечно, тоже. Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». Меня зовут Руслан Кагиров. Мой позывной «Париж». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «На пути в храм неба». Была написана в 2023 году, летом. Ну, можно сказать, что на коленке, в блиндаже. Огромная благодарность коллективу группы «Рок-театр», которая исполнила эту песню. Они просто красавчики.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Треуголка. Широкополый, как правило, войлочный головной убор, края которого загнуты вверх с нескольких сторон и пристегнуты к тулье, образуя тем самым три угла. Отсюда и название военной шляпы – треуголка.
1: Форма и содержание.
2: Ее украшали кокардами и плюмажем, часто отделывали тесьмой, галуном или мехом. Треуголки можно было носить поверх модного парика или сложить и убрать в дорожную сумку. Эти головные уборы выбирали и простые матросы, и короли.
1: Треуголка.
2: Она появилась в армиях Европы во второй половине 17-го столетия, когда в войсках еще только-только стали применять длинноствольное огнестрельное оружие. И появилась треуголка неспроста. Дело в том, что старомодные широкополые шляпы солдатам откровенно мешали. Попробуй зарядить, а потом прицельно выстрелить из мушкета или пищали. Когда тебе на глаза постоянно наползают длинные края собственного головного убора, закрывая весь обзор. Форменное безобразие. А летящие от пороха искры шляпу могли и подпалить. И вот тогда находчивые военные стали обрезать надоедливые шляпные полы или загибать их вверх с трех сторон, сшивая по углам. Красиво, удобно, практично.

0: обмундирования.
1: Наполеон Бонапарт за время своего правления износил примерно 120 различных головных уборов. Были в его гардеробе и знаменитые треуголки. Некоторые из них сохранились до наших дней. Сегодня они находятся в частных коллекциях или музеях. Что же касается России, то к нам треуголки прибыли вместе с новой военной формой, которую ввел Петр I. Он и сам часто ее носил. Одним из самых известных обладателей треуголки в нашей стране можно считать ротмистра Брауншвейгского кирасирского полка Карла Фридриха Иеронима барона фон... Короче, того самого Мюнхгаузена.
2: Форма и содержание. Треуголка.
3: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе.
2: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Вот мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Набиуллина также призвала осторожнее использовать слово «переохлаждение» применительно к России. Российской экономики. По ее словам, о переохлаждении, например, не позволяет говорить динамика создания резервов банками. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем после дела Долиной. Теперь заблуждение продавца при продаже жилья не является достаточным основанием для признания сделки недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, добавили в Верховном суде. Каждый второй офисный сотрудник в России испытывает профессиональное выгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на свежие исследования социологов. 81% респондентов из крупных городов ощущают выгорание регулярно. Среди его основных причин называются высокая нагрузка, недостаток отдыха и потеря мотивации. Уточняется, что в зоне повышенного риска выгорания находятся специалисты, чья работа связана с постоянным общением и проходит в офисе. Справиться с выгоранием помогает отпуск, так делает 73% опрошенных. При этом только 21% обращается к психологам. И о погоде. В четверг в столице ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +30-32 градуса. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Река истории. История реки. Терек. Весной 1837 года был арестован корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов. Причина – стихотворение «Смерть поэта», которое Михаил Юрьевич написал сразу же после трагической гибели Пушкина.
6: Дело о непозволительных стихах закрыто. Офицера Лермонтова отправить с тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
0: На новом месте службы Михаил Юрьевич совершенствовал навыки в стрельбе и верховой езде, участвовал в боевых операциях. Но как только появлялась свободная минута, шел на берег Терека. Один из армейских товарищей Лермонтова вспоминал, что поэт мог часами стоять на берегу и молча смотреть на бушующую горную реку, после чего возвращался в расположение части и начинал творить.
7: Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят.
0: Так родилась баллада «Дары Терека». В Петербург Лермонтов вернулся уже известным поэтом, которого стали называть наследником Пушкина. Он пока не знал, впереди будет еще одна ссылка на Кавказ и его собственная роковая дуэль.
3: Терек.
0: Река истории. История реки.
8: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Александр Вампилов. Рассказ «Успех». Читает Дмитрий Шиляев.
11: На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия я должен был отказаться от матери, спекулировать шикарным бельем, клеветать, двурушничать, вскрыть два сейфа и обмануть нескольких девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу три милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что я сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут, наконец, дали солидную роль. Режиссер долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет незаурядный подлец». И вот роль моя. А кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух. За 2 дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В 12:00 пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя. «Браво, браво, ты бесподобен, ты страшен, браво! Только, знаешь, слишком уж твой герой такое чудовище, что как-то... Ну, бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают черт знает что». Ну, то проезжий, то прохожий, то хулиган, то пижон, а теперь что-то умопомрачительное. Ну, хватит. Собирайся, тебе надо проветриться. Глядя на Машеньку, на ее поблескивающие глаза, веселые лучистые волосы, слушая ее щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста. И вот что. Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что живо. Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и хотя был ноябрь, все очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не все ли равно, осень ли это была, весна ли, я был счастлив. Хотелось выкинуть что-нибудь легкомысленное и веселое. «Ты будешь вежлив», — говорила Машенька. «Старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит. Ты артист. Что-нибудь соври». «Как? Еще одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека? Машенька, ну, пожалей меня, я этого не репетировал». Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило. «А сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя», — подумал я, «а потом объяснюсь. Будет весело, непринужденно. Заодно прорепетирую и посмотрю, как оно на свежего человека». Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей, и вот я и Варвара Семеновна сидим друг перед другом в небольшой светлой комнатке, завешенной и заставленной этюдами. «Смотри же», — шепнула мне Машенька, — «я хочу, чтобы ты ей понравился». И убежала на кухню. Мамаша, еще не старая, миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню, длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица. Минуту мы молчали. Я бы давно уже смутился, но не таков мой герой. «Я очень рада, что мы познакомились», — сказала, наконец, мамаша. «Да», — отвечаю я, — «это не лишнее». И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями. «Начну», — решил я, — «ошарашу сразу». Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал. «Мы, Варвара Семеновна, люди умные и не будем играть в темную. Я женюсь на вашей дочери. Не надо истерик, слез, восторгов тоже не надо. Обойдемся без междометий, восклицаний и прочих изъявлений чувств. Экономьте нервы. Вопросов вы мне тоже не задавайте. Я все сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой? Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь, как бы вам это сказать, непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить». «Артистам всегда завидуют», — сказала вдруг мамаша. К моему изумлению, на ее лице не было смущения. Строгость вдруг сползла с ее губ, а приподнятые брови означали лишь легкое удивление и любопытство. «Да, я артист», — продолжал я. «Почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят?» Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани. Только заплатите мне больше. Конечно, получать и дурак может. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам я возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она ничего себе, шик, экстра, прима. Но дело не в этом. Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша. «Странно», — подумал я, — «ее, видимо, ничем не прошибешь». «Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без нее жить. Мы знакомы всего 2 недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми, с запросами. Сейчас я и сам артист, но как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернешься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом, кредитом, ну, например, в комиссионный магазин на простор». «Почему она меня не выгонит?» – недоумевал я. «Я выкладываю вам все на чистоту, потому что я уверен, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам или не нравлюсь, это не имеет никакого значения. Машенька от меня никуда не денется. И я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках». Я помолчал, прошелся по комнате и сказал, гадко ухмыляясь: «Между прочим, у нас с Машенькой все зашло очень далеко. Вы можете нас поздравить чисто формально, постфактум, так сказать. Вы меня понимаете?» Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а, странное дело, она улыбалась. «Бревно, не женщина. Ну, я тебя доконаю», — обозлился я. «Мне сейчас нужны деньги», — продолжал я как можно нахальнее. «Для одного дельца. И вы мне их дадите. Если вы мне откажете, я не могу жениться на вашей дочери. Очень свободно. Я ведь все могу». После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не поверил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности: «Сколько вам надо?» «1000». — сказал я в замешательстве и уже не мог больше играть. «Конечно, я вас выручу», — улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька. «Обед готов. Что такое ты ей говорил? Она в восторге от тебя. Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, 100 лет жить можно. Он прелесть. Но скажи ему, чтобы он был осторожнее. Он, говорит, молод, горяч. Так чем же ты ее очаровал?» В глубокой задумчивости я опустился на стул. «Да, это успех», — думал я с тревогой, вглядываясь в невинные Машенькины глаза.
10: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Успех».
8: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Аркадия Верченко. Рассказ «Люди, близкие к населению». Читает Всеволод Кузнецов.
2: Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом: «А, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот я на днях был в Эрмитаже. Такие там есть картинки, что пальчики оближешь. Рубенс разные, теннерсы, голландцы и прочие в этом роде».
3: Секретарь подумал и сказал: «Да, живопись — приятное времяпрепровождение».
2: «Что живопись, а музыка? Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь. Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли».
3: «Гуно — хороший композитор», — подтвердил секретарь. «Вообще, музыка — увлекательное занятие».
2: «А поэзия? Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, и я понял в одно мгновение. Ну, дальше я не помню. Ну, в общем, хорошо».
3: «Да-с, стихи чрезвычайно приятные и освежительные для ума».
2: «А науки?»
3: Совсем разнежись, прошептало его превосходительство.
2: «Климатология, техника, гидрография. Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах».
3: «Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности».
2: «Надо их открывать и, как это говорится, вытаскивать за уши на свет Божий».
3: «Некому поручить, ваше превосходительство».
2: «Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?»
3: «Полиция, ваше превосходительство».
2: «И прекрасно. Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят. Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится».
3: «О, какая чудесная мысль, ваше превосходительство. Вы будете вторым Фуке».
2: «Почему вторым? Я могу быть и первым».
3: «Первый уже был, при Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие».
2: «А, приятно, приятно. Так вы распорядитесь циркулярчиком».
3: Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу.
4: 2 февраля 1916 года. Второе дело производства департамента. Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, немедленно доводить до вашего сведения и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел по департаменту полиции». Очнулся.
2: «Позвать Илью Ильича!»
4: «Здравствуйте, Илья Ильич. Я тут получил одно предписание. Узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению».
2: «Слушаюсь!»
3: Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.
5: Ага, зовите его. Здравствуйте. Вот что, мой дорогой. Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией. И по разыскании и выяснении их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете? Еще б не понять. Будьте покойны, не скроются. Становые пристава все в сборе. Все, ваше высокородие.
4: Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь.
5: До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и по снятии с них показаний сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.
4: Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава.
5: «Ребята, до сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством, музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и по выяснении их художеств направлять в стан. Предупреждаю, дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?»
6: «Поняли, ваше благородие. Они у нас почешутся, всех переловим».
5: «Ну вот то-то. Ступайте».
6: «Ты, Иван Косолапов?»
3: «Я, господин урядник».
6: «На гармонии, говорят, играешь?»
3: «Это мы с нашим удовольствием».
5: «Ага, с удовольствием? Вот же тебе, паршивец!»
3: «Господин урядник, за что же? Не что уж и на гармонии нельзя!»
5: «Вот ты у меня узнаешь удовольствие! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу! Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?»
3: «Что вы, господин урядник, не что возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия».
5: «А кто же у вас тут климатологией занимается?»
3: «Надо быть... Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое».
5: «Взять Кривого! А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь». «Ты Кривой?»
6: «Так точно».
5: «Климатологией занимался?»
6: «Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки».
5: «Нечего прикидываться! Я вас всех дьяволов переловлю! Песни пел?»
6: «Так не что я один. На лугу-то за прошлое воскресенье все пели. Петрушка Кандыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядь Митяй да дядь Петряй».
5: «Стой! Не тарахти, дай записать.
6: Эка сколько народу набирается. Куда его и сажать, ума не приложу».
4: Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения.
7: Согласно циркуляру от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем после некоторого запирательства изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения.
4: Второй Фуке мирно спал. И грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним проделки Скопена. А Лафонтены и Мольеры, сидя по холодным и кардегардиям необъятной матери России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Люди, близкие к населению».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
2: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Портрет». Читает Алексей Воронов.
3: Художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожное искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно отчего страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Само храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не подымая глаз, поднялся со своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. Между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит, видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце. И видит... Старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханием он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул. Точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его, и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото. Глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик был... казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Черткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полное отчаяние стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явления не была похожа на сон. Он увидел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки. Мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, это уже не сон. Черты старика двинулись,

0: или в таком точно положении, как заснул. Пред ним ширма. Свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно. Тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. И это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснять, что это с ним делается. Давление ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое видение? Стараясь утешить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо. Изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своей ленивою клячью, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец, почувствовал он приближающуюся дремоту. Захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
0: Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло. Неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это видение. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного, только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражениях старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его почувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред всем ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он верно остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой! Если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши.

0: и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Одна тысяча червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец, у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одной из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в 15-й линии Васильевского острова на петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творения, каких много на Руси, и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам. Мастер был хорошо высечь, был расторопен и щеголь, и глуп. Но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный огарок. Аккуратно, по истечении каждого месяца, наведывался к своим жильцам за деньгами. Выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома. Выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки. «Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич», — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки. «Вот не платят за квартиру, не платят». «Что ж, если нет денег, подождите, я заплачу». «Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. «У меня вот Потагонкин, подполковник, живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова и сарай конюшню нанимает на 2 стойла, 3 при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон».
1: «Да уж, если подрядились, так извольте платить», — сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.
0: «Да чем платить? Вопрос. У меня нет теперь ни гроша».
1: «В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».
2: «Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить. Хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе. Слуги-то что трет краски? Еще с него свиньи портрет рисовать? Ему я шею наколочу. Он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы. Вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную. А он вон как нарисовал ее. Совсем сором и дрязгом какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату. Извольте сами видеть. Да у меня по 7 лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова, Анна Петровна. Нет, я вам скажу. Нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог».
0: И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель
1: Между тем занялся рассматриванием картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением.
2: «Хе!» — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина.
1: «Предмет того! Игривый! А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?»
2: «Тень!» — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз чертков.
1: «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал квартальный. «А это чей портрет?» — продолжал он, подходя к портрету старика. «Уж страшен слишком, будто он в самом деле был такой страшный. Ах ти, да он просто глядит! Эх, какой громобой! С кого вы писали?»
2: «А это с одного», — сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с ней упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись: «Одна тысяча червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести.
1: «Не как деньги зазвенели», — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился Чертков прибрать.
2: «А вам какое дело знать, что у меня есть?»
1: «А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что».
2: «Ну, я заплачу ему сегодня».
1: «Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите».
2: «Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же в вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
1: «Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. «А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец».
2: Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени. За ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.
0: «Слава богу, черт их унес!» — сказал Чертков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотую кучу, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и все еще не мог прийти в себя. Воображение его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существование портрета с его собственным существованием, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутой дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет», — сказал он сам в себе, — «чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними сделать?» — думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть. На обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Куплю себе отличный манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. Если поработаю 3 года для себя не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником». Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком. Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух! Как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том. Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице.
3: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересов.
1: Как отметил Лавров, западные страны всячески стараются обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской и Украинская в Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун» и местам их хранения. Продолжается освобождение Красного Лимана. За сутки в городе при попытке восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков украинские боевики потеряли до 50 военных. Всего ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения до 1430 боевиков за сутки. Российские средства ПВО сбили 602 беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Черноморский флот центральной части Черного моря уничтожил 2 украинских безэкипажных катера, добавили в нашем военном ведомстве. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. По данным телеканала, генпрокурор обвиняет украинцев в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что можно квалифицировать как военное преступление. Как считает следствие, Сергей К. был руководителем диверсионной группы. Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют достижение геомагнитной бури высокого уровня после вспышки высшего балла X, произошедшей в ночь на 1 июля. В настоящее время активные центры Солнца расположены почти точно на линии Солнца и Земля. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг между 9 вечера и полуночью по московскому времени. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: А почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: «Кто так строит?»
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет.
8: Кто? Шорцы. Небольшой тюркоязычный народ, издавна живущий в Западной Сибири. Правда, русские, заселявшие те места, не особо разбирались в родословной местных племен и называли шорцев «кузнецкие татары», потому что они были отличными кузнецами.
6: Что?
8: Адак. Свадебный деревянный шалаш, крытый берестой, с земляным полом и очагом посередине.
6: Где?
8: В основном на юге Кемеровской области, но иногда и в Хакасии, и на Алтае.
6: Из чего?
8: Для постройки этого деревянного шалаша обычно использовалась береза, а также ее ветки и береста. Но если адак строили зимой, то его могли утеплить, покрыть сверху землей и только потом двойным слоем коры.
6: Как?
8: 9 тонких молодых берез с листвой связывали сверху. К этой основе добавляли тонких прямых веток, пока стены шалаша не становились более плотными. А потом получившуюся конструкцию покрывали берестой. В центре сооружали открытый очаг. Жилище это было временное. И нужно было лишь для традиционного свадебного обряда шорцев. В этом шалаше жених и невеста должны были провести 3 дня. В адак не приносили старые предметы обихода и одежду, боясь, что с ними может проникнуть злой дух. При помощи огнива жених должен был развести в адаге костер. В этом незатейливом процессе большое значение имела скорость, с которой новобрачный высечет искру. Быстрый результат сулил молодоженам благополучную семейную жизнь. Невеста преподносила в дар всем, кто помогал строить адаг, медные кольца, а также вместе с женихом угощала родственников и принимала подарки. Покидая свадебный шалаш, молодые супруги при помощи тлеющих поленьев из догорающего очага поджигали адаг. Огонь опять-таки преграждал дорогу злым духом.
6: А что теперь?
8: Сейчас лишь очень малая часть шорцев живет по старинке, занимаясь охотой и сельским хозяйством. Большинство же переселились в города Таштагол, Новокузнецк, работает там на шахтах, и вместо свадебного шалаша молодые отправляются в ЗАГС. Некоторые шорцы все еще строят адаги, но уже не придавая им сакрального смысла. Просто как удобное и легкое в сооружении жилище на время охоты или рыбалки. И, конечно, никто уже не сжигает адаг через 3 дня. Дымящие трубы современных городов отпугивают злых духов намного эффективнее. Адаг.
6: Кто так строит?
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Артур Конан Дойль. Рассказ «Грек-переводчик». Читает Игорь Старосельцев.
10: «Довольно, мистер Меллос», — сказал он. «Вы видите, что мы заставили вас принять участие в нашем интимном деле. Мы бы не стали беспокоить вас, если бы наш друг, говорящий по-гречески и начавший переговоры, не должен был вернуться на восток. Нам необходимо было заменить его кем-нибудь, и мы очень обрадовались, узнав, что вы хорошо знаете греческий язык». Я поклонился. «Вот 5 саверенов, — продолжал он, подходя ко мне. — Надеюсь, что вы останетесь довольны этим вознаграждением. Но помните, — прибавил он, слегка дотронувшись до моей груди и хихикнув, — что если вы проговоритесь хоть одной человеческой душе, то дожалится над вами Господь». Не могу вам передать, какое отвращение, какой ужас внушал мне этот человек. Теперь, когда на него падал свет лампы, я мог получше его разглядеть. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, с маленькой остроконечной реденькой бородкой. Говоря, он вытягивал лицо и передергивал губами и веками, словно человек, страдающий пляской святого Витта. Я невольно подумал, что его странный смех также был симптомом нервной болезни. Но самым ужасным в его лице были глаза, серые, стального цвета, с холодным блеском, с выражением злобной, непреклонной жестокости в глубине. «Мы узнаем, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои способы добывать нужные нам сведения. Ну-с, экипаж ожидает вас, и мой друг проводит вас домой». Меня поспешно провели по передней и втолкнули в карету так, что я опять успел увидеть только деревья и сад. Мистер Леттимер шел за мной по пятам и молча сел на свое прежнее место напротив меня. Снова, в полном безмолвии, с поднятыми стеклами, мы проехали бесконечное пространство, пока, наконец, карета не остановилась. Только что пробила полночь. «Вы выйдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Сожалею, что вынужден высадить вас так далеко от вашего дома, но делать нечего. Всякая ваша попытка последовать за каретой только навредит вам». Говоря это, он отворил дверцу, и только я успел выпрыгнуть, как кучер ударил по лошади, и экипаж быстро помчался. Я в изумлении оглянулся вокруг. Я был на пустыре, поросшем темными кустарниками. Вдали виднелась линия домов, в верхних этажах которых кое-где мелькали огни. С другой стороны я увидел красные сигнальные фонари железной дороги. Экипаж, в котором я приехал, уже исчез из виду. Я продолжал стоять, оглядываясь и стараясь догадаться, где бы я мог быть, как вдруг услыхал, что кто-то подходит ко мне в темноте. Когда незнакомец подошел ближе, то оказался железнодорожным сторожем. «Можете мне сказать, что это за место?» — спросил я. «Wandsworth Common», — ответил сторож. «Могу я попасть на поезд, идущий в город?» «Если пройдете до станции Клепкем, это с милю отсюда, то поспите как раз к последнему поезду». Так и окончилось мое приключение, мистер Холмс. Не знаю, где я был, с кем говорил, не знаю ничего, кроме того, что рассказал вам. Знаю только, что там происходит что-то ужасное, и что мне хотелось бы помочь этому несчастному. На следующий же день я рассказал всю историю мистеру Майкрофту Холмсу, а затем полиции. Какое-то время мы сидели молча, выслушав этот необычайный рассказ. Затем Шерлок Холмс взглянул на брата и спросил: «Предприняты какие-нибудь шаги?» Майкрофт взял газету Daily News, лежавшую на столе. «Награда тому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении джентльмена греческого происхождения Павла Кратидеса из Афин, не знающего английский язык. Такая же награда тому, кто сообщит что-либо о даме-гречанке по имени София. X-24-73». Это объявление было помещено во всех ежедневных газетах, но ответа не последовало. «Не справлялись в греческом посольстве?» «Справлялся, там ничего не знают». «Так надо телеграфировать начальнику полиции в Афинах». «Вся энергия нашей семьи сосредоточилась в Шерлоке», — сказал Майкрофт, обращаясь ко мне. «Ну так берись за это дело и дай мне знать, если добьешься толку». «Конечно», — ответил мой приятель, вставая со стула. «Я сообщу обо всем и тебе, и мистеру Меллесу. А пока, мистер Меллес, будь я на вашем месте, я стал бы остерегаться, так как эти негодяи уже узнали по объявлениям о том, что вы выдали их». На пути домой Холмс зашел на телеграф и послал несколько телеграмм. «Видите, Ватсон, мы во всяком случае не потеряли вечера даром», — заметил он. «Некоторые из самых интересных моих дел попали ко мне через Майкрофта. В только что услышанном нами загадочном происшествии есть несколько особенных черт, хотя, в общем, оно допускает только одно объяснение. Вы надеетесь прояснить это дело? Ну, зная столько, сколько нам уже известно, было бы странно, если бы мы не раскрыли его. У вас у самого, должно быть, уже составилась какая-нибудь теория насчет услышанного нами?» «В общих чертах, да». «Ну, что же вы думаете?» «Мне кажется очевидным, что эта молодая гречанка увезена молодым англичанином, Гарольдом Леттимером». «Откуда?» «Может быть, из Афин». Шерлок Холмс покачал головой. «Этот молодой человек не говорит ни слова по-гречески. Барышня порядочно говорит по-английски. Из этого можно вывести заключение, что она уже какое-то время находится в Англии, а он никогда не бывал в Греции». «Ну, хорошо. Предположим тогда, что она приехала в Англию, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. Это более вероятно». «Тогда брат, я думаю, она приходится ему сестрой, приезжает в Англию, чтобы вмешаться в их отношения. По неосторожности он попадает в руки молодого человека и его пожилого товарища. Они хватают приезжего и стараются силой принудить его подписать какие-то бумаги, чтобы завладеть состоянием молодой девушки, опекуном которой он, может быть, состоит. Он отказывается. Для того, чтобы вести переговоры, им нужен был переводчик, и они нашли мистера Меллоса. Раньше у них был другой переводчик. Девушки не говорили о приезде брата, и она узнала об этом совершенно случайно. «Превосходно, Ватсон!» — вскрикнул Холмс. «Я действительно думаю, что вы недалеки от истины. Видите, все карты в наших руках. Остается только остерегаться насилия со стороны этих господ. Если они дадут нам достаточно времени, мы накроем их. Но как найти, где находится их дом? Ну, если наши предположения правильны, и имя этой девушки София Кратидес, или, по крайней мере, это ее прежняя фамилия, то нетрудно будет напасть на ее след. Это наша главная надежда, так как брат, по-видимому, совершенно чужой здесь. Ясно, что прошло уже какое-то время с тех пор, как Гарольд вступил в отношения с этой девушкой. Во всяком случае, несколько недель, так как брат успел узнать это в Греции и приехать сюда. Если они жили в одном месте все это время, то мы должны получить какой-нибудь ответ на публикацию Майкрофта. За время этого разговора мы дошли до нашего дома на Бейкер-стрит. Холмс первым поднялся по лестнице и, отворив дверь в нашу комнату, вздрогнул от удивления. Я заглянул ему через плечо и также изумился. Майкрофт Холмс сидел в кресле и курил трубку. «Входи, Шерлок!» «Войдите, сэр», — любезно проговорил он, улыбаясь при виде наших изумленных лиц. «Ты не ожидал от меня такой прыти, Шерлок? Но это дело имеет кое-что особенно привлекательное для меня». «Как ты попал сюда?» «Я обогнал вас в кэбе». «Открылось что-нибудь новое?» «Я получил ответ на публикацию». «А, да, через несколько минут после того, как вы ушли». «И что же?» Майкрофт Холмс вынул лист бумаги. «Вот записка», — сказал он, «написанная мягким пером на дорогой бумаге кремового цвета пожилым болезненным человеком». Вот что он пишет. «Сэр, в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа могу сообщить вам, что я очень хорошо знаю молодую девушку, о которой идет речь. Если вы потрудитесь зайти ко мне, я сообщу вам некоторые подробности ее грустной истории. В настоящее время она живет в Бекингеме, в имении Мирты. С почтением, Джи Девенпорт». «Он пишет из Нижнего Брикстона», — сказал Майкрофт Холмс. «Как думаешь, Шерлок, не съездит ли нам к нему, чтобы расспросить?» «Жизнь брата дороже истории сестры, мой милый Майкрофт. Я думаю, мы заедем в Скотланд-Ярд за инспектором Грегсоном и оттуда проедем прямо в Бекингем. Мы знаем, что человек обречен на смерть, и каждый лишний час имеет громадное значение. Не захватить ли нам с собой мистера Меллоса, — предложил я. — Нам может понадобиться переводчик». «Превосходно, — сказал Шерлок Холмс. — Пошлите за экипажем и поедем немедленно». Говоря это, он выдвинул ящик стола, и я заметил, что он сунул револьвер в карман. «Да», — сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд, — «из всего услышанного я сделал вывод, что мы имеем дело с чрезвычайно опасной шайкой».
11: Вы слушаете «Радио Звезда».
12: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».
10: Почти совсем стемнело, когда мы подъехали к дому на Пэл-Мелле, где жил мистер Меллос. Как раз перед нами за ним заехал какой-то господин и увез его с собой. «Не можете ли сказать, куда?» — спросил Майкрофт Холмс. «Не знаю», — ответила женщина, которая отперла нам дверь. «Знаю только, что он уехал в карете вместе с джентльменом. Этот джентльмен не называл своей фамилии? Нет, сэр. Это был высокий, красивый молодой брюнет? О, нет, сэр. Господин небольшого роста, в очках, с худым лицом, но с очень приятными манерами. Он смеялся все время, пока говорил. «Едем скорее!» — отрывисто крикнул Шерлок Холмс. «Дело становится очень серьезным», — заметил он, когда мы ехали в Скотланд-Ярд. «Эти люди опять захватили Меллоса. Он человек не храброго десятка, как они заметили в ту ночь. Этот негодяй сумел запугать его. Без сомнения, им понадобились его профессиональные услуги, но, воспользовавшись ими, они, пожалуй, захотят наказать его за то, что считают предательством с его стороны». Мы надеялись, что по железной дороге доедем до Бекингема скорее, чем в экипаже. Однако, когда мы доехали до Скотланд-Ярда, то были вынуждены потратить целый час на то, чтобы дождаться инспектора Грегсона и выполнить некоторые формальности, необходимые для того, чтобы проникнуть в дом. Было уже без четверти 10, когда мы приехали на станцию, и половина 11, когда все четверо высадились в Бекингеме. Проехав полмили от станции, мы очутились перед Миртами, большим мрачным домом, стоявшим особняком вдали от дороги. Тут мы отпустили экипаж и пошли по дороге. «В окнах темно», — заметил инспектор, — «дом кажется пуст». «Наши птички улетели, и гнездышко опустело», — сказал Холмс. «Почему вы говорите так?» «С час тому назад здесь проехала тяжело нагруженная повозка». Инспектор рассмеялся. «Я видел след колес при свете фонаря у ворот, но откуда вы знаете, что повозка была тяжело нагружена? Вы, может быть, заметили, что те же следы колес идут и в другую сторону. Но колеи, которые идут от ворот, гораздо глубже, так что можно, наверное, сказать, что на повозке были тяжелые вещи». «Вы несколько перехитрили меня», — сказал, пожимая плечами инспектор. «Нелегко нам будет попасть в дом. Но сначала попробуем, не услышит ли нас кто-нибудь». Он принялся громко стучать молотком у двери и звонить в колокольчик, но совершенно безуспешно. Холмс исчез куда-то, но вернулся через несколько минут. «Я отворил одно окно», — сказал он. «Хорошо, что вы на нашей стороне, мистер Холмс», — заметил инспектор, увидев, как ловко мой друг отпер задвижку. «Ну?» «Мне кажется, в этом случае мы можем войти, не дожидаясь приглашения». Один за другим мы пробрались в большую комнату, по-видимому, ту самую, в которую привели мистера Меллоса. Инспектор зажег фонарь, и при его свете мы смогли рассмотреть две двери, занавеску, лампу, японские вещи, все то, что описывал грек. На столе стояло два стакана, пустая бутылка из-под бренди и остатки еды. «Это что?» — внезапно сказал Холмс. Мы все остановились и прислушались. Где-то над нашими головами слышался тихий жалобный звук, походивший на стон. Холмс бросился к двери и выбежал в переднюю. Печальный звук несся сверху. Холмс бросился наверх, инспектор и я за ним, а Майкрофт старался не отставать от нас, насколько ему позволяла его тучность. На втором этаже мы увидели три двери. Из средней и неслись зловещие звуки, то понижавшиеся до бормотания, то переходившие в резкий визг. Дверь была заперта, но ключ в замке оказался снаружи. Шерлок поспешно отворил дверь и вбежал в комнату, но через мгновение выскочил назад, схватившись рукой за горло. «Это угли!» — вскрикнул он. «Погодите, это пройдет». Заглянув в комнату, мы увидели, что она освещалась только синим тусклым пламенем, колебавшимся над небольшим медным таганом, стоявшим посреди комнаты. Пламя бросало мертвенный неестественный свет на пол. В тени мы заметили неясные очертания двух людей, прижавшихся к стене. Из открытой двери пахло ужасными ядовитыми испарениями, от которых мы закашлялись и чуть было не задохнулись. Холмс бросился наверх лестницы, чтобы впустить свежий воздух, Потом кинулся в комнату, открыл окно и выбросил таган в сад. «Через минуту можно будет войти», — задыхаясь, проговорил он. «Где свечка? Я думаю, в такой атмосфере нельзя зажечь спички. Подержи фонарь у двери, Майкрофт, а мы вытащим их. Ну, беритесь». Мы бросились к отравленным и вытащили их на площадку. Оба были без чувств, с посиневшими губами, распухшими, налитыми кровью лицами и вылезшими из орбит глазами. Лица их были до такой степени искажены, что только по черной бороде и коренастой фигуре мы смогли узнать грека-переводчика, с которым расстались только несколько часов тому назад в клубе Диогена. Он был крепко связан по рукам и ногам, а над одним глазом виднелись следы сильного удара. Другой, связанный таким же образом, был высокий, до крайности истощенный мужчина с лицом, уродливо испещренным полосами липкого пластыря. Он перестал стонать, когда мы положили его на пол, и для меня было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что ему уже не нужна наша помощь. Но мистер Меллос был еще жив, и менее чем через час, с помощью нашатырного спирта и бренди, мне удалось привести его в чувство. Он открыл глаза, и я имел удовольствие убедиться в том, что моя рука спасла его от мрачной долины смерти, где сходятся все дороги. История, которую он рассказал, нам оказалась простой и подтвердила все наши предположения. Посетитель, пришедший к мистеру Меллосу, вынул из рукава нож и так напугал грека своими угрозами, что вторично увез его с собой. Этот хихикающий негодяй имел на несчастного лингвиста почти гипнотическое влияние. Меллос не мог даже говорить о нем без дрожи и не бледнее. Его поспешно увезли в Бекингем, и там ему пришлось быть переводчиком при свидании еще более драматическим, чем первое. Англичане угрожали пленнику немедленной смертью, если он не согласится на их требования. Наконец, видя, что никакие угрозы не действуют, они втолкнули его обратно в его тюрьму и, упрекнув Меллоса в предательстве из-за газетного объявления, оглушили его ударом палки. Он потерял сознание и опомнился только тогда, когда мы привели его в чувство. Таково было странное приключение, случившееся с греком-переводчиком и до сих пор еще не вполне ясное. Повидавшись с джентльменом, ответившим на публикацию, мы узнали, что несчастная молодая девушка происходила из богатой греческой семьи и приезжала в Англию к своим знакомым. Там она встретилась с молодым человеком, Гарольдом Летимером, который приобрел над ней сильное влияние и уговорил ее бежать с ним. Ее знакомые, неприятно пораженные этим случаем, ограничились тем, что известили ее брата, жившего в Афинах, и затем умыли руки. Брат по приезде в Англию по неосторожности попал в руки Летимера и его сообщника Вильсона Кэмпа, человека с самым темным прошлым. Негодяи, увидев, что незнакомец по незнанию английского языка совершенно беспомощен в их руках, держали его пленником в своем доме и жестоким обращением и голодом пытались заставить его отречься в их пользу от своего состояния и от состояния сестры. Девушка не знала о его пребывании в доме, а пластырь на его лице был наклеен для того, чтобы было труднее узнать его в случае неожиданной встречи. Но, несмотря на эту предосторожность, она с женской наблюдательностью сразу узнала его при первом визите переводчика. Впрочем, бедная девушка также была пленницей, так как в доме не было никого, кроме человека, исполнявшего роль кучера, и его жены, которые оба были сообщниками заговорщиков. Убедившись, что тайна их открыта, а от пленника ничего не добьешься, негодяи бежали с девушкой из нанятого ими меблированного дома, сначала отомстив, как они думали, и тому, с кем им не удалось справиться, и выдавшему их. Через несколько месяцев мы получили из Будапешта интересную газетную вырезку. В ней сообщалось о трагической смерти двух англичан, путешествовавших с какой-то женщиной. Оба они были найдены заколотыми, и венгерская полиция предполагала, что они нанесли друг другу смертельные раны во время ссоры. Но мне кажется, что Холмс придерживается иного мнения. И до сих пор он предполагает, что если бы можно было отыскать гречанку, мы узнали бы, как было отомщено все зло, причиненное ей и брату.
12: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Грек-переводчик».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
2: Это произошло морозным зимним утром 1897 года. Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Оказалось, что это Холмс стоит надо мной со свечой в руке. По его возбужденному лицу я понял, что что-то случилось. «Вставайте, вставайте, Ватсон!» — воскликнул он. «Игра началась! Ни слова больше! Одевайтесь и едем!» 10 минут спустя мы уже сидели в кэбе и мчались по тихим улицам к вокзалу Чаринг-Кросс. Еще только начинало светать, и фигуры редких прохожих виделись нам в неясных очертаниях. Мы сильно замерзли и кутались в наше теплое пальто. Уж больно холодно было, тем более что выехали мы, не позавтракав. На вокзале мы напились чаю и сели в один из вагонов кентского поезда. В вагоне было тепло, и мы словно оттаяли. Холмс получил, наконец, способность говорить, а я — слушать. «Вот что я получил», — произнес Холмс, вынимая из кармана письмо и подавая его мне. Я прочитал. «Аббатство Грейндж, Маршем, Кент. 3:30 утра. Дорогой мистер Холмс, я был бы вам очень благодарен, если бы вы немедленно оказали мне помощь. Дело обещает быть очень интересным. Оно как раз в вашем вкусе. Я только освободил леди, а все остальное не тронуто. Ради бога, не теряйте ни минуты. Я не могу оставить сэра Юстаса. Преданный вам Стэнли Хопкинс». Со Стэнли Хопкинсом я уже работал 7 раз. «И никогда он не вызывал меня по пустякам», — заметил Холмс. «Если не ошибаюсь, все эти дела попали в вашу коллекцию, Ватсон». «Да, Ватсон, вы умеете выбирать, и это несколько смягчает недостатки ваших описаний. Вы приобрели привычку смотреть на мои расследования не с научной, а с романтической точки зрения. Вы испортили прекрасную идею, ведь вы могли бы составить настоящую научную работу. Но во всех своих описаниях вы обходите молчанием тонкую криминологическую часть моей работы. И наоборот, в малейших подробностях рассказываете о деле. Конечно, эти подробности привлекают читателей, но ничего поучительного в них нет». «Так почему же вы не пишете эти истории сами?» — спросил я кисло. «И буду писать, дорогой Ватсон, непременно буду, но сейчас мне некогда этим заниматься. Вы же знаете, что на старости лет я непременно займусь этим. Я напишу книгу. В этой книге я изложу всю науку раскрытия преступлений. Что же касается нашего настоящего дела, то это, по-видимому, убийство». «Вы полагаете, что сэр Юстас умер?» «Думаю, что да. Хопкинс написал это письмо нервным, неровным почерком, как будто в спешке, а ведь он никогда не был нервным человеком. Да, я полагаю, что здесь имело место насилие и что нас ждет труп. Если бы дело шло о самоубийстве, то Хопкинс едва ли бы вызвал меня. Он пишет, что освободил леди. Это, по всей вероятности, означает, что убийцы заперли жену и расправились с мужем. Мы переносимся в высший свет, Ватсон. Бумага, на которой написано письмо, шуршит как шелк. Обратите также внимание на вензель UB и герб. Взгляните на виньетку адреса. Я полагаю, что Хопкинс не обманет моих надежд, и нам предстоит интересное дело. Ну вот мы и приехали. Это Чизлхерст. Скоро мы все узнаем». Проехав около 2 миль по проселочной дороге, мы остановились у ворот парка. Престарелый привратник с растерянным выражением лица отворил нам. Уже по одному этому лицу можно было догадаться, что в доме случилось что-то плохое. Наш экипаж двигался теперь по широкой аллее, обсаженной старыми вязами. В конце аллеи стоял низкий, но широкий дом с колоннами в стиле палладио. Центральная часть дома, увитая плющом, была построена очень давно. Флигеляжи с широкими окнами были пристроены значительно позже. Парадная дверь была открыта, и Стэнли Хопкинс ожидал нас на пороге.
3: «Очень рад, что вы приехали, мистер Холмс.
2: «Приветствую и вас, доктор Ватсон. Беда только в том, что я, кажется, напрасно вас побеспокоил. Леди пришла в себя и рассказала нам, что случилось. Нам почти нечего здесь делать. Вы ведь слышали о Льюишемской шайке грабителей, мистер Холмс? Вы говорите про трех Рэндаллов?» «Совершенно верно. Папаша и два сынка. Это их дело. У меня нет на этот счет никаких сомнений. 2 недели тому назад они поработали в Сайдингеме. Многие их видели. Приметы вполне сходятся. Однако Рэндаллы выказали необыкновенное хладнокровие. 2 преступления в одной и той же местности и за такой короткий промежуток времени? Это удивительно, не правда ли? На этот раз, надо полагать, мы их повесим. Стало быть, сэр Юстас умер? Да, они проломили ему голову его же собственной кочергой. Кучер мне сказал, что это сэр Юстас Брэкенстоул. Совершенно верно. Один из богатейших людей Кента. Леди Брэкенстоул сейчас в своей комнате. Бедная женщина, что ей пришлось пережить? Когда я ее увидел, она была ни жива, ни мертва. Да давайте лучше пройдем к ней. Вы сами ее увидите, и она расскажет, что произошло. А потом мы вместе осмотрим столовую». У леди Брэкенстоул была далеко не заурядная внешность. Редко мне приходилось видеть такое женственное и прекрасное лицо. Она была блондинкой с голубыми глазами и золотистыми волосами. Видно, что она обладала и прекрасным цветом лица, однако сейчас, после пережитых волнений, она выглядела бледной и расстроенной. Страдания леди Брэкенстоул были не только нравственными. На одном из глаз виднелся огромный, темно-красный, отвратительный синяк, к которому горничная, высокая женщина сурового вида, то и дело прикладывала компрессы из воды и уксуса. Леди Брэкенстоул без сил лежала на диване. Когда мы вошли, она оживилась и окинула нас любопытным, внимательным взглядом. Было очевидно, что, несмотря на ночную драму, это прекрасное создание сохранило самообладание. «Ведь я же уже все вам рассказала, мистер Хопкинс», — произнесла она усталым голосом. «Неужели же вы не можете повторить того, что знаете сами? Ну хорошо, если вы полагаете это необходимым, я еще раз расскажу этим господам о том, что случилось. Они уже были в столовой? Я решил сначала привести их к вам. Ах, я буду вам очень благодарна, если вы разберетесь с этим делом. Мне страшно даже подумать, что он все еще лежит там». Леди Брэкенстоул вздрогнула и закрыла лицо руками. Во время этого движения широкий рукав платья откинулся, и рука обнажилась. Холмс ахнул. «У вас есть еще ушибы, сударыня? Что это такое?» На руке виднелись 2 ярко-красных пятна. Женщина поспешно опустила рукав. «Это ничего», — сказала она. «Это не имеет никакого отношения к ужасному делу, произошедшему этой ночью. Прошу вас и вашего друга садиться. Я расскажу все, что знаю. Я жена сэра Юстаса Брэкенстоула. Замуж за него я вышла около года тому назад. Брак наш не был счастливым. Скрывать это нет никакой необходимости, так как о наших неладах с мужем было известно решительно всем. Если бы я и стала это отрицать, то вы все равно узнали бы об этом от наших соседей. Может быть, в этих ссорах отчасти была виновата и я. Я была воспитана в более свободной атмосфере Южной Австралии, где условности не в моде. Английская же жизнь чопорна, манерна и совсем мне не нравится. Во всяком случае, не я одна была повинна в наших семейных неурядицах. Все здесь знают, что сэр Юстас сильно пил. С ним было тяжело провести даже час. Представьте же себе, что должна была испытывать я, сильно чувствующая и эмоциональная женщина, осужденная на совместную жизнь с этим человеком. Всякий, кто стал бы доказывать святость такого брака, должен быть признан злодеем и негодяем. Ваши проклятые законы прямо тяготеют над людьми. Бог не может хотеть такого надругательства над человеческой свободой. Эти законы создал не Бог, а люди». Она привстала, ее щеки горели румянцем, а глаза сверкали. Суровая горничная тихо взяла свою госпожу за талию и снова положила ее на подушку. Гнев несчастный сразу же утих, и она стала тихо плакать.
3: Радио «Звезда».
1: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».

их никто не услышит. Сэр Юстас удалился в свою спальню около половины двенадцатого. Прислуга ушла в свою пристройку еще раньше. Бодрствовала только моя горничная, но и она сидела в своей комнате наверху до тех пор, пока я ее не вызвала. Я сидела в этой комнате и читала. Было начало двенадцатого, когда я решила пойти спать. Но прежде чем уйти, я захотела обойти комнаты и убедиться, все ли в порядке. Я делала это каждый вечер. На сэра Юстаса, как я вам уже сказала, не всегда можно было положиться. Я заглянула на кухню, в кладовую, в оружейную комнату, в бильярдную, в гостиную и, наконец, пришла в столовую. Подойдя к окну с толстыми портьерами, я вдруг почувствовала холод. Я поняла, что окно открыто. Отдернув портьеру, я очутилась лицом к лицу с широкоплечим немолодым человеком, который только что влез на подоконник. Надо вам сказать, что это большое французское окно, собственно, даже не окно, а скорее стеклянная дверь, ведущая на лужайку перед домом. В руках у меня была зажженная свеча. При ее свете я увидела еще двух человек, которые лезли в комнату. Я бросилась назад, но разбойник быстро настиг меня. Он сперва схватил меня за руку, а потом за горло. Я хотела крикнуть. Тогда он изо всей силы ударил меня кулаком в глаз, и я упала на пол. Должно быть, я пробыла несколько минут без сознания. Очнувшись, я увидела, что сижу на дубовом кресле около обеденного стола, привязанная крепко к этому креслу красным шнурком, который разбойники сорвали со стены. Этот шнурок раньше был соединен проволокой с колокольчиком на кухне. Мой рот был завязан платком, и говорить или кричать я не могла. И вдруг я увидела, что в столовую вошел мой несчастный муж. Он, по-видимому, услышал шум и заподозрил неладное. Он был без пиджака и жилета, босой и с увесистой палкой из черного дерева в руках. Он бросился на одного из разбойников, но другой, старик, наклонился, схватил с каминной решетки кочергу и нанес моему мужу ужаснейший удар по голове. Сэр Юстас повалился на пол, не издав ни звука, и так и остался лежать недвижимый. Я снова лишилась чувств. Когда я снова пришла в себя, то увидела грабителей около буфета. Они вытащили из него все серебро. Затем они взяли бутылку вина, откупорили ее и принялись пить. Каждый налил себе по стакану. Я, кажется, уже говорила вам, что один из разбойников был старик, а два других — молодые, безбородые. Мне показалось, что это отец и два сына. Между собой они разговаривали шепотом. Затем один из них приблизился ко мне и удостоверился, что я хорошо привязана к креслу. Наконец они ушли, затворив за собой окно. Прошло, по крайней мере, четверть часа, прежде чем мне удалось высвободить рот от платка. Я начала кричать. Первой прибежала на зов моя горничная. Подняли тревогу, сбежались слуги, о произошедшем немедленно дали знать в полицию. Вот и все, что я могу вам сообщить, господа. Надеюсь, что вы больше не заставите меня говорить на эту тяжелую тему. «Вы не хотите задать никаких вопросов, мистер Холмс?» — спросил Хопкинс. «О, нет», — ответил Холмс. «Я не хочу злоупотреблять временем и терпением леди Брекенстоу. Я бы только хотел», — Холмс обратился к горничной, «прежде чем я пойду в столовую, выслушать вас. Что вы знаете об этом деле?» «Разбойников этих я видела прежде, чем они залезли в столовую», — ответила та. «Сидя в своей комнате у окна, я увидела при свете луны, как трое человек подошли вон к тем воротам, но эти люди не показались мне подозрительными. После этого прошло около часа. Вдруг я услышала, что леди кричит. Я побежала вниз и увидела ее, бедняжку, привязанной к креслу, а хозяин лежал на полу с разбитой головой, и весь пол был вымазан его кровью». «Я думаю, сэр, что этого довольно, чтобы свести с ума любую женщину. Сидит она, бедная, связанная с платьем, запачканным кровью мужа. Но только она у меня всегда была храброй. Она ничего не боялась и тогда, когда еще носила имя мисс Мэри Фрейзер в Аделаиде.
Такой она и осталась.

0: став леди Брэкенстол. Только, господа, вы уж очень долго ее расспрашивали. Ей пора отдыхать, и старая Тереза уведет свою госпожу». И высокая старуха с материнской нежностью взяла свою госпожу за талию и вывела ее из комнаты. «Эта женщина ее вырастила», — заметил Хопкинс. «Она даже кормила ее грудью, потом была ее нянькой и 18 месяцев назад приехала вместе с ней из Австралии. Ее зовут Тереза Райт. Таких слуг теперь не сыщешь. Пожалуйте сюда, мистер Холмс». Лицо Холмса утратило оживленное выражение. Тайна разъяснилась, и всякое очарование для него исчезло. Правда, нужно было арестовать убийц, но какое дело Холмсу до этих заурядных бродяг? Это не для него. Представьте себе знаменитого доктора, светила науки, которого вызвали к человеку, заболевшему корью. Приблизительно таково было положение Шерлока Холмса. Однако столовой Холмс сильно заинтересовался. Это была очень большая комната с резным дубовым потолком и дубовыми панелями. Стены были украшены головами ланей и старинным оружием. В самом дальнем от двери углу виднелось французское окно, о котором мы уже слышали от леди Брэкенстол. Было еще три меньших по размеру окна, и через них справа в столовую проникал холодный свет зимнего солнца. Около камина стояло тяжелое дубовое кресло, ножки которого внизу были соединены крестообразными перекладинами. Все кресло было опутано красным шнурком. Там и сям виднелись узлы. Шнурок был протянут вниз и привязан к перекладинам внизу. Когда освобождали леди Брэкенстол, шнурок только ослабили. Узлы же все остались нетронутыми. На эти подробности мы обратили внимание лишь после. Теперь же наши взоры были устремлены в другую сторону. На тигровой шкуре около камина мы увидели нечто поистине ужасное. Труп высокого, хорошо сложенного мужчины лет 40. Он лежал на спине, глядя в потолок. Из-за короткой черной бороды виднелись белые зубы, оскаленные в страшную улыбку. Лицо покойного, смуглое, красивое, с орлиным носом, было искажено яростью и дикой злобой. Это выражение застыло на лице мертвеца навсегда и производило страшное впечатление, впечатление чего-то дьявольского. Сэр Юстас, очевидно, спал в то время, когда поднялась тревога. Он был почти раздет, ноги были босы, а на нем были лишь панталоны и красивая, расшитая шелком, ночная рубашка. Голова его была страшно изуродована. Повсюду были разбрызганы кровь и мозг. Около трупа лежало и орудие преступления, согнувшееся от силы удара кочерга. Осмотрев труп и кочергу, Холмс заметил: «Этот старый Рэндалл должно быть очень сильный человек». «О да», — ответил Хопкинс, — «я кое-что знаю о нем. Он мастер своего дела. Вам не составит труда арестовать его?» «Нисколько. Мы уже давно гоняемся за ним, но недавно получили известие, будто бы Рэндаллы уехали в Америку. Но теперь, раз мы знаем, что шайка здесь, то дело в шляпе. Им вряд ли удастся сбежать. Уже установлено наблюдение за всеми морскими пароходами и назначена награда за их поимку. Что меня изумляет, так это поведение Рэндаллов. Они поступили просто безумно. Ведь они же понимали, что леди Брэкенстол сможет описать их». «Совершенно верно. С их точки зрения благоразумнее было убить леди». «Но, может быть, они не заметили, что леди Брэкенстол очнулась от обморока», — заметил я. «Это похоже на правду. Раз она лежала без сознания, ее незачем было лишать жизни. Но что вы скажете об этом бедняге, Хопкинс? Я слышал о нем много всякой всячины». «В трезвом виде это был добрейший человек, но напившись, он становился настоящим чертом. Впрочем, он почти всегда находился в полупьяном состоянии. Окружающие говорили в этих случаях, что сэром Юстасом овладел бес, и действительно, пьяный он был способен на все. Несмотря на богатство и титул, ему уже два раза приходилось общаться с нашим ведомством. Однажды он схватил собаку, любимую собаку, ее сиятельство. облил ее керосином и поджег. Скандал этот мы замяли с величайшим трудом. В другой раз он запустил графином в эту самую горничную Терезу Райт. Это тоже привело к неприятностям. Вообще его смерть, между нами говоря, конечно, небольшая беда. Теперь обитатели этого дома будут жить спокойнее.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: По гостиному двору в Петербурге шагал удивительный человек. Густая кладистая борода, длинные волосы до плеч, щегольское модное пальто, в руке дорогая сигара, а на ногах копеечные деревенские валенки. Наблюдая за странным гражданином, один купец поинтересовался.
2: И это что за фигура?
3: Сам ты фигура! Таких людей знать надо! Это мастер чемоданных дел Менделеев.
1: Действительно, Дмитрий Менделеев в свободное время клеил чемоданы, шкатулки и дорожные сумки. Но весь мир его знает, конечно, как автора периодического закона и знаменитой таблицы элементов. Однако химия вовсе не была любимым занятием Менделеева. За всю жизнь ученый написал 1500 научных трудов, из которых по химии всего 40.
0: Благое дело.
1: Российский министр финансов Витте шага не мог ступить без великого энциклопедиста, консультировался с ним практически по любым вопросам. Кажется, Менделеев знал все. Вместе с адмиралом Макаровым он спроектировал первый в мире ледокол «Ермак», который прослужил Отечеству до 1964 года. Благодаря Менделееву в российском Пошехонье построили первые сыроварни. В сельском хозяйстве стали применять минеральные удобрения. Он же рассчитал первый в мире нефтепровод. Чем только не занимался этот гениальный человек, даже промышленным шпионажем. И все на благо Отечества. Как-то по поручению Витте Дмитрий Менделеев отправился во Францию. Там ему предоставили возможность ознакомиться с заводом по производству бездымного пороха, химический состав которого французы скрывали. Но русский профессор быстро сделал тайное явным и совсем не химическим способом.
4: «Я раскрыл секрет изготовления французского пороха, воспользовавшись тем, что пороховой завод стоял на отдельной железнодорожной ветке. Взяв годовой отчет железнодорожной компании о движении грузов, я нашел нужное мне соотношение входящих в производство пороха веществ».
1: Кажется, неутомимый Менделеев успевал везде. И центральное место в его исследованиях, как позже признавался сам ученый, всегда занимала Россия, ее будущее. Крупные промышленники и государственные чиновники не раз обращались к профессору за советом. Он охотно откликался, но твердо следуя своим принципам, никогда не искал выгоды. И вообще к доходам относился как к чему-то второстепенному. Как-то Дмитрию Ивановичу предложили постоянное место работы с весьма достойным годовым окладом в 30 тысяч рублей.
4: «Буду работать, если станете платить 2000. 30 тысяч – это кабала, а 2000 – тьфу, захочу и уйду».
1: И ведь ушел. Всем кабинетам и академиям он предпочитал дупло старого дуба в парке в своем имении Баблова под Клином. Распорядился затащить его чрево стул и небольшой столик. Говорят, что именно там он придумал пикнометр. Этим прибором для измерения плотности веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии сегодня пользуются все физики мира.
0: Благое дело.
1: Легенду о том, что свою таблицу Менделеев увидел во сне, случайно знают все. Услышав такое, ученый возмущался.
4: «Что значит случайно? Я о ней 20 лет думал».
1: Во сне он увидел лишь результат 20-летних размышлений.
4: «Я тут же проснулся и набросал увиденное на первом же подвернувшемся клочке бумаги».
1: Под конец жизни Менделеев почти ослеп. Даже книги теперь ему читали вслух. Особое предпочтение старик отдавал французским любовным романам. А вот Толстого и Достоевского не жаловал.
4: Терпеть не могу этих психологических анализов. Убьют человека, а потом два тома мучений.
1: В первую годовщину смерти Менделеева его вдова была страшно рассержена. Метало громы и молнии. До истерик каменщики из-за мороза не успели выбить на граните все регалии. Поэт Александр Блок, женатый на дочке Менделеева, по этому поводу отчаянно негодовал.
2: «Кто-нибудь, да объясните же, наконец, этой женщине, что больше ничего не надо писать на могиле гения!»
5: Дмитрий Менделеев.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, знакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам раскрыть свой потенциал для успешного трудоустройства.
2: Программа по обучению трудоустройству, она у нас уже ведется и реализуется Фондом защитники Отечества. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться. 54% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение, потому что ту профессию, которую они выбрали, она для них нова. Или они хотят повысить свой уровень квалификации.
1: Цивилева также сообщила о запуске серийного производства специальных адаптивных автобусов. В них водители смогут работать ветераны спецоперации с инвалидностью. Эльвира Набиуллина выступила с предложением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. Это мнение глава ЦБ выразила в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России. По мнению Набиуллиной, преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции, то есть рецессии, высокой безработицы и стремительного роста цен одновременно. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Мошенники обманывают подростков с летними подработками. Они приглашают детей на собеседование, после чего им сообщают о необходимости пройти платное обучение, рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, поэтому им предлагают оформить кредит. Таким образом, подростки оказываются в долговой яме, не получив обещанной работы, добавил член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты банковских карт через ссылки в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкет и передачей личной информации. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Год 1831. В американском Бостоне впервые поступают в продажу резиновые галоши. Абсолютным хитом станет женская версия с изящным мыском. А в Европе в том же году явно не до модных тенденций. Там одно за другим вспыхивают восстания. Самое крупное, польское, подавит русская армия и введет в Варшаве прямое управление. А в Петербурге осенью 1831-го Александр Сергеевич Пушкин гостит на даче у своего приятеля, поэта Петра Плетнева. Среди прочих гостей дома и молодой писатель, давно мечтавший познакомиться с Пушкиным. В результате этой встречи русская литература получит сразу два великих произведения. Правда, случится это не сразу. Соратники. Пушкин и Гоголь. На самом деле, их очная встреча могла бы произойти намного раньше, еще в 1828-м. Набравшись смелости, молодой Николай Гоголь решил нанести Пушкину визит без приглашения. Но дальше порога его так и не пустили. Слуга объяснил, что хозяин отдыхает, потому что всю ночь в карты игрались. Но Гоголь времени зря не терял. Он продолжал усердно работать над своими произведениями и к моменту полноценного знакомства с Пушкиным был уже не литературным юнцом, а талантливым автором, которого активно печатали в журналах. Про гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкин напишет: «Вот же настоящая веселость, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия!» Соратники. Встреча двух писателей быстро перерастет в настоящую дружбу. Пушкин будет помогать Гоголю с постановкой пьес и станет подкидывать идеи для новых произведений. Именно от Александра Сергеевича Николай Васильевич узнает про случай в Новгородской губернии, где проходимцы по ошибке приняли за чиновника. Так родится пьеса «Ревизор». А за «Мертвые души» Гоголь сядет после рассказа Пушкина о городе Бендеры, где под именами умерших прятались беглые крестьяне. Дописывать великую поэму Гоголю придется уже в одиночку. Пушкина не станет еще до выхода первого тома. Впрочем, Гоголь будет часто повторять: ни одна строка не писалась без того, чтобы не являлся он очам моим.
4: Пушкин и Гоголь. Соратники. Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Жизнь замечательных людей. Александр Островский. Фрагмент из книги Владимира Лакшина, читает Владимир Антоник.
6: Уже вернувшись в Москву к исходу марта 1956 года, Островский получил, наконец, давно им ожидаемый толстый казенный пакет с извещением, что он может принять участие в литературной экспедиции по российским морям, озерам и рекам. В пакете находился также открытый лист за подписью и печатью министра внутренних дел, в котором местным властям предписывалось доставлять литератору Островскому все бумаги, необходимые сведения, а также провожатых и подводы. Он тут же стал весело собираться в дорогу под охи и вздохи Агафьи Ивановны, которой казалось, что он не в Тверь и Осташков едет, а неведомо куда – на край света. Мысль отправить литераторов в экспедицию принадлежала брату царя, великому князю Константину Николаевичу, руководившему морским ведомством и слывшему большим либералом. Натолкнул на нее августейшего мецената, по-видимому, пример Гончарова, только что вернувшегося из плавания на фрегате «Паллада». Молодой великий князь имел на уме реформировать набор матросов в русский флот так, чтобы они вербовались не откуда придется, а из местностей, исконным образом связанных с водой и судоходством. А для этого надо было лучше изучить быт и нравы населения. К тому же ему хотелось поднять престиж журнала «Морской сборник», в котором командированные литераторы могли бы печатать свои отчеты о поездке. Словом, как ни взгляни, в этой затее привлечь молодых писателей к государственным деяниям великому князю вмерещилось что-то соблазнительно либеральное, вполне в духе времени. Особым рескриптом в августе 1855 года Константин Николаевич поручал директору департамента князю Дмитрию Александровичу Оболенскому приискать несколько молодых и талантливых писателей, которые уже доказали свои дарования и которых можно было бы с пособием от морского ведомства отправить на целый год в разные края России. И в начале 1856 года Писемский уже ехал в Астрахань для изучения низовьев Волги, Сергей Максимов на Белое море, Афанасьев Чужбинский на Днестр и Днепр. Среди восьми литераторов, приисканных для этих поездок, имя Островского не значилось, то ли просто забыли, то ли не сочли заслуживающим доверия. С него еще не был снят полицейский надзор. Но едва он узнал о предполагаемой экспедиции, как сам загорелся ехать. Он просил послать его на Дон. За него хлопотали у важных особ Тургенев и Писемский. И в конце концов, хоть и с опозданием, вышло ему разрешение ехать. Но не на Дон, а на Верхнюю Волгу, которую предполагал прежде обследовать приятель Костромич Потехин. Теперь маршрут поделили. Потехину от Нижнего до Саратова, Островскому от Истоков до Нижнего. Почему так рвался Островский в эту поездку? Вряд ли его влекло само дело этнографического описания Приволжья по программе морского сборника. И не слишком прельщали те скромные 100 рублей, которые выдавались командированным помесячно и к которым еще приходилось приплачивать. Не так уж соблазняла, наверное, и сама по себе честь этого поручения, хоть и было оно каким-то знаком официального признания. Так что же? Он вернулся из Петербурга с еще возросшим внутренним беспокойством, и тени которого не хотел показать на людях. От него ждали новых значительных вещей, его ценили и ободряли, дарили своей симпатией Толстой и Тургенев, Некрасов и Гончаров. Надо было не осрамиться перед ними. В Петербурге он еще яснее понял, что новое время заставляет и думать, и говорить по-новому. Сочинения писателя сливались с его судьбой. Пример Толстого, присылавшего свои очерки из горящего Севастополя, был заразителен. Все стремились к достоверности и дельности, к тому, чтобы знать правду из первых рук, вообще глубже и шире знать свою Россию, ее беды и надежды. Его замоскворечье, поразившее всех как открытие в банкроте, было далеко не исчерпано, но уже не имело вкуса новизны. Тоненький артиллерийский офицер, с которым он так быстро перешел на «ты», стоял перед глазами, и хотелось самому окунуться в быстрые воды жизни, поискать иных дорог. Островский ехал на Волгу не за материалом для творчества, за обновлением себя. Ему надоело сидеть в милых комнатках с низкими потолками в Николо-Воробинском и знать один путь из дома в театр и обратно. Чувство внутренней остановки, паузы, какого-то застоя души, хотя внешне казалось, все складывалось благополучно, выталкивало его в эту поездку. «Желал я душу освежить, бывалой жизнью пожить», мог бы он повторить пушкинские строки. Островский выехал из Москвы в погожем апреле, когда Волга была в полном разливе. До Твери он ехал машиной, то есть на поезде, и из окна вагона, подъезжая к станции, наблюдал дивную картину. Полотна железной дороги совсем не было видно, кругом бежали мутные волны. Поезд мчался будто по морю. Поселился он на Миллионной, обстроенной красивыми зданиями чистой улицы, которая навела его на мысль, что Тверь играла роль коридора между Петербургом и Москвой, который беспрестанно мели и чистили, и по памяти и привычке метут и чистят до сих пор. 2 дня он осматривал Тверь, ездил на речку Тьмаку, гулял по набережной, расспрашивал местных жителей и снова, как в юности, открыл давно заброшенную тетрадку дневника, куда стал исправно заносить впечатления дня. Пригодятся для статей морского сборника, да и так записать не грех, чтобы рука не разленилась. Верный закон, досадный для биографа. Когда писатель занят главным своими сочинениями, он почти не ведет дневников и не пишет писем, Обилие дневников и писем – знак остановки большой работы. Но благодаря этому мы можем точно увидеть то, что Островский видел тогда в Твери. Все лучшее тверское общество гуляло на набережной. Много красивых женских лиц, впрочем, половина подкрашены. Несколько дам катались в колясках. Офицера три ездили верхом на хороших лошадях. Только плохо. Двое пьяных офицеров катались в пролетке, непростительно качаясь в разные стороны. Барышни-купчихи одеты по моде, большей частью в бархатных бурнусах. Маменьки их в темных салопах и темных платьях и в ярко-розовых платках на голове, заколотых стразовыми булавками, что неприятно режет глаза и совсем не идет к их сморщенным старческим лицам, напоминающим растопчинских бульдогов. Чудо-картинка, только не соблазняется Островский ее внешней живописностью. Он замечает и странное безлюдье улиц, и то, что песен нигде не поют, и разговоры о грабежах и бедность мещанской жизни. Поначалу ему немного льстит и забавляет, что местные власти принимают его за важное лицо, наделенное загадочными полномочиями. Что это за новое звание такое? Литератор? И не копает ли там кто-то под губернатора, не подбираются ли тишком к ревизии края? В неспокойные времена, полные слухов о нововведениях и реформах, всего можно ожидать. Тверской губернатор, седенький старичок с черными глазами, принял Островского довольно важно, но вместе с тем и ласково. В его порывистых движениях и разговоре, в том, как он курил табак из черешневого чубука, не выпуская изо рта трубки, чувствовалась опаска и напряжение, как бы не сказать чего лишнего. По его словам, выходило, что и ехать Островскому сюда было напрасно. «Ничего не увидите, да и нечего здесь смотреть. Рыболовства здесь нет, потому что рыбы нет, да и никогда не было. Мы получаем рыбу из городни и из кимр. Судостроение в жалком состоянии». Островский упомянул о своем желании поехать в Осташков. «Источников Волги искать», — отозвался губернатор. «Не найдете». Столь же скептически отозвался он о возможности изучения Ржева и Зубцова. А на прощание ласково пожал Островскому руку и просил без церемонии обращаться к нему. А если обратиться к кому-нибудь другому, то его непременно обманут. И потом, когда Островский проехал Городню, Торжок, Осташков, Кимры, Калязин, всюду ловил он на себе опасливые взгляды местных градоначальников. Морщили лбы, вглядываясь в его подорожную, суетились вокруг него городничие, приставы, городские головы. В Торжке, например, все местное начальство явилось к нему в мундирах с представлением, как к приехавшему инкогнито-ревизору. А в Борисоглебске его сопровождал пристав, предупреждавший все его желания и устраивавший так, что в самой густой толпе у храма Островский проходил свободно, как по аллее.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из книги Владимира Лакшина.
6: Впрочем, приезжий по казенной надобности не последовал совету губернатора и пользовался всяким случаем, чтобы добыть неофициальные, но достоверные сведения о том, что его интересовало. В Твери он быстро сошелся с местной интеллигенцией, судьей Унковским, приятелем Салтыкова-Щедрина, открытым и умным человеком, с тверским чудаком, купцом Лавровым, бесстрашно говорившим о злоупотреблениях городских голов и о том, что тверская полиция гораздо строже смотрит на песни, чем на грабежи. И в какой бы городок ни попадал потом Островский, он прежде всего старался разыскать кого-нибудь из просвещенных местных людей, учителя, священника или судью, и по душам порою за графинчиком пенника поговорить о том о сём. Среди них попадались настоящие знатоки края, а главное, говорили они искренне, ничего не скрывая. Неудачи недавней войны, смутное общее недовольство и веяния, шедшие из столиц, отзывались и в маленьких городах и городишках вспышками обличительного настроения, жаждой разумно все перестроить, протестом против невежества. Каких-нибудь 2-3 человека составляли все местное образованное общество, но среди них непременно объявлялись свои спиранские и кулибины, самоучки, оригиналы, политики и реформаторы. Слово «интеллигенция» тогда еще не было в ходу, но, по сути, они принадлежали к ней, этой провинциальной интеллигенции. И зорче, яснее других видели зло дикости, мещанской забитости и купеческого самодурства, тайный лик чистенького зеленого городка с белыми колокольнями церквей, бульваром и беседкой над Волжским откосом. Конечно, Островский не брезговал и сведениями статистики, и выписками из губернских ведомостей, которые помогал ему делать купеческий сын Гурий Николаевич Бурлаков, ехавший с ним в качестве помощника и секретаря. Но больше всего смотрел, слушал, жадно впитывал в себя. Он изучал режим навигации, конструкцию барки и расшивы, и теперь без запинок мог сказать, что значат пыжи, кокоры, борды, озды, и не затруднился бы определить, чем отличаются глоботья от вывески в неводах. Но главное, он видел бурлаков, тянущих барки лямкою, и коноводов, проводивших со своими лошадьми караваны судов, слышал их песни у костров и виртуозную ругань коноводов с лоцманами. Он узнал, как живут в большинстве своем жители приволжских городков в межсезонье, когда им остается один промысел — ковка гвоздей и всякой железной мелочи для барок, а у женщин вязание чулок. И в домах не бывает мяса, а едят один жареный лук в конопляном масле. Он увидел, как живут крестьяне на бедных землях, неудобных для пахоты, густо усеянных мелкими камнями. Во многих деревнях остались одни бабы, а мужики, чтобы отработать оброк барину, ушли в каменотесы. Сотни верст проехал Островский по приволжским дорогам, то на тряской телеге, то верхом, а реже в тарантасе, и все не уставал удивляться, чтобы в середине России, в 60 верстах от Твери, могла существовать такая глушь. Не раз припоминалось ему дорогой присловие из русской сказки об Иване Царевиче. «Едет он день до вечера, перекусить ему нечего». В одной деревне он с трудом достал яиц, но не мог разыскать никого из крестьянок, кто умел бы делать яичницу. По бедности они давно забыли эту премудрость. Он ночевал на постоялых дворах и в крестьянских избах, вступал в разговоры с ямщиками, и много новых и свежих впечатлений оседало незаметно в его памяти. Его мечта была добраться до истоков Волги. Он не поверил губернатору, отговаривавшему его от этой поездки, и в конце мая двинулся вязкими проселками к Верховью. Когда-то он бывал в Нижнем и смотрел с Нижегородского крутого откоса на Волжский плес, знал Волгу, текущую широкой спокойной лентой у Костромы и Кинешмы. И ему хотелось своими глазами увидеть место рождения реки, в воды которой глядится половина России. Где этот родничок, это место свято? Тогда еще спорили, вытекает ли Волга из озера Селигер или из озера Пена, или из другого озерка Волго. Мало кто сюда добирался. Последние 7 верст дорога была ужасная. То поднималась в горку, то пропадала в болотистых кочках. Почти половину пути пришлось идти пешком. В деревню, стоящую невдалеке от истока реки, приехали глубокой ночью. А утром под сильным дождем по мокрому и вязкому болоту с редким ельником пошли в часовню Иордан, построенную над источником. Через грязное, нерасчищенное болото к часовне не было проложено мостков. Их заменяли толстые, замшелые, полусгнившие коряги. Осторожно ступая, можно было пройти в ветхий покосившийся сруб и в его полутьме увидеть колодец с красноватой водой. Островский приметил, что к колодцу из-под сруба тянется тонкая струйка живой воды, и с большим трудом перебрался еще сажен 12 от часовни на запад, к самому истоку. «Из-под упавшей и уже сгнившей березы, — записал он, — Волга вытекает едва заметным ручьем. Я нарвал у самого истока цветов на память». Он постоял, наверное, минуту, молча, огляделся, чтобы лучше все это запомнить, и кликнул провожатого. Возвращаясь к дому, он то и дело оглядывался на бегущий ручей. А ручеек Волга нырнул под первый мостик, прижался к горе, так что совсем его не видно стало, потом превратился в быстрый ручей с твердым дном, весело журчащий по камням. Опять спрятался в болоте, поросшем кустарником и заваленном корягами и пнями. Едва угадывался в виде оконцев, окруженных сочной болотной травой. А за деревней Воронова снова вырвался наружу, боролся с болотами, проходил сквозь озерки, пока, наконец, приняв в себя речку Сележаровку, не стал плавной и сильной рекой. Когда в середине путешествия по Верховолжью Островский сделал петлю и заехал на несколько дней в Москву, друзья не узнали его. Он загорел, отпустил рыжие усы, и на лице его, зацветшим здоровьем, весело сияли голубые глаза. Куда девались тоска и вялость? Он был полон впечатлениями и жаждой работы». Однако по возвращении в Тверь его ждало неожиданное огорчение. Газеты, доставленные с очередной почтой из Москвы, принесли известие, что старая, надоевшая сплетня о Гореве всплыла опять. Филитонистам, казалось, доставляет особую радость раздувать забытый скандал. В травле участвовали две газеты — «Санкт-Петербургские ведомости» и «Ведомости Московской городской полиции». Осада велась по всем правилам и заставляла подозревать хорошо продуманную интригу. Это исподволь шло с начала года, и пока мог, Островский отмахивался от фельетонных уколов, не желал их замечать. Но теперь тон газет достиг опасного накала — и это выбило его, в конце концов, из колеи.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Александр Островский. Фрагмент из книги Владимира Лакшина. Читает Владимир Антоник.
2: Новая вспышка клеветы была тем ужаснее для Островского, что марала его имя перед петербургским кругом недавних его друзей и знакомых. Подрезала ему крылья как раз тогда, когда в голове его теснились свежие замыслы. И казалось, малое напряжение сил, и все увидят, на что он еще способен, какие замечательные вещи выйдут из-под его пера. А тут опять его спихивали на дно какой-то грязной ямы, и это отнимало всякую бодрость и веру в себя, и охоту писать. Надо же такую неудачу в разгар его важной и счастливой поездки. «Я ужасно расстроен этими гадостями», — жаловался он в письме Аполлону Григорьеву, «а более рассержен на то, что прервали мои занятия». Но едва он стал успокаиваться и хотел продолжить путешествие, как его постигла новая беда. Когда Островский выезжал из Колязина, лошади взбесились. Тарантас, в котором он ехал, перевернулся и расшиб ему ногу. Переломы были тяжелые в двух местах. Его едва доставили обратно к дому и уложили в постель. 2 месяца пролежал он в Колязине, изнывая от досады и тоски, и пользуясь услугами лекаря, приглашенного из соседнего уезда, который врачевал его по преимуществу пиявками. А когда с великими мучениями он был перевезен в Москву, оказалось, что лечили его скверно, и он провел в гипсовой повязке под неусыпным присмотром Агафьи Ивановны всю осень и зиму. «Теперь бы только и работать, руки чешутся». В голове тьма сюжетов, начаты повесть, большая комедия и еще московские сцены, а вместо этого постель, лекарства и ночи без сна. Какое невезение! Панаев пишет из Петербурга письмо за письмом. «Бога ради, пишите и высылайте. Бога ради, не забывайте наш современник. И не повергайте в отчаяние меня. И опять, Бога ради, на вас одна надежда». А он вынужден отделываться заверениями, что всей душой предан современнику. И негодовать на проклятую хворь. «Сна нет вовсе, я сплю только несколько часов днем, а в остальное время страдаю невыносимой тоской. Вот в каком я положении. Больше часу в день я не могу работать. Да и то в счастливый день». Но едва он стал поправляться и выходить на улицу, как захотел снова ехать на Волгу. Весной, еще прихрамывая и опираясь на костыль, он отправился в Ярославль и на озеро Селигер, а летом 1857 года посетил Рыбинск, Углич и Нижний. Он продолжил свои разыскания о судостроении и рыболовстве, составлял словарь волжского языка, записывал народные песни. В помощь ему для этой цели был снаряжен композитор Вильбоа. Но он, как рассказывал потом Александр Николаевич, больше любил проводить время в веселых попойках с волжскими купцами на барках, оставляя Островскому более скучную часть работы. «И я», — со смехом вспоминал Островский, «чтоб запомнить мелодии, целый день пел их до хрипоты, а потом уже вместе с Вильбоа мы их записывали». Была собрана целая груда материала, заметок, выписок, наблюдений. Он начал их понемногу обрабатывать, готовя статьи для морского сборника. Но дальше первый из них, напечатанный лишь в 1859 году, не пошел. Дело в том, что журнал издавал морской ученый комитет во главе с адмиралом Рейнеке. Редактор преследовал статьи за литературность и вымарывал из них всякое сколь-нибудь живое слово, отдавая предпочтение цифрам и фактам. Самовольная редактура первого же очерка, проведенная по-военному решительно и строго, отбила у Островского охоту продолжать работу для морского сборника. Собранные материалы так и остались лежать в его архиве, подшитые в толстенный том бумаг. Зато надолго сохранились освежившие душу впечатления волжской поездки, типы сюжеты, словечки и сам вольный поэтический образ реки, дававший выход возвышенному чувству. Здесь Островский задумал целый цикл пьес под названием «Ночи на Волге». И, возможно, этому неосуществленному в целом замыслу мы обязаны появлением воеводы и драмы «Гроза». Здесь собирал он в тайную кладовую своей памяти дорожные разговоры, лица, повороты действия, которые, не торопясь расплескать все сразу, тратил на благовремение на протяжении всей творческой жизни. Вернувшись из поездки, он любил порассказать дома случавшиеся с ним в дороге анекдоты, метко обрисовывал встреченных им людей, чудаков и оригиналов. И кто-то из присутствующих заметил ему, что грех будет не ввести их в одну из его пьес. «Да, нельзя не ввести их, непременно введу», — отвечал Островский. «Ведь вы сами видите, они так и просятся в комедию». Да и только ли в комедию, не навеял ли Островскому Углич историю самозванца? Не воспользовался ли он одним дорожным впечатлением на постоялом дворе, куда хозяин, мужик с седой бородой и глазами колдуна, не пустил его для пьесы на бойком месте? Да и само это выражение подхвачено им где-то там же, в поездке, и использовано сначала в очерке для морского сборника. На местах проездных и так называемых бойких бывает много веселья и мало довольства, много пьянства и плохое хозяйство. А осташковский фабрикант Савин, устроивший сад с разными затеями и ездивший на американской гичке с грибцами, не прообраз ли Хлынова в горячем сердце? И не герою ли бесприданницы отдал Островский слова винного пристава Разводовского и Старшка, который рекомендовался так: «Честь имею представиться, человек с большими усами и малыми способностями». Но особенно много дала Островскому эта поездка для будущей «Грозы». Ему запомнились гуляния на бульварах в небольших приволжских городишках, свобода местных девушек, обнимавшихся со своим предметом на лавочке у ворот, и суровый образ замужних женщин, которые постоянно сидят дома, а, выходя на улицу, закутываются с головы до ног большим платком. Пригодились и разговоры в Торжке о литовском разорении, и кем-то вымолвленное и записанное Островским словцо «пронзительный мужик», отнесенные потом к Дикому. Можно высказать догадку, что и впечатления, полученные Островским в Оржеве, не остались посторонними для «Грозы». В этом маленьком городке он навестил известного религиозного фанатика отца Матвея, имевшего губительное влияние на Гоголя перед его кончиной. Уроженец Ржева Тертий Филиппов пытался объяснить огромную силу влияния его проповедей особым родом красноречия, им изобретенным. Часа два продолжалась его речь, и мы сидели безмолвно, едва дыша и боясь проронить какое-нибудь его слово. Гоголь слушал его, разиня рот, и не мудрено. Его должна была изумить эта чистая русская речь, та, искомая нынешними писателями, речь, тайны которой еще никто не открыл. Островский тоже внимал его пылкой проповеди о свете и тьме, об усилиях дьявола против человека. А выйдя из Ржевского собора, едва не был застигнут сильной грозой. Не ораторское линеистовство отца Матвея навеяло случаем образ сумасшедшей барыни, выкрикивающей свои угрозы и проклятия на фоне собирающейся грозы. Но не будем вступать на зыбкую почву догадок, тем более в такой сокровенной сфере, как воображение художника. Достаточно и того, что неоспоримо приоткрылось нам в страничках его путевого дневника. В экспедиции он сломал ногу, однажды едва не утонул. Голодал, простужался, испытывал непривычные житейские неудобства и все-таки был счастлив. Главное, что вынес он из волжской поездки, было преодоление душевной сумятицы, инерции и апатии, с какими он туда ехал. Это был его фрегат «Паллада», его севастопольский бастион. Истоки новых картин и образов художника труднее порою найти и указать, чем исток великой реки, к которому он так упорно шел. Но полноводное течение творчества, как большая Волга, у всех на виду.
1: Мы читали фрагмент из книги Владимира Лакшина.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Радио «Звезда».
1: Жизнь замечательных людей. Дмитрий Быстролетов. Фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4» читает Игорь Тарадайкин.
2: Разведчики-нелегали Быстролетове мы можем узнать, и немало. Чтобы не отпугнуть читателя, не стану ворошить тяжелое, подчас неподъемное прошлое. Приведу только эпизоды его героической жизни, которые на языке сегодняшних сослуживцев Дмитрия Александровича называются оперативными. И интересно, и тайны никакой не выдам. Задачи по собственному перевоплощению Быстролетов ставил практически, да и теоретически, невыполнимые. Разведчик должен быть актером, но не таким, как в наших лучших театрах, а в 1000 раз более совершенным. А также разведчик должен верить в то, что говорит, а то обязательно сфальшивит. Он должен сначала вжиться в роль, потом полностью перевоплотиться. Чересчур высоко? Согласился бы с этим Константин Сергеевич Станиславский? Наверное, если бы увидел странную сцену, разыгравшуюся на Римском вокзале. Хорошенькая молоденькая монахиня в одеяниях святого ордена, помогавшего тяжелобольным, и молодцеватый служитель в форме известной американской больницы, где лечатся только богатые, вели, вернее, чуть не волочили по перрону, странного человека, явно старого, совсем нездорового. Скрюченный, с головы до ног укутанный в теплые пледы, он упирался, что-то мычал,

шикарному спальному вагону поезда «Рим-Берлин». Монахиня прощебетала проводнику, что больной — сумасшедший лорд. Время от времени он впадает в неимоверное буйство, неизменно заканчивающееся укусами любого под крепкие зубы попадавшегося. Но укусы относительно безопасны, ибо безумие через слюну не передается. Обычно припадки провоцируются резким стуком, дребезжанием, да и вообще от лорда лучше держаться подальше и в разговоры с ним не вступать. За лордом привычно ухаживают санитар и она сама. Какие там разговоры? Перепуганный проводник быстро обвязал полотенцами все, что только могло дребезжать в купе люкс, включая ночной горшок, и на протяжении пути старался не заглядывать к проклятому лорду, советуя то же самое всем подряд, от пассажиров до пограничников и таможенников. А безумца не без труда усадили на нижнюю полку, заботливо накрыв еще одним пледом. Рядом устроились монахиня, сразу же принявшаяся за чтение Евангелия, и санитар. Мощный слуга небрежно поставил под окно купе чемодан, пристроил дурацкую сумку с клюшками в угол и ушел. Так началось выполнение задания советской резидентуры в Берлине. Нелегалу Дмитрию Быстролетову было приказано срочно отправляться в Рим и, несмотря на очевидный смертельный риск, доставить из Италии в нацистскую Германию ручной пулемет новейшей конструкции, а еще армейский костюм, защищавший от газов. Перед Второй мировой войной все боялись, что немцы снова возьмутся за применение отравляющих веществ. Бог с ним, с газозащитным костюмом. Но вот пулемет. Как дотащил все это с показной легкостью здоровяк-слуга-разведчик? Пусть чемодан с запихнутым костюмом был не тяжел, но сумка с пулеметом и клюшками весила неимоверно. Любой вокзальный носильщик согнулся бы под таким гнетом килограммов и почувствовал неладное. Так что в показной легкости все это, играючи тащившего слуги, был и особый смысл, и потрясающая физическая подготовка. Но главное заключалось в том, что дуло, как писал потом сам Быстролетов, предательски торчало из сумки и хорошо просматривалось между стальными лопаточками клюшек. И все это надо было вывести из Италии, протащить через швейцарскую, а потом и немецкую границу. Задача невыполнимая. Но не для лорда Дмитрия Быстролетова и его помощников. Наша затея была психологической атакой. Весь расчет ставился на то, что ни итальянские чернорубашечники, ни швейцарские жандармы, ни гитлеровские эсэсовцы, пораженные необычным видом его лордства, не обратят внимания на саквояж и клюшки, писал под старость Дмитрий Александрович. Они будут смотреть только на лорда, который кусается. Так и случилось. На границах проводник еще издали шипел представителям власти «Тссс!» и, захлебываясь, рассказывал о необыкновенном больном. Монахиня молилась, не поднимая глаз. Служитель сидел в позе пса. Страшнее всего пришлось на немецкой границе. Эсэсовцы были поражены. Настоящий лорд и кусается. Глянули в паспорта и быстренько, чуть не на цыпочках, проскользнули мимо. А если бы хоть один взгляд упал на кончик пулеметного дула, предательски торчавшего из сумки? Но психологическая операция была разработана Быстролетовым безупречно. Смотрели на ужасного лорда. Тут не до разглядывания сумок. Таких заданий почти за 11 лет нелегальной работы было немало. Почему тогда, рассказывая об этом, оно было особенно дерзким и по-голливудски киношным. В главной роли советский нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов. Хотел бы поведать еще об одной роли Быстролетова. Впрочем, при чем тут я? Об этом рассказывал в своих лекциях молодым будущим последователям великий и гораздо более, нежели Быстролетов, известный нелегал Вильям Фишер, давно и прочно вошедший в историю разведки, и не только, под чужим именем, тоже ведь судьба, полковника Рудольфа Абеля. Находчивость — необходимое качество разведчика. Нашему товарищу пришлось в далекие предвоенные годы разъезжать по Европе по венгерскому паспорту. Венгров не так много, а знающих этот язык не венгров, очевидно, еще меньше. Его пригласили на уикенд в загородное поместье довольно знатной английской семьи. Гостя, как и полагалось, встретил батлер дворецкий, который проводил в предназначенную его комнату, разложил вещи по комодам и шкафам и предоставил возможность выкупаться и переодеться, прежде чем предстать перед хозяевами дома. Ну, наш герой привел себя в порядок

0: спустился вниз в гостиную, где его ожидала хозяйка дома. Они поздоровались, и затем дама сообщила, что пригласила для него специально какого-то венгерского барона из посольства. «Чтобы вам было приятно, и чтобы вы могли поговорить на родном языке», — обрадовала она. Все это было, конечно, очень мило и предусмотрительно с ее стороны. Но для нашего товарища прозвучало похоронным колокольным звоном. Положение аховое, удрать невозможно, вещи разложены, да и не так просто уйти. Ближайшие станции железной дороги в 10 километрах, глушь, да и удирать страшно. Но главное, что для дела, ради которого он добивался знакомства с владельцем поместья, нельзя было ему бежать. Что делать? Заболеть? Придет врач и разоблачит. Прибудет венгерский барон и посочувствует на родном венгерском. Нет, не годится. Оставалось только одно — напиться до потери сознания. Хорошо, что в английском обществе, даже высшем, много людей сугубо пьющих. И наш товарищ вместе с хозяином, что было удачей для этой затеи, быстро и решительно напился. Он дал отвести себя в отведенную комнату, где слуга его заботливо раздел и уложил в кровать. Проспал весь субботний вечер и большую часть воскресенья. Путем осторожных расспросов слуги он узнал об отъезде барона и после этого снова спустился в гостиную, где принес свои извинения хозяйке, публично коря себя за собственную слабость к виски. Эта история, рассказанная Абелем Фишером, вошла во многие учебники разведки. Понятно, что в то время, в конце 1960-х, называть имени нелегала было никак нельзя. А теперь можно и дополнить Абеля. Венгерский граф — это Дмитрий Быстролетов. Он и граф русский. И даже граф советской разведки.
1: Мы читали фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4».
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов. Рассказ «Голубые города». Читает Александр Курицын.
1: Дом был старый, рубленный крепко и надолго. Бревна большие, мореные, хранящие в себе до сих пор пьяные запахи летней тайги. Пакля, перевитая, белая, будто на старом паруснике. В красном углу висели иконы, без серебра, в строгой кедровой рамке. Лица святых были строги, вавилонские длинные глаза смотрели пристально и жарко. Здесь, под образами, на двух сдвинутых, одна к другой кедровых лавках, жил прораб. После 3 лет, когда мы расстались на разъезде Балыксу, который он построил за месяц, я разыскал его снова в самом глухом углу тайги, на берегу Козыра, в стороне от жилья. Он стиснул мою руку своей, жестяной и шершавой. «Садись», — сказал он, — «сейчас напою чаем». Мы сидели под образами и пили чай, настоянный на сухой малине. Жар разливался по телу, густо тяжелели ноги, у висков проступала испарина. «Все воюешь?» — спросил я его. «Воюю». «Долго что-то?» «Тише едешь, дело мастера боится». Этот парень с лицом мясистым и грубым, с громадными плечами и короткой шеей борца был одержим идеей. Она жила в нем, взявшись неизвестно откуда, как у солдата из Свердловской гренады. Он, мой прораб, жил мечтой о голубых городах. В первую нашу встречу мы сидели в холодном бараке в тайге, а вокруг нас были колючая проволока в 3 ряда. Но она уже не страшна была тогда, потому что лагеря не было, и все его обитатели разъехались по домам. Мы топили буржуйку. Прораб смотрел на пареньков, приехавших сюда с путевками МК, которые сейчас спали, укрывшись старыми тулупами, оставшимися здесь от стражи. Прораб тогда говорил: «Помнишь у Толстого? Голубые города, бред солдата-архитектора, обжорливость НЭПа, проклятое спокойствие насытившихся обывателей. Помнишь? А он мечтал о голубых городах на берегах рек. Он мечтал о стеклянных улицах и алюминиевых домах. Но для этого тогда ему нужен был пожар, чтобы спалить старые домишки и охотнорядческие улицы. Это было, когда килограмм хлеба стоил миллионы, а сыпняк валил людей прямо на холодные полы российских вокзалов. А потом стали строить города с растральными колоннами и с карнизами, на которых лепили цементное изобилие. Мне по душе Корбюзье, он по духу космонавт, он хотел приподнять здание, он хотел нарушить закон заземления. «Ты строитель», — говорил я ему тогда, — «ты же обязан быть реалистом, а сам проповедуешь, как чревовещатель в цирке». «Про цирк молчи. Вы все думаете, что цирк — это тюлени и кио, а цирк — это арена. Для цирка Гомер писал». «Гомер писал для себя». «Для себя моя племянница пишет. Она только 5 букв знает. А вот ты мне можешь объяснить, зачем сюда, в тайгу, завозить сборно-щелевые дома, когда лес на просеках бестолку лежит? Почему не строить здесь коттеджи 2-этажные, красивые, вписанные в красоту тайги? Почему надо возить сюда, уроды, шкафы из Москвы, а не сделать в коттеджах стеллажи из кедра или пихты? Ты мне можешь это объяснить?» «Не могу». «Можешь, просто тебе лень. Все наши неурядицы от лени. Я хочу, чтобы здесь, рядом с рельсами, выросли голубые города, понимаешь ты? Мне не нужны алюминий и стекло, мне нужен лес, а он тут есть, даровой. Я хочу сделать здесь поселки из розового кедрача. Я хочу обставить дома мебелью, сделанной здесь же, за верстаками. Я хочу, чтобы было все красиво, понимаешь?» Он вышел на крыльцо и поманил меня пальцем. Я стал рядом с ним и сразу вспомнил Пастернака. «Надмирно высились созвездия в туманной бездне января. Сторожевые будки покосились, а если налетал ветер, они скрипели, как мачты затонувшего корабля. По нафталиному насту снега петляли пьяные следы хитрого зайца. Луна светила хорошо поставленным театральным светом, делая тайгу нереальной и декоративной, как задник в театре». «Я понимаю художника», — задумчиво сказал прораб. «Он любит работать на чистом холсте». «Вот мой холст», — он кивнул на тайгу, — «и я обещаю тебе сделать здесь неплохую картину, как бы мне не пришлось воевать за это». И вот мы сидим и пьем чай, настоянный на малине, а позади 3 года, громадные, одновременно короткие, как память. «Ну», — говорю я, — «где голубые города?»
2: «Протри глаза», — посоветовал прораб.
1: «Думаешь, тогда увижу?»
2: «Увидишь».
1: Он открыл свой чемодан, измятый, словно лицо пьяницы, и разложил на столе грохочущие листы ватмана. Я увидел дома будущего таежного поселка. Окна были громадны и разнообразны, как в здании известий. Здание столовой было похоже на салон в Клондайке. Танцверанда была вынесена к реке, пронзительно синий, как небо у Сарьяна. Дома были вписаны в тайгу, дорога бережно петляла среди пихт и только высоко вверху. По надсобками шли рельсы, безжалостно разметая все на своем пути. Станция была тоже новой, простой и полукруглой, подсвеченной неоном. «Красиво», — сказал я, — «только это не голубой город. Он скорее розовый, как и всякая фантазия».
2: «Смотри ниже», — предложил прораб. «Вот что здесь самое красивое, видишь?» «Подпись. Это уже не мечта. Это директива».
1: Потное мясистое лицо его расплылось в улыбке. Круглые зеленые глаза смеялись. Большие руки мечтателя лежали на кедровом столе. Они пахли у него смолой, как у художника.
2: «Если хочешь, можешь завтра поехать с нами на 7-й километр».
1: «А что?»
2: «Ничего», — ответил он, сдерживая высокомерную улыбку победителя. «Просто мы там закладываем этот город».
1: Мы продирались через тайгу, вышагивая топкие километры следом за трактором. Тайга была безмолвна, как зрительный зал. Мы шли за прорабом, растянувшись в цепочку. Он привел нас на пригорок, сбросил рюкзак в синий мох и срубил длинную осинку.
2: «Очисти ее от веток», — попросил он Рыбкина.
1: Пока Рыбкин срезал здоровым тесаком ветки, прораб вынул из рюкзака фанерку, на которой чернильным карандашом было написано «Здесь будет город». Потом прораб прибил к осине эту фанерную дощечку, а осину вкопал в жирную рыжую землю.
2: «Вот так», — сказал он, — «и не иначе».
1: И засмеялся, и ребята засмеялись. И тайга отозвалась им, как зрительный зал, который приветствует актер. Когда мы шли обратно, прораб отстал. Я шел с ним рядом. Лоб его собрался морщинами, а круглые глаза спрятались под бровями.
2: «Слушай», — сказал он, — «если победители не судят, то я выскочу».
1: «О чем ты?»
2: «О том, что подписи на проектах я подделал».
1: «Это плохое слово».
2: «Зато дело хорошее».
0: Мы читали рассказ Юлиана Семенова «Голубые города». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе.
2: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Вот мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Набиуллина также призвала осторожнее использовать слово «переохлаждение» применительно к России. Экономики. По ее словам, о переохлаждении, например, не позволяет говорить динамика создания резервов банками. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем после дела Долиной. Теперь заблуждение продавца при продаже жилья не является достаточным основанием для признания сделки недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, добавили в Верховном суде. Каждый второй офисный сотрудник в России испытывает профессиональное выгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на свежие исследования социологов. 81% респондентов из крупных городов ощущают выгорание регулярно. Среди его основных причин называются высокая нагрузка, недостаток отдыха и потеря мотивации. Уточняется, что в зоне повышенного риска выгорания находятся специалисты, чья работа связана с постоянным общением и проходит в офисе. Справиться с выгоранием помогает отпуск, так делает 73% опрошенных. При этом только 21% обращается к психологам. И о погоде. В четверг в столице ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +30-32 градуса. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Море Лаптевых. Здесь тоже есть пляж. Галечный, чем-то похожий на черноморский. И волшебные рассветы и закаты, и вкрадчивый шорох набегающей волны, и чистое дыхание серо-голубого моря до горизонта. Все это есть, да, но всего 2 месяца в году. Море Лаптевых – самое холодное из наших арктических морей. Даже летом температура воды здесь редко бывает плюсовой. Пронизывающий ветер, суровые зимы и короткое, мимолетное лето.
1: Имя на карте.
2: Перечислить все наши северные моря нетрудно. Стоит лишь вспомнить географическую карту. Глаза вверх, ближе к Северному полюсу и слева направо. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Кажется, что на общем фоне сама фамилия Лаптевы звучит как-то простовато, скромно как-то. То ли дело Беринг, Баренц или масштабно Восточно-Сибирское. Тем не менее, море так назвали в честь его главных исследователей, двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они родились и выросли в эпоху императора Петра Великого, в то время, когда Россия стремительно превращалась в великую морскую державу. Это было поколение мужественных людей, способных одолеть любого врага, преодолеть любые невзгоды, а еще за пару лет построить на пустом месте верфь и начать строить корабли. Таковы были и братья Лаптевы, Дмитрий и Харитон. Они происходили из бедных псковских дворян. Оба после морской академии в Петербурге служили на Балтике.
1: Имя на карте.
2: В начале 18 века была организована Великая Северная экспедиция, продлившаяся с 1733 по 1744 год. Ее задача – точно определить берега русской Арктики от Егорского шара до Камчатки. Руководитель экспедиции Витус Беринг назначил Дмитрия Лаптева командиром 2-мачтового палубного бота «Иркутск», а командиром дупель-шлюпки «Якутск» его брата Харитона Лаптева. Дмитрий впервые за всю историю мира изучил и нанес на карту берег Ледовитого океана от устья Лены до устья Колымы. Его экспедиция добралась до Тихоокеанского побережья. Харитон со своим отрядом в то же время выполнил так называемую съемку восточного берега Таймыра и обозначил положение прибрежных островов. В 1740 году льды раздавили корабль. И дальше Харитону Лаптеву пришлось идти на собачьих упряжках. 18 век. Страшно представить. Они встретились в Петербурге после 5 лет разлуки, и радость их была безмерна. Здесь, в столице, все решения казались им далекими-далекими. И только с горечью вспоминались могилы погибших товарищей, оставленные в белом враждебном безмолвии, в тех землях, которые они открыли. Это море раньше называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским. До начала 20 века морем Норденшольда, именем Лаптевых, его назвали летом 1935 года. Море Лаптевых.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Тревожное мое состояние вскоре оправдалось. Раздались один за другим два сигнальных выстрела. Казаки тотчас бросились к своим заседланным лошадям, а я, схватив пистолет, выскочил из своей палатки и быстро бросился вверх по крутой тропинке переднего бома к сторожевому казаку для того, чтобы узнать о причине тревоги. Оказалось, что казаки услышали над собой непрерывную осыпь мелких каменьев. Так как луна освещала горные обрывы полным блеском, то казак заметил, что высоко над ним, вдоль горного обрыва, с трудом пробирались два киргиза, ведя в поводу своих лошадей, под копытами которых осыпались мелкие камни, падавшие с легким шумом в наше ущелье. Я долго стоял вместе с казаком, рассматривая в бинокль движение каракиргизов, и, наконец, убедился в том, что они никаких относительно нас враждебных намерений не имеют. А наоборот, заметив многочисленный русский отряд на ночлеге, в испуге обходили его с опасностью для жизни по недоступным крутизнам, следуя по Буамскому ущелью в направлении к озеру Иссык-Кулю. Единственная опасность, которую мы могли ожидать от них, состояла в том, чтобы они не предупредили находившихся на Иссык-Куле каракиргизов о приближении русского отряда и тем самым не приготовили бы нам враждебной встречи. Вот почему, возвратившись в свою палатку уже к рассвету, я поднял весь отряд, и мы пустились снова в путь 26 сентября, не позже 5 часов утра. Часа два путь был еще столь же затруднительным, как и накануне. Но затем стены ущелья начали раздвигаться, и оно превратилось в долину с более мягкими склонами. Очень скоро после выхода в эту долину мы наткнулись на маленький каракиргизский аул, состоявший из 5 юрт. Мужчины, как только заметили нас, ускакали на своих конях. И только один старик, не имевший коня, уехал на быке и спрятался в небольшую горную теснину. В юртах оставались только женщины и дети, которым деваться было некуда. И они с отчаянием и смертельной бледностью на лицах бросились к нам навстречу, умоляя о пощаде. Я поспешил успокоить их, одарил маленькими подарками. Я объяснил им через переводчика, что мы не имеем никаких враждебных намерений, а едем в гости к их верховному манапу Умбет-Али, с которым я хочу быть тамыром, приятелем. От этих женщин мы узнали, что Умбет-Али со всем своим родом находится близ урочища Кутемалды на берегу Иссык-Куля. Мы поспешили туда с возможной скоростью и вскоре очутились посреди несметной массы каракиргизских табунов и стад. Пришлось выслать вперед 4 казаков для того, чтобы расчищать дорогу среди этой массы животных для нашего отряда. Этим передовым казакам приказал я повторять при встрече с каракиргизами то же самое, что было сказано женщинам в первом встреченном нами ауле, то есть что мы едем без всяких враждебных намерений прямо в гости к Умбет-Али. Урочище Кутемалды находилась на повороте реки Чу, которая, выйдя под названием Качкара из Тяньшанского ущелья на равнину, составляющую часть Иссык-Кульской котловины, но не дойдя до озера верст 15, поворачивала влево и прорывалась через Буамское ущелье. При этом повороте в реку Чу впадал питаемый болотами ручей Кутемалды. Все ровное пространство между поворотом Чу и берегом Иссык-Куля было занято бесчисленным множеством каракиргизских юрт. Очевидно, почти все племя сырыбагишей собралось здесь на стойбищах около аула Умбет-Али. Наконец, мы добрались и до его аула. Здесь нас ожидала прекрасная юрта, наскоро приготовленная для объявивших себя гостями Умбет-Али. В юрте были разосланы богатые ковры, и когда я уселся на них, то в юрту вошли брат и дядя манапа с некоторыми другими почетными лицами и заявили, что самого Умбет-Али не было дома, так как он будто бы уехал верст за 30 в долину реки Качкара приготовлять байгу, то есть тризну по убитым сырыбагишам. Пришлось объяснять семейству манапа и почетным сырыбагишам повод нашего прибытия. Я сказал им, что приехал издалека, из столицы России, посмотреть, как живут русские переселенцы на далекой границе. Тут только я узнал о происшедшем столкновении. А по моему мнению, между построившими город на подвластных России землях Большой Орды русскими и каракиргизами должны установиться добрые соседские отношения. И что вести баранты, так легко могущие перейти в войну, Джоу, соседям не следует, что русские первые никогда не нападали и не нападут на каракиргизов, но что если со стороны последних будет производима какая-либо баранта не только против самих русских, но и против их подданных, киргизов Большой Орды, то возмездие будет немедленное, как это и случилось. Но что никаких враждебных действий русские продолжать не желают, если только каракиргизы сами не подадут к тому повода новой барантой или грабежом торговых караванов. Вот почему я и приехал к Умбет-Али, для того, чтобы попробовать сделать его тамыром, и прошу передать ему мои подарки, за которые семейство Умбета отдарило меня 3 прекрасными конями. Таким образом, Умбет-Али, согласно каракиргизскому обычаю, сделался моим тамыром. День прошел в разговорах и угощениях, и осмотре мной западной оконечности озера. Родичи Умбет-Али приглашали меня на предстоявшую байгу, но я отказался от этого, считая, с одной стороны, для себя невозможным присутствовать на тризне убитых в сражении с русскими, а с другой опасаясь какого-нибудь конфликта между казаками и каракиргизами. Причиной моего отказа я выставил то, что стоящие будто бы у горных перевалов более значительные русские отряды, нас ожидающие, могут быть встревожены продолжительностью нашего отсутствия. И, явившись следом за нами, войти в какие-нибудь столкновения со встреченными ими каракиргизами. Ночью мы приняли всевозможные предосторожности. Все лошади наши были заседланы и не выходили из рук спавших по очереди казаков. Кругом выстроенные для меня юрты были расположены часовые. Хотя я был убежден, что каракиргизы отнесутся безукоризненно к священному в их глазах обычаю гостеприимства, но все-таки эти предосторожности были не лишни, тем более, что они успокаивали казаков, которые так недавно были свидетелями зверского озлобления каракиргизов против наших раненых. На другой день, 27 сентября, я поднялся в 5 утра и выехал из аулов Умбет-Али в сопровождении моего переводчика, еще одного казака и 2 сарыбагишских проводников. Мне хотелось достигнуть одной из главных целей моего посещения западной оконечности Иссык-Куля, а именно уяснение гидрографических отношений между этим озером, рекой Чу и речкой Кутемалды, о которой уже знал Гумбольдт по сведениям, собранным им в 1829 году в Семипалатинске от бухарских и ташкентских купцов. Во время моего пребывания в Берлине в 1853 году географы полагали, что озеро Иссык-Куль имело сток, но этим стоком одни считали реку Чу, а другие – по распространенным Гумбольдтом сведениям, речку Кутемалды, которая якобы выходит из озера Иссык-Куль и течет далеко в степь. Мы доехали в 3/4 часа на прекрасных лошадях, подаренных мне семейством Умбет-Али, из его аула в то место, где река Чу, текущая по Иссык-Кульскому плоскогорью с юга к северу, круто меняет свое направление в западное и вторгается в Буамское ущелье. Вопрос, меня живо интересовавший, скоро разъяснился. Главная составная ветвь мощной реки Чу берет начало под названием Качкара в Тяньшане, выходит из поперечной его долины на Иссык-Кульское плоскогорье, но, не следуя естественному склону к озеру, поворачивает прямо на запад в Буамское ущелье. К востоку от этого поворота я увидел болотистую местность, из которой в Иссык-Куль по естественному ее уклону текла маленькая речка Кутемалды, имевшей не более 6 длины. Сопровождавшие меня сарыбагиши объяснили мне название речки тем, что она так мелководна, что кто бы вздумал сесть посреди нее, обмочил бы себе только зад. Кутемалды означает «мокрый зад». Киргизы рассказывали, впрочем, что во время половодья нередко вода течет через речку из Чу в Иссык-Куль. В то же время, когда я впервые увидел речку Кутемалды, она не выходила непосредственно из Чу и имела не более 12 ширины, и течение довольно спокойное, так как падение ее на расстоянии 5 едва ли превосходило 12. Я доехал до устья речки и, повернув по берегу озера, вернулся в аул Умбет-Али, вполне убедившись, что озеро Иссык-Куль стока не имеет и что оно в настоящее время не питает реки Чу, и что мощная река эта образуется из 2 главных ветвей – Качкара, берущего начало в вечных снегах Тяньшаня, и Кибина, текущего из вечных снегов и из продольной долины Заилийского Алатау. Само собой разумеется, что если бы представить себе уровень озера, повысившимся всего только от 15 до 20 метров, то река Чу сделалась бы стоком из Иссык-Куля. Но было ли это когда-нибудь, я отложил всякие размышления до своей поездки в бассейн озера в следующем 1857 году. Главная цель моя была достигнута, а безопасность вверенных мне людей требовала неотложного моего возвращения в Верное, довольствуясь добытыми мной предварительными результатами. Вернувшись в аул Умбет-Али, я поднял весь свой отряд и, дружески распростившись со своими гостеприимными тамырами, выехал в обратный путь в Россию, как говорили казаки, после обильного полуденного каракиргизского угощения. Мы проехали верст 15 по северному прибрежью Иссык-Куля, Кунгею, и затем стали подниматься диагонально к востоку-северо-востоку на трудный подъем южной цепи Заилийского Алатау. Здесь я снова, как и на восточной оконечности озера, любовался с восторгом дивной красотой поднимавшегося за озером высокого хребта.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Первый ночлег свой с 27 на 28 сентября мы имели еще на южном склоне южной цепи Заилийского Алатау. И здесь из предосторожности не зажигали огней, так как не могли считать этого ночлега безопасным. После гостеприимства, нам оказанного у себя дома, каракиргизы могли считать все-таки позволительным сделать на нас какое-нибудь нападение вне своей черты, чего опасались и сами казаки, хотя я был убежден в нашей неприкосновенности в глазах каракиргизов. 28 сентября мы снялись очень рано с места своего опасного ночлега и быстро стали подниматься по крутому подъему. На дороге мы встретили громадного кабана, которого нам удалось убить. Через несколько часов после того мы достигли до высокого перевала Дюринынь, который по своему гипсометрическому измерению оказался в 3000 метров абсолютной высоты, и в это время года уже был совершенно занесен снегом. Спуск с перевала в продольную долину Кибина, разделяющего обе цепи, совершился очень быстро, и ранее солнечного заката мы уже добрались до лесной зоны, состоявшей из великолепных высокоствольных елей. Казаки, почувствовавшие себя в полной безопасности, были в восторге, устроили мою палатку близ водопада, разожгли великолепные костры не из тезека, помета, как это делается в степных местностях, а из сухих древесных сучьев, и изготовили превосходный ужин из убитого нами на дороге огромного кабана. Уже с вечера, тайком от меня, они послали в Верное двух казаков на лучших лошадях с заводными заводкой. И к утру водка была получена, несмотря на то, что расстояние до Верного через второй снеговой перевал было не менее 90 верст. Утром 29 сентября мы, не торопясь, спустились в долину Кибина и сделали привал на самой реке, на месте, где мы нашли след привала какой-то киргизской баранты. Забавно было смотреть на одного из наших проводников, киргиза Большой Орды. Он подбирал частицы помета и подносил их к своему носу, а затем, вдруг побледнев, заявил, что баранта снялась с этого места не более 2 часов тому назад, что она состояла из каракиргизов самого враждебного нам племени, оставивших свой бивак, когда они заметили, что мы спускаемся с гор, что баранта находится где-нибудь в ущелье недалеко и что притом она многочисленная. Само собой разумеется, казаки не разделяли страха киргиза. В Верном уже знали о месте, где мы находимся, а защищаться от нападения киргизов в прекрасной широкой долине было нетрудно. Да и притом самое нападение представлялось нам совершенно невероятным. В этот день, 29 сентября, мы перешли через высокий перевал Кескелена, северной цепи Заилийского Алатау, также имевший не менее 3000 метров и сильно заваленный на северной своей стороне снегом. При спуске с этого перевала нам пришлось очень забавно и довольно безопасно скатываться по снегу со своими лошадьми. Ночь на 30 сентября мы ночевали еще очень высоко на реке Кескелене. А 30 сентября, спустившись по долине реки на Подгорье, расположились на последнем своем ночлеге, верст 30, не доезжая Верного. 1 октября поутру мы быстро совершили последний переезд и благополучно вернулись в Верный, где были торжественно встречены городским населением. Особенно радовались нашему успеху два интеллигента этой юной колонии, которой предстояла такая блестящая будущность – полковник Хоментовский и артиллерийский капитан Обух. Этот последний был очень симпатичным и талантливым человеком, к сожалению, не чуждым общего порока лучших людей нашей юной колонии – алкоголизма. Впоследствии он первый с известным путешественником Николаем Алексеевичем Северцевым вошел при взятии Ташкента на вал крепости, но был сражен здесь вражеской пулей. Наступала глубокая осень 1856 года. Дальнейших поездок во внутренность Тяньшаня в этом году уже предпринимать было невозможно, и я должен был отложить их до начала лета следующего, 1857 года. Но моя первая цель была достигнута. Я увидел Тяньшань во всем блеске его наружного вида, почти на 200-верстном протяжении, вдоль всего бассейна Иссык-Куля, до берегов которого я дошел на двух его оконечностях – восточной и западной. Вот почему я решился выехать из Верного в первых числах октября и предпринять еще две осенние поездки. Одну в местность Кату, в Илийской равнине южнее Семиреченского Латау, за Алтыно-Мельским перевалом, другую в том же направлении в китайские пределы, в город Кульджу. Первая поездка не могла встретить никаких препятствий, но последняя была крайне затруднительной, потому что китайские власти не пропускали через свою границу никаких русских подданных, кроме русской казачьей почты, которая три раза в год ходила из Капала в Кульджу, к имевшему там постоянное пребывание русскому консулу. В местность Кату меня привлекали слухи о каких-то происходивших, будто бы там, по китайским сведениям, вулканических явлениях. Из Верного я благополучно доехал в своем тарантасе по Капальскому тракту до Алтыно-Мельского пикета, а оттуда с двумя казаками совершил поездку через Алтыно-Мельский перевал в интересовавшую меня местность Кату. Здесь, в невысоких горах, слегка дымящихся, я действительно нашел месторождение нашатыря и серы. Но все это явление оказалось произведенным горением подземных богатых пластов каменного угля, и, следовательно, явление было не вулканическое, а только псевдовулканическое. Осмотрев интересную местность Кату, я вернулся на Алтыно-Мельский пикет, а оттуда в своем тарантасе переехал по большому тракту в Капал, куда прибыл 17 октября в надежде предпринять при помощи полковника Абакумова поездку в Кульджу с отправлявшейся туда осенней почтой к русскому консулу Захарову. На беду почта эта ушла уже из Капала за два дня до моего приезда. Но отважный Абакумов предложил мне, взяв двух казаков, перейти через Семиреченский Алатау самым кратким путем и попытаться догнать почту, следовавшую довольно медленно кружным путем через Алтыно-Мель и пограничный Барахуджир. Времени терять было нечего, и я в тот же день, 17 октября, отправился с двумя казаками в свой рискованный путь. Абакумов дал мне прекрасную лошадь, которую заседлали моим офицерским седлом, и снабдил меня полным вооружением и костюмом казака, в который я и облегся. Один из казаков, меня сопровождавших, знал хорошо по-киргизски и по-калмыцки и мог служить мне надежным переводчиком. Вместе с тем Абакумов снабдил меня предписанием, посланному в Кульджу с почтой казачьему сотнику, которому было поручено тотчас стать в мое распоряжение. По знакомым моим спутникам-тропинкам мы в тот же день, 17 октября, перешли через засыпанный отчасти снегом перевал Семиреченского Алатау, полдневали на речке Тюльку-Булак, течение которой сопровождалось прекрасными деревьями, черемухой и ивой, ночевали же на Аламан-Су после громадного безостановочного переезда в 80 верст. 18 октября, выйдя со своего ночлега, я встретил большое разочарование. Нашей почты мы нигде не встретили, но всего хуже было то, что во весь день мы не нашли никаких киргизских аулов, крайне нам необходимых, так как мы не имели с собой никаких пищевых запасов, кроме небольшого количества сухарей. Киргизы укочевали с подгорья вследствие наступивших холодов. Весь вечер поднимались мы на холмы, стараясь хоть где-нибудь открыть присутствие киргизской юрты, но безуспешно. Пришлось провести холодную ночь с 18 на 19 октября под открытым небом, без всякой потом пищи и со скудным кормом для лошадей. На другой день, 19 октября, мы опять блуждали голодные, и только к вечеру, забравшись на холм, мы к общей радости увидели в маленькой западинке несколько киргизских юрт. в одной из этих юрт мы уже на третий день нашей голодовки нашли себе прибежище и пищу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: На следующий день, 20 октября, на рассвете мы направились самым прямым путем к китайскому пикету Барахуджиру. И к неописуемой радости увидали там только что подходившую нашу почту, которая состояла из казачьего сотника и 8 казаков. Я передал офицеру приказ полковника Абакумова и присоединился в виде сопровождавшего казака со своими еще 2 казаками к его отряду. От Барахуджира путь наш лежал прямо на восток, через Кульджинскую провинцию, между хребтом Ирен-Хабирган, связанным с Семиреченским Алатау, и рекой Или через древний город Харгос. Наш казачий почтовый отряд, состоявший со временем моего к нему присоединения из 12 человек, следовал в сопровождении китайского отряда, состоявшего из 12 всадников, вооруженных луками и стрелами, и офицера. Ночевали мы на китайских пикетах, которые, в противоположность русским, утопали в зелени деревьев. Ночью размещались мы на дворах пикетов, на разосланных нами войлоках, заворачивавшихся и покрывавших всех нас, лежавших тесно один возле другого, так как ночи были очень холодны. Разумеется, я с офицером занимал среднее место. Наблюдательные китайцы заметили некоторые мои особенности по сравнению с другими казаками, а именно тонкое белье, перчатки и не казачье, а офицерское седло. На вопрос обо мне начальника китайского отряда казаки отвечали, что я разжалованный мандарин, родственник их офицера. Начальник китайского отряда предложил мне, оставив почту, проехать немедленным путем, а заехать вместе с ним в верст за 40 в сторону на северо-восток к Толкинскому перевалу и посетить там его дом, где ему хотелось показать меня своей семье. Я охотно согласился на это предложение и поехал с ним в сопровождении только одного переводчика из казаков. К вечеру мы были поражены необыкновенным зрелищем. На небе появился метеор ослепительного блеска и с шумом распался на несколько огненных кусков, которые упали, по всем нашим соображениям, на северном склоне Толкинского перевала. Дом китайского офицера находился несравненно ближе того места, где упали аэролиты. Встречены мы были женою и детьми офицера с радушным любопытством. Внутренность помещения состояла из очень обширной и светлой комнаты, так как рамы громадных окон с красивыми переплетами были оклеены тонкой китайской бумагой, хорошо пропускавшей свет. Громадная печь с лежанками, кан, занимала часть комнаты. Тут же был устроен громадный котел, в котором варился кирпичный чай и подливалось к нему молоко. Этим-то чаем меня и угощали гостеприимные хозяева. Особенное внимание китайские дамы обратили на мои черные перчатки, полагая, что это цвет моей кожи на руках, и были крайне удивлены, когда я снял эти перчатки. Застали мы их одетыми только в длинные рубашки, похожие на дамские ночные. Но вслед за тем они принарядились в шелковые курмы. Однако мы не могли оставаться долго у гостеприимных хозяев, потому что нам необходимо было догнать почту до прихода ее в Кульджу. Консул Захаров, конечно, не ожидал моего прибытия и был поражен, когда я, явившись к нему в казачьей форме, сделал заявление о своей личности. О путешествии моем на Иссык-Куль уже дошли до него слухи через китайцев, которые, узнав от киргизов Большой Орды о моем посещении озера Иссык-Куля, не подозревали, что тот самый путешественник, о котором они рассказывали Захарову, явился в Кульджу в виде казака. Встретил меня Захаров с гостеприимной радостью, тем более, что в Кульдже его не посещал никогда ни один образованный русский. Он с удовольствием показывал мне свой красивый и прекрасно выстроенный каменный дом и свой спускавшийся к реке Или сад, содержимый китайским садовником в полном порядке. Показал мне также предпринятую им, при помощи одного из сибирских топографов, переводную с китайских карту китайской Джунгарии и Тяньшаня с нанесением на нее всех современных до того времени русских съемок в Балхашском бассейне. В Кульдже я пробыл около недели у нашего гостеприимного консула и обстоятельно ознакомился с китайским городом, его лавками, рынками и храмами. Выехал я из Кульджи с обратной почтой 27 октября и перешел границу снова при Барахуджире 29 октября. Погода была так холодна, что на ночлеге 30 октября мы проснулись под своим обширным войлоком, совершенно засыпанными глубоким снегом. От границы до Капала мы следовали с возможной быстротой, сокращая путь через знакомый нам Аламанский перевал. В Капале я пробыл только один день и распростился с дорогим мне Абакумовым, которому был обязан своей интересной поездкой в Кульджу, и после трехдневного беспрерывного переезда по почтовому тракту вернулся в Семипалатинск, где остановился по-прежнему у радушного Демчинского, и на этот раз, пробыв у него дней 5, имел отраду проводить целые дни с Федором Михайловичем Достоевским. Тут только для меня окончательно выяснилось все его нравственное и материальное положение. Несмотря на относительную свободу, которой он уже пользовался, положение было бы все же безотрадным, если бы не светлый луч, который судьба послала ему в его сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и обществе которой он находил себе ежедневное прибежище и самое теплое участие. Молодая еще женщина, ей не было и 30 лет, Исаева была женой человека достаточно образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро по водворении Федора Михайловича Достоевского, ставшего к нему в приятельские отношения и гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он женился еще во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая свой курс учения с успехом в Астраханской женской гимназии, вследствие чего она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Федор Михайлович Достоевский, она была хороший человек в самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В своем браке она была несчастлива. Муж ее был не дурной человек, но неисправимый алкоголик с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими чувствами, как Федор Михайлович Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она, в свою очередь, служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске. Во время моего первого проезда через Семипалатинск в августе 1856 года Исаевой уже там не было, и я познакомился с ней только из рассказов Достоевского. Она переехала на жительство в Кузнецк Томской губернии, куда перевели ее мужа за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске. Между нею и Федором Михайловичем Достоевским завязалась живая переписка, очень поддерживавшая настроение обоих. Но во время моего проезда через Семипалатинск осенью обстоятельства и отношения обоих сильно изменились. Исаева овдовела, и хотя не в состоянии была вернуться в Семипалатинск, но Федор Михайлович Достоевский задумал о вступлении с ней в брак. Главным препятствием к тому была полная материальная необеспеченность их обоих, близкая к нищете. Федор Михайлович Достоевский имел, конечно, перед собой свои литературные труды, но еще далеко не вполне уверовал в силу своего могучего таланта. А она, по смерти мужа, была совершенно подавлена нищетой. Во всяком случае, Федор Михайлович Достоевский сообщил мне все свои планы. Мы условились, что в самом начале зимы, после моего водворения в Барнауле, он приедет погостить ко мне и тут же решит свою участь окончательно. А в случае, если переписка с ней будет иметь желаемый результат и средства позволят, то он поедет к ней в Кузнецк, вступит с ней в брак, приедет ко мне уже с ней и ее ребенком в Барнаул и, погостив у меня, вернется на водворение в Семипалатинск, где и пробудет до своей полной амнистии. Этими предположениями и закончилось мое свидание с Федором Михайловичем и путешествие 1856 года, и я вернулся на зимовку Барнаул в начале ноября 1856 года.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Глава третья. Прибыв в Барнаул после своего путешествия в Семиречье поздней осенью 1856 года, я уже не застал там гостеприимного Василия Аполлоновича Палетики. Барнаульский алкивиат, как я называл его в шутку, уехал навсегда в Петербург искать там счастье. Обладая довольно значительным капиталом, он решился испытать силу своих замечательных дарований и блестящего красноречия на поле, имевшей возникнуть в Петербурге общественной деятельности, что ему и удалось вполне не ранее 1861 года, в эпоху подъема промышленных предприятий, к чему он чувствовал себя более других подготовленным. Зима 1856-57 годов, проведенная мной в гостеприимном Барнауле, не показалась мне скучной. Я нанял довольно уютную меблированную квартиру из нескольких комнат за 25 рублей в месяц. День проходил в разборке собранных мной богатых ботанических и геологических коллекций, в подробном осмотре и изучении предметов Барнаульского музея, в пользовании тамошней библиотекой и в ознакомлении с заводскими работами. Вечера же я проводил в гостеприимном, хорошо образованном и всегда приветливом барнаульском обществе. Зимний сезон был оживлен любительскими спектаклями в прекрасном здании Барнаульского театра. Многие из членов барнаульского общества выдавались своими замечательными сценическими дарованиями. Совершенно первоклассным комиком был горный инженер Самойлов, старший брат знаменитого артиста, даже превосходивший своим природным сценическим талантом своего младшего брата и выделившийся еще в то время, когда они оба воспитывались в горном корпусе. Вообще оживление и культурность этого прекрасного уголка Сибири, прозванного мной «сибирскими Афинами», делали пребывание в нем в холодное зимнее время сибирских буранов особенно привлекательным. Удручающее впечатление производило на меня только то, что все это интеллигентное культурное общество, принадлежавшее за исключением 2-3 золотопромышленников к Алтайской горной администрации, жило выше средств, доставляемых ему крайне скудным казенным жалованием, и, очевидно, пользовалось сверх него доходами, законом неустановленными и получаемыми самовольно с крепостного населения Алтайского горного округа. Но очевидно, что такое самовознаграждение происходило здесь не в той грубой и столь распространенной в русских провинциальных захолустьях форме, которую так художественно изобразил Гоголь в своем «Ревизоре», и не в столь же распространенной в русских губернских городах форме даруемых откупщиками дополнительных содержаний всем высшим чиновникам губернской администрации, кроме тех из них, которые имели редкое в половине XIX века аристидовское бескорыстие отказываться от установленных обычаем откупщических окладов. В Барнауле в половине XIX века горная администрация выработала себе форму самовознаграждения из доходов

дней в году, приходившееся на каждого крестьянина, было очень умеренно. А крестьяне, которым по роду и времени их земледельческих занятий было затруднительно отбывать свои работы натурой, могли при посредстве горных офицеров поставлять вместо себя заместителей. Вот каким путем алтайская администрация извлекала свое самовознаграждение из этого замещения. Кроме 30 тысяч горнозаводских рабочих, мужского пола с подростками, отправлявших работы на рудниках и находившихся на положении дворовых людей в поместьях, то есть не наделенных землей, кроме усадеб, и получавших свое содержание от кабинета, к Алтайскому горному округу было приписано 150 тысяч крестьян мужского пола, богато наделенных 3 500 000 десятин удобной и плодородной земли, за пользование которой они обязаны были нести натуральные повинности по отношению к горным рудникам и заводам, как пешие, так и конные. Повинности эти состояли главным образом в перевозке руд из рудников на заводы, в рубке и перевозке дров, в обжигании и перевозке угля и в некоторых вспомогательных работах на заводах и рудниках. Для всех этих работ крестьяне вызывались несколько раз в году, но всегда на довольно короткие сроки на те заводы и рудники, на которых они должны были исполнять эти работы со своими лошадьми. Для крестьян, живших вблизи заводов и рудников, эта натуральная повинность была сравнительно необременительна. Но для крестьян, живших далеко от мест, куда они вызывались, иногда за сотни верст, отрываться от своих земледельческих работ на какую-нибудь неделю, теряя еще более времени на переезд, было бы очень разорительно. Поэтому зажиточные алтайские крестьяне считали для себя благодеянием предоставляемое им право заместительства крестьянами с соседних заводами селений. И они особенно охотно принимали предложения горных чиновников, бравших на себя наем для них рабочих по гораздо более дешевой цене, чем та, за которую они могли нанять их сами. Вот эти-то суммы добровольного найма и поступали в руки горной администрации, составляя специальные ее доходы, количество которых зависело от таких расчетов, которые находились в руках горной администрации и по самому существу своему не подлежали никакому постороннему учету или контролю. Основанием этого расчета было количество рабочих дней, падавших на 150-тысячное крестьянское население Алтайского горного округа, обязанного выплавить ежегодно для кабинета 1000 пудов серебра. Причем количество рабочих дней зависело от количества доставляемых на заводы и переплавляемых на них руд. Конечно, богатство содержания добываемых на различных рудниках руд и самая техника дела требовала смешения руд более богатых с менее богатыми и тугоплавких с легкоплавкими. При таких условиях для каждого завода определялось до начала года количество подлежащих переплавке, а для рудника количество подлежащих на нем добыче руд для получения требуемых 1000 пудов серебра, так же, как и количество требуемого угля, а затем общее количество требуемых на все годовое производство число рабочих дней, которое и разверстывалось между крестьянским населением Алтая с точным указанием для каждого крестьянина, на каких заводах и рудниках требуются его работы. В общем, несмотря на то, что среднее содержание руд определялось значительно ниже действительности, а количество руд, из которых можно было добыть 1000 пудов серебра, преувеличивалось в значительной степени, исчисление же числа рабочих дней, потребных на годовое производство, также в значительной мере превышало действительную потребность, натуральная повинность алтайских крестьян была умеренна, а заместительство превращало ее в денежную, которая при ее ненадобности для горного производства обращалась в специальный, неузаконенный доход всей Барнаульской горной администрации, который делился между всеми ее членами, местным начальством, сообразно с их деятельностью. В январе 1857 года я был обрадован приездом ко мне Федора Михайловича Достоевского. Списавшись заранее с той, которая окончательно решилась соединить навсегда свою судьбу с его судьбой, он уехал в Кузнецк с тем, чтобы устроить там свою свадьбу до наступления Великого Поста. Достоевский пробыл у меня 2 недели в необходимых приготовлениях к своей свадьбе. По нескольку часов в день мы проводили в интересных разговорах и в чтении глава за главой его в то время еще не оконченных записок из «Мертвого дома», дополняемых устными рассказами. Понятно, какое сильное, потрясающее впечатление производило на меня это чтение
и как я живо переносился в ужасные условия жизни.

0: жизни страдальца, вышедшего более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы, в которой тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Конечно, никакой писатель такого масштаба никогда не был поставлен в более благоприятные условия для наблюдения и психологического анализа над самыми разнообразными по своему характеру людьми, с которыми ему привелось жить так долго одной жизнью. Можно сказать, что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога. Но нелегко достался ему этот способ развития своих природных дарований. Болезненность осталась у него на всю жизнь. Тяжело было видеть его в припадках падучей болезни, повторявшихся в то время не только периодически, но даже довольно часто. Да и материальное положение его было самое тяжелое, и, вступая в семейную жизнь, он должен был готовиться на всякие лишения и, можно сказать, на тяжелую борьбу за существование. Я был счастлив тем, что мне первому привелось путем живого слова ободрить его своим глубоким убеждением, что в записках из «Мертвого дома» он уже имеет такой капитал, который обеспечит его от тяжкой нужды, а что все остальное придет очень скоро само собой. Оживленный надеждой на лучшее будущее, Достоевский поехал в Кузнецк и через неделю возвратился ко мне с молодой женой и пасынком в самом лучшем настроении духа и, погостив у меня еще две недели, уехал в Семипалатинск. После отъезда Достоевского главной моей заботой был своевременный переезд в конце зимы в Омск для переговоров с генерал-губернатором и с ранней весны для обеспечения твердо задуманного мной путешествия 1857 года вглубь уже открытого мной для научных исследований Тяньшаня. Вместе с тем, до переезда в Омск я предварительно списался с пребывавшим в Томске в качестве учителя рисования в Томской гимназии художником Кошаровым, предложив ему сопутствовать мне во время предполагаемого путешествия в Тяньшань. Кошаров согласился, и мы условились съехаться с ним в конце апреля 1857 года в Семипалатинске. По прибытии моем в Омск генерал Гасфорд принял меня чрезвычайно приветливо. Он в высшей степени интересовался тем впечатлением, которое произвел на меня приобретенный им скромно и почти незаметно для петербургских властей Заилийский край. Уже достаточно ознакомившись со мной, Густав Иванович Гасфорд понял, что моя оценка его деятельности во вверенном ему крае будет не только совершенно беспристрастной, но и достаточно компетентной. А главное, что перенесенная в Петербург во влиятельные сферы, она может принести существенную пользу начатому им делу. Поэтому я счел долгом высказать Густаву Ивановичу совершенно прямодушно свое мнение по интересующим его вопросам. Я сказал ему прежде всего, что не сомневаюсь в том, что занятый им Заилийский край, хорошо обеспеченный мирной русской колонизацией, сделается одним из перлов русских владений в Азии. При этом я воспользовался случаем, чтобы высказать и некоторые общие взгляды на наши отношения к племенам Средней Азии. Я находил совершенно ненормальным, что мы, владея уже довольно прочным громадным пространством Средней Азии, занятым многочисленным кочевым населением киргизских орд и степей, держали свою государственную границу не впереди этого пространства, а сзади него, вдоль старой линии казачьих форпостов, от устья Урала вдоль и вверх его течения, а там на Петропавловск и по Иртышу на Омск до Зайсана. Путешествуя по землям киргизов Средней и Большой Орды, я убедился, как трудно управлять этим кочевым населением из Омска, а тем более обеспечивать его от набегов и разорений соседей, нерусских подданных, не имея твердых опорных пунктов внутри страны и в особенности впереди нее. В этом отношении крупную службу сослужили России прекрасный и цветущий Капал и новые поселения – Лепсинская и Урджанская станицы в Семиречье и на южном склоне Тарбагатая. Но несравненно более можно ожидать еще от вновь занятого Заилийского края. Здесь уже может быть устроен при помощи нашей колонизации самый сильный и несокрушимый оплот русскому влиянию и владычеству в Средней Азии. Вместе с тем, существование такого твердого оплота уже скоро дозволит осуществить то, что представляется совершенно необходимым для обеспечения обладания и управления киргизскими ордами и степями, а именно перенесение нашей государственной границы вперед их, с длинной Уральско-Оренбургско-Сибирско-Иртышской линии на короткую пограничную линию, посредством которой можно было бы соединить верное с нашими уже существовавшими укреплениями на Сыр-Дарье, фортом Перовским. Вот почему я считаю занятие Заилийского края и прочную его колонизацию не менее крупной заслугой перед Россией, чем занятие Преамурского края, заслугой, которую оценит впоследствии история. А пока все, что будет предпринято для научного исследования вновь приобретенного края, будет светочем науки, внесенным впервые в самую глубь азиатского материка. Соображения мои очень понравились Госфорту. В особенности он был доволен оценкой значения занятия Заилийского края. Очень заманчивыми показались ему и мои предположения о проведении государственной границы впереди наших киргизских областей, опираясь на верное и форт Перовский. Но на осуществление подобного смелого замысла у него недоставало предприимчивости и энергии Муравьева-Амурского. Впрочем, Госфорт, как опытный и храбрый военачальник, не боялся никаких могущих произойти столкновений с соседними ханствами Туркестана. Но он оказывался совершенно трусливым по отношению к ответственности перед петербургскими властями, боясь потерять свое высокое служебное положение, которым он, к сожалению, дорожил более, чем интересами своего приемного отечества, служа ему, впрочем, вполне добросовестно. Потому он не решился даже и возбуждать вопросы о перенесении государственной границы вперед киргизских степей на южную окраину наших среднеазиатских владений, но решился продолжать упрочение наших владений в Заилийском крае и его колонизацию, так как в этом деле он не встречал препятствий ни из Петербурга, ни даже противодействия со стороны Главного управления Западной Сибири. Что же касается донаучных исследований в Заилийском крае, то, придавая большое значение своей репутации просвещенного европейца, он относился к ним с большим сочувствием, а потому легко согласился на все мои ходатайства относительно моего путешествия 1857 года. Впрочем, несмотря на всю благосклонность генерал-губернатора к моим исследованиям в Заилийском крае, я не обнаруживал перед ним в подробности плана своих путешествий и довольствовался только испрошением в самых общих чертах разрешение посетить озеро Иссык-Куль и соседние с ним горы, не упоминая даже малоизвестного ему имени Тянь-Шаня. Все подробности моего снаряжения я предложил ему предоставить моему соглашению с местными властями, прося его только предписать им давать мне конвой в достаточном по местным обстоятельствам числе для обеспечения моей безопасности. Генерал-губернатор с удовольствием на все согласился, поставив мне одно только ограничительное условие, а именно – не переходить реки Чу, которая меня нисколько не стесняла, так как до Тяньшаня мне было гораздо удобнее добраться, обогнув не западную, а восточную оконечность озера Иссык-Куль.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Маяковский рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая рандеву своим поклонникам, произносят два слова: «Твербуль», «Пампуш». И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий – Тверской бульвар, памятник Пушкину. В 20-х годах в Москве существовало двустишие: «На Твербуле у Пампуша ждет меня миллионок груша». Вообще, такие новообразования нередко имели для русского уха какой-то иноязычный оттенок, и когда кооператив сахарной промышленности стал сокращенно называться «Коопсах», Маяковский ощутил это слово как библейское имя. Например, вот это говорится или блеется: «Синемордое в оранжевых усах, новохудоносором библейцем Коопсах». Словесные агрегаты так часто встречались в тогдашнем быту, что даже самые простые слова воспринимались как склеенные. Василий Иванович Качалов рассказывал, что, увидев на двери какого-то учреждения надпись «Вход», он остановился в недоумении, размышляя про себя, что же может она означать, и в конце концов решил, что это «Высший художественный отдел дипкурьеров».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересов.
1: Как отметил Лавров, западные страны всячески стараются обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской и Украинская в Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун» и местам их хранения. Продолжается освобождение Красного Лимана. За сутки в городе при попытке восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков украинские боевики потеряли до 50 военных. Всего ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения до 1430 боевиков за сутки. Российские средства ПВО сбили 602 беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Черноморский флот центральной части Черного моря уничтожил 2 украинских безэкипажных катера, добавили в нашем военном ведомстве. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. По данным телеканала, генпрокурор обвиняет украинцев в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что можно квалифицировать как военное преступление. Как считает следствие, Сергей К. был руководителем диверсионной группы. Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют достижение геомагнитной бури высокого уровня после вспышки высшего балла X, произошедшей в ночь на 1 июля. В настоящее время активные центры Солнца расположены почти точно на линии Солнца и Земля. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг между 9 вечера и полуночью по московскому времени. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
5: Глава 5. На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге», — подумал он, посмотрев кругом, — «местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался со своими крестьянами, ему пришлось отвезти под новую усадьбу 10-4 совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и 2 колодца. Но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акации порядочно разрослась. В ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал 2 дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце с версту от усадьбы за лягушками. «На что тебе лягушки, барин?» — спросил его один из мальчиков. «А вот на что!» отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно. «Я лягушку распластаю, да посмотрю, что у нее там внутри делается. А так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.
6: Да на что тебе это?
5: А чтоб не ошибиться, если ты занеможешь, и мне тебя лечить придется.
6: Разве ты доктор?
5: Да.
6: Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!
5: Я их боюсь, лягушек-то, — заметил Васька, мальчик лет 7, с белую как лен головою, в сером казакине, стоячим воротником и босой. Чё б бояться? Разве они кусаются?
6: Ну, полезайте в воду, философы, — промолвил Базаров.
5: Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу под навес маркизы. Возле перил на столе между большими букетами сирени уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила: «Федосья Николаевна, не совсем здоровы, прийти не могут. Приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?»
6: «Я сам разолью, сам», — поспешно подхватил Николай Петрович. — Ты, Аркадий, с чем пьешь чай? Со сливками или с лимоном?
5: — Со сливками, — отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес. — Папаша? Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына. — Что? — промолвил он. Аркадий опустил глаза. —
6: Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, — начал он, — но ты сам вчерашнюю своею откровенностью меня вызываешь на откровенность. Ты не рассердишься?
5: Говори.
6: Ты мне даешь смелость спросить тебя. Не от того ли, она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?
5: Николай Петрович слегка отвернулся.
6: «Может быть, — проговорил он наконец, — она предполагает, она стыдится?»
5: Аркадий быстро вскинул глаза на отца.
6: «Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей».
5: Аркадию очень было приятно произнести эти слова.
6: «А во-вторых, захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом я уверен, ты не мог сделать дурной выбор. Если ты позволил ей жить с тобою под одной кровлей, стало быть, она это заслуживает.
5: Во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы». Голос Аркадия дрожал сначала, он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу. Но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.
6: «Спасибо, Аркаша», — глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. «Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне нелегко говорить с тобой об этом, но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда».
5: «В таком случае я сам пойду к ней», — воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула.
6: «Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться».
5: Николай Петрович тоже встал.
6: «Аркадий, — начал он, — сделай одолжение. Как же можно? Там я тебя не предварил».
5: Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущении опустился на стул. Сердце его забилось. Представилось ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном,
6: Сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если бы он вовсе не касался этого дела? Упрекал ли он самого себя в слабости? Сказать трудно. Все эти чувства были в нем, но в виде ощущений, и то неясных. А с лица не сходила краска, и сердце билось. Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу. «Мы познакомились, отец!» — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. «Федось Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его». Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия. Аркадий бросился ему на шею. «Что это? Опять обнимаетесь?» — раздался сзади их голос Павла Петровича. Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту. Бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти. «Чему ж ты удивляешься?» — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки дождался я Аркаши. Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел. — Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович. — Я даже сам не прочь с ним обняться. Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновения его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний в английском вкусе костюм. На голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни. Но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычной неумолимостью упирались в выбритый подбородок. «Где же новый твой приятель?» — спросил он Аркадия. — Его дома нет. Он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания. Он церемонии не любит.
7: — Да, это заметно, — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб.
6: — Долго он у нас прогостит? — Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. — А отец его где живет? —
7: В нашей же губернии, верст 80 отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.
6: Те-те-те-те-те-те-те. Тот-то я все себя спрашивал, где слышал я эту фамилию Базаров. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров.
7: Кажется, был.
6: Точно, точно. «Так этот лекарь его отец?» «Хм!» Павел Петрович повел усами. «Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое?» спросил он с расстановкой.
7: «Что такое Базаров?» Аркадий усмехнулся.
6: «Хотите, дядюшка, я вам расскажу, что он, собственно, такое?»
7: «Сделай одолжение, племянничек.
6: Он нигилист».
7: «Как?»
6: — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.
7: — Он нигилист, — повторил Аркадий.
6: — Нигилист, — проговорил Николай Петрович, — это от латинского «nihil» — «ничего», сколько я могу судить. Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает?
7: «Скажи, который ничего не уважает», — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.
6: «Который ко всему относится с критической точки зрения», — заметил Аркадий.
7: «А это не все равно?» — спросил Павел Петрович.
6: «Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип».
7: «И что ж, это хорошо?» — перебил Павел Петрович. смотря как кому дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно. Вот как? Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов... Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер. Аркадий, напротив, произносил «принцип», налегая на первый слог. «Без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Вы все это изменили. Дай вам Бог здоровья и генеральский чин. А мы только любоваться будем». «Господа, как бишь?» «Нигилисты», — отчетливо проговорил Аркадий. «Да, прежде были гигилисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве. А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович. Мне пора пить мой какао». Николай Петрович позвонил и закричал «Дуняша!», но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет 23, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье. Голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась. Горячая кровь разлилась алую волной под тонкую кожицу ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти. Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился. «Здравствуйте, Фенечка!» — проговорил он сквозь зубы. «Здравствуйте-с!» — ответила она негромким, но звучным голосом, и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко в развалку, но и это к ней пристало. На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову. «Вот и господин нигилист к нам жалует», — промолвил он вполголоса. Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи. Цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы. В правой руке он держал небольшой мешок. В мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил. «Здравствуйте, господа! Извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь. Надо вот этих пленниц к месту пристроить». «Что это у вас? Пиявки?» — спросил Павел Петрович. «Нет, лягушки. Вы их едите или разводите?» «Для опытов», — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом. «Это он их резать станет», — заметил Павел Петрович. «В принципы не верит, а в лягушек верит». Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома дебоширничает и от рук отбился. «Такой уж он езоп», — сказал он, между прочим, — «всюду протестовал себя дурным человеком. Поживет и с глупостью отойдет».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
7: Глава 6. Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю. «Вы далеко отсюда ходили?» — спросил, наконец, Николай Петрович. «Тут у вас болотце есть возле осиновой рощи. Я взогнал штук 5 бекасов. Ты можешь убить их, Аркадий». «А вы не охотник?» «Нет». «Вы, собственно, физикой занимаетесь?» — спросил, в свою очередь, Павел Петрович. «Физикой? Да. Вообще, естественными науками. Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части». «Да, немцы в этом наши учители», — небрежно отвечал Базаров. Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил. «Вы столь высокого мнения о немцах?» — проговорил с изысканной учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое. «Тамошние ученые — дельный народ». «Так-так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия». «Пожалуй, что так». «Это очень похвальное самоотвержение», — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. «Но как же нам, Аркадий Николаевич, сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов, не верите им?» «Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело? Я соглашаюсь, вот и все». «А немцы все дело говорят», — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь. «Не все», — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение. Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив, твой друг, признаться». «Что касается до меня», — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — «я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю. Известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда. Тогда у них были, ну, там, Шиллер, что ли, Гёте. Брат вот им особенно благоприятствует. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты. Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта», — перебил Базаров. «Вот как!» — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. «Вы, стало быть, искусство не признаете? Искусство наживать деньги или нет более геморроя?» — воскликнул Базаров с презрительной усмешкой. «Так-с-так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете?» «Положим. Значит, вы верите в одну науку?» «Я уже доложил вам, что ни во что не верю. И что такое наука, наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания, а наука вообще не существует вовсе».
8: «Очень хорошо-с.
7: Ну, а насчет других в людском быту принятых постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?» «Это что, допрос?» — спросил Базаров. Павел Петрович слегка побледнел. Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор. «Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильевич. И ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах? Вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет?
8: Я к вашим услугам, Николай Петрович.
7: Но куда нам до Либиха? Сперва надо азбуки выучиться и потом уже взяться за книгу. А мы еще аза в глаза не видали.
8: «Ну, ты, я вижу, точно нигилист», — подумал Николай Петрович.
7: «Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае», — прибавил он вслух.
8: «А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком».
7: Павел Петрович поднялся со стула.
8: «Да», — проговорил он, ни на кого не глядя, — «беда пожить это годков пять в деревне, в отдалении от великих умов. Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там хватит. Оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этими пустяками больше не занимаются, и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать? Видно, молодежь точно умнее нас».
7: Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел. Николай Петрович отправился вслед за ним.
8: «Что, он всегда у вас такой?» — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.
7: «Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся», — заметил Аркадий. «Ты его оскорбил».
8: «Достану я их баловать, этих уездных аристократов. Ведь это все самолюбие, львиные привычки, фатовство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад. А, впрочем, бог с ним совсем. Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука. Дитискус маргинатус. Знаешь, я тебе его покажу».
7: «Я тебе обещался рассказать его историю», — начал Аркадий.
8: «Историю жука? Ну, полный, Евгений, историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки».
7: «Я не спорю.
8: Да что он тебе так дался?
7: Надо быть справедливым, Евгений».
8: «Это из чего следует?»
7: «Нет, слушай». И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 7. Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же, как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательной красотой. К тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен. Он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался, но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы. Он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостью и ловкостью, он ввел было гимнастику в моду между светскую молодежью и прочел всего 5-6 французских книг. На 28-м году от роду он уже был капитаном, блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось. В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж, и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась. Не находила нигде покою, и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки или сидела вся бледная и холодная над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена. Ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал. Во всем ее лице только и было хорошего, что глаза. И даже не самые глаза, они были невелики и серы, но взгляд их быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, загадочный взгляд». Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели. Но легкость торжества не охладила его. Напротив, он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе, Бог весть. Казалось, она находилась во власти каких-то тайных для нее самой неведомых сил. Они играли ею, как хотели. Ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей. Единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью. Она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его, и глядела на него с недоумением. Иногда, большую частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас. Лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое, она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом. «Что это?» — спросила она. «Сфинкс?» «Да», — ответил он, — «и этот сфинкс вы». «Я?» — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. «Знаете ли, что это очень лестно?» — прибавила она с незначительной усмешкой, а глаза глядели все так же странно. Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила. Но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду. Ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещание начальников, и отправился вслед за княгиней. Года 4 провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду. Он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие, но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ, слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему. Казалось, никогда еще она так страстно его не любила. Но через месяц все уже было кончено. Огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такой женщиной была возможна. Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старую жизнью, но уже не мог попасть в старую колею. Как отравленный бродил он с места на место. Он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться 2-3 новыми победами, но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, посидел. Сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью. Знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. 10 лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро. Страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее. Однажды за обедом в клубе Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя. В нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.
1: Радио «Звезда». мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
2: Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне. Свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось. Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания. После смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни. Сын вырастал на его глазах. Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала. Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого. Потеряв свое прошедшее, он все потерял. «Я не зову теперь тебя в Марьино», — сказал ему однажды Николай Петрович. Он назвал свою деревню этим именем в честь жены. «Ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь». «Я был еще глуп и суетлив тогда», — отвечал Павел Петрович. «С тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться». Вместо ответа Николай Петрович обнял его. Но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать все больше по-английски. Он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус. Редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большую частью помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те, и другие считали его гордецом. И те, и другие его уважали за его отличные аристократические манеры, за слухи о его победах, за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы, за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика Филиппа, за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный НССР и походную ванну, за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно благородными духами, за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал. Наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами. «Вот, видишь ли, Евгений, — промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, — как несправедливо ты судишь о дяде. Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги. Имение ты, может быть, не знаешь, у них не разделено. Но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян. Правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон». «Известное дело, нервы», — перебил Базаров. «Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы, особенно насчет отношений к женщинам». «Ага, на своем молоке обжегся, на чужую воду дует», —

0: Ты говоришь, что он несчастлив? Тебе лучше знать. Но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает «Голеньяшку» и раз в месяц избавит мужика от экзекуции. «Да вспомни его воспитание, время, в котором он жил», — заметил Аркадий. «Воспитание?» — подхватил Базаров. «Всякий человек сам себя воспитать должен. Ну, хоть как я, например. А что касается до времени, от чего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота. И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука». И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Алан Маршалл. Рассказ «К черту Карсона». Читает Сергей Алексяк.
1: Вечером я снова услышал его. Я ругнулся, разжег трубку, потом вышел из хижины и стал смотреть на реку. Эвкалипты, окаймлявшие ее берега, вычертили по кромке неба темные закорючины. Звезды уже зажигались. Пахло тростником и болотными травами. Заросли их тянулись от самой реки спасительным тенистым заслоном. В небе с криком сновали ржанки. Я прислушался. Но теперь он молчал. Я подождал еще несколько минут и вернулся в хижину. «Больше он не осмелится переплыть реку», — подумал я. Это был старый дикий бык. Он бродил по лесистым холмам на той стороне Муррия. А я держал в стаде быка Шортхорна. Купил его у Карсона всего за 10 фунтов, но Карсон сказал, что мой Шортхорн — чемпион породы. Карсон то и дело повторял, что он чемпион. Так и говорил. Не сомневайся, он чемпион. Старый бык подолгу трубил на том берегу. Он вызывал моего чемпиона на поединок. Но я никак не думал, что старик отважится переплыть реку, чтобы дать бой. Неделю назад я прогнал его за реку. В то утро, когда я увидел, как они уставились друг на друга на поляне, я здорово шуганул старика. Через тростник я погнал его галопом, но близ реки болото было глубже, и я остановил лошадь. Старый бык тоже остановился, заревел. Я щелкнул кнутом, гикнул, и тогда он двинулся дальше, упрямо, глухо мыча. Он был большой и глубоко увязал в тени. А когда задние ноги его стали проваливаться, он грузно плюхнулся в воду. Мутный фонтан взметнулся над тростником и окатил его бока. Из кубки болотных трав с перепугу выскочила водяная курочка и кинулась на утек, бороздя вытянутыми лапками речную гладь. Вдруг бык соскользнул.

0: скользнул с затопленного берега на глубину. Пенистая волна забурлила вокруг его груди. Он вытянул морду, подняв нос вровень со лбом, и быстро поплыл. На той стороне он зашлепал по мелководью, выбираясь на берег. С его мокрых боков стекала вода на черные, облепленные тиной ноги. Утром я оседлал коня и поехал по тропе вдоль тростниковых зарослей. Жара уже стояла градусов под 37. Над самой землей мерцающими волнами струился воздух. Издали чудилось, будто мое стадо пасется в воде. Старый бык снова трубил за рекой. Его грозное мычание завершалось на вдохе пронзительной нотой, словно бы воинственным кличем. Я доехал до излучины и увидел его на том берегу. Теперь он стоял молча, застывший, чуть пригнув голову, напряженно вытянув хвост. Неподвижность его была живой, зловещей. За тростниковыми зарослями вздымалась туча пыли. Это мой молодой чемпион всячески выказывал презрение к старому быку. Яростно бил копытами бурую землю и взметал в воздух клубы пыли. Пыль обсыпала ему загривок, сеялась на изрытую поляну. Он всаживал короткие рога в дерн, кромсал его, подбрасывал над головой травянистые комья. Из слюнявой пасти вырывался приглушенный гневный рев. Я гордился своим быком, ведь Карсон сказал, что он чемпион. «Он улучшит породу», — сказал Карсон. «Ты свое стадо не узнаешь». Но сегодня я был не на стороне короткорогого чемпиона в этой бычьей распре. Мне вдруг стало жаль престарелого ветерана, так быстро терявшего права на земли, хозяином которых он был столько лет. Там, где прежде он бродил на приволье, путь ему преграждали изгороди из колючей проволоки. Зато люди прокладывали себе путь все дальше и дальше в горы, в его убежище. Одна за другой гладкие молодые коровы, приносившие от него потомство, попадали в загоны. В толчье и давке, задрав головы, натыкаясь на бегущих впереди, опрометью мчались они куда-то, удирая от своры жестоких четвероногих преследователей. Так целым стадом, под крики гуртовщиков, бежали они по прогону, который вел к погрузочному пункту и к грузовикам, пропахшим городским дымом. На ногах у старого бродяги все еще виднелись метки собачьих зубов. Бугристый рубец от пастушьего бича пересекал его бок. Карсон рассказал мне, что бык этот неистовыми ударами протаранил жердяную изгородь высотой в 6 футов и обрел свободу. Единственное, что ему было нужно. Карсон предостерегал меня. «Смотри, не подпускай его, он тебе стадо перепортит. А мой бык — чемпион». Я привязал лошадь к стволу дерева, подкрался к реке, присел за бревном и стал наблюдать. Старый боец съехал на прямых ногах по сыпучему откосу берега, потом прошлепал по мелководью и, отфыркнувшись, пустился вплавь. Мой чемпион ждал его. Он крепко упирался в землю передними ногами, а задними переступал, поворачиваясь рогами к выбиравшемуся на берег врагу. Старый вояка подался в сторону, чтобы подобраться к моему быку с фланга. Тот сразу изменил позицию, готовясь встретить его рогами. Оба быка низко пригнули головы. В нескольких ярдах от моего быка старый бродяга остановился. Противники застыли на месте, их маленькие черные глазки сверкали холодной, расчетливой яростью. «Он же у меня чемпион», — твердил я себе. «Чего бояться? Карсон говорит, что он чемпион». «Но ведь если старик хоть раз пронет его как следует, потом за такого и 2 шиллингов не дадут. Вставай, разгони их». «Но погляди, какие у старика рога! Что он сделает этакими завитушками?» «И потом, на стороне моего чемпиона молодость». Да, за него была молодость. Дерзкая, безудержная отвага молодости. Внезапно пригнув голову, чемпион отпрянул в бок и ринулся на старого быка, метя рогом ему в заплечье. Но старик мгновенно с увертливостью динго отскочил, повернулся и отбил могучий удар головой. Столкнувшись лбами, быки врывали копыта в землю, силясь потеснить один другого. Их исполинские заплечья взбугрились набрякшими мышцами. Так они кружили, сомкнув лбы, и каждый норовил изловчиться, чтобы первым отпрыгнуть в бок и пырнуть противника рогом в плечо. Я поднялся из своего укрытия, подошел поближе. Меня слегка трясло, словно передо мной бились на поединке два моих друга. Я было крикнул на них, но тут же тихонько забормотал себе под нос. Карсон говорит, что он чемпион. Карсон говорит, что он чемпион. «А ну, старый красавец!» — выкрикнул я. Старый бык с дикой злобой рванулся вперед. Под его натиском чемпион отступал с яростным, удивленным ревом. Ну вот он отпрыгнул в сторону, увернулся от удара в загривок и ринулся на открытый бок старика. Глянцевый рог вонзился в тучное заплечье. Чемпион мотал головой, вспарывая рогом мышцы, а потом, крутанув, выдернул его рывком. На пятнистую шкуру старого бойца хлынула кровь. Рог чемпиона стал алым. Струйки крови стекали с него на короткие завитки между глаз. Я думал, что старик взвоет от боли, когда чемпион всадил в него рог, но он лишь глухо захрипел. Одним прыжком он извернулся, чтобы отбить головой новую атаку. Яростное наступление чемпиона заставило его попятиться, и он напоролся задом на торчавший из пня острый обломок сучка. Раздался страшный вопль. Старик круто осел на задние ноги, отшвырнувшие ворох сухой листвы и прутьев. И тут, шаг за шагом, он начал теснить чемпиона. С ловкостью опытного бывалого бойца старый бык вдруг оторвался от противника, отпрыгнув назад. Потерявший опору чемпион снова кинулся на него. Но не тут-то было. Старый бык увернулся и с диким ревом, низко пригнув голову, нанес ею удар в незащищенный бок чемпиона. Мощная широкая макушка нырнула под брюхо молодого быка. Старик вскинул на могучей шее беспомощно дрыгающего ногами чемпиона и с силой швырнул его оземь. И сразу ринулся на него, припал на колени. Так ему удобнее было всадить загнутые рога в мягкий бок. Чемпион вопил от боли, брыкался. Он все же вывернулся, привстал и снова рухнул. Из его пасти тонкими нитями тянулась слюна. Голову старого быка будто опутала серебристая паутина. Крепким, как броня, лбом он молотил чемпиона по ребрам, в исступлении мотал головой, терзая поверженного врага. Наконец мой чемпион откатился, вскочил на ноги и кинулся бежать. Старый бык гнался за ним недолго. Остановившись, он принялся бить копытами землю. Он подшвыривал комья до загривка и победно мычал. Я побежал к своей лошади. «Теперь-то он отправится восвояси», — подумал я. Но когда по дороге домой проезжал мимо, оказалось, что старый бык преспокойно щиплет траву в компании моих лучших телок. Я замахнулся кнутом, но тут же стал его потихоньку сматывать. «Может, он и чемпион мой, Шертхорн», — сказал я себе. «Ну уж этот старик наверняка. К черту Карсона!» Повернув лошадь, я поехал к хижине, и на душе у меня чуть полегчало.
1: Мы читали рассказ Алана Маршалла «К
0: черту Карсона.
1: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, знакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам раскрыть свой потенциал для успешного трудоустройства.
2: Программа по обучению трудоустройству, она у нас уже ведется и реализуется Фондом защитники Отечества. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться. 54% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение, потому что ту профессию, которую они выбрали, она для них нова. Или они хотят повысить свой уровень квалификации.
1: Цивилева также сообщила о запуске серийного производства специальных адаптивных автобусов. В них водители смогут работать ветераны спецоперации с инвалидностью. Эльвира Набиуллина выступила с предложением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. Это мнение глава ЦБ выразила в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России. По мнению Набиуллиной, преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции, то есть рецессии, высокой безработицы и стремительного роста цен одновременно. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Мошенники обманывают подростков с летними подработками. Они приглашают детей на собеседование, после чего им сообщают о необходимости пройти платное обучение, рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, поэтому им предлагают оформить кредит. Таким образом, подростки оказываются в долговой яме, не получив обещанной работы, добавил член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты банковских карт через ссылки в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкет и передачей личной информации. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: 1861-1904 годы. Поскольку отмена крепостного права в 1861 году затрагивала материальные интересы дворянства, охрану Зимнего дворца немедленно усилили. Призраки дворцовых переворотов были еще живы в его стенах. Поэтому охране, гвардейским караулам и роте дворцовых гренадер предписывалось соблюдать должную осторожность. Но время требовало создания иных формирований для обеспечения безопасности императорской фамилии. За несколько лет после смерти Николая I Россия стремительно изменилась. Это касалось и охраны. Рота дворцовых гренадер, которая создавалась как парадно-боевая единица, фактически утратила реальную боеспособность, превратившись в караульно-парадную часть. И хотя в ноябре 1857 года штаты роты дворцовых гренадер пересмотрели в сторону увеличения, Но в условиях нарождавшегося политического терроризма ее реальная полезность в деле физической защиты императорской семьи неуклонно падала. Последний раз золотая рота дворцовых гренадер рассматривалась как реальная боевая единица в 1862 году, когда 20 января получила приказ министра императорского двора, по которому в случае тревоги все чины роты должны были поспешать во дворец в малую фельдмаршальскую залу с оружием и боевыми патронами. С начала 1880-х годов рота дворцовых гренадер окончательно превращается в парадную часть ветеранов. И термин «золотая рота» постепенно превращается в символ полуинвалидной команды, занимающей посты в караульных будках. По новому штату 1883 года штатную численность роты дворцовых гренадер частично сократили. Тем не менее, это подразделение сохранялось вплоть до 1917 года, принимая участие во всех торжественно-парадных мероприятиях. В год отмены крепостного права в России охрану Зимнего дворца усилили. Распределение постов, которые несла рота дворцовых гренадер по охране Зимнего дворца на декабрь 1861 года, было следующим. Главные ворота охранялись двумя постами. На первом этаже Зимнего дворца находились три поста. В коридоре с правой и левой стороны ворот – два поста. В кухонном коридоре – один пост. На втором этаже выставлялись 9 постов. В фельдмаршальском зале, в коридоре министра императорского двора, в портретной галерее, в галерее петербургских видов, перед комендантской лестницей, в передней августейших детей, в коридоре перед камер юнфергскую ее величество, перед лестницей телеграфа и в темном коридоре. Везде по одному. На третьем этаже Зимнего дворца постов не было. Таким образом, в Зимнем дворце имелось 14 круглосуточных постов, которые несла рота дворцовых гренадер. В их обязанности входило не пропускать посторонних лиц во дворец, осматривать вещи, расспрашивать неизвестных и сопровождать их к дежурным. Усиление охраны Зимнего дворца предпринималось и против возможных заговорщиков-дворян, и против революционных радикалов-разночинцев. Простолюдины, как фактор опасности, всерьез не воспринимались. По крайней мере, вне Петербурга. Мария Петровна Фредерикс, описывая визит царской семьи в Москву весной 1861 года, упоминает, как во время визита в село Коломенское Александр II и Мария Александровна оказались на деревенской свадьбе, подарив молодым подарки. Тогда фрейлина в давке охраняла с помощью адъютантов маленькую великую княжну Марию Александровну. Все платье мое было разодрано на клочки. Как видим, тогда еще не практиковалось жестко отсекать охраной императорскую семью от народа. В январе 1862 года составили дополнительные правила об охранении порядка по Зимнему дворцу. Из текста правил отчетливо видно, что в конце 1861-го, начале 1862 года вариант захвата Зимнего дворца толпой рассматривался властями как вполне реальный. При получении известий о намерении толпы сторонних людей ворваться во дворец, один из взводов главного караула поспешает к тому подъезду и препятствует дальнейшему вторжению толпы, а в случае опоздания следует за оную для овладения ею. Особую инструкцию составили для караула от гвардейской легкой кавалерии, охранявшей личные покои императора. Ситуация тогда сложилась столь нервная, что когда весной 1862 года с крыши Зимнего дворца с грохотом рухнул пласт снега, во дворце началась легкая паника, поскольку решили, что начался штурм императорской резиденции. Европейские прецеденты подобных событий были хорошо известны. Самой сложной проблемой являлся надежный контроль за бесконечным потоком лиц, ежедневно проходивших через хозяйственные помещения Зимнего дворца. С 15 января 1862 года в целях предосторожности впуска посторонних людей во дворец высочайшим повелением установили режим работы дворцовых подъездов. Подъезды Его Величества, комендантский, министра императорского двора открывались с 8 утра до 24 часов ночи. Подъезд императрицы – до возвращения во дворец всех высочайших особ. Остальные подъезды – посольский, иорданский, четвертый запасной половины – держались запертыми. Однако, несмотря на все караулы и посты охраны, периодически срабатывал человеческий фактор, приводивший к серьезным проколам подразделений охраны. Так, несмотря на ужесточение пропускного режима для всей челяди, проживавшей в Зимнем дворце в 1860-1870-х годах, все же не удалось решить проблему жесткого контроля за посещением Зимнего дворца посторонними лицами. Хотя нельзя сказать, что в этом отношении ничего не предпринималось. Например, строжайше запретили принимать на жительство в Зимний дворец родственников без разрешения начальства. Тогда сделали первые шаги в целях разгрузить Зимний дворец от многочисленных детей придворнослужителей, которые уже не имели отношения к императорскому двору. Например, с прачкой Зимнего дворца Анной Григорьевой жило 6 ее детей в возрасте от 5 до 29 лет. Проверялись все лица, приходившие на дворцовую кухню. Предписывалось без вида на жительство на кухню никого не пускать и так далее. Но огромный поток людей, ежедневно проходивший через хозяйственные помещения Зимнего дворца, сводил все режимные усилия на нет. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1880 года. Народоволец Степан Халтурин, рассказывая соратникам о системе охраны Зимнего дворца, оценивал ее очень невысоко. Подошедшим до нас рассказам, Халтурин удивлен был беспорядком в управлении. Дворцовые товарищи Халтурина устраивали у себя пирушки, на которые свободно приходили, без контроля и надзора, десятки их знакомых. В то время как с парадных подъездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным персонам, черные ходы во всякое время дня и ночи были открыты для всякого трактирного знакомца самого последнего дворцового служителя. О том, что охрана императорской фамилии оставляла желать много лучшего, наглядно свидетельствует эпизод, произошедший в Зимнем дворце в декабре 1868 года. Как следует из рапорта, около 10 часов вечера дежурный гоффурьер на половине императрицы остановил неизвестного человека, который впоследствии назвался профессором русской словесности Иосифом Николаевичем Шиллем. Незнакомец заявил, что он вызван ко двору для чтения стихов императрицы по случаю рождественской елки. Неизвестного немедленно задержали. Вскоре выяснилось, что Шиль пытался войти в подъезд Ее Величества, заявляя, что он вызван ко двору. Но городовой дворцовый стражи, узнав, что приема нет, его не впустил. Тогда Шиль отправился к главным воротам, через которые и был пропущен во дворец. Заблудившись в бесконечных коридорах дворца, Шиль попросил встретившегося истопника показать, как пройти наполовину императрицы. Но тот отвел его к дежурному лакею, а затем к гоффурьеру, который и задержал незнакомца. Скандал вышел громкий, поскольку постороннего человека задержали уже на половине императрицы Марии Александровны, то есть на втором этаже Зимнего дворца. По результатам расследования объявили, что Шиль умалишенный, и он, конечно, не был профессором. Этот эпизод стал поводом для создания очередной комиссии по охране Зимнего дворца. Она заседала с января по март 1869 года. В результате составили очередную инструкцию. Главными нововведениями стало увеличение постов у главных ворот Зимнего дворца, через которые ежедневно проходит более 500 человек, и введение особых блях, которые челядь должна была носить во дворце постоянно. Лица, не имевшие блях, немедленно задерживались. В Зимнем дворце ужесточили охрану, пытаясь отсечь поток посторонних людей, ежедневно проходивших через различные помещения дворца. Одним из мероприятий стало учреждение 1 декабря 1879 года особой конторы для приема писем и посылок, приносимых во дворец. Тем самым положили конец старой традиции, когда по внутренним коридорам Зимнего дворца совершенно спокойно расхаживали различные посыльные, почтальоны, разносчики газет и прочие.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: В конце 1870-х годов на политическом поле России ситуация поменялась кардинально. В 1876 году в Петербурге формируется второе издание подпольной организации «Земля и воля». Довольно быстро эта организация переориентировалась с пропаганды на политический террор, главной целью которого был Александр II. Одной из точек отсчета первой волны политического терроризма в России стали выстрелы Соловьева на Дворцовой площади, прозвучавшие буквально в двух шагах от Зимнего дворца 2 апреля 1879 года. Затем народовольцу Степану Халтурину удалось взорвать 50-килограммовый фугас в подвале Зимнего дворца 5 февраля 1880 года. Неудача покушения на Дворцовой площади размежевала членов «Земли и воли», и после ее раскола летом 1879 года на Липецком съезде формируется террористическая революционная организация «Народная воля». Осенью 1879 года на всех трех железнодорожных маршрутах возвращения Александра II из Крыма народовольцы заложили по мощному фугасу. Взрыв удалось провести в ноябре 1879 года под Москвой, когда пострадал только Свицкий эшелон. После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года, устроенного народовольцем Степаном Халтуриным, возникло обоснованное подозрение в возможной попытке революционеров отравить воду, находящуюся в резервуарах Зимнего дворца. В связи с этим министр императорского двора направил в начале марта 1880 года распоряжение управляющему придворной медицинской частью провести химический анализ воды в главных баках Зимнего дворца и анализ воздуха в личных покоях императора и императрицы. Это распоряжение имело гриф «секретно», и в нем подчеркивалось, что анализы должны проводиться не менее одного раза в неделю. Первый анализ воды взяли 8 марта 1880 года. Он показал, что в воде не найдено никаких минеральных и органических ядов. На следующий день после смерти императрицы Марии Александровны, 30 мая 1880 года, главный аптекарь Гросс запросил разрешение о прекращении анализов воды во дворце. Но министр императорского двора граф Александр Владимирович Адлерберг резко ответил, что он не видит причин прекращать и считает полезным делать те же исследования и в Царском селе. Тогда же, в марте 1880 года, создали новое подразделение специально для охраны Зимнего дворца. Должность руководителя нового подразделения именовалась заведующий охраной императорского Зимнего и загородных дворцов. Он подчинялся непосредственно министру императорского двора. На эту должность 22 марта 1880 года назначили жандармского полковника Михаила Ивановича Федорова. По штатам ему подчинялось всего 15 человек. Из них оперативный костяк составляли 10 унтер-офицеров. Деятельность полковника Федорова по охране Зимнего дворца регламентировалась инструкцией, утвержденной 2 апреля 1880 года. В параграфе первом инструкции ставилась задача ограждения сих дворцов от всякого нарушения в них политической безопасности и спокойствия. В параграфе четвертом определялись основные направления деятельности по охране: защита от желающих проникнуть во дворец, проверка паспортного режима, контроль за политической благонадежностью прислуги дворцов посредством агентуры, пресечение злонамеренных слухов, листовок, книг, картин. Произошло перераспределение подчиненности среди обслуживающего персонала дворца. В параграфе пятом было зафиксировано, что служительская команда подчиняется заведующему охраной Зимнего дворца. Также полковнику Федорову подчинили и наружную дворцовую полицию, и фактически все подразделения охраны, занятые обеспечением личной безопасности царя. Новый руководитель охраны Зимнего дворца, полковник Михаил Иванович Федоров, в соответствии с инструкцией развил бурную деятельность. Прежде всего, ему надо было исключить возможность проникновения террористов в среду дворцовой прислуги. Поэтому по приказу Федорова немедленно изготовили фотографии всей вольно-наемной дворцовой прислуги. В апреле 1880 года полковник затребовал от дворцовых структур списки всех служителей и проживающих в Зимнем дворце, особенно неслужителей и вольнонаемных. Видимо, параллельно начался подбор внутренней агентуры в среде придворной челяди. Далее началась жесткая проверка на политическую благонадежность всей дворцовой прислуги. Со службы безжалостно исключались и все нарушители дисциплины. Так, летом 1880 года за прогулы и пьянство уволили несколько дворцовых работников. Федоров потребовал лично представлять ему всех принимаемых на работу во дворец для расспросов. Для наведения порядка в Зимнем дворце Федоров потребовал подчинить непосредственно ему значительную часть дворцовой прислуги. Начал он со швейцаров. Вообще вся служительская команда насчитывала 111 человек. По предложению Федорова ее разделили на хозяйственную и охранную команды. Федоров потребовал от коменданта Зимнего дворца генерал-майора Дель Саля пропускать вольно-наемных мастеров для работ во внутренние помещения дворца только под присмотром унтер-офицеров его службы. Это была серьезная проблема, которую пытались решить неоднократно. Но, как правило, повседневная жизнь превращала все грозные инструкции в пустую формальность. Федоров попытался переломить сложившееся положение. Он составил правила о наблюдении за рабочими людьми во время производства ими работ в Зимнем дворце. Вводимые Федоровым правила были беспрецедентны. Вход рабочих во дворец разрешался только через главные ворота или через ворота черного дворика. Каждый раз все рабочие подлежали тщательному осмотру надзирателями и дворцовой стражей, непременно в присутствии дежурных офицеров от дворцовой стражи. Паспорта рабочих тщательно проверялись через систему запросов по месту регистрации и посредством агентуры. Подрядчик распиской ручался за политическую благонадежность паденных рабочих. В каждом помещении, где велись работы, должен был находиться надзиратель от службы Федорова при двух дворцовых стражах. Дежурных офицеров, заступающих на дежурство, инструктировал лично Федоров, указывая, на что именно им следует обращать внимание при наблюдении за рабочими. Тщательному осмотру подлежали завтраки и обеды, приносимые во дворец рабочим их родственниками. О любом факте отступления от заведенного порядка Федоров требовал составлять протокол. Федоров потребовал от заведующего Зимним дворцом Дель Саля, чтобы дежурный чиновник ежедневно докладывал ему обо всем, что происходило во дворце за время его дежурства. Федоров также настаивал, чтобы прислуга ежедневно осматривала во дворце мебель, рояли, вазы, картины, камины, вытяжки и нагревательные трубы в поисках новых бомб. При проведении балов в Зимнем дворце Федоров требовал заранее предоставлять ему списки приглашаемой прислуги для ее проверки, а в день бала предполагалось сверять личность обслуги. Приказом от 4 апреля 1880 года Федоров отменил дежурную охрану в верхних этажах дворца, но одновременно усилил охрану главных ворот Зимнего дворца. Вся приходящая в помещение дворца прислуга должна была предъявлять именные билеты за подписью Федорова с печатью его службы. По инициативе Федорова усилили повседневную охрану императора. Александр II охранялся и по вертикали, и по горизонтали. Если император завтракал, то в соседних помещениях находилась охрана. Особое внимание уделялось охране помещений над и под комнатами, где находился в данный момент император, включая чердаки и подвалы. Перемещения императора по дворцу сопровождались параллельным перемещением его охраны. Такой прием позже на профессиональном сленге получил название «коробочки». Во всех императорских резиденциях установили железные двери в подвалы и на чердаки. Все эти новшества одобрил министр императорского двора Александр Владимирович Адлерберг. Полковник Михаил Иванович Федоров обживался во дворце прочно и надолго. Ему отвели квартиру номер 43 во Фрейлинском коридоре. 12 апреля 1880 года к нему из Пскова переехали жена и шестеро детей. В мае 1880 года он получил звание генерал-майора, но уже 22 июля 1880 года его 4-месячная карьера рухнула. Должность заведующего охраной Зимнего дворца высочайшим указом упразднялась. В архивных документах нет прямых указаний на причины столь резких кадровых изменений. Видимо, его отставка стала результатом подспудной борьбы придворных группировок. Можно предположить, что активная деятельность Федорова начала задевать влиятельных лиц и, прежде всего, хозяйственников. В архиве сохранились дела, из которых видно, сколько повседневных недоразумений возникало в жизни Зимнего дворца в условиях усиленной охраны. Возможно, к его отставке приложили руку и коллеги по корпусу жандармов. Для начальника царской охраны Петра Александровича Черевина было совершенно невыгодным укрепление во дворце энергичного провинциального жандармского полковника.
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Конечно, устранение Федорова не означало, что функции охраны полностью упразднялись. Вместо должности заведующего охраной Зимнего дворца ввели должность полицмейстера императорского Зимнего дворца. Ее занял армейский подполковник Струков. Согласно высочайшему указу, на него возлагались те же обязанности, кои лежали на заведующем охраною, за исключением охраны загородных дворцов. Сохранялись финансирование и все структуры, созданные Федоровым. Но охранную стражу передали из департамента государственной полиции в распоряжении петербургского градоначальника и подчинили начальнику секретного отделения. Кроме этого, на смену профессионалу, жандармскому полковнику, пришел дилетант, храбрый офицер, но незнакомый с особенностями повседневной деятельности спецслужб. Подполковник Струков принял дела и вступил в должность 23 августа 1880 года. Летом 1880 года в карьере храброго армейского офицера произошли грандиозные изменения. 22 июля 1880 года его высочайшим указом назначили на должность полицмейстера Зимнего дворца и в апреле 1881 года произвели в полковники. Трудно сказать на основании только архивных документов, кто толкал простого армейского подполковника Струкова в его непродолжительной придворной карьере. О каких-либо конкретных мероприятиях по охране Зимнего дворца, предпринятых по инициативе полковника Струкова, неизвестно. Вероятнее всего, что продолжали осуществляться инициативы Федорова. Однако имелись и новшества. Так, в ноябре 1880 года Зимний дворец обследовала специальная комиссия петербургского градоначальника. Результаты обследования доложили министру императорского двора. Это примечательный и симптоматичный шаг. До этого городскую полицию к охране Зимнего дворца не подпускали и близко. Все поэтажные планы Зимнего дворца являлись строго секретными. А в конце 1880 года специальная комиссия градоначальника инспектирует обеспечение безопасности дворца. Это было явным проявлением недоверия к дворцовым спецслужбам. Поэтому комиссия старалась выявить все мыслимые и немыслимые недостатки. Осматривались в первую очередь подвалы и чердаки. Результаты обследования наглядно демонстрируют беспрецедентные меры охраны дворца, введенные генералом Федоровым. Комиссия констатировала, что чердаки чистые, заперты наглухо и охраняются ружейными часовыми. На чердак оставили только один вход, который охраняли вооруженный часовой и надзиратель дворцовой команды. Чердак разделили сплошными металлическими решетками, двери в них запирались. Чердак также охранялся особыми надзирателями. На крыше Зимнего дворца находились два постоянных поста. Один часовой охранял участок крыши над императорскими покоями, а второй — у соединения Зимнего дворца с Малым Эрмитажем. Еще на крыше располагался постоянный пожарный пост. Казалось бы, предусмотрели все. Но комиссия не могла не выявить недостатков по определению. Поэтому обращалось внимание на вытяжные трубы, выходившие на чердак и крышу Зимнего дворца. По мнению комиссии, по ним можно было сбросить бомбу либо спуститься террористу во внутренние помещения дворца. Дворцовым хозяйственникам предложили перекрыть выходы вентиляционных шахт металлическими решетками вместо деревянных. Сомнения комиссии вызвали стеклянные световые потолки. Их легко можно было пробить тяжелой бомбой. Поэтому предлагалось каждый из просветов оградить железной решеткой, покрашенной в белый цвет, вооружить часовых на крыше и увеличить их число, установить на крыше в двух местах металлические решетки из остроконечных пик с целью изолировать крышу над императорскими покоями. Особенно тщательно осмотрели дворцовые подвалы. Настолько тщательно, что, видимо, в поисках подкопов комиссия даже простукивала полы подвалов. В результате в подвале под Малой церковью обнаружили пустоту. Пол немедленно вскрыли, но ничего подозрительного не нашли. Комиссия предложила заменить замки в подвалах и особо прочные из них установить под личными покоями императорской семьи. Предлагалось усилить контроль за приемом топлива, особенно угля, поскольку террористы легко могли замаскировать бомбу под кусок угля. В приступе маниакально-верноподданнической подозрительности комиссия предложила обследовать всю внутренность дворца, поскольку считала, что нет уверенности, что столяр Батышков, Халтурин, нигде не запрятал каких-либо опасных материалов. Надо признать, что энергичные шаги полковника Федорова принесли свои плоды. Были сделаны соответствующие выводы и руководителями подразделений охраны. После гибели Александра II 1 марта 1881 года меры по охране императорских резиденций стали еще более жесткими.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: При Александре III Зимний дворец утратил роль жилой императорской резиденции и использовался преимущественно для различных парадных церемоний и мероприятий. Тем не менее, именно после 1881 года в целом удалось успешно решить проблему организации жесткого пропускного режима в дворцовые здания, контроля за дворцовыми помещениями и персоналом. С этой целью чинами дворцовой полиции совершались ежедневные обязательные обходы всех помещений Зимнего дворца. Естественно, повседневная жизнь дворца, требовавшая присутствия в нем огромного числа людей, постоянно сталкивалась с интересами охраны. Так, в феврале 1885 года заведующий комнатным имуществом провел через пост на конюшенной лестнице Зимнего дворца рабочего позолотчика без бляхи. Но надсмотрщик за рабочими, унтер-офицер охранной команды, удалил его из Зимнего дворца, заметив, что у рабочего нет бляхи установленного образца. Возникший скандал разрешили в интересах охраны. Планировка расположения личных покоев императорской семьи во всех дворцах, включая Зимний дворец, оставалась по-прежнему засекреченной. Личные покои императора Александра III в нежилом Зимнем дворце также отнесли к категории строго секретных объектов. В перечне комнатного имущества императора они именовались как «секретные комнаты, выходящие на Неву». При Николае II Зимний дворец с декабря 1895 по апрель 1904 года вновь стал жилой императорской резиденцией. С осени 1894 по осень 1895 года в Зимнем дворце шли масштабные ремонтные работы по оборудованию личных покоев для двух молодых семей – Николая II и его младшей сестры Ксении Александровны. К ремонтным работам привлекались десятки поставщиков императорского двора. Чтобы не расширять круг лиц, занятых неквалифицированной работой в Зимнем дворце, использовали нижних чинов лейб-гвардии Преображенского полка, свободных от службы. Преображенцев привлекали и при строительных работах при подготовке высочайших балов. Эта работа им оплачивалась. Появление подобной халтуры для преображенцев также связано с обеспечением безопасности царя. Охрана не желала без особой на то нужды допускать в жилые покои царя посторонних работных людей. Охрану Зимнего дворца в 1895 году усилили. Часть сводного батальона перевели в комплекс зданий, непосредственно примыкавших к Зимнему дворцу. Начальник царской охраны Петр Александрович Черевин лично просил командира Преображенского полка великого князя Константина Константиновича отвести часть помещений в казарме Преображенского полка на Миллионной улице для размещения части сводно-гвардейского батальона. Но великий князь отказал, поскольку эту просьбу офицеры-преображенцы восприняли как покушение на их двухвековое право на охрану царской фамилии. Великий князь записал в дневнике: «Я только тут спохватился, что наше соседство с Зимним дворцом есть двухвековая льгота первого батальона преображенцев, и что этой льготой мы ни с кем не должны делиться». Впрочем, ведомство дворцового коменданта все же нашло возможность разместить в Зимнем дворце части сводно-гвардейского батальона, а его офицерам выделили три холостых квартиры по комендантскому коридору Зимнего дворца. К этому времени в Зимнем дворце уже шла ожесточенная борьба за помещение между различными дворцовыми ведомствами. Борьба настолько жесткая, что даже влиятельной дворцовой полиции пришлось временно предоставить под жилье одному из офицеров, переведенному из Москвы в Петербург, помещение, отведенное под служебный кабинет начальника дворцовой полиции. Несколько слов необходимо сказать и о дворцовой полиции. Это подразделение, сформированное в декабре 1861 года, изначально предназначалось для усиления охраны Зимнего дворца. Для такого шага были основания. В знаменитой прокламации «Молодая Россия», написанной в апреле 1862 года студентом Московского университета Петром Зайчневским, прямо указывалась цель революционного движения. «Двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни другой людей». В конце 1861 года высочайшим повелением военному министру, шефу жандармов, петербургскому военному губернатору, командиру и начальнику штаба гвардейского корпуса предложили выработать план мер по охране императорской фамилии и по главному караулу Зимнего дворца. В результате комиссия выработала документ, согласно которому при Зимнем дворце формировалась особая команда городовых стражей. Их задачей было денно и ночно наблюдать за входами в Зимний дворец и нести наружную охрану. Охране подлежали все 8 подъездов дворца. Подъезд Его Величества, Ее Величество, Комендантский, Министерский, Иорданский, Государственного Совета, Комитета Министров и Наследника. Команда дворцовых городовых стражей насчитывала всего 30 человек. Инструкцию для этой команды по докладу министра императорского двора графа Адлерберга Александр II высочайше утвердил 8 декабря 1861 года. К весне 1862 года окончательно решились вопросы, связанные с подчиненностью дворцовой городовой стражи. Высочайшим указом ее подчинили флигель-адъютанту полковнику Александру Михайловичу Рылееву. В Петербурге ему также подчинялись приставы первой адмиралтейской части. После гибели Александра II от рук террористов в марте 1881 года очень многое изменилось и в организации охраны царя, и в организации охраны Зимнего дворца. Так, в сентябре 1881 года отправили в отставку заведующего Зимним дворцом генерал-майора Дель Саля. Некоторое время по распоряжению министра императорского двора полковник Струков, полицмейстер Зимнего дворца, исполнял его обязанности. Но 1 октября 1881 года новым начальником дворцовой полиции назначается полковник Петр Васильевич Зиновьев. К нему перешли все функции полицмейстера Зимнего дворца по охране царских резиденций и царя, находящегося в них. При Александре III начальник охраны царя генерал-адъютант Петр Александрович Черевин вывел охрану царя на новый организационный уровень.

0: Несмотря на то, что это была элита армии и опора трона, Александра III охраняли 17 офицеров охранной стражи. Два армейских офицера дежурили на дворцовой гауптвахте во главе дежурного караула. Три офицера стояли на пропускных пунктах в подъездах. 16 полицейских офицеров и 4 чина секретной части находились среди приглашенной публики. То есть охрану царя в Зимнем дворце обеспечивали 48 человек, не считая гвардейского караула на дворцовой гауптвахте. Охраняли царя и во время традиционных январских балов в Зимнем дворце. Судя по ведомости о расходе вин, водок и питий, во время малого выхода 1 января 1886 года царя охраняли 6 офицеров охранной стражи. Они располагались со своими подчиненными в разных местах дворца. Впрочем, дело охраны царя не предполагало, что офицерам охраны будет отказано в земных радостях. Как ни странно, но царских телохранителей прямо на службе обеспечивали спиртным, причем в достаточных количествах. На 1 января 1886 года 4 офицерам охраны полагалось во время праздничного дежурства в Зимнем дворце бутылка Мадеры, 2 бутылки Лафита, бутылка водки, очищенного вина и 4 бутылки пива. Второй паре офицеров – одна бутылка шампанского Генри Гуле. Видимо, столь заметная разница в обеспечении офицеров спиртным связана со степенью близости к охраняемому телу. Но водка с пивом прямо на рабочем месте – это удивительно. 30 января 1886 года во время Большого бала в Зимнем дворце число офицеров охраны увеличили. За безопасность царя отвечали 14 полицейских офицеров, на всех 7 бутылок пива, 7 бутылок красного вина, 2 бутылки кюммеля 3-го сорта. Кюммель – тминная водка. 3 полицейских и жандармских офицеров – только шампанское. 12 жандармских офицеров, на всех 6 бутылок бордосского красного вина «Медок», 6 бутылок пива и 1,5 бутылки кюммеля. 8 агентов дворцовой полиции, на всех 8 бутылок пива и 1 бутылка кюммеля. И 4 чиновника тайной полиции, на всех 4 бутылки пива и 0,5 бутылки кюммеля. Всего 41 человек. Кстати говоря, число офицеров охраны автор установил именно по ведомости винных выдач. У русских императоров, живших в Зимнем дворце, вплоть до Николая II сохранялась традиция почти ежедневных визитов в караульное помещение Зимнего дворца. Поначалу царь обходил караулы Зимнего дворца вместе с женой. Например, 19 февраля 1896 года Николай II записал в дневнике: «Обошли караулы». 22 февраля: «Обошли караулы, стояли пажи». Позже Николай II обходил караулы один или с подросшими дочерьми.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: Эдгар Аллан По. Рассказ «Сфинкс». Читает Александр Бурдуков.
1: В эпоху ужасного владычества холеры в Нью-Йорке я получил приглашение от одного из моих родственников провести 2 недели в его уединенном коттедже на берегу Гудзона. Мы пользовались всеми обычными летними развлечениями. Гуляли, рисовали, катались в лодке, удили рыбу. Занимались музыкой и чтением, и провели бы время очень недурно, если бы не ужасные вести из города, получавшиеся ежедневно. Не было дня, который бы не принес нам известия о смерти кого-либо из знакомых. По мере того, как зараза усиливалась, мы привыкли ежедневно ожидать потери какого-нибудь друга. Под конец мы со страхом ожидали газету. Самый ветер с юга, казалось нам, был насыщен смертью. Эта леденящая мысль всецело овладела моей душой. Я не мог ни думать, ни говорить, ни грезить о чем-либо другом. Мой хозяин был человек более спокойного темперамента, и хотя сильно упал духом, но все-таки старался ободрить меня. Его богатый философский ум не поддавался влиянию вещей воображаемых. Он был достаточно восприимчив в отношении реальных ужасов, но не пугался порождаемых ими призраков. Его попытки рассеять неестественное уныние, овладевшее мною, в значительной степени ослаблялись по милости нескольких книг, найденных мною в его библиотеке. Содержание их было именно такого рода, что могло вызвать к жизни семена наследственного суеверия, таившиеся в моей душе. Я читал эти книги без ведома моего друга, и таким образом он часто не умел объяснить себе моего мрачного настроения. Любимой темой моих тогдашних разговоров была вера в приметы. Вера, которую я в то время готов был защищать почти серьезно. На эту тему у нас происходили долгие оживленные споры. Он доказывал, что вера в подобные вещи лишена всякого основания. Я же утверждал, что такое общее чувство, возникшее самопроизвольно, то есть, по-видимому, без всякого внушения, заключает в себе несомненные элементы истины и заслуживает внимания во многих отношениях. Дело в том, что вскоре после моего приезда на дачу со мною самим случилось происшествие до того необъяснимое и такого зловещего характера, что мне извинительно было принять его за предзнаменование. Оно так поразило и вместе с тем так смутило и напугало меня, что прошло много дней, прежде чем я собрался с духом настолько, чтобы сообщить о нем моему другу. На закате необычайно жаркого дня я сидел с книгой в руках у открытого окна, из которого открывался вид на отдаленный холм за рекой. Ближайшая ко мне сторона холма была обнажена от деревьев вследствие так называемого оползня. Мысли мои давно уже отвлеклись от книги к унынию и отчаянию, царившим в соседнем городе. Подняв глаза, я случайно взглянул на обнаженный склон холма и увидел нечто странное, какое-то отвратительное чудовище, которое быстро спускалось с вершины холма и исчезло в лесу у его подножья. В первую минуту, увидев чудовище, я усомнился в здравом состоянии моего рассудка, или, по крайней мере, глаз, и только спустя несколько минут убедился, что я не сумасшедший и не брежу. Но если я опишу это чудовище, которое я видел совершенно ясно и за которым наблюдал спокойно все время, пока оно спускалось с холма, мои читатели, пожалуй, не так легко поверят этому. Определяя размеры этого существа по сравнению с диаметром огромных деревьев, мимо которых оно двигалось, немногих лесных гигантов, уцелевших от обвала, я убедился, что оно далеко превосходит величиною любой линейный корабль. Я говорю «линейный корабль», потому что форма чудовища напоминала корабль. Корпус 74-пушечного судна может дать довольно ясное представление об его очертаниях. Пасть животного помещалась на конце хобота, футов 60 или 70 длиною и приблизительно такой же толщины, как туловище обыкновенного слона. У основания хобота находилась густая масса щетинистых косматых волос, больше, чем могла бы доставить дюжина буйволовых шкур, а из нее выдавались, изгибаясь вниз и вбок, 2 блестящие клыка, подобные кабаньям, только несравненно больших размеров. По обеим сторонам хобота помещались 2 гигантские прямые рога, футов 30 или 40 длиною, по-видимому, хрустальные, в форме призмы. Они ослепительно сияли в лучах заходящего солнца. Туловище имело форму клина, обращенного вершиной к земле. Оно было снабжено 2 парами крыльев, Каждая имела в длину около 100 ярдов, помещавшимися одна над другой. Крылья были густо усажены металлическими пластинками. Каждая пластинка имела футов 10-12 в диаметре. Я заметил, что верхние и нижние крылья соединены крепкими цепями. Но главную особенность этого страшного существа представляло изображение мертвой головы, занимавшей почти всю поверхность груди. Она резко выделялась на темной поверхности своим ярким белым цветом, точно нарисованная. Пока я с чувством ужаса и недоумения смотрел на это ужасное животное, в особенности на зловещую фигуру на его груди, оно внезапно разинуло пасть и испустило такой громкий и страшный стон, что нервы мои не выдержали, и когда чудовище исчезло у подошвы холма в лесу, я без чувств повалился на пол. Когда я очнулся, первым моим побуждением было рассказать моему другу о том, что я видел и слышал, но какое-то непонятное чувство отвращения удержало меня. Наконец, однажды вечером, 3 или 4 дня спустя после происшествия, мы сидели вместе в той самой комнате, откуда я увидел чудовище. Я сидел у окна на стуле, а друг мой лежал подле меня на диване. Совпадение времени и места побудило меня рассказать ему о странном явлении. Выслушав меня до конца, он сначала расхохотался, а затем принял очень серьезный вид, как будто не сомневался в моем помешательстве. В эту минуту я снова увидел чудовище и с криком ужаса указал на него моему другу. Он посмотрел, но уверял, что ничего не видит, хотя я подробно описывал ему положение животного, пока оно спускалось с холма. Я был страшно взволнован, так как считал это явление или предвестием моей смерти, или, что еще хуже, первым симптомом начинающегося сумасшествия. Я откинулся на спинку стула и закрыл лицо руками. Когда я отнял их, чудовище уже исчезло. Мой хозяин несколько успокоился и принялся расспрашивать меня о внешнем виде чудовища. Когда я рассказал ему подробно, он перевел дух, точно избавившись от какой-то невыносимой тяжести, и с спокойствием, которое показалось мне просто жестоким, вернулся к прерванному разговору о спекулятивной философии. Между прочим, он настойчиво доказывал, что главный источник ошибок в человеческих исследованиях — недостаточная или чрезмерная оценка важности предмета вследствие неумения определить его расстояние от наблюдателя. Например, чтобы определить влияние всеобщего распространения демократических принципов на человечество вообще, сказал он, необходимо принять в расчет отдаленность эпохи, когда это распространение совершится. Но укажите мне писателя по общественным вопросам, который бы считал это обстоятельство достойным внимания. Тут он остановился, встал, подошел к книжному шкафу и достал какой-то учебник естественной истории. Затем, предложив мне поменяться местами, так как у окна ему легче было разбирать мелкую печать книги, он уселся на стул и, открыв учебник, продолжал тем же тоном. «Если бы вы не описали мне так подробно чудовище, я, пожалуй, никогда бы не мог вам объяснить, что это такое было. Прежде всего, позвольте я вам прочту из этого учебника описание рода сфинкс из семейства крепускулярия, порядка лепидоптера, класса инсекта или насекомых. Вот оно. 2 пары перепончатых крыльев, покрытых мелкими окрашенными чешуйками металлического блеска. Рот в виде хобота, образовавшегося из удлиненных верхних челюстей. По бокам его зачатки нижних челюстей и пушистых щупалец. Нижние крылья соединены с верхними крепкими волосками. Усики в виде призматических отростков. Брюшко заостренное. Сфинкс «Мертвая голова» является иногда предметом суеверного ужаса среди простонародья по причине издаваемого им печального звука и фигуры черепа на груди. Тут он закрыл книгу и наклонился к окну, в той же самой позе, как сидел я, когда увидел чудовище. «Ага, вот оно!» — воскликнул он. «Оно снова поднимается по склону холма и, признаюсь, выглядит крайне курьезно. Но оно вовсе не так велико и не так далеко, как вы вообразили, так как взбирается по нити, прикрепленной каким-нибудь пауком к окну, который имеет в ширину не более 1/16 дюйма и отстоит от моего зрачка не далее, как на 1/16 дюйма».
0: Мы читали рассказ Эдгара Аллана По «Сфинкс». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Банк России не является сторонником высоких процентных ставок. Доступность кредитов зависит прежде всего от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе.
2: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Вот мы могли провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
1: Набиуллина также призвала осторожнее использовать слово «переохлаждение» применительно к российской экономике. По ее словам, о переохлаждении, например, не позволяет говорить динамика создания резервов банками. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем после дела Долиной. Теперь заблуждение продавца при продаже жилья не является достаточным основанием для признания сделки недействительной. Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, добавили в Верховном суде. Каждый второй офисный сотрудник в России испытывает профессиональное выгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на свежие исследования социологов. 81% респондентов из крупных городов ощущают выгорание регулярно. Среди его основных причин называются высокая нагрузка, недостаток отдыха и потеря мотивации. Уточняется, что в зоне повышенного риска выгорания находятся специалисты, чья работа связана с постоянным общением и проходит в офисе. Справиться с выгоранием помогает отпуск, так делает 73% опрошенных. При этом только 21% обращается к психологам. И о погоде. В четверг в столице ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 30-32 градуса. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
3: Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный военного фасона костюм, желтые краги и фуражку. Переодевшись во все это, поехал завтракать к Данону, где один вытянул бутылку французского шампанского и пришел к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы. Там у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного класса, закурил сигару и, поглядывая на мужественно поскрипывающие желтые гетры, подумал: «Жизнь!» Деревня Хлыбы, 60 слишком дворов с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим на бугорке зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинке между болотом и речонкой Свинюхой. Деревенский надел был небольшой, земля тощая, мужики почти